0: взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией».
1: Сегодня в этот час мы имеем вторую лекцию, и наша лекция будет под названием «Причины неисполнения». Служитель Евангелия есть должник. Павел пишет: «Я должен и тем, и другим должен». Мы все должники. Мы должны любить друг друга, служить друг другу, проповедовать Евангелие, быть благословением друг другу. И наш долг мы исплатим или заплатим, когда окончится жизнь наша и труд наш. Но до тех времен мы все должники. Но дело в том, братья, сестры, что служитель Евангелия может исполнить врученное ему Богом служение и может и не исполнить. И поэтому мы рассмотрим причины неисполнения. Мы укажем на нескольких причин, которые препятствуют исполнить то, что Бог вручил. Не только ему, но и мне. Но дай Боже исполнить, как Павел говорит, что не дорожу жизни ничем, ни на что не смотрю, чтобы только исполнить. Первое. Читаем притчи Соломона, 29 глава и 25 стих.
0: 29 глава из книги притчи, читаем 25 стих. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен».
1: Итак, первая причина невыполнения или неисполнения – это страх пред людьми. Можете это зазначить. Проповедование истины никогда не ведет к популярности между людьми. Поэтому не будь человеку угодником. Вы знаете, Слово Божье говорит нам и указывает, есть три угодия. Есть богоугодие, есть человекоугодие и есть чревоугодие. Слово Божье говорит нам. И первое только есть хорошее, истинное, то богоугодие. Чтобы мы угождали Богу, слава Ему, не искали популярность. Проповедовать, чтобы только угодить людям, опасно. Это Богу не угодно. Читаем Галатам, 1 глава, 10 стих.
0: Послание Галатам с 1 главы, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Или если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым?»
1: Если бы и до ныне или поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым. Может быть, вы читали, или, может быть, от меня слышали, это было в Англии, у Букингамском паласе или дворце. Я там недалеко был, видел это, но в середине я не был. Но они, царская или королевская семья, имеют там богослужение. И в них есть служитель, проповедник, который там проповедует. И однажды проповедник, который там служил утром на утреннем собрании, у своей проповеди разрисовал, какой негодный, по-английски есть слово miserable, мизерабле, грешник. И он разрисовал, как только мог, при всем умении и знании, разрисовал грешника. А потом обращаясь к царю, говорит: «Ты тот грешник», показал на него. Вы знаете, царь, будучи интеллигентным человеком, сдержался, но после собрания подошел к нему и говорит: «Как ты смел так меня перед людьми обесчестить публично?» Проповедник говорит ему: «Ваш майестет, царь такой-то, когда я стою перед вами, то я исполняю ваши приказы. Но сегодня утром я стоял перед царем царей и исполнял его приказ. Поэтому я то сделал». Так оно есть. И когда проповедующий проповедует, он должен исполнять приказ того, кто его там поставил. Амен, братья? Да. Павел говорит, если бы поныне угождал людям, не был бы рабом Христом. Всем людям нельзя угодить. Вы знаете, нельзя угодить. Сколько стараний есть сегодня угодить жене, угодить детям, и не угодишь. Нельзя. Я был несколько лет тому назад в Лос-Анджелес, в Калифорнии, там проповедовал. И там одна семья, они русские, молокане. И в них один сынок. Этот сын уже был хороший подросток, что уже имел лайсенс или права ездить автомобилем. Это был не только сынок, но был идол. И он это заметил. И вот говорит: папа, мама, купите мне новый автомобиль. И сюда-туда мы не можем, купите мне. Если нет, вылезу на 10-й этаж и брошусь, и убьюсь. И он нашел слабое место в них. И вот этим брал штурмом все, что хотел. Понимаете? Но он: ой, сынок, не делай, не делай, на тебе автомобиль. Что бы он ни вздумал, он все возьмет силой. Если нет, я пойду утоплюсь или еще что-нибудь. И знаете, такое дело. И они стараются ему угодить. Но они дали ему, знаете, понадку сначала. Апостол Павел убедился и говорит нам: если бы и поныне я был или угождал людям, не был бы рабом Христовым. Не был. Людям угодить невозможно, всем людям. Но Богу можно угодить. Амин. Чтобы служитель Евангелия не был человекоугодником. Это есть первая причина и одна из главных причин невыполнения или неисполнения долга, его служения. Боязнь пред людьми или страх пред людьми ставить сеть. Человек пойман. Мы должны Бога бояться. Как говорит нам псалмист: придите, дети, я научу вас. Вы знаете, он был богатый человек, царь был. И он мог сказать: я научу вас, как пробраться на царский престол. Но, он говорит, страху Господню научу вас. Амин. И страх Господень есть начало мудрости. Есть совершенство мудрости. Чтобы мы имели страх Божий. Хвала Господу. Амин. Второй пункт. Читаем 1 Фессалоникийцам 4:1.
0: С 4 главы 1 стих книги послания Фессалоникийцам. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали».
1: Угождение себе. Второй пункт. Также с этим мы читаем Колоссянам 1:10. Второй пункт – угождение себе. Первое – страх перед людьми, второе – угождение себе.
0: Послание к Колоссянам с 1 главы 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога».
1: Также читаем и послание евреям из 11 главы и 5 стих. Евреям 11:5.
0: Послание к евреям 11:5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу».
1: Аллилуйя. Мы читаем, дорогие, что были люди на земле, такие как мы, которые угодили Богу. А тем больше, как здесь мы слышали о Енохе, Енох есть прообразом восхищения церкви. Вы знаете, там Слово Божье нам говорит о младенце, который взят, о жене, которая пошла в пустыню, это будет в 12 главе Откровения. Я сегодня не говорю об этом, это другая лекция. Но я хочу только то сказать, что Енох является прообразом церкви, то есть взятие Еноха от земли, не Ноя. Ной перешел суд, хотя Бог его сохранил в ковчеге, который он делал, но он перешел суды Божьи. Но Енох не видел этого, он был взят раньше. И то, что будет с победителями Церкви Христовой, они будут взяты до великой скорби, потому что угождают Богу. Енох угодил Богу. И вы, говорит, пишет Павел, чтобы не угождали себе. Дорогие, можно угождать Богу, можно угождать людям, чреву, но можно угождать себе. Не в угоду себе, но Богу. Читаем мы, или я говорю, как уже я упоминал, о Самсоне. Самсон был назорей Божий. От чрева матери это было сказано. Он был помазанник Божий. Дух Божий почивал на нем. Но мы видим, он связался с филистимлянкой. Отец говорит: разве нет девиц в Израиле? Зачем тебе филистимлянка? Возьми ее мне, она мне нравится. Понимаете? Отец запрещает, а он хочет. Так само с Валаамом. Бог запрещает, а он хочет. Угождение себе, своей воле. И к чему приводит? То, что Самсон, что ему понравилось, знаете, не послушал отца. Игрался с даром, который в нем был. И за это сначала заплатил своими глазами, а потом заплатил жизнью своей. Правда? Мы это знаем. Будучи помазанником Божьим. Yes. Как трудно. Или какие трудные последствия угождения себе. Поэтому, дорогие, лучше всего заняться стремлением, старанием угодить Господу. Хвала Господу. Идем дальше. Третий пункт. Лень. Или леность. Проповедование требует усилия, энергии, старания, времени, а часто и самоотверженности. Я ездил в один город в Америке, каждый месяц совершать вечерю Господню, там не было пресвитера. Поставили там одного брата, который был руководящим. И этот брат, знаете, его любили. И мы хотели уже, чтобы он перенял ту общину после, со временем. Но жена говорит ему: у нас дочери есть, в воскресенье церковь, собрание связывает. Знаете, в такие дни работа, в воскресенье один день, что мы могли поехать к дочери, поехать на пляж, еще куда-нибудь. А вот собрание. Оставь это, брось это. Я и моя жена, мы много раз его уговаривали. Говорим: брат, держись, стой. Знаете, дорогие, проповедование, говорю, служение требует усилия, не лености. Я вам вначале говорил о призваниях, когда мы только начали эти лекции, что призвания есть разные. Мы видим в Старом Завете, в Новом Завете, но Бог всегда призывает одно – то, что во всех призваниях есть общее, а это и именно Бог призывает деловых и деятельных, но не ленивых людей. Слава Богу. Так есть. Деловых людей. Леность нужно удалить. Проповедование требует усилия, требует энергии, старания, времени и часто и самоотверженности. Читаем мы Филиппийцам, 3 глава, 8 стих, и 13-14 стих этой же самой главы.
0: Из 3 главы книги послания Филиппийцам читаем 8, 13 и 14 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Yes. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе».
1: Мы после будем читать с 1 Коринфянам, с 15 главы. Но, братья, знаете, я не раз употребляю, саночки с горы сами бегут, а ну на горку надо их тянуть. Правда? Так есть. Они сами не идут туда. Мы в детстве практиковали, это вы все знаете. Дети любят кататься на саночках. Но когда любишь кататься, люби и саночки возить, не? И не раз было так, что с горки за 5 секунд слетишь, а туда иногда 10-15 минут тянешь. Так есть. Любишь кататься, люби саночки возить. Мы любим благословение, нужно применить силы, энергию. Царство Божье силой берется. Принимающий усилия восхищает его. Хвала Господу. Амин. Павел говорит, оставляя или забывая заднее, стремлюсь к цели. Стремлюсь. Принимаю все усилия. 1 Коринфян, 15 глава и 58 стих. Пожалуйста, брат.
0: 1 Коринфянам, 15 главы, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
1: Амин, братья. Амин. Наш труд не тщетен, то есть не напрасен пред Богом. Бог видит, как мы трудимся, что делаем, и в Него все записано. Чтобы не допустить лености, да я уже усталый, да я уже стар, да пускай те, которые больше таланта имеют, да те способны, пускай они делают. Легко так сказать. Но кто-то должен совершать, кто-то должен трудиться. Вот я, пошли меня. Читаем Евангелие от Иоанна с 9 главы 4 стих.
0: 9 глава от Иоанна 4 стих. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать.
1: Так это сказал Христос. Пока есть день, пока есть возможность или Gelegenheit, дорогие, будем трудиться для Господа, отвергая всякую леность и усталость. Хвала Иисусу. Идем дальше. Четвертый пункт. Свои амбиции. Слово амбиции означает порывы. Это порыв к чему-то, это амбиция. Работник имеет много энергии, но только для себя, для своих интересов, для своей корысти. И это очень опасно. Очень опасно. Апостол Павел побуждает Римлянам 12 и 11 стих.
0: 12 глава к Римлянам, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите».
1: Аминь. И когда в нашей жизни Христос будет на первом месте, это будет осуществимо. Хвала Господу. Его имя, и Он на первом месте, Его дела второе, потом я. Таким образом, мы можем исполнить то, что Господь нам повелевает. Как я сказал, бывает, что много порывов, много амбиций. Но для чего? Для чего, дорогие? Как написано в Откровении одному из ангелов, церквей говорит, Господь, ты имеешь немного силы, но сохранил слово мое. Ты немного силы. Можно иметь много силы, но для чего употребить? Понимаете? Есть. Но есть и немного, и можно употребить для славы Божьей. Идем дальше. Пятый пункт. Извинение. Мы говорим по-английски excuses. Извинение. Я не имею талантов. Я не способен. Мы уже об этом говорили, когда имели лекцию на таланты. Но, братья, эти извинения очень часто слышим. Очень часто. Я тоже часто слышу. И вы слышите. У меня нет талантов. Тот, который имел только один маленький талант, и тот закопал. Но тот, который имел 10, он их употреблял. И Господь говорит... Так как он не потреблял, закопал, то возьмите вот тот один и дайте тому, кто имеет 10, он и 11 потребит. А если и 11, то Бог даст и 12, и так дальше, и так дальше. Хвала Богу. Я, дорогие, я не способен. Я вам упоминал уже, никто не научился плавать, не напившись воды. Никто не научился ходить, не набив себе лоба. Нужно начинать. И однажды спробовал, и не удалось, не кидай, брат. Не кидай. Если даже и критикуют. Конечно, критика много значит. Но, дорогие, я вам уже упоминал, если бы Давид не победил критики своего старшего брата, который критиковал его и говорит, а, я знаю дурость свою, ты пришел сюда посмотреть на сражение и так дальше. Помните, когда он вышел там на поле брани посетить братьев, брат его скритиковал, но Давид победил критику и после победил и великана. Если бы он эту критику не победил, он не смог бы победить великана. Поэтому, дорогие, если вы начали что-либо хорошее и даже неудачно, не бросайте. С Божьей помощью, вперед, никаких извинений не должно быть. Говорят нам так, кто ничего не делает, тот не ошибается. Это большая ложь. Лучше делать с ошибками, чем совершенно ничего не делать. В совершенстве говорю. Понимаете? Делать дело для Бога и с ошибками. Да, мы имеем ошибки. А тот, кто ничего не делает, он уже сделал большую ошибку. Большую. Так есть. И практис, или практика ведет к совершенству. Чем больше мы делаем, упражняемся в добром деле, в проповеди Евангелия, мы научаемся и улучшаем тот талант и усовершенствуем, который Бог нам дал. Слава Ему! Никаких извинений не должно быть. Никаких. Я вам, кажется, употреблял или применял этот пример, еще раз скажу. В одной церкви был один брат, такой видный брат, интеллигентный человек. И всякий раз, и каждый раз, когда пастор просил его выйти прочитать слово, брат, я не могу, это не мое дело. Я не проповедник. Никогда не взялся. И вот однажды посетил его пастор, там, где он продавал, он был продавцом или работал для компании, которая продает автомобили. И он посетил его, пастор его посетил там. И в то время, когда пастор его посетил, он как раз продавал автомобиль новому покупателю. И он так представил тот новый автомобиль хорошо покупателю, что тот купил его. И после этой процедуры пастор подошел к нему и говорит: «Знаешь, — говорит брат, — если бы ты представил людям так Христа, как представил автомобиль этому покупателю, с тебя был бы хороший проповедник Евангелия». Так есть, правда? Точно. Хвала Господу. Я говорю, на этой почве, братья, сколько есть и талантов закопанных, сколько есть униженных дарований, потому что извинения. В деле Божьем не должно быть никакого извинения. Аминь. Слава Господу. Мы можем трудиться для славы Господней. Дальше. Шестой пункт. Светская жизнь или неисповеданный грех, нехорошие привычки, или же нехорошая дружба с теми, с которыми не должен дружить. Знаете, может быть великой причиной. Если у нас этого нет или между вами нет, то слава Богу. Но оно бывает, поэтому я говорю, потому что есть. Есть люди, которые живут или ведут наполовину освященную жизнь. Мы уже имели здесь две лекции на освящение, вы слышали. И главное, или же вернее сказать, первый пункт, первый шаг к освящению – это отделение. Отделение от мира. И Господь говорит: отделитесь, и я приму вас. Хвала Богу. Поэтому, дорогие, светская или полусветская жизнь, неисповеданный какой-либо грех, нехорошие привычки или нехорошая дружба приводит к тому, что человек не исполнит то, что нужно ему исполнить. Так есть. Написано, говорит апостол Павел в 15 главе 1 Коринфян. Там он говорит, кажется, 33 стих.
0: Читай.
1: Кажется, 33 стих, если я не ошибаюсь. Я хотел бы услышать, как там то, что написано.
0: Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы.
1: Не обманывайтесь. Худые сообщества. Я часто бывает, братья. Служитель имеет сообщество, общается с тем, что не нужно. И в наши дни далеко не нужно идти, можно быть в хате. Как я знаю, у нас, например, в Америке, в Канаде, можно посчитать всех проповедников на пальцах одной руки, у кого нет телевизора. А то у всех есть. По два и по три. И вы знаете, если есть худое сообщество, то с телевизором оно есть. Правда? И если служитель Евангелия как можно больше общается с ним, то ясно, что он не может исполнить то, что нужно пред Богом и для Бога. Потому что телевизор, такой идол, он требует поклонения, он требует времени. Первый, он требует времени. Когда апостол Павел пишет, чтобы мы искупляли время, дорожили временем по-русски, по немецкий «Kaufe die Zeit aus», «Redeeming the time», «Искупляя время», потому что оно очень дорогое. Амин. Хвала Господу. Так есть. И поэтому, дорогие, если дружба нехорошая, тогда может прийти к тому, что мы можем утерять драгоценный час, драгоценное время, драгоценную возможность и не исполнить то, что Бог нам повелел. Каждый служитель Евангелия обязан исполнить свое служение. Вначале мы сказали, что он может исполнить и может не исполнить. Но он обязан исполнить свое служение, как для Бога, как пред Богом. Знает, что за все нужно будет дать отчет Богу в свое время. Мы уже об этом говорили. Правда? Так есть. Может исполнить. Это зависит от нас. Мы прочитаем

0: заключении дописал послание. Я так себе не раз думаю, если бы этот муж Божий, как апостол Павел, имел такой транспорт, как мы сегодня имеем, если бы он мог пользоваться таким транспортом, как мы пользуемся, как гораздо больше он мог бы сделать, чем он сделал. Но, несмотря на все препятствия, на все опасности, о которых он пишет, и мы отчасти читали, и несмотря на такой примитивный транспорт, он столь много сделал. Евангелизировал и предкам немцам, и предкам славян, он говорит скифы, и также и другим, и третьим. Предкам современных народов. Усем благовествовал. Хвала Господу. Потому что человек не проводил напрасно время. Я старался исполнить, зная, что я должник. И жизнь такова, что не вернешься назад исправить. Но что мы сделали, сделали. Что пропустили, пропустили. Уже не исправим. Прошло все. Как я упоминал, и говорю еще раз, братья, у последний день я не хочу петь песни, если бы мне года были, и можно было возвратить. Мне бы и радостью, и счастьем было бы Господу служить. Я этой песни петь не хочу. Эти дни мы имеем, эти возможности мы имеем, пусть Бог поможет нам. Аминь. Слава Ему. Мы можем исполнить и можем не исполнить. Читаем мы 1 Коринфян, 4 глава и первых 2 стиха.
1: Первое послание к Коринфянам, с 4 главы, первые 2 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным».
0: Не в том, что великое дело или малое дело, много талантов или мало талантов, но чтобы каждый остался верным, чтобы каждый показал себя верным и исполнил то, что ему вручено. Братья, сестры, я говорю, часто мы гонимся за большим, за великим, а маленькое мы на него не обращаем внимания. Христос же говорит, кто неверный в малом, будет ли он верный в великом? Конечно, нет. Правда? Если мы научимся быть верными в малом, будем верны и в великом. Если мы верны в малом, тогда будет нам доручено или доверено и больше. Хвала Богу. Аминь. Слава Господу. Есть причины невыполнения или неисполнения, о которых мы отчасти сказали. Будем возможность иметь, Боже, скажем, после и больше еще. Но пусть Господь поможет нам, чтобы мы исполнили то, к чему Он нас призвал. Чтобы не было того, как есть русская пословица или украинская, говорит, есть каяття, да нет вороття. Понимаете, чтобы так не было. Чтобы мы могли в конце жизни нашей посмотреть назад и приятно вспомнить. Аллилуйя, слава Богу. Когда я приехал из Южной Америки, я вспоминаю те дороги, вспоминаю там церкви, вспоминаю колонии, где проповедовалось. И не раз приходилось, особенно в Бразилии, вы знаете, там есть большие уже общины людей. Собирается под деревом. Я там проповедовал. Под деревом. Много людей уверовало на этой колонии. Молитвенного дома нет. Нет, и нечем построить. Не с чего. Конечно, построить там молитвенный дом не тот, что у вас, но все же народ бедный нельзя. Я помню одну особенно общину. 5 лет раньше, перед тем, они молились, им было сказано Духом Святым, что иностранцы построят вам молитвенный дом. Думают, ну что это за народ иностранцы? Приехала к ним сестра Люба, наша украинская сестра из Куритибы, и они спрашивают ее, сестра, что это за люди иностранцы, какая это нация? А она говорит, но это не нация, это люди с какой-то чужой, другой, далекой страны. А что такое? Вот нам было сказано, что иностранцы построят нам молитвенный дом. И вот эта весть пришла ко мне. Я ее взял, передал также в Австралию и в Америке. Мы собрали, послали им деньги, и сегодня они имеют молитвенный дом и славят Господа. Аллилуйя. Слава Богу. Я говорю, был в таких местах.

0: і много є. Нам говорить, говорить мені пастор, і главний пастор провінціальний, говорить брат Дмитрій, там і там, на той колонії, є большая община вже людей. Є можливість купити терено, як вони говорять, или усадьбу, но народ бідний, не за що. Вся ця процедура буде стоїти $700, яких 1200 марок зараз. І буде молитвенний дом. Значить так, за $400 купимо ми це терено или усадьбу, а за $300 наріжемо досток і построїмо молитвенний дом. Согласен ли ти? Я говорю, амінь, согласен. Ви знаєте, і це все. І таких там молитвенних домів много є, не то, що тут, но.
1: Благодаріть Бога, що сьогодні ще є День благодаті. Що сьогодні на цьому місці проповідується здравое євангельське учення Христа Ісуса. Слава Йому! Пускай мільйони учень будуть. Какое моє діло? Є одно учення, є одна Голгофа, є один путь. І цим путем є Христос. Авраам не дожив до того времени, но он верою шел в страну. Верою искал города, которого архитектор и строитель есть Бог. Аллилуйя! Слава Господу! Благословено имя Его. Колодец здравого учения. Второй колодец горячей молитвы. Колодец молитвы ревностной горячей. Мужи веры, мужи силы, мужи горячей молитвы. Дорогие, церковь, которая утеряла дух молитвы на пути к кладбищу, к похоронам. Поняли? Я помню один случай, может, вы слышали, но один пастор приехал, новый пастор в церковь, и церковь упала, не хотела слушать. Он что-то целый год проповедовал в церкви покаяние. Покаяние. Никто не кается. Люди равнодушны, безразличны. И он объявил, на следующее воскресенье будет похорон церкви. Похорон. Приходите все. Но еще никто такого не слыхал. Похорон церкви. Вы знаете, он купил этот, мы говорим, труна, как он называется по-русски. Гроб. Купил гроб. Знаете, поставил. Сказал похоронную проповедь. Отпели похоронную песню. И тогда открыл и говорит, теперь вся церковь, идите вокруг и прощайтесь с останками мертвыми, мертвой церкви. А он там поставил зеркало, и каждый приходил и видел себя. Понимаете? Обходил и видел себя. И они поняли, начали каяться, и церковь пробудилась. Слава Богу! Аминь! Бог дал ему мудрость, что делать. Так есть, дорогие, есть колодец горячей молитвы. Пилающий огнем молитвы. Вот мы молились утром, после обеда, трудно было остановить молитву. Теперь, слава Богу, когда есть дух молитвы. Знаете, в русском языке и в английском есть слово fire или огонь. И есть слово костер или по-английски bonfire. Знаете, когда солома горит, говорят огонь, но это не костер. Вы знаете, вы понимаете русский язык, правда? Чтобы костер сделать, там бревна. И тогда и сырые, какие попадают, все горит. И нужен, чтобы этот костер пламенной молитвы горел в церкви. Это нужно вернуться назад. Дорогие, не только помолиться, исполнить форму, но чтобы нашей молитвой коснуться неба. Слава Богу! Я вам уже рассказывал, один брат в Америке несколько лет назад видел 7 ангелов. На небе, которые стояли с часами апокалипсиса. И каждый имел чашу, это чаши гнева, последнего гнева Божия на землю. Готовы вылить. Но он также видел массы детей Божьих, которые стояли на коленях с поднятыми руками и взывали к Богу. И молитвы детей Божьих еще держат те чаши гнева Божия. Слава Богу! Аминь! Я рад сказать, дорогие, были люди, есть люди, которых слушает Бог. Аллилуйя! Есть, мы такие маленькие люди, но Бог слушает нас. Если Он слышит нас и слушает, хвала Ему. Были времена, Он слушал Моисея. Ну, жаль, Илью и других пророков, которые ходатайствовали. Бог говорит, я искал у них человека, чтобы стал у проломе. Правда? Искал. Сегодня он ищет таких людей. Слава ему. Колодец ревности и верности Богу. Бог помазывает своих верных слуг. Доверяет своим верным слугам. Употребляет своих верных слуг. Есть быть верным Богу и призванию Его. Хвала Господу. Что бы ни было, дорогие, чтобы никакие моды нас не сбили. Чтобы никакой соблазн здесь на Западе нас не увлек от этого колодезя. Вы увидите много чего, как этот брат видел. Из Запада у всякий мусор туда льется. Люди думают, что на Западе все хорошее, но не все хорошее. Мы знаем, что деньги здесь хорошие, заработки хорошие, но много чего есть нехорошего. Нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. И те люди, которые в контакте с Богом, в контакте с небом, видят это. Слава Богу. И учат. Благословен Господь. Я перескакиваю немножко. Дорогие. Колодец верности Богу. Дальше. Еще я хочу сказать об одном важном колодезе. Знаете, я замечаю, он нужен церквам. Он нужен церквам. Это духовной дисциплины. Знаете, у нас в русском языке ученики, называются они апостолы, потом названы ученики. Юнген, немцы говорят. Но по-английски они называются disciples, або по-испански disciples. И это слово происходит от слова дисциплина. Дисциплинированные люди. Часто я слышу, и мы слышим, ну, ученики были простые рыбаки. Конечно, да. Но они прошли такую библейскую школу, какой никто с нас не прошел. Они имели такого учителя при себе, никто не имел. Правда? Они были дисциплинированные люди. Братья и сестры, особенно молодежь, верующие люди. Это так нужно нам в 20 веке, в конце. Очень, очень нужно. Вы знаете, где нет дисциплины, там разнужданность, там халатность, там небрежность и последствия нехорошие, правда? Нехорошие. Мы все многосемейные, вышли из многих семей, из многодетных семей, и сами многодетные. Я помню, когда наши дети подрастали, некоторые мало еще были, ну подрастали, в школу ходили. Я лежал в госпитале, был сильно больной. И вы знаете, в один день ко мне жена приходит и говорит, папа, жить или умирать, иди домой. Не могу выдержать. Их семеро у нас было, семеро. Не могу выдержать. Она работает, с работы бежит домой, чтобы сготовить там что-либо кушать, поставить им кушать, но я это не хочу. Я вот то хочу, а то я то хочу. Вы знаете, кухню открывать для каждого. Отдельную кухню каждому приготовляет. Понимаете? И она пришла и говорит, папа, жить или умирать, иди домой. Не могу. Вы знаете, я пришел домой. Они не знали, что я пришел. Но когда я услышал, что дети уже бегут со школы, я сошел вниз, я был наверху, жена там поставили тарелки, и я снял ремень и поклал между тарелок. Знаете, я не кричал, не бил. Кушайте, аж сопут. Знаете, такое вкусное. Вы поняли? Бог нам дает, Бог дает, слава Ему. Но я вам скажу, братья, сестры, если мы не научимся дисциплине, то Бог даст нам витамин Р. Знаете, что такое витамин Р? Так. И дети увидели. И знаете, начали кушать. И сразу аппетит явился. Правда? То и так и аминь. Так и аминь. Мы видим, что было с израильским народом. Бог говорил, посылал своих пророков. Упоминал. Старался. И то, и другое. Как не, тогда применял витамин Р. Что сделаешь? Мы этого не хотим, правда? Не хотим. Будем disciples, ученики, народ дисциплинирован. Дорогие, если кто на свете в этом мире должен был быть дисциплинирован, то это дети Божьи, люди Божьи, прошедшие дисциплинарный устав. Мы читаем Авраам, когда Бог ему сказал: «Выйди из земли сей, иди в землю, которую я покажу». И написано, Авраам повиновался. В русском языке есть слово «послушание» и есть слово «повиновение». Это высшая степень послушания. Знаете, можно послушать, но не повиноваться. Но Авраам, когда ему Бог сказал, он повиновался Богу и пошел, идя, не зная, куда идет. Но мы знаем, куда идет. Но он не знал, но он повиновался. Хвала Господу. Амин. Слава Ему. Благословен Господь. Вы знаете, дорогие, как уже брат сегодня говорил, какое обилие мы имеем на Западе, в Канаде у нас, в Америке, здесь. Перед отъездом сюда я слышал новость из Америки. Когда я как раз перед отъездом к вам, в городе Нью-Йорке, город Нью-Йорк один из самых больших городов мира, ежедневно, каждый день выбрасывается пищи, что можно в Сомалии прокормить 4 миллиона людей. 4 миллиона людей каждый день выбрасывается в Нью-Йорке, в одном городе. Вы можете себе представить? Ужас, правда? А там люди умирают с голода. Там умирают с голода. Я думаю, придет время, как мне отец рассказывал, он работал на ХЭМС. Карковых ХПЗ, ХТЗ, ХЭМС. Большие заводы. И говорит, в период НЭПа мы играли в футбол французскими булками. Футбола играли. И вы знаете, Бог это видел. И пришел 33-й голод, год голода, и тогда вспомнили эту игру футбола. Правда? Вспомнили. Каялись, да было поздно. И умирали люди с голода. Мы живем в обилии, слава Богу за это. Идем дальше. Колодец святой жизни, святости, без чего никто не увидит Господа. Никакое искусство не заменит святости, никакая подделка. Бог говорит, будьте святы, ибо я свят. Амин. Без святости никто не увидит Господа. Исаак нашел колодец воды живой. Этот колодец воды живой есть Христос. Оригинальный колодец. Дорогие, я не раз, что я на коленях говорю, Господи, Ты можешь без меня обойтись, но я без Тебя не могу. Ты можешь найти много лучших, чем я, но где я лучшего, чем Ты найду? Где вы найдете лучше, чем Христос? Нигде. Ему замены подделки нет. Благословен Господь. Слава Ему. Дорогие, я упоминал в Бремене несколько лет назад, слушайте внимательно, несколько лет назад шведские ученые, доктора, хотели испытать, сколько весит душа человека. И вот они эти испытания делали над многими людьми. Несколько секунд перед смертью взвесили, на весы положили человека больного. Несколько секунд перед смертью. И потом минуту-две после смерти. Был ли то старик, или юноша, или дитя. Когда взвесили перед смертью, минуту, то есть секунду-две, и сразу же знали, что человек умрет. И после смерти, как душа вышла, взвесили, разница 23 грамма. Всего 23 грамма. Был ли то, говорю, старик, взрослый, или дитя, или юноша. Нет разницы. Но многих людей таких взвешивали до смерти и сразу после смерти. Пришли к заключению, что душа очень легкая, весит 23 грамма, даже меньше, чем одна унция, унция 27 грамм, весит. Но сколько стоит душа? Такая легкая, но сколько стоит она? Стоит, уже было сказано перед тем братом, передо мной. Не нашлось на небе, ни на земле цены, которая бы могла быть заплачена. Нужно было Сыну Божию идти на Голгофу и искупить душу нашу. Слава Господу! Аминь! Поэтому я говорю, нет замены Голгофе. Молодое поколение, молодые люди, вы много знаете, но если вы желаете быть у Царстве Божьем, вы обязаны идти через Голгофу и в подножье Голгофского креста сложить свое бремя, и Христос очистит вас, оденет вас в одежду праведности своей, чтобы явились в этой одежде пред Бога чистыми и неоскверненными. Слава Богу! Аминь! Такова душа дорога. Иисус говорит, какая польза человеку, если бы он приобрел весь мир. Весь мир. Вы знаете, в мире есть много золота, много богатства. У нас, может, цифры нет, сколько богатства есть в мире. Но все это богатство не искупит одной души. Одной души. Кровь же Христа спасает души. Слава Господу. Прощает все грехи и примиряет нас с Богом. Исааковы рабы наскочили на колодец воды живой. И, дорогие, открылся этот источник живой воды и для нас. Слава Господу! Мы слышали, братья свидетельствовали и на Воркуте, и на Колыме, и везде. И тоже и в Германии. Хвала Господу! Сегодня душа дорогая, которая может быть первый раз в собрании, ты поблагодари Господа, что ты живешь в день благодати. Еще период благодати не окончился. Сегодня, как написано, доколе не войдет полное число язычников. И оно еще не вошло. Еще ковчег спасения, Церковь Христа принимает тех, которые приходят через Голгофу.

Как можешь ты молчать сегодня о Христе? Как можешь ты молчать сегодня о Христе и жить, и думать только о себе? Побольше дом, машина, деньги. А как же помощь бедным? А как же напоить и накормить тех, кто ныне рядом, полюбить? Не только на словах, но делом доказать, как и Христос готовым умирать. Смерть для греха, а жизнь в Иисусе, вот о чем нам Павел написал. И кто поймет это и вкусит, как благ Господь, что вечность дал, тогда никто не будет подгонять. На дело Божие будешь ты бежать, спасение душ станет важнее, и вера в путь станет мощнее. Горы сдвигать, бросать их в море, победа будет впереди, и всякий грех, земное горе, вера поможет все пройти. И через огонь, и через реки пойдешь ты смело, и навеки небесный станешь житель ты, вера помощник на пути. Ведь вера есть ничто без дел, и если понят ты сумел, то жизнь твоя пойдет рекою и понесет людей с собою. Души снопы ложиться будут, жатва твоя пойдет бодрей, и поле, что перед тобою, спеши снопы собрать скорей. Спеши кому-нибудь сказать: вставай, проснись, душа, не спи, время промчится, словно сон. Тогда услышишь ты свой стон. Так много жизней погибает без Христа. Скажи сегодня, чья же это есть вина? Это ответственность сегодня на тебе, это работа ныне и на мне. Распять себя и все свои желания, отдать себя на посвящение тому, кто спас, спасти желает. Он ныне всех, всех призывает на труд, на жатву, на поля. Услышь сегодня ты, душа, труба с небес зовет людей, чтоб поспешали все скорей. Как можешь ты молчать сегодня, друг, когда беда и зло, и слезы вокруг? А ты узнал, его принял, дитям ты Божьим когда-то стал. Ключи ты вечность получил, чтоб дверь на небо ты открыл. И этот ключ сам есть Христос, ведь Он твой грех на крест вознес. Скажи кому-нибудь сегодня о Христе, о том, как умер Он, страдая на кресте, был иссязуем и побитый, чтобы душа была омыта. И совершилось, разнеслось, над всей землею понеслось, и долетело ныне к нам, чтобы услышал прах Адам. Скажи, что скоро он грядет, и всех готовых вознесет туда, где вечность и покой, к Отцу на небо и домой. Там слез не будет, только мир. Ты все забудешь не на миг, но вечно, вечно небеса открыты ныне для тебя. Скажи, чтоб каждый сделал выбор для себя: прийти к Христу или погибнуть навсегда. Пока ты жив и сердце бьется, место на небе еще найдется. Только не медли, поспешай, на голос Духа не заглушай, ведь Он торопит и зовет, любовью вечностью влечет. Завтрашний день не в твоей воле, что принесет, Он знает Бог. Так что спеши быстро на поле и не ищи других дорог, ведь только есть одна дорога в небо, через Голгофу, через крест, когда себя ты отвергаешь и для Христа плоть распинаешь. То путь на небо ты пройдешь, и в небе там уж отдохнешь, а сейчас борьба, сейчас труд. Спешите о небе, людям расскажите. Не бойся, я с тобою рядом, Христос нам всем пообещал. Не жди, когда тебя особо позовут, но ныне Он зовет всех нас на этот труд. И сила свыше поведет вперед, огонь святой силу несет, Святой Дух, Он помощник нам. Через тебя Он скажет сам: только доверься и Ему откройся, и с Ним ты по воде пойдешь, и волны мира не накроют, но силу в Нем ты там найдешь. Как ураган, как и ветер мощный, Он пронесется по земле, чтоб каждый мог услышать голос, чтоб был подобный как трубе. А если будешь ты молчать, пойдет другой, чтобы сказать. А что тогда Христу ты скажешь? Какой отчет Ему покажешь? Как оправдаешься тогда, когда услышишь ты слова: не знал тебя, ты отойди, на вечные муки уходи. И если будешь ты молчать, пойдет другой, чтобы сказать. А ты рискуешь вовсе небо и вечность с Богом потерять. Зачем тебе тогда кусать, себя до крови разрывать, крича, стараясь оправдаться и дитям Божьим называться?
и горькі сльози, лить и плакать об участи своей в огне. Но поздно будет расставаться, время пришло твоей душе. Разлука с тем, кому молился, может, и даже и крестился. Не знаю вас, слова услышишь, решай сегодня, пока дышишь. Аминь.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В молодые годы мы часто болели. Случалось и такое, что дом был на замке, а вся семья в больнице. В первые 5 лет брачной жизни мы пробыли в общей сложности целый год в больнице. На этот раз я лежал с воспалением легких, притом уже не в первый раз. Мне так хотелось побыть на крещении, которое проводила соседняя церковь возле дома наших членов в 10 километрах в лесу, что я отпросился на воскресенье домой. Приезжаем на место крещения. Смотрю, речка перегорожена временной стеной из досок. И обычно мелкая в этом месте, она превратилась в глубокую, примерно на метр. Вода в нее стекала из родников и потому была очень холодной. Народ уже собрался и пел. 21 человек ожидали, когда им преподадут крещение. Подошел ко мне Григорий Абрамович Гам и говорит: «Яша, будешь со мной крестить?» «Но как? У меня воспаление легких. Больше некому. Ты должен». Я умолк и помолился тому, кто еще никогда не оставлял меня в беде. «Господи, если бы это была честь, я отказался бы, но теперь это для меня смертная жертва, и отказаться я не могу. У меня не было с собой специальной одежды, и я вошел в воду как есть, в серых брюках и белой рубашке. Едва мы окрестили первых 3 человек, у меня от дрожи зуб на зуб не попадал. При 4-м потеплело, а при 5-м и следующих мне было жарко, как будто я стоял в горячей воде. И лишь крестив последнего, мне стало прохладно. При совершении крещения я полагал, что стал жертвой. Но на деле же мои легкие во время крещения полностью исцелились. С тех пор у меня ни разу не болели легкие. Говорят, что чудес больше не бывает. Ну а для меня Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». В одно время я работал слесарем в совхозном гараже, и ко мне часто подходил главный зоотехник, всегда задавая один и тот же вопрос. «Ну как, Яша, веришь?» «Верую». И уходил дальше. Спустя довольно много дней он снова подошел ко мне и говорит: «Ну как, Яша, все еще веришь?» «Верую». «Недолго осталось, и ты перестанешь верить. В наш просвещенный век в Бога не веруют». «Почему?» — спросил я. «А вот, посмотри на меня. Вот я бывший пастор церкви. Да, я венчал, крестил, хоронил. Меня за веру 3 раза проводили через солдатский строй. Избивали. Я даже был под расстрелом. Но понял и вразумился. Получил образование, и вот сегодня посмотри на меня». Он имел в виду, что он главный зоотехник большого совхоза, раскинувшегося 30 километров. И тут я дал ему ответ, который получил от Святого Духа: «Вы, товарищ главный зоотехник, козел». Когда я произнес эти слова, его лицо побагровело, глаза стали вылупленными. Рабочие, которые стояли вокруг нас, ожидали, что теперь будет. Но я продолжал говорить, что мне было сказано Святым Духом. «Вы будете поставлены Богом на левую сторону. Это место для козлов. Бог вам поручил святейшее служение — быть пастором церкви, пасти народ Божий. А вы совершили грех. Вы побоялись открыть или признать этот грех. И этот грех рос, пока вы не столкнули всю паству в пропасть, в погибель. Вы будете отвечать не только за свою душу, вы будете отвечать за всю эту общину. Вы будете стоять на левой стороне, что по народным поверьям означает быть приговоренным к смерти». По его щекам побежали слезы. Он повернулся и молча ушел. С тех пор он ни разу не показывался мне на глаза. Стоящие вокруг нас рабочие молчали. Ни один не сказал ни слова, а я вернулся к своей работе. Когда я назвал главного зоотехника козлом, то, разумеется, воспользовался властью, которую Господь дал мне. Здесь не бралось в расчет, что он главный зоотехник, а я рабочий.
В данном случае я пользовался властью как член церкви, который Бог дал исполнить служение посольства на земле, а он стоял как изменник небесной отчизны, подвязавшийся на поприще Иуды. Назвав его козлом, я имел в виду то, что сказано в 25 главе Евангелия от Матфея, с 31 по 46 стихи. Через несколько лет, когда я был уже в Германии, главного зоотехника осудили как уголовника на несколько лет тюремного заключения. А я по-прежнему верую в моего дорогого Господа Иисуса Христа. В 1973 году мы были на совещании Совета Церквей в Москве. Проходило служение в многоэтажном доме на квартире у верующих. Правда, не все еще собрались, так как страна огромная. Из-за транспортных трудностей служители пребывали в разное время. Еще не все успели приехать, как вдруг слышу сигнал милицейской машины. Удары кулаками в дверь квартиры. В таких случаях они врываются с цыганским шумом. Бояться ведь некого. Нас только 20 человек, и притом мирные люди. Их вдвое больше, и все хорошо вооружены. Нас вывели на улицу, распределили по машинам, которые именовались в народе черными воронами, и повезли нас по Москве, словно усланной снежной слякотью. По прибытии на место нас распределили по одному-два человека по разным кабинетам. Меня завели, если я не ошибаюсь, со старцем Павловым с Кавказа в большой кабинет. В углу за столом сидел майор, как он представился, но одетый в гражданскую одежду. У нас была сумка, полная денег, которые предназначались семьям, чьи кормильцы отбывали срок за веру. Помощь оказывалась всем одинаково, в зависимости от состава семьи. Эту сумку милиционеры поставили в середине комнаты. У старца отобрали маленькую Библию в кожаном переплете с замком. «Вы знаете, перед кем стоите?» — спросил майор Михайлов. «Перед кем?» — спросил я. «Я офицер Советского государства». Затем настала наша очередь, и я спросил: «А вы знаете, перед кем сидите?» «Перед кем?» «Мы посольство неба на земле и несем служение в вашей стране. А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Это будем мы». Старцу он приказал молчать уже в самом начале. Говорить о церковных делах я наотрез отказался. Тогда у нас началась беседа об учении Священного Писания. Его интересовало буквально все. После долгой беседы о законе Божьем он спросил: «Скажите, а у нас есть правосудие в стране?» «Конечно нет. Правосудие только у Бога». «Докажите». «Ваш основной закон хорош, потому вы его и выставляете перед лицом всего мира, а толкование к нему для народа. Закон гарантирует свободу слова и совести, печати и демонстраций, но в жизни это только для коммунистов. Скажите, а Бог прощает убийства?» «Если человек примиряется с Богом, то да». «И это вы называете правосудием?» «Ну да». «Тогда докажите». «Пожалуйста». Человек сел в автобус и проехал Зайцем, не заплатив 5 копеек за проезд. «Что вы с ним сделаете?» «Оштрафуем на 2 рубля». «Во сколько раз штраф, то есть мера наказания, превышает меру вины?» «200 копеек разделить на 5. Получается 40». «Да, 40 раз. За 5-копеечную вину вы наказываете в 40 раз больше». «И это правосудие?» «Да, конечно». «Ну, а человек убил человека, и даже не одного. Что вы сделаете с убийцей?» «Приговорим к высшей мере наказания, к расстрелу». «И это правосудие?» — спросил я. «Да, это правосудие», — ответил он. «А какое в этом случае соотношение между виной и наказанием?» «Как?» — спросил он. «За безбилетный проезд вы наказываете в 40 раз выше ущерба, а за убийство у вас не получается даже один к одному. И это правосудие?»
А ведь мать осталась без сына, жена без мужа, дети без отца и так далее. Чем ужаснее преступление, тем мягче вы наказываете преступников. А что вы сделаете с такими братьями, как Сталин и Гитлер, загубившими миллионы? Как земное правосудие покарает их? Но что делать? На то и пришел Сын Божий на землю и пострадал, как Агнец Божий, и пролил свою божественную кровь, чтобы каждый верующий в Него оправдался. Даже убийцы. Например, один из распятых с Ним разбойников. Бог один имеет правосудие. Он сумеет всех достойно наказать на одном суде. Это только вопрос времени. Он один и может оправдать по своему изволению во Христе Иисусе. Майор встал и пошел нам навстречу, неся назад только что отобранную Библию. Как хотел бы я ее почитать, но где ее достать? Она очень дорогая, сказал я. Я заплачу. Речь не о деньгах. Мы даром получили, даром и даем. Книга дорогая, она не должна где-то лежать. А Павлов шепчет: «Подари ему, подари! Это Библия для вас, мы вам дарим ее». Он, словно олень, отпрыгнул к своему столу, положил Библию в ящик письменного стола и закрыл на замок. Затем кивнул на сумку и, не проверив ее, сказал: «Можете забрать». На прощание майор протянул мне руку и прочувственно сказал: «Яков Давидович, умоляю вас, молитесь за меня». В этот момент стукнула дверью вошедшая сотрудница. Я подумал, что ослышался, и переспросил: «Как не молиться?» «Нет-нет», — сказал он, — «я умоляю вас, молитесь за меня». И мы расстались. Лет 8 я молился за него, пока Дух меня не успокоил, что молитва достигла цели. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Матфея, 16 глава. Советский поэт Владимир Маяковский когда-то сказал: «Моя милиция меня бережет». Слова поэта я могу подтвердить и случаями из моей жизни. Часто, когда я приезжал домой и ставил машину в гараж, чувствовал, что кто-то сверху на меня смотрит. Там у нас лежало сено на зиму для коровы. Посмотрю, ничего вроде не видно. Другой раз приезжаю и слышу запах папирос. Иногда ночью встаем, а перед домом маячат три человека в одинаковой одежде. Иногда они подходили под самые окна, не стесняясь и даже громко разговаривая. Еще можно было понять, если бы жили мы в городе или хотя бы в деревне, но одиноко стоящий хутор, да еще и в ночное время. Но вот наступил день, когда мы получили разрешение на выезд в Германию. Обычно что-нибудь продавалось, чтобы набрать денег для выезда, кое-что раздавали нуждающимся. В доме добирались до каждого закоулка. Распахнул я двери, которые открывались только для загрузки сена, и ахнул от удивления. В сене увидел твердо высиженных три сиденья, рядом тарелку, полную окурков, и большую кучу пустых бутылок из-под алкоголя. Сразу все стало ясно. У них был свой ключ, несли там дежурство, держа под контролем каждый наш шаг. Прошли годы. Мы прилетели в Кишинев. Генриха Флорика и меня поместили в правительственную гостиницу и, как нам сказали, в номер Брежнева. Ночью я проснулся от разговоров под окном, отодвинул занавеску, а там три автоматчика о чем-то беседуют. Утром я спросил у дежурной: «Что это за люди под окном?» «Это охрана для важных персон, таких как вы. Что, может быть, запретить им, чтобы не мешали спать?» «Нет-нет, пусть говорят». «Интересно, с каких пор мы стали и надолго ли останемся важными лицами в этом мире?» Однажды ко мне пришла маленькая девушка с женихом-богатырем и просила их обвенчать. Подумав, я предложил им пригласить для венчания другого служителя, Андрея Яковлевича Левина. Это был очень опытный и всеми любимый служитель.
Молодые люди переглянулись и, ничего не сказав, ушли. Лет через 20 я узнал, что до меня они уже были у него, а он их послал ко мне. А я, ничего не ведая, опять отослал их к нему. Но я радовался, что поступил по духу, ибо он был благословением для многих и для меня тоже. После этого, и именно для этой пары, я вез на моей машине, которую получил в дар от отца из Канады, различные сладости и продукты на место бракосочетания в Ангаже. Это примерно 35-40 километров от моего тогдашнего жилья. Доехав до места, где начиналась автомагистраль, я услышал голос пастыря: «Будь осторожен, на тебя готовится покушение». Я встрепенулся и сказал: «Господи, я знаю Твой голос, и мне нечего бояться. Если Ты предупреждаешь, то Ты и сохранишь». При въезде на автомагистраль, растопырив руки, стояли три человека. Я показал поворот направо, выжал сцепление, но скорость оставил включенной. И как только впереди никого не оказалось, отпустил сцепление, нажав на газ. Машина рванула с места, а один из рыцарей ударил по машине свинчаткой, от зубьев которой на машине остались длинные борозды. Я хранил полное спокойствие, поскольку Бог меня предупредил, чтобы помочь мне и сохранить меня. Отвез на место груз и стал возвращаться через лес к главной магистрали. Когда выехал из леса, снова услышал: «Смотри налево, видишь вдали машина, они попытаются тебя погубить». «Спасибо, Господи!» Я выехал на главную дорогу. Огромная военная машина обогнала меня. Кого-то подобрала у перекрестка в кузов машины, что было запрещено законом, и поехала дальше. На этом месте я их обошел. Мне хотелось дать газ и оторваться, но моя машина, как только я давал газ, начинала дергаться. Мне от них не уйти. Мысль одна. Что делать? Мне надо быть среди других. При свидетелях они не решатся. Но кругом тревожная пустота. Грузовик рванул, обогнал меня и резко тормознул. Встал поперек дороги. Расчет был ясен. Они хотели, чтобы я в них врезался. Но я круто повернул налево и, о чудо, проскочил. Слава Богу! В этот день было 3 попытки покушения, и все безуспешно. Прошло лет 20. Мы с Генрихом едем по той самой дороге в Латвии, останавливаемся на том же месте, где виден лес, откуда я, выезжая, слышал предупреждение. Говорю Генриху: «Помнишь, я рассказывал тебе о покушении? Это то самое место». «Да что ты?» – удивился он. И тут вернулся наш латышский директор и говорит: «Мэр сказал, если хотите, можете здесь строить ваш центр». Пришел и наш черед удивляться великим делам Господним. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36.

Как хочется верить. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28 глава. Как колокол бьет мое сердце тревогу. А хочется лишь одного — тишины. Не только поверить, довериться Богу, вручая Создателю ночи и дни. Пред бурей большой на душе неспокойно. А хочется сбросить неверие, страх и встретить любое ненастье достойно и знать, что судьба моя в Божьих руках. Как хочется в час испытания молиться и Слову Господнему верить вполне. Без воли моей ничего не случится вчера и сегодня и в завтрашнем дне. Вчера я по жаркой шагала пустыне, дышать не давал обжигающий зной, ни капли воды, все колодцы пустые. Как верить хотелось, что Бог мой со мной, как верить хотелось, что даст Он мне хлеба и сухшим губам моим влаги глоток. И было тогда, открывалось вдруг небо, даруя и хлеб, и бурлящий поток. Господь шел со мной по песчаным барханам, слабела я, Бог на руках меня нес. И если б не Он, мне б упасть бездыханной, но душу провел через пустыню Христос. Сегодня я в море, оно грозно стонет, пытаясь ладью мою в щепки разбить. Как хочется верить, мой челн не утонет и сможет до берега целым доплыть. Как хочется верить, спасет меня чудо, а силы натянуты, словно струна, и слышу: не бойся, с тобою я буду.

знаю теперь, несомненно, с Иисусом дойду, доплыву в цель я. В горячих песках или под парусами со мною Господь среди волн и пустынь. Да сбудется слово, во все дни я с вами, всегда, до скончания века. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом в ряду.

изменить его не сможем. Хоть наши годы время унесет, когда-то и наш дом отцовским станет тоже, но детство даже старость не сотрет.

Дорогие радиослушатели Радио МВ, если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

Момент творения. Ископаемые термиты. Необычная находка. Самый древний термитник позволяет многое узнать не только о самих термитах, но и об их социальной жизни. Считается, что этот термитник – современник динозавров. Он был обнаружен в ископаемом дереве в национальном парке Биг Бенд в Техасе. Палеонтолог, осматривавший древесину, заметил в ней зернистые частицы и подумал, что это яйца насекомых. Но потом другие ученые тщательно рассмотрели эти частицы в микроскоп и выяснили, что они имеют шестиугольную форму. Ученые поняли, что перед ними экскременты термитов, поскольку только их испражнения имеют такую необычную форму. У современных термитов точно такие же экскременты. После этой находки стало ясно, откуда взялись отверстия в ископаемых деревьях. Ходы термитов в этих деревьях ничем не отличались от современных. Термитник располагался в центре дерева, а экскременты были расположены по его периметру. Нынешние термиты поступают точно так же. Таким образом, они заделывают щели в термитнике, чтобы не было сквозняков. Иными словами, со времен динозавров не изменились ни конструкция термитника, ни поведение насекомых. Ископаемый термитник – наглядное свидетельство против теории эволюции и в пользу библейской истины о том, что все живые существа были созданы по роду их. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

0: Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Сегодня с вами Павел, я у микрофона. У нас сегодня будет с вами молитва. И заранее приношу прощение, мой голос немножко... Теряю голос, немножко чувствую себя не очень хорошо с голосом. То, друзья, извиняюсь за такой хриплый голос заранее. Хотел бы напомнить, что это прямой эфир молитвы, где вы можете, друзья, принимать участие, чтобы в молитвенном часе, чтобы Господь благословил нас и молиться за друг друга, как я люблю повторять, что наша цель этого молитвенной передачи, чтобы Бог выходил навстречу и давал свои ответы народу Божьему, друзья. И это совместная работа церкви, людей, принимающих участие в молитве поддержки друг друга. И этим, друзья, Бог прославляется. И так само каждый народ, каждый человек, который участвует в этой, ну, в подобных молитвах или в ходатайстве за народа Божий, они получают благословение. То принимайте, друзья, участие, говорите другим, как я говорил, напоминайте, что в это время у нас идет молитвенный час. Я верю, что если мы, как народ Божий, будем прилагать старание и молитву, молиться друг друга, то Господь благословит и даст свой ответ. Напоминаем, друзья, что вы можете с нами связываться через телеграм-канал, где есть, можно в комментариях писать свои нужды. И если вы еще не на нашем телеграм-канале, то вы можете подписаться, потому что там мы выстанавливаем часто фотографии, апдейтс, где что происходит на Ниве Божией, где мы участвуем, и вы с нами принимаете участие, то вы будете видеть немножко такие кадры. Так что приглашаем вас оттуда подписаться, и там можно в комментариях писать свои нужды. Если вы проживаете в других частях земли, то имейте в виду. И на телефон номер, который сейчас я объявлю, на его можно, друзья, писать свои нужды. И на этот номер, друзья, можно писать WhatsApp. Если вы имеете WhatsApp и вам легче связаться, то на этот номер я сейчас объявлю. Его будет можно использовать для WhatsApp-связи. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно звонить и писать нужды свои. И хотел бы напомнить, друзья, если вы смотрите нас в YouTube или в других частях, скажем, видео, где вещается онлайн, там есть тоже раздел comments, комментарии, вы можете писать свои нужды там. И как обычно, друзья, мы выбираем молитвенную тему, на которую мы будем сегодня с вами размышлять и говорить. Это записано место Писания, будет Галатам, но я хотел бы сперва для начала, чтобы мы помолились, чтобы Господь благословил молитвенный этот час. И тему после молитвы, когда мы помолимся, я скажу тему, какой у нас будет. И во время нашей такой моей беседы, как бы открытого разговора, да, на свете Слова Божьего, вы, друзья, пишите свои нужды. Звоните, если нужно, оставляйте свои переживания, чтобы мы могли вместе потом участвовать, молиться. Этим мы, друзья, тренируемся нести бремена друг друга. Объявляю номер опять и потом помолимся. Телефон номер, куда вы можете звонить или писать, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Давайте помолимся, чтобы Господь благословил этот эфир, и потом мы с вами начнем рассуждать о Слове Божьем. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, что Ты проявляешь свою, Господь Бог мой, любовь, даешь нам свою благодать и силу. Господи, мы нуждаемся, Господь, Тебе, чтобы Ты благословил этот молитвенный час. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой Твой был среди нас. Господи, благослови, Отец. Даруй нам, Господь, Твою милость и Твои чествования. Дай нам, чтобы наши сердца, они были открыты, Господь, слышать другие переживания, нужды. Дай нам, как народ Божий, нести бремена друг друга. Благослови, Господь Божий, каждого, кто будет писать, кто пишет уже, кто, может быть, звонить своими нуждами, переживаниями, будь к ним близко. Господи. Ты знаешь тех, кто еще, может быть, хотел бы написать, но он не может, не имеет такой возможности, но у него есть в семье нужда или личная нужда, Господь. Я прошу Тебя Духом Святым Твоим, Господь, и вспомни их. Да будет ихняя нужда пред лицем Твоим. Я прошу Тебя, Господь, даруй нам, чтобы мы могли, Отец, открыты быть полностью пред лицом Твоим, чтобы наше сердце, оно ничего не таило, чтобы мы могли быть, Господи, скрыты в милости Твоей. Благослови, Отец, этот молитвенный час, да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, хочу напомнить вам, что это молитвенный час, и помните, что вы можете принимать участие совместе с нами, молиться за друг друга, молиться за братьев и сестер. И так само, если у вас есть нужды, друзья, пожалуйста, пишите, и мы желаем, чтобы вместе, как народ Божий, мы могли участвовать в этих нуждах. Знаете, часто люди не сомневаются, стесняются писать нужды. Друзья, не стесняйтесь, пишите, потому что каждый, знаете, имеет свои трудности. Я думаю, нет такого человека, который не переносит никакие трудности. Так что для нас, людей, это свойственно и нормально. То давайте и не стесняться писать, если есть нужды, обращаться, чтобы мы молились за друг друга, поддерживали. Этот час специально сделанный и для вас, и для нас, друзья. Так что, пожалуйста, будьте открыты. Телефон, номер я объявляю, это будет 425-296-78-29. На него можно писать смс, на него можно звонить, и на него можно писать WhatsApp. Это 425-296-78-29. И на этой неделе, друзья, у нас тема такая взята с Галатом. Я знаю, для многих из вас, регулярно слушающих и читающих Слово Божие, это место Писания очень-очень знаменито. Это написано в Галатам в 5 главе. И тему мы назвали это «Плод Духа в нашей жизни». На этой неделе это «Плод Духа в нашей жизни». И там есть такое место Писания, где в 5 главе, в 22 и 23 стихе, я знаю, многие из вас уже его, можно цитируют в разуме, когда я говорю, да? И там написано так. «Плод же Духа». Не плоды, а плод. Это один. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благочестие, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона». Это стих мы взяли, друзья, чтобы на этой неделе, когда вот мы молимся, когда мы размышляем, друзья, чтобы могли сверять свою жизнь, проверять, есть ли в моей жизни плод Духа, друзья, если есть в моей жизни плод Духа. И это очень, друзья, необходимо, чтобы мы смотрели на Слово Божие, как Слово Божие показывает нам наше состояние. Это местописание описал апостол Павел, друзья. Он писал церкви писал, которая находилась, друзья, по-русски как-то, на юг Галилеи. Они более находились между Галилеей, в юг Галилеи больше там находились. И Павел, он писал этой церкви, это на данный момент, если мы посмотрим на карту, это будет modern Turkey, на сегодняшний день Турция. И там, друзья, были евреи, переносили свой кризис, где много было лжеучителей, где в Галилее много христиане, которые начинали обращаться назад в закон. И где они учили, что если вы не обрезаетесь, то вы не исполняете закон, и вы не можете быть полностью приняты в Божию семью или в Божий, скажем, совершенный план. Это, так сказать, чтобы понять галилеяне, кто они были, представьте, они выросли, эти люди, ихняя культура, это среди греков и римов, и римляней, они, получается, имели такой, как бы, склад двух наций или культур вместе, где там были стотики, аристоты, у них такая была сильная, разная, скажем, философия развита. Ну, похоже, что тут как у нас людей, живущих в Америке, которые выехали из бывшего Советского Союза, где уже наши дети, которые выросли в Америке, родились, они уже, можно так сказать, кто говорят на двух языках, кто нет. Но это люди, которые с двумя мирами, которые видят с двух культур. И вот подобно вот галилеяне, которые жили, вот и Павел писал им, которые вышли с двух культур, где у них было внутреннее борение, тем придерживаться законам, которые приходили и им говорили, что вы должны поступать назад, возвращаться в закон Моисея, который поставлен был. И если вы не принимаете закон Моисея, не исполняете его, то вы не можете иметь то благословение, не быть полностью принятым в Божию семью. И вот это у них, друзья, было борение, такое борение внутри. И вот апостол Павел, он пишет для них, друзья, пишет это послание, чтобы, так сказать, помочь этим галилеянам, которые приняли по вере, которые приняли Христа и начали следовать за Ним и прибегают теперь уже к таким крайностям, возвращаясь назад. То, так сказать, все Галатам, да, где апостол Павел защищает слово, ну, скажем, добрую весть, благую весть, что благая весть только приходит по вере. И он делает аргументы с 3 по 4 главы, выносит, нужно, так сказать, богословские аргументы, защищая, что мы получаем оправдание через веру, не через закон. Закон — это рентген, он не лечит. Это две не совместимых вещи, он пытается показать им. И уже 5-6 глава, где апостол уже Павел, он конкретно говорит практические применения духовной жизни, христианской, скажем, жизни, да. И вот немножко такой, так нарисовал я вам картину, кто такие были, кто жили в эти Галаты, где они жили среди Галилеи, да, с какого они культуры или общества, я немножко вам рассказал. И вот здесь апостол Павел, друзья, он обращается, что свобода во Христе, но не в законе, что, как часто говорит, что вы приняли по благодати, назад возвращаясь в закон. И здесь очень важно, что плод Духа, и он не использует плоды, а говорит плод. Это в едином количестве, не большинство, не по-русски сейчас как сказать, не в множестве, а в единстве, что плод Духа является. Можно так сказать, плод Духа имеет разные характеристики. Вот так, если сказать, да, плод Духа имеет разные характеристики. Это любовь, радость, мир, долготерпение, вот, благость, милосердие, вера, кротость. Вот здесь Павел и показывает, что в результат, можно так сказать, нашей духовной зрелости — это не в количестве исполнения закона и обряда для того, чтобы получить оправдание, но мы получаем оправдание по вере, и тот результат нашей веры, который имеет действие, и эти действия будут на нас воздействовать в нашей духовной жизни, где мы будем иметь этот плод Духа. Смотрите, друзья, плод и дарование — это две разных вещи. Дарования, они даются без, скажем, как сказать, дарования, они даются без большого результата, без большого, скажем, труда человека. Без большого труда человека. Но плод, он проявляется в жизни человека через усилия, приложение человеческого, скажем так, воли и работы с человеком. Да, вот плод Духа — это процесс в жизни, где в жизни человек, он уже любит Господа, он слушает Слово Господне, Слово Господне формирует его, Дух Божий, который находится в нем, и Дух Святой, он начинает культивировать в нем правильное мышление, желание, хотение, исправление. И это процесс жизни. То вот этот плод, как мы видим, да, когда мы посадили любую, скажем, любое дерево или посадили любое растение, которое приносит плоды, мы же сразу на следующий день не идем, чтобы сбирать их, правильно? Мы даем времени правильно полива, правильно удобрения, правильно ухаживания за этим растением. И потом мы знаем, что пройдет время, и с этого времени мы начинаем видеть росток, который распускается, бывает, да? Потом с него начинается уже переходить в плод, где мы начинаем видеть результат нашей работы. Вот так само и духовная сторона, плод же Духа. И здесь вот апостол Павел показывает. И Друзья, это необходимо, чтобы мы, для нас должно быть, скажем так, практическая сторона, чтобы мы принимали старания в работать над собою. А плод Духа, он вместе работает с Духом Святым, наше усилие и Духа Святого в нашей жизни, чтобы принести плод Духа. Да? А дарования, скажем так, дарования, они даются без усилия человека. Бог наделяет человека по его расположению, а плод Духа, друзья, он уже вместе работает с человеком, где человека характер должен становиться в подобии, вот как написано в Галатам Павел. И вот здесь Павел показывает, что дух и тело, они имеют конфликт. Это 16 по 18 стих в этой же главе, где апостол Павел показывает, мы получаем по благодати, да, по благодати получаем, но это не есть право на грех, что благодать, она выше закона, и благодать, наоборот, тебя будет избавлять от греховной природы желания, чтобы возлюбить Бога как самого себя, да, возлюби ближнего как самого себя, люби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением. Вот эти качества, они должны уже, друзья, преображаться в нашей жизни. И вот здесь апостол Павел показывает в 5 главе и 6 главе практическую сторону христианской жизни, где он говорит, что дух противится плоти, плоть противится духу. Что вот эти две вещи, если я хожу по духу, то я не буду исполнять желания плоти, не порабощаться ему. Вот эта внутренняя, друзья, война между духом и плоти, она будет проявляться. И вот часто, что те, кто водимы, да, Павел говорит, если мы водимы духом, то на таковых нет закона, мы не будем, на таковых нет закона, да, вот он, Павел обращается, что и он ниже уже, друзья, что интересно, ниже этот, он поясняет церкви, да, что мы сораспяли свою плоть, да, там 24-26 стих, что мы были сораспяты, наша плоть была сораспята со Христом, чтобы у нас теперь мы могли ходить по духу и приносить плод. Другими словами, Павел говорит, что практическая христианская жизнь зависит от того, насколько я пребываю во Христе. Пребываю, не прибыл, а постоянно привязан, можно так сказать, насколько я постоянно подключен. Как наш телефон подключен к связи, да, телефонной связи, чтобы мы могли звонить и писать смс-сообщения. Вот такой же самый смысл. Телефон твой всегда привязан к этой станции, чтобы держать сигнал. Вот так и говорит Павел, чтобы плод Духа, он только может в нашей жизни скажем так, быть очевиден, если я регулярно пребываю в нем. Он говорит, Христос говорит, я есть лоза, вы ветви, да, и вот если мы пребываем на ветви, мы можем принести много плода. И если мы не пребываем, мы не принесем плод. Вот эта связь, взаимная связь близком, вот плод же Духа в нашей жизни только, друзья, может реально быть, если я и вы пребываем на лозе с Богом. И интересно, Павел же, практически говоря, в этой главе, он и объясняет, что дела же плоти нам известны. И он приводит ряд, можно так сказать, ну, целый каталог, список, да, так, каталогов, 15 разных этих вещей, которые, они свойственны человеку. Это, он говорит, за сексуальность, за religious, да, за relationship, за integrity. Извините, я уже на английский перешел. Прошу прощения, друзья. Мне просто легче высказываться. Часто бывает на такие... Он, да, приводит пример все человеческие эти грехи, которые часто свойственны нам, людям. И это важно, друзья, чтобы мы смотрели и брали пример Слова Божьего, понимали, что наш фокус должен быть, чтобы иметь плод этого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Мы еще поговорим немножко, думаю, приоткроем, попробуем каждый вот эти немножко аспекты, но я делал такое вступление, чтобы нарисовать нам картину, почему, кому писал Павел, почему он писал, как мы сегодня это можем, ну, смотреть на себя и понимать, что более важнее, друзья, иметь плод, нежели дар. Дар — это дается Богом человеку по расположению своего Духа Святого, как желает Бог. Но плод — это, друзья, процесс работы с человеком и Богом вместе, где Бог работает с человеком вместе, где человек уже становится и имеет тот плод. И очень важно, друзья, чтобы мы, как христиане, делали большой фокус или акцент нашей жизни, или цель нашей жизни, чтобы в нашей жизни был плод же Духа. Это очень важно, потому что можно обмануться на дарованиях. Когда мы ставим дарования в своей жизни, что мы видим, что в моей жизни есть дарование, значит, дарование превосходит плода. Ни в коем случае, друзья, мы не должны смотреть это. Дарование и плод — это две разницы. Как я сказал, и то, и это нужно. Но если я обладаю дарованием и не имею плода, друзья, то это все напрасно. И апостол Павел Коринфянам приводит пример, говорит, если я имею все дарования, да, но не имею любви, любовь — это есть плод Духа, да, говорит, если я не имею плод, то все это будет напрасно. И Иисус Христос сам делает такое, подчеркивает такую мысль, в 7 главе говорит, что многие придут в тот день и скажут: «Господи, Господи, не отвалили мы делали чудеса, изгоняли бесов, говорили пророчества». И они напоминают, говорят, они имели дарование и они имели миссию, служение. Это служение было очевидное, видное людям, но это было дарование, друзья, но у них не было плода. Вот это важно, друзья, плод же Духа, чтобы в нашей жизни был. Лучший индикатор духовной зрелости, лучший индикатор духовной стабильности, лучший индикатор духовного, может быть, так глубокого понимания Бога – это не дарование. Это есть плод Духа, друзья. Это надо смотреть на Слово Божие, смотреть, что как Слово Божие само говорит для нас. Я же говорю, друзья, и то, и это необходимо. Но если я владею, говорю даже ангельскими языками, даже могу сказать: «Гори, перейди туда», даже могу делать великие чудеса, но если во мне нету плода, то я никто. Павел говорит, если у меня нету любви, то я, друзья, есть никто. Плод Духа — это показывает твою близость с Богом. Плод Духа, я повторю, это показывает твою близость с Богом. Я еще раз повторю. Плод Духа, друзья, это показывает твою близость с Богом. Сейчас я объявлю номер, друзья, куда вы можете писать свои нужды, и после этого мы послушаем, потом помолимся, даст Бог, если время будет, еще дальше продолжим размышлять на эту тему. Телефон, номер, куда вы можете звонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Сейчас слушаем ваши нужды.
1: Приветствую всех радиослушателей. Я зачитаю нужды, которые пришли к этому часу. Прошу поддержать нас в молитве за нашего папу. Его хотели запаковать ТЦК. Но с Божьей помощью мы его отбили. И просим милости от Господа, что Господь вступился, защитил, и чтобы укрепил дух его и мамы. Дорогие братья и сестры, искренне прошу помолитесь за мое духовное и физическое состояние. Очень тяжело, чтобы Бог подал свое исцеление. Прошу помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба помолиться за сына-подростка. Нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Очень прошу за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них.

молитве за семью моей дочери, за Катю и ее детей, Никиту, Николаса, Веронику и Карину. Да исцелит Господь эти души и направит на путь спасения. Приветствую вас, дорогие! Прошу дальше молиться за спасение нашего дома, за детей, за их судьбы, за благословение и охрану в колледже, чтобы они успешно сдавали все экзамены. И еще прошу за родителей, за детей и сестру, и за меня. Сестра Зоя с Украины просит дальше молиться за ее дочку Светлану и за брата, за спасение. А также сестра Наташа с Украины просит молиться за детей, за спасение и за здоровье. Прошу помолитесь за духовное состояние. Очень трудно, чтобы Господь укрепил мои силы. Благодарю за молитвы. Давайте помолимся за сестру Марию. У нее сильные боли в ноге, чтобы Бог дал свое исцеление. Очень прошу помолитесь за мой дом, за детей, за внуков, чтобы имели встречу с Господом. Одна внучка очень болеет. Прошу, чтобы Господь исцелил. Помолитесь, чтобы Бог помог, сохранил моего мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Прошу, чтобы Бог послал свою защиту и устроил мои дела на работе. Милости прошу у Господа, чтобы исцелил от моих болезней. У нас нужда за нашего сына. Ему делали 3 операции на ногу, но сильная боль не уходит. Прошу за мужа, он отошел от Господа, оставил церковь, чтоб Господь возвратил и дал свободу от греха, просит сестра Таня. Помолитесь за Сергея, чтобы Господь открыл духовные глаза, освободил от зла, дал покаяние. Сердечно благодарю за молитвы, за племянницу, дочь верующих родителей. Аня на воскресном богослужении в покаянии просила о прощении грехов. Слава Господу! Помолитесь, чтобы Господь дал ей сил разорвать все греховные отношения с друзьями из мира и дал ей силы свыше противостать греху и возлюбить Господа. А также прошу вознести молитвы за племянницу Софию. Она оставила Господа, да разрушит Господь все замыслы врага. Прошу за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь! Мир вам, братья и сестры! Благодарю за сердечные молитвы, что постоянно нужды народа озвучиваются сотрудниками радио. Это ценный труд в очах Господа. Прошу помолиться за мое духовное и физическое укрепление. Господь знает все мои переживания за устройство в личной жизни, жилищных и финансовых вопросах, за устройство на работе и сохранение должности. За весь мой молитвенный список Господь знает каждую нужду и каждое имя. Прошу за Пейтон, чтобы Господь явил свою милость и славу и исцелил от врожденного заболевания спины. Ее мама заранее благодарит за молитвы. Прошу за охрану и ограду в перелете, родных и благословение здесь во время пребывания с ними. Прошу милости у Господа, чтобы Господь наполнял Духом Святым, чтобы наше упование было только на Него. Мир вам, дорогие радио! Сильно просим поддержать нас в молитве за 2 детей, которые совсем оставили ходить в церковь и служить Господу. У сына и дочки есть свои по 3 детей. Очень большая нужда о детях и внуках, чтоб Господь вернул их в церковь и в ряды своих детей. Прошу за моего сына Илью. Нарушилась психика из-за страха.

0: прессов. Четвертый год не работает. Отрастил бороду. Он сын верующих родителей. Подержите нас в молитве за Антона, чтобы Божья милость и благодать коснулась его сердца, и он покаялся, чтобы Господь спас душу и охранял его. Мир вам, дорогие! У нас большая благодарность Богу и просим за наших сыночков, чтобы Господь дал освобождение от негодных дорог, чтоб служили Богу и ходили угодно пред Господом. Прошу за нужды моего мужа, чтобы Господь устроил. Прошу за сына Андрея и за наш дом, за деток, за внуков, за родителей и родных. Также помолимся за Надежду, Ивана, Сашу, Зину и Клаву, за сына, он один у мамы, больной на рак. Пусть Бог явит милость и даст исцеление, и всех больных восстановит и исцелит. Просьба помолиться за освобождение от разных зависимостей, за покаяние и спасение сына и его друга. Прошу за другого сына, пусть Бог устроит его судьбу, за всех детей и внуков, чтобы имели страх Божий и любили Господа, за наше здоровье. Поддержите в молитве за детей и их покаяние и рождение свыше. Благодарю Господа и вас за ваши молитвы. Господь являет милость и помощь к моему внуку Марку. Я не один раз просила вас за него молиться. У него сложная ситуация со статусом и работой. Только помощь от Господа ждем. И совершит его решение и чудо в жизни моего внука. Да помилует его Господь. Благодарю Господа Бога нашего и вас за ответы на молитвы. Прошу и за мои нужды, Господь их знает. Поддержите в молитве за здоровье мужа, за спасение сына и устройство судьбы дочери от Божьей руки. Вся слава Господу! Прошу помолитесь за нашу семью, за покаяние детей, за божественный мир, любовь в наших семьях, за христианскую судьбу нашей доченьки Ани, и чтоб Господь помог во всех этих делах. Благодарю за ваш труд. Прошу молитвенной поддержки, чтоб явил Бог милость и исцелил моих внуков, Лию и Давида, за сына друзей Симона. Просьба помолиться за сестру Свету, ее здоровье и спасение семьи, за Алину, чтобы Господь дал духовное прозрение, исцелил дух, душу и тело и устроил ее судьбу от своей руки. Прошу, помолитесь за меня о восстановлении моей семьи и моей работы, и пусть Бог вмешается в мою жизнь и мою семью, просит Анатолий. Прошу вас помолитесь за нашего сына и за его семью. Он духовно очень ослаб, не хочет идти в церковь. Поддержите в молитве за него, чтобы Господь сам проговорил к его сердцу. Верим в молитву церкви. Поддержите в молитве, чтобы вера моя окрепла, чтоб не противостать твердой верой и враг убежал, чтобы ушел страх. Прошу о спасении моей семьи. Молюсь за сына, у него болит горло и температура, чтобы Господь исцелил и вразумил его, чтобы он рассуждал за все дела. Благодарю, мама. И последнее, что я зачитаю. Прошу помолитесь за моих внуков, Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Ильяну, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь оградил их от мира и греха и приблизил к себе.
1: Друзья, будем молиться за эти нужды. Давайте помолимся вместе. Дорогой Господь, мы приносим на руках молитвы все эти нужды, которые говорил Господь. Мы слышали, народ Божий заявляет молиться за своих близких, родных, за тех, которые еще не встретились лично с Тобою, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, даруй им, Господь, Твою встречу, чтобы они могли встретиться с Тобой лично, чтобы Дух Святой Твой, Господь, направлял их. Да будет, Господь, Твоя милость над ними. Я прошу Тебя, открой, Господь, ихние духовные глаза. Даруй, Господь, Твою защиту и милость, Господь, чтобы Дух Святой побуждал тех, которые еще не знают Тебя. Я прошу Тебя, Господь, дай, Господь, Твою милость и благодать тем, которые, может быть, в болезнях сегодня, трудностях, Господь, которые не имеют ответа в своей жизни, где они задаются многими вопросами, и они, Господь, разочаровываются. Поддержи их во имя Иисуса Христа. Даруй Твой ответ и Твою милость. Дай, чтобы милость Духа Святого, оно, Господь, было повело на их сердца, чтобы пришел тот бальзам утешения, чтобы, Господь, можно положиться на Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим. Благослови, Господь Божий, те, кого есть диагноз тяжелой болезни. А кого, кто, Господи, не имеет хорошее здоровье, и они мучатся, Господь, и нуждаются, чтобы Ты их облегчил, Господь, страдания. Я прошу Тебя, даруй Твой милость и Твой бальзам, Господь. Помилуй милостью отцовской Твоею, Господь. Дай защиту, Господь, Твою им. Ты знаешь, кто попал в зависимость, кто имеет, Господь, Бог мой, трудности. И они желают попасть, получить освобождение, но враг их сковал цепями, и они не могут победить сами. Они нуждаются, чтобы Дух Святой Твой пришел и разорвал эти цепи всех зависимостей. Во имя Иисуса Христа мы просим. Да придет сила Духа Святого Твоя. Да придет, Господь, победа. Да придет свет, Господь. Да разорвутся эти цепи зависимостей. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Дай, чтобы были крепкие семьи. Храни, Господь, от разводов. Храни, Господь, от недопониманий. Храни, Господь, от всяких скандалов, Отец. Дай примирение и милость, Господь, Твою, чтобы сатана, Господь, не делил народ Твой, чтобы была защита любви Твоей. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Благослови Тебя от всех тружников, миссионеров. Благослови всех тех, Господь, кто несут Слово Твое. Благослови церквя, народ Твой, благослови христиане по всему лицу земли. Отец, Ты знаешь, Отец, там, где есть война сегодня, в Украине с Россией, Ты знаешь, сколько скорби, печали, сколько, Господи, есть, Бог мой, тревог, переживаний. Мы просим Тебя, да остановится это кровопролитие, да остановится, Господь, эта война, да придет, Господь, мир. Отец, сколько семей страдает, сколько семей потеряли, сколько, Господи, есть проблем, Отец. Во имя Иисуса Христа мы нуждаемся в Тебе. Благослови и даруй милость Твою. Ты знаешь, Господь, ситуация с Израилем, Господь, с Америкой, с Ираном, Бог мой. Все остальные, Господь, Твои войны, которые Ты видишь, нагнетают. Да будет Твоя милость, Отец. Дай, чтобы Дух Святой Твой милостью Твоей покрывал. Я прошу Тебя, Отец. Благослови, Отец, Оксама, тракистов, храни их в дороге, храни их в передвижении, Господь. Да будут они под защитой Твоей, чтобы благополучно могли возвращаться домой. Благослови всех, Бог мой, мужей, чтобы они могли быть священниками дома, неся Слово Твое, чтобы Дух Святой Твой направлял и, Господь, на стези правды народ Твой, семьи народа Твоего. Я прошу Тебя, благослови подростков, молодежь, благослови детей, благослови в средних, преклонных годах, чтобы у нас было богоискание, чтобы у нас была жажда и стремление искать Тебя, чтобы голос Твой, он, наоборот, становился ярче и чище, чтобы мы могли слышать и видеть благодать Твою, Господь, в нашей жизни, чтобы плод Духа, он мог, Бог мой, быть в нашей жизни очевидным. Я прошу Тебя, Господь, дай, чтобы мы, Господь, смотрели на свою жизнь и сверяли Словом Твоим, чтобы стало Слово Твое нашим зеркалом, и нашим, Господь Бог мой, нашей милостью и нашим правосудием, чтобы Слово Твое судило нас, чтобы мы были поистину, Господь Бог мой, освящены, очищены, Господи, похожи на Тебя, в характере, в действии, в поступках, Господь, в словах, во всем, чтобы мы не делали, чтобы имя Твое прославлялась. Благослови этот молитвенный час, Господь. Благослови, Господь Бог мой, тех, кто пишет, кто звонит, кто оставляет свои нужды. Да будет, Господь, рука Твоей милости над ними. и защита. У кого есть проблема с работой, Бог мой, даруй работу. У кого, Господь, проблема с документами, мы слышим. Господь, помоги, чтобы документы оформились, устроение было, Господь. У кого есть проблемы, Господь Божий, с работой, где не выплатили финансы, или insurance, который не выплатили, вы не выплатили финансы, Господь, помоги, Господь, выйди навстречу. Да будет Твоя милость, Господь, покрой те недостатки, где есть у народа Твоего. Мы благодарим Тебя и славим, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаю, что это молитвенный час, и вы можете принимать участие. Этот час сделан для вас вместе, для нас, чтобы мы могли нести на руках молитвы народ Божий, принося прошение, переживания народа Божьего для поддержки их и ихних семей. Это само, когда у нас нужда, когда у нас переживания, и чтобы и нас могли тоже нести на руках молитвы. То, друзья, принимайте участие, и это прямой эфир, так что если у вас есть переживания и нужды, пишите на номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. И на этой неделе, друзья, как регулярно или обычно, мы принимаем такое решение, стих из Библии, который мы рассуждаем, или, скажем, тема. И на этой неделе плод Духа, да, мы говорим в нашей жизни. И как я уже говорил в начале, друзья, что здесь говорится не о плодах, не множественном числе, а говорится о единственном числе. Это, друзья, такое выражение, может быть, так сказать. Есть слово, может быть, единственное, да, в единственном числе. Вот плод же Духа, не плоды, а плод. И там идет перечисление. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благочестие, милосердие, вера, кротость, воздержание. И апостол Павел подчеркивает, говорит, на таковых нет закона. Потому что сама вот этот плод же Духа является тем высшей благодатью Бога. Это очень важно для нас, чтобы мы поняли, друзья. Плод Духа определяет твою близость с Богом, как я уже напоминал и говорил. Не дарование определяет близость твою с Богом, я повторю, не дарование определяет близость с Богом, а плод Духа, друзья, определяет нашу близость с Богом. Иисус Христос приводил примеры, и не только примеры, и учил, и говорил, что когда даже в последние дни, когда будет перед пришествием Царства Божьего, говорит, многие, они, когда придут, скажут: «Господи, мы делали много чудес, даже бесов сгоняли, исцеляли, делали много дарований, у них было дарованы люди, но, говорит, я скажу им, я их никогда не знал вас». Важнее, друзья, чтобы мы не только искали дарования, но чтобы плод Духа в нас был. Я говорю, друзья, если мы будем делать акцент или фокус своей жизни, пребывать с Богом в близости, когда вы будете пребывать с Богом в близости, поверьте мне, Бог будет смотреть по расположению своего сердца и своей воли и уделять дар, который вам необходим. Но если я только хочу иметь дар, но не близость с Богом, друзья, вы можете получить и иметь много потом проблем, где будет называться самосвятость, гордость, тщеславие, надмение. Вот это вот начнет проявляться в нас. За это Бог, Иисус Христос, и через Слове Своем, и через апостолов оставляет нам направление, чтобы мы могли правильно, друзья, искать правильные дарования. Хорошо, объявляю номер и слушаем ваши нужды, потом будем молиться вместе. Телефон номер 425-296-7. 78-29, 425-296, 78-29.
0: Мир вам! Прошу молитв за спасение моей семьи, родных и близких. Благодарю Бога за сына Джонатана. Сегодня закончил школу наш самый младший сын. Помолитесь, чтобы Бог укрепил его веру, взял его в свой удел и в земном, чтобы тоже благословил. Прошу помолиться за одного брата, его зовут Дэвид. Пусть Бог бережет и сердечно благословит его. Прошу помолиться о спасении мужа, о спасении родных и всех наших неспасенных друзей. Поддержите в молитве Сергея Грищук, чтобы Господь коснулся его сердца, даровал ему желание вернуться в центр и желание получить освобождение от зависимости. Также нужда за Виктора Тупикова, за Давида и Дениса, за их покаяние и спасение их души, чтобы служили Господа. Нужда молиться за спасение сестры Светы и ее семьи. Помолитесь за наших детей, за Тимофея и его нужду. Пусть сам Господь управит и совершит по своей милости. Просим поддержать в молитве за доченьку, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние. За меня нуждаюсь в молитве. Прошу помолитесь за нашу дочь и ее предстоящие роды. Пусть Господь благословит. Прошу помолиться за всех детей, чтобы были спасены, за их судьбы, за одного подростка Романа, чтобы Господь спас и исцелил. Прошу об освобождении от алкоголизма брата Александра. Мир вам, дорогие братья и сестры, помолитесь за сына Федора о спасении и освобождении от зависимости. Меня зовут Алексей, мне 36 лет. Я вырос в верующей семье с самого детства. С 8 лет являюсь христианином. В 24 году случилась трагедия. Ситуация была критической. Меня немедленно прооперировали, выполнив демокомпрессивную операцию с удалением части черепа. Сейчас мне необходима вторая операция. Краниопластика черепа. Поддержите в молитве, чтобы Господь вышел навстречу в моей нужде и все устроил. Помолимся за сестру Лидию. Она вдова с 4 детьми, недавно осталась без мужа. За утешение и поддержку. Также за сестру Валентину. Она вдова, у нее 4 деток. За помощь, охрану Божью. Прошу также за брата Сергея, ему предстоит операция на позвоночнике. За сестру Тавифу, она проходит химиотерапию. За помощь от Господа, если ему угодно, за полное исцеление. Прошу молиться за мое оздоровление, пусть Господь проявит свою милость и славу. Прошу также за мою жену, за маму, которая тоже имеет нужду в исцелении. Прошу помолиться, чтобы Господь дал силы пройти трудные обстоятельства жизни, явил милость. Прошу за покаяние сыновей Виктора и Николая, за ограду над внуками. Прошу за мое восстановление здоровья. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей. Прошу за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Господь вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей, Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние. Поддержите в молитве за сестру Люсю, Лиду, сестру Олю, Гришеня, чтобы Бог помог в их болезнях и переживаниях. Прошу поддержки за меня и мою сестру Тамару Веркунову. Мы в болезнях. Благодарность Господу за охрану дочери Танюши и ее мужа, что Господь хранил их в перелетах и помог возвратиться домой. Также просьба молиться за дядю Артура, чтобы он принял Господа своим спасителем. У него рак последней степени, и метастазы пошли во все органы. У меня сильно болит спина, прошу, помолитесь. У меня есть нужда. Переживаю последствия духовного нарциссизма. 5 лет в отношениях закончились полным уничтожением моего здоровья, физического и духовного. Дух контроля и манипуляции разрушили веру. я перестала чувствовать Божье присутствие. Прошу, помолитесь за восстановление и исцеление». Продолжайте молиться за маленькую девочку, ей 10 лет, она не разговаривает и плохо развивается. «Очень нуждаюсь в молитве за спасение моей сестры и ее семьи, чтобы Господь поставил свою охрану над ними. Благодарю всех, кто молился за маленького мальчика, у которого была опухоль. Ему сделали операцию, и, слава Богу, все вырезали. Пожалуйста, продолжайте молиться за полное восстановление. Прошу молитв за внучку Мию. Она в библейской школе, чтобы Господь благословил ее и всех, кто находится с ними. Брат Николай просит молиться за его нужды и переживания за семью, особенно за сына Сергея, чтобы Бог вырвал его из погибели и дал покаяние. Большая просьба помолиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий. Прошу за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех и вернуться к Господу. У меня нужда за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и были разрушены все планы дьявола. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал их деток. Прошу за мужа, чтобы Господь вступился за него в той ситуации и были, и чтобы разрешились все его проблемы. За духовный рост моей семьи. Большая благодарность Господу, что помог закончить колледж. Поддержите в молитве за детей, чтобы Господь благословил их в жизни и их судьбы. Прошу за работу, чтобы Господь устроил. Очень нуждаюсь в Божьей помощи, чтобы Господь благословил сына, укрепил его и послал ему жену от своей руки. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и телесно. Прошу за мою внучку, предстоит роды, чтобы Господь благословил мамочку и Бебу. Помолитесь за исцеление мамы. У меня нужда за мою тетю, чтобы Господь укрепил ее и исцелил от немощей. И последнее, что я зачитаю. Помолитесь за город, в котором я живу. Храни, Господь, и мою семью от всех бед, детей и внуков, просит Ольга.
1: Давайте, друзья, помолимся за все эти нужды. Благословим Бога, друзья, чтобы мы могли продолжать искать Его, и духовный плод в нашей жизни был очевиден. Дорогой Господь, мы приносим на руках молитвы все эти скорби, переживания наших братьев и сестер. Ты слышал их, Господь, это печали, это скорби, это, Господи, тяжелые, может быть, и не легкие ночи, где человек может мучиться, переживает, молится, страдает. Мы слышали много, Господь Божий, нужд, которые одного характера, где дети не знают Тебя, где есть, Господи, нету духовного устройства. Я прошу Тебя, да познают они Тебя. Да, Господи, они видят, что Ты есть Бог живой, который выходишь навстречу и даешь благодать Твою. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, Бог мой. Да будет, Господь, милость Твоя и защита Твоя. Да будет, Господь, Твое покровительство. Господи, кому нам идти, если не Ты, Господь, дашь ответ, и если не Ты дашь, Господь, милость, то у нас не к кому обращаться. За этого мы, как народ Твой, смиряемся и идем к Тебе, чтобы эти нужды, эти прошения, эти переживания, Господь, они были отвечены. Мы уповаем и верим на Слово Твое. Твое Слово есть истина, Господь. Твое есть Слово, Господь, сильно. Я прошу Твоей, Господь, благодати и милости. Покрой, Господь, даруй чувствования Твои, хотения Твои, Боже. Дай, чтобы в нашей жизни, Господь, плод Духа, он был, Господь, произрастал. Дай, чтобы мы были ближе к Тебе и с Тобой общались. И сила, Господь, она была в нашей жизни. и, Господи, мы были подобны на Тебя. Слово Твое, Господь, да будет оно светом ноги нашей. Каждый, Господь, наш шаг, чтобы он освещался Тобою, Господь, и Твоим Словом, чтобы наши выборы, наши решения, наши мысли, они были освящены, Господь, Словом Твоим. Помоги нам, Господь, Бог мой, и даруй нам Твое чествование и милость Твою. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь Божий, всех, кто, Отец, заявлял, Господь Божий, о своих близких и друзьях, за, Господи, родственников и родных. Прошу Тебя, тех, кто болеет, исцели, у кого есть, Господь, болезни с суставами, у кого есть, Господь, болят ноги, колени, Господь, исцели, Господь, у кого болеет желудок, исцели, Бог мой. Ты знаешь, те, кто желают иметь деток, они молятся уже долгие годы и не имеют деток, Господь, даруй им милость Твою и покрой, Господь, и даруй им подарок в семью их, Господь. Я прошу Тебя, Отец, мы просим Тебя, благослови радиослужение, благослови всех, кто трудится, всех, кто несут, Господь, Слово Твое, благослови, кто молится, кто поддерживает, кто участвует в этом, Господь, служении молитвенном, благослови всех молитвенников, благослови, Господь, все церкви, народ Твой, да будет, Господи, пробуждение среди народа Твоего, дай нам смотреть Твоими духовными глазами, дай нам, Господь Бог мой, ясно слышать Твой голос, Отец. Я прошу Тебя, даруй милость и, Господи, и защиту, Бог мой, вдовам, сиротам. Покрой, Господь, и защити, и огради. Благослови вдовцов тоже, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Я прошу Тебя, благослови всех, Господь, Бог мой, кто имеет физический недуг, Отец, разные болезни, с временем, Господь, с болезнью, Господь, с возрастом. Покрывай милость Твою, даруй, Господь, даруй, Господь, облегчение в страданиях. Мы благодарим Тебя и славим за эту молитву, за Твое благословение, что Ты даешь нам быть вместе в молитве с народом Твоим по всему лицу земли, Господь. Да будет Слово Твое провозглашено, проповедано, и чтобы еще многие души могли убелить свои сердца и прийти к познанию истины. Да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Друзья, оставайтесь с Господом. Это был молитвенный час. И с Божьей помощью, если Господь даст нам жизни и здоровья, и мы будем вместе, то встретимся с вами уже в пятницу. Оставайтесь с Богом, друзья.

И тема моя сегодня, друзья, я хочу проповедовать на тему призвания, но я ее облеку в библейскую историю. И я хотел бы, друзья, чтобы вы поняли, что Бог определенно указывает в Священном Писании для умного и ищущего сердца, Он указывает и дает определенные инструкции. И вот такой инструкции я вам почитаю сегодня, друзья. Это инструкция для всех нас. Итак, я буду читать сегодня из книги «Бытие», 37 глава, и я назвал свою проповедь «Три одежды Иосифа», или «Бог переодевал Иосифа трижды». 37 глава, я буду читать с 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше». Запомните этот стих просто для себя, друзья. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, и отец его заметил это, слово. Я дальше не буду читать, друзья, эту историю, потому что вы эту историю знаете, как она дальше продолжается. Я хочу, друзья, сказать несколько вещей. Во-первых, я хочу сделать ударение на то, что часто, когда проповедуется за одежду, и одежда, проповедь об одежде, она нам известна, то большое ударение делается на весон белый и чистый. Весон же есть что? Праведность святых. И эта проповедь абсолютно правильная. Я эту проповедь не собираюсь опровергать сегодня по той простой причине, что это проповедь, которая обязательно нужна нам, и мы должны ее понимать, друзья. Без святости, без чистоты никто не увидит, что Господа. Но есть другая часть этой проповеди, о которой, друзья, мы умалчиваем, или, может быть, мы просто не разобрались. Потому что если сегодня выпустить человека в нижней одежде в наше служение, мы все обратим внимание и скажем: это надпроприя, да? Если бы мы пришли, например, в трусах сегодня в собрание, вы сказали бы: это неправильно. Даже если эта нижняя одежда будет у меня белая, такая, как положено ей быть. Поэтому, друзья, для нормального человека так было всегда. Так было в древности, так есть у нас сегодня. Для нормального человека есть одежда какая? Нижняя, и есть одежда верхняя. И часто, когда мы учим духовно, как служителя, и научаем вас, и говорим, что ваша нижняя одежда должна быть в порядке, мы забываем проповедовать вам об одежде верхней. А теперь скажите мне, какая одежда важнее? Верхняя или нижняя? Какая одежда важнее? Друзья, нельзя выделять в этом вопросе какую-то одну одежду важнее и проповедовать, делать это. Если я буду проповедовать и правильно проповедовать только об нижней одежде, это неправильно. Если я оставлю нижнюю одежду и буду проповедовать только об верхней одежде, это тоже неправильно, потому что у нормального человека должно быть все в порядке с одеждой нижней и должно быть все в порядке с одеждой верхней. Но что такое одежда верхняя? Если нижняя одежда — это весон белый и светлый, это праведность света, их, то верхняя одежда, когда вы будете читать о верхней одежде, вы увидите, что она в Писании разнообразна. Она не одинакова, друзья. Да? Возьмите про Самсона. Самсон, когда он работал, он не нижнюю одежду сдирал с людей. Да? Он снимал с них верхнюю одежду. Возьмите, например, Илью, о котором написано, что он носил не что иное, как милость. Возьмите Павла, который носил не что иное, как филонь. Возьмите нашего Господа, о одежде которого бросали жребий, и у него была своя одежда, и Евангелие в этом вопросе, и Библия, она не повторяется. Вы не найдете повторения, да?
У нашего Господа был хитон тканый и так дальше. И поэтому всякая одежда, она отображает, друзья, призвание человеческое. Потому что если нижняя, у нас у всех должна быть льняная, чистая и праведная, то верхняя одежда, она отображает твое призвание. И чтобы вам это доказать, возьмите просто одну главу из Ефесян, где очень подробно описывается одежда одного призвания. И там написано: возьми для себя и броню, возьми для себя шлем, возьми для себя щит. И там очень подробно описывается верхняя одежда. Скажите, зачем? Потому что это призвание определенного рода, друзья. Если у тебя будет неправильная одежда, если ты, будучи призван воином, оденешься в одежду учителя и выйдешь на поле брани, то ты на поле брани не продержишься и минуты. Но если ты в доспехах будешь сидеть или преподавать там, где должна быть филонь, то ты просто будешь людей удивлять, и они будут просто надсмехаться над тобой, потому что это неправильно притащиться на преподавание урока в доспехах. Друзья, если вы понимаете это все, я не буду рассказывать и углубляться вам, что, например, есть работа в этом мире. Без специальной одежды вы там просто не выживете. Если вы будете работать, например, с радиоактивными вещами. Одно соприкосновение с этой вещью сделает тебя навсегда больным. Тебе нужна особенная одежда. И особенная одежда, именно особенная одежда, друзья, позволяет нам, как сказать, действовать правильно в этом мире. Мы должны быть призваны, каждый на своем месте. Рука на своем месте, нога на своем месте, глаз на своем месте. А там Павел, помните, говорит, что Павел говорит? Нам присуще, друзья, не признавать свое призвание. Что говорит глаз? Нам присуще, друзья, во-первых, нам присуще говорить так: да что, я глаз? Нет, я не глаз. Это первое, что нам присуще. Нам присуще, друзья, не признавать свое призвание. Второе, друзья, нам присуще не признавать призвание другого человека. И эти вещи, они мешают содействовать Церкви Христовой, друзья. Я хотел бы, чтобы вы поняли, знаете, есть такая поговорка, что встречают человека по одежде, да? У меня очень часто это происходит, потому что, знаете, люди слушают мои проповедя, и многим людям нравится, как я проповедую, вот. А потом случаются какие-то моменты жизненные. И люди говорят: ну вот, видите, как это получается, как-то оно не состыкуется во всем. Я говорю откровенно: видите? Особенно, когда я был молодым верующим, это часто происходило. Я мог сказать хорошую проповедь, потом пойти человеку нагрубить. Я, слава Богу, от этого избавился, да? И здесь является момент, когда какие-то поступки мешают человеку двигаться в призвании. Я не говорю, что это правильно, но я говорю, что все мы люди, друзья. И вы можете завтра встретиться с глазом, у которого есть свои недостатки. И от вас сегодня зависит, принять откровение этого веденца или не принять. Или отставить это в сторону. И Бог может говорить к вам через него. У него есть свои недостатки, он с ними работает. Но он является глазом в теле Христовом. И нам надо, друзья, признать чужое призвание и иметь смелость двигаться в этом вопросе. Знаете почему? Потому что когда мы снисходим к другим, то другие будут снисходить к нам. И если сегодня для этого глаза нужны очки, потому что он не вполне еще глаз, то завтра он вырастет и встанет в нормальное положение, и Бог силен исправить его, равно и с любым другим призванием. Но я немножко ушел в сторону, друзья, потому что вы понимаете, тема призвания, она очень обширная тема. Но давайте, друзья, двинемся в Слово Божие, и давайте почитаем из Писания. Я немножко выписал себе эти места Священного Писания. Итак, друзья, первое, о чем я хочу проповедовать. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Это первая одежда, о которой упоминает Писание.
Конечно, Иосиф и до этого что-то одевался, мы понимаем. Но мы придерживаемся буквы Писания, потому что Писание ничего не говорит о том, что было до того. Наступил момент, когда отец, папа одел Иосифа в разноцветную одежду. И, знаете, есть различные толкования этого места. Если вы возьмете иврит и почитаете оригинал, то вы прочитаете, что правильнее, может быть, или это другой перевод, что Иосиф был одет не то, что в разноцветную, но его одежда была очень длинная. Его одежда была такая, что закрывала косточки на руках и косточки на ногах. Длинная у него была одежда. Возьмите, проверьте, оригинал дает нам право такого перевода. И если обратиться к традиции, то традиция говорит, что это была как бы вы понимаете, что главы семей того времени, они были своего рода первосвященниками. Они имели право передавать благословение. И это благословение, которое они передавали, это не было такое благословляю. А там увидел он это благословение или нет. Это были реальные вещи. Если папа благословил, то у тебя все будет. У тебя будут овцы, у тебя будут деньги, ты будешь благословен, тебя будут бояться враги, вы это видите все, так же из Писания. Так вот, древние говорят, я читал несколько толкований на это место, древние говорят, что именно вот эта одежда являлась намеком на то, кому папа собирался передать благословение. Поняли? Почему пошла вражда внутри? Это не то, что одежда. Там было нечто больше, друзья. Там было нечто, что выделяло Иосифа из общего числа братьев. И в конечном итоге Бог дал ему особенную одежду. А теперь я вам хочу сказать, друзья, вы все мамы и папы, скажите, как вы думаете, почему отец выделил Иосифа? Почему отец выделил Иосифа? Есть у вас, мамы и папы, ребенок, которого вы выделяете, кроме последнего? По последнего все мы всегда выделяем, правда? Есть ли ребенок? Поймите, друзья, правильно, я не являюсь сторонником того, чтобы выделять детей, но обстоятельства жизни срабатывают так, если у вас много детей, что всегда среди этой семьи находится кто-то, почему-то зарабатывает расположение отца или мамы больше, чем другие. И это касается именно потому, что он поступает правильно, друзья. Есть эталон, который заложен в любом человеке. И все мы чувствуем, это он сделал правильно. И это располагает сердце. Так вот, Иосиф в этой семье был таким, что он везде поступал правильно. Некоторые скажут, о, он был стукач, он ходил на братьев, доносил. Друзья, поверьте мне, что Иосиф, если и делал это, он не делал это с целью, чтобы их унизить, а себя поднять. Он делал это с целью, чтобы их исправить. И это большое стоит, друзья. И он умел так это сделать. И папа это видел. И даже когда Иосиф получает откровение, которое не понравилось отцу. Или понравилось? Да, конечно, не понравилось. То он его побронил. Знаете почему? Он не... Если бы, поверьте мне, если бы Иуда получил такое откровение, Иуда бы получил другое откровение от отца еще. Но Иосифа отец уважал до определенной степени, понимая, что за Иосифом стоит Бог. Что за этим молодым человеком стоит Бог. Друзья мои, вот когда мы приходим с вами в церковь, я вам гарантирую, что большинство из нас облекаются вот эти одежды. Да? У меня было в свое время, когда я только был призван, такое ощущение, что я лучше всех в этой церкви. Мне самое больше Бог дал в этой церкви. Да? И даже я видел, как мне завидовали. Я говорил, я Иосиф. На самом деле, когда я немножко вырос, я понял, что эти одежды, друзья, Бог дает практически каждому христианину. Это первые одежды, в которые Он нас одевает, и Он нас отличает не друг от друга, Он отличает нас от всех остальных. Это одежды Божьего благоволения, друзья. Это одежды, где ты видишь, что папа, даже если ты делаешь что-то, что не нравится отцу, то он тебя не наказывает, он тебя просто легонько что побронит. Понимаете меня? Вот это одежды, которые, друзья, нам нравятся. И знаете, что интересно? Нам хочется в этих одеждах быть что? Всегда. Так или нет?
Нам хочется всегда быть у папы особенным. Нам хочется всегда отличаться, выйти в этой одежде, пускай она разноцветная, а у них не разноцветная. А может быть, она длинная, но у них все равно такой нету. И так дальше. И нам нравятся эти вопросы, эти моменты. И мы думаем, друзья, что мы в этой одежде останемся навсегда. И я вам скажу честно, друзья, если бы не мудрый Бог, то была бы нам большая беда, потому что мы бы вырастали с вами, как разбалованные дитя. Вы видели разбалованных детей, которым все разрешали в детстве? Им все можно, все делайте, все пожалуйста. Только кричит, все, уже куча возле него нянек, папок, мамок. Что тебе надо? На. Такие дети никогда не вырастают нормальными детьми. На определенном этапе нужно сказать ребенку «стоп». И вот Иосифу Бог говорит, стоп. Иосиф бы никогда с себя одежды не снял, поверьте мне. Никогда. Но Бог повелел, послушайте меня внимательно, но Бог повелел братьям его, и они его что? Раздели. Слышите меня? Вот когда мы вот в такой одежде, как Иосиф, ходим среди церкви. Знаете, когда-то Бог показал мне такое откровение, что я хожу по церкви, и у меня в руках золотой паяльник. Не паяльник, это паяльная лампа такая, знаете. Золотая. И я хожу по церкви такой, знаете, с этой золотой лампой. И делаю так в церкви. И даже на людей делаю. Потому что я знал слово, понимал, мог проповедовать, и мог не только проповедовать, но мог и так обличить, что люди плакали. Но я же все по Писанию. И наступил момент, и меня братья мои, что? Раздели. И то, что мы, друзья, не хотим, посмотрите на свою жизнь, наверняка большинство из вас, а может быть и все, переживали то, о чем я говорю, когда ближние твои поднимают на тебе руку. И, друзья, если честно вам сказать, это очень больно. Это очень больно, когда твои ближние, твои знакомые в церкви начинают так работать, что они просто тебя раздел. И ты сидишь и думаешь, за что? Я ничего не сделал. Я на самом деле, был ли виноват Иосиф против братьев? Нет. Иосиф не был виноват против братьев. Друзья, но если я вам скажу такое, я верю, друзья, что то, что братья раздели Иосифа, это была в этом воля Божья, я даже так скажу. Бог повелел им раздеть Иосифа, потому что это было для пользы, что Иосифа. Смотрите, друзья, я только что прочитал место Священного Писания, откровение, которое получает Иосиф в начале жизни. А теперь вы вспомните, что было у вас в начале жизни. И откровение, которое получает человек в начале жизни, это всегда одинаковое откровение. Поправьте меня, если я не прав. Когда мы приходим к Господу, в большинстве случаев Бог говорит следующее. Так говорит Господь, ты будешь пастырем. А ты будешь тружником моим. А тебя я помажу на это. А тебе я дам это. Да? И Бог раздает так обещания, в основном, сколько я видел, сколько я помню наших молодежи, мы особо на это обращали внимание, когда я был молодой, мне было сказано, что я буду служителем в народе Божьем. Я только пришел, был 2 или 3 месяца верующим. И Дух Святой проговорил через женщину и сказал, подобно Иосифу. Что Иосифу было сказано? Ты будешь на высоте, все тебе будут поклоняться. Какая картина, как хорошо. И сказано это было тогда, когда Иосифу было приблизительно лет 17-18. От 16 до 18, если вы просмотрите, молодой юноша. Представьте, что молодому юноше дается такое откровение. Что молодой юноша думает? Завтра я вообще тут стану самым главным. И папа, и мама мне поклонятся, и все 11 братьев мне поклонятся. Я тут вообще буду всем заправлять. И этими царями, которые вокруг меня. Бог со мною. Имеет право он такое думать? Имеет. Имеет, друзья. Но Иосиф не знает, что Бог заготовил целый процесс. И чтобы переодеться в одежду, в которой ему братья будут поклоняться, потому что это зависит от того, что ты одет. И братья никогда тебе не поклонятся, пока ты стоишь в разноцветной одежде. Они не признают власть и силу этой одежды. Но когда он стоял перед ними в облачении фараоновом, друзья, со своими скипетрами и всем тем, что было на него навешано, то это было логично для братьев склониться и поклониться ему. Но для того, чтобы достигнуть этой одежды, Иосиф, и вам всем говорю, тебе нужно кое-что. И Слово Божье говорит, что когда сняли с него одежду, его продали в рабство, и он надел другую одежду. И эта одежда была одежда раба.
Хотя на самом деле, друзья, как рабу Иосифу было в доме Потифара, что? Неплохо. Ну, неплохо было. Может быть, на начальном времени, знаете, пока я тоже, когда попал в армию, так мне было плохо, пока меня не поставили коптерщиком в армии. А потом стало хорошо. Я мог себе, все встают на зарядку, а я сплю в коптерке. Да? Если кому-то что-то надо, они приходят ко мне. И уже у меня служба пошла неплохая. Я сильно боялся в армии, а потом, когда вот служил, да ничего там страшного, особенно если в коптерке служить. Знаете, то так у Иосифа получилось. Вроде страшно, продали в рабство, а тут Бог так сделал, что он ходит по двору, и он главный. Если Потифара нету, то все бежали к нему и говорили: Иосиф и по отчеству его, пожалуйста, мне надо то или другое. И он был главный, он мог кушать, что хочет, он мог спать, сколько хочет. Он начальник был, друзья, доверенный начальник. И он ценил этим всем. И он вроде бы в одежде раба, но даже в одежде раба можно что? Приспособиться, привыкнуть. Да? Я говорю вам духовно, вы должны понимать, что когда Бог снимает одну одежду и одевает другую, мы так посмотрели, рассмотрели, ну ладно, раз уже так, одну одежду у меня забрали, придется как-то приспосабливаться. И мы приспосабливаемся, как Иосиф, и в конечном итоге нам опять становится хорошо в этой одежде. И мы эту одежду опять снимать что? Не хочем. Нам нормально в доме Потифара. Ну и что, что я раб? У меня все нормально. У меня все в порядке, друзья. Но это не конечная точка. Пока Бог тебя не поставит туда, где Он хочет тебя поставить, Он будет делать то, что Он хочет. Аминь. И я вам скажу так, друзья. Честно скажу. Слава Богу, что Он делает то, что хочет. Если бы Он делал то, что мы хотим. Друзья, где бы мы с вами оказались? Где мы оказались? Так вот, Иосиф, находясь в доме Потифара, он себя прекрасно чувствует, друзья. Но это не конец, потому что в жизни любого христианина должен наступить такой момент, когда он должен что делать? Страдать. Причем страдать, друзья, он должен незаслуженно. Заслуженные страдания не считаются. Послушайте, заслуженные страдания – это то, что ты несешь за то, что ты сделал. Ты уже сделал, за это ты должен что? Понести. Но если ты страдаешь незаслуженно, незаслуженные страдания предназначены для того, чтобы изменять изнутри наш духовный организм. Незаслуженные страдания – это то, за что мы с вами будем получать на небе награду. Незаслуженное страдание – это то, что возводит твою веру на определенно новый уровень. Потому что когда Иосиф жил в доме Потифара, и когда это случилось с ним, с этой Зулейкой, когда она его начала искушать и приставать к нему, то у него было два выбора, друзья, поступить нечестиво или поступить праведно. И когда мы с вами поступаем праведно, мы ожидаем, что Бог откроет свою руку и даст нам награду за то, что мы были праведны. Но вдруг за то, что ты праведный и поступил правильно, тебя берут и закрывают что? В темницу. И Иосифу на то время, молодому парню, потому что 18-17

для тебя приходит тюрьма. Тебя берут и незаконно, незаслуженно, несправедливо поселяют тебя в тюрьму. И забирают, ты уже тут обжился, тебя это уже одежда раба, она уже для тебя как родная, но ее берут с тебя и опять что? Снимают. И вы знаете, что Иосиф переодевался один раз добровольно. Угадайте, в какую одежду? Естественно. Последняя одежда, это та одежда, в которую Иосиф переоделся добровольно. Хотя, если бы был, если бы, ну, я же понимаю, что я говорю о вещах невозможных. Потому что, когда мы были на месте Иосифа, мы бы поступали так само. Но правильно бы было бы, да, сказать, окей, время мое в Потифаре иссякло, давайте, какая там следующая одежда? Но так не бывает в нашей жизни. Нам не хочется этого всего. Но я хочу, чтобы вы из истории Иосифа увидели, друзья, что Бог бодрствует над нашей жизнью абсолютно. Что Он уже тогда, когда Он давал откровение Иосифу, Он уже тогда запланировал вот эти все и Потифара, и темницу. Это все было запланировано. И я вам так скажу, это все было в пакете одного откровения. Да? Помните, когда-то в Советском Союзе продавали книги, потому что книги были дефицит, и книгам давали нагрузку всегда что-то. Книги нам нужны, а в нагрузку всегда давали что-то ненужное. Газеты, еще что-то, я уже не помню. Я очень слабо застал это время. В пакете все шло. Хочешь книги, да, бери нагрузку. Но я хочу только книги. Но, ты только книги получить не можешь. Ты должен брать все в пакете. Так с откровением. Хочешь, чтобы тебе поклонялись, да, бери нагрузку. По-другому не бывает, друзья. Вот так Иосиф прошел свою жизнь. Вот так, друзья, должно быть у нас. Мы должны понимать эти вещи, что Бог преследует определенную цель. И цель его, послушайте меня, цель его поставить тебя на то место в церкви, где ты должен что? Быть. Вот его цель. Мы временами сопротивляемся, нам не нравится, а он делает свою работу. И в конечном итоге, друзья, каждый из вас окажется там, где Бог хочет его видеть. Я видел людей, которые сильно сопротивлялись. Не надо сопротивляться Божьему призванию. Можно просто разбить свою жизнь о камень, который есть Христос. Лучше, друзья, смириться и покориться под его волю. И, как я уже сказал, он попадает в темницу. И я, друзья, не хочу сильно много анализировать, потому что я уже забрал достаточно времени. Мы сейчас с вами будем молиться. И в темнице происходит то же самое. Но мне нравится, друзья, Иосиф. Иосиф мне нравится, знаете чем? Я немножко забегу вперед. Вы видите, я мало читаю Писание, потому что это проповедь. Но возьмите, прочитайте его жизнь. И вы увидите, мне нравится, друзья, что Иосиф правильно осознал все те этапы и все то, что с ним случилось. Он это все правильно воспринял. Его жизнь, друзья, не стала жизнью разочарования, не стала жизнью ропота. Он прошел через низины, друзья, но в конечном итоге он достиг той цели или той точки, на которой хочет его видеть Господь. Знаете, откуда я это знаю? Помните, когда умер его отец? Братья его были в большом страхе. Они перепугались. Что они перепугались? Власть у Иосифа осталась. Поклоняться-то мы поклонялись. Но он же все помнит. Помнит Иосиф или не помнит? Помнит. Иосиф все помнил. Но вот обратите внимание, друзья, на состояние духовное братьев и на состояние духовное Иосифа. Знаете, почему братья так рассудили про Иосифа? Знаете почему? Потому что если бы они были на месте Иосифа, то они бы, а Иосиф был бы на их месте, то они бы так поступили с Иосифом. Но Иосиф, друзья, это не братья. Это хороший пример увидеть того, как призвание Божье, оно не только ведет нас на правильную точку, но оно что-то изменяет внутри нас и переменяет, потому что судить так об Иосифе у братьев было право. Они очень долго жили без Иосифа, почти 30 лет. Они не видели перемен, они видели только Иосифа, такого, знаете, извините, может кто-то меня осудит, но я думаю, он таким был в этой полосатой разноцветной одежде, таким, знаете, гордым, таким, знаете, в себе уверенным. И они не видели того, что происходило с ним в доме Потифара и в темнице, и в конечном итоге, что душа Иосифа была переплавлена в Божьем огне. И это был уже другой Иосиф, не тот, которого вы знали. И тот Иосиф, с которым Бог работает, он никогда мстит за себя, что не будет, друзья. Можно было бы, но вы видите, эта тема очень, очень обширная, потому что каждая одежда, или каждое призвание, или каждый этап на достижении нашего призвания, он достоин отдельного внимания. Обратите

Обратите на это внимание. Я верю, что то, что Бог описал вот здесь за Иосифа, оно касается всех нас. Мы все будем в одежде такого Божьего благоволения, потому что мы младенцы. И нам надо, как младенцам, часто говорить: ты мой, ты самый лучший, я тебя избрал. Ты для меня удел мой, я за тебя пострадал, я кровь за тебя пролил. Ты младенец, и ты чувствуешь эту Божью заботу и Божью охрану в этой разноцветной одежде. А потом Бог снимает с тебя одежду и посылает тебя служить. И служить надо не себе, а кому? А другим людям. Быть рабом, научиться быть рабом. Одеть эту одежду и вжиться в ней. И сделать это все правильно и честно. И Бог обязательно тебя в процессе испытает в праведности и в чистоте. Проверить тебя, насколько ты любишь Его. Насколько праведность и чистота драгоценна для тебя. И вследствие этого испытания ты попадешь в тюрьму. И с тебя снимут очередную одежду, к которой ты привык. И в тюрьме, друзья, можно было обратить ваше внимание и на тюрьму. Потому что в тюрьме, именно в тюрьме, открылся дар Иосифа. Которым он, вследствие которого он из этой тюрьмы и что? И вышел. Именно в тюрьме он открылся. Не написано, что в доме Потифара он предсказывал будущее. Не написано. Была в него какая-то мудрость? Была. Но нигде не написано, чтобы он мог толковать сны. А способность толковать сны была открыта только тогда, когда он был в темнице. И я не буду, друзья, говорить, что это точно так. Но для меня почему-то оно складывается как 1+1. Выстрадав это все, пройдя это правильно, он получает некоторое дарование от Бога, которое позволяет ему выскочить из этой темницы. И последняя одежда, конечно, когда ее уже принесли. Я не знаю, понимал Иосиф или не понимал, когда ему принесли эту одежду, что это одежда, в которой, которая исполняет пророчество. Это одежда, в которой он примет поклонение от своих братьев. Я когда-то проповедовал и делал большое ударение не так на одежду, как на перстень фараона. Хотя перстень это была часть одежды. И обратите внимание, просмотрите, например, притчу о блудном сыне. И посмотрите, как папа переодел сына в конечном итоге, и что он дал ему на палец. И вы увидите параллель с тем, что было у Иосифа, и с тем, что Христос говорит. Потому что Библия – это цельная книга. Да? И перстень – это было нечто особенное. Знаете почему? Потому что, когда он выходил в одежде, люди смотрели на него, какой-то важный сановник, кто-то из фараонового приближения, кто-то важный. Но если попадался простолюдин, может быть, бы он и поклонился Иосифу. Но если попадался другой сановник, то он навряд ли поклонился бы Иосифу. Но когда Иосиф бы показал свой перстень, то не было ни одного сановника, который бы не начал трепетать и бояться Иосифа. И чтобы, друзья, попасть на это положение, а это положение правильного сосуда. Поймите меня правильно, я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Неважно, какой сосуд ты сегодня в Церкви Божьей, абсолютно неважно. Или ты сосуд высокий для высокого употребления, или ты сосуд низкий для низкого употребления, абсолютно неважно. Любой из сосудов Господних, это есть человек, пред которым будет трепетать мир. Потому что на нас его помазание, у каждого из вас его кольцо призвания и власти. И мы, друзья, отделены для особого высокого служения пред Богом. Не забываем это. Не забываем, что мы сосуды дома Господнего. Друзья, я хотел бы совершить одну молитву и получить ваше согласие. Согласны ли вы помолиться, чтобы все сосуды были на своем месте? Согласны? Мы не знаем, какой будет процесс. Может, кого-то из вас Бог к Потифару отправит, кого-то в темницу. Вы же не обижайтесь, если мы кого-то разденем, как братья, да, воспринимайте нас как сосуды Божьи, но пускай божественный процесс пойдет, потому что церковь, которая находится, друзья, абсолютно не важно, сколько членов церкви, поверьте мне правильно, сколько членов церкви, не важно, важно, чтобы каждый член был на своем месте, и церковь 50 членов может сделать намного больше, чем церковь в 1000 членов, если там, где 50, каждый на своем месте. Аминь. Давайте за это помолимся.

Боже, как прекрасен мир, как много в нем таких затерянных углов, где природа отражает Бога, где стихи читаются без слов, где невольно учишься молиться, где душой настолько с нею слит, что уходят образы и лица, связанные с горечью обид, где стремишься к полному покою, где привольно дышится в тиши, словно кто-то светлой рукою прикоснулся к тайникам души. И она раскрылась чистой песней о добре, о счастье и о том, что вернется жизнь еще чудесней, не сейчас, так все-таки потом.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом в ряду.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Бинет еще перед завтраком побывал в винограднике. «Что вы скажете на это, господин Амстронг?» — начал Зол беседу. «Это ваше счастье, предвидение или судьба, что стоило вам приехать, как ферма сама приплыла к вам в руки. Не всегда такое бывает». На тонких губах Бинета играла улыбка. Он на шаг приблизился к Золу и сказал поучительным тоном: «Я выдам вам одну тайну, господин Бантум». Бинет доверительно взял Зола за локоть. «Я не хотел бы, чтобы Иосиф это слышал, но по мне можете называть это счастьем. Я слышал однажды, как кто-то сказал отцу: «Нет ничего, что не досталось бы Амстронгу, если он этого захочет». Ха, так что можете это называть удачей, счастьем или как хотите». Зола Бантума передернула. Ему как-то не понравилось это замечание, как и сама самоуверенная ухмылка на лице Бинета. «Ну, — почесал он затылок, — такого никогда нельзя было сказать про Бантумам. Нам приходилось долго планировать, потом заботиться, тяжело работать и бороться со многими препятствиями. И то еще нам редко доставалось то, что мы хотели. Я всегда думал, христианин соизмеряется с планом Божьим, а не надеется на счастье». Открылась дверь, и в комнату вошел Иосиф. Бинет немного растерянно откашлялся. «Не поймите меня превратно, господин Бантум», — сказал он извиняющимся голосом. «Я не сказал, что называю это счастьем. Надо просто выбрать правильную тактику». «Почему отец сегодня с утра говорит о тактике? Что он рассказывает Золу?» Иосиф уже не раз за последнее время слышал от отца это выражение. Ему стало не по себе при этом. «Отец, ты, конечно, поедешь со мной в церковь», — спросил он. «Ты когда-нибудь встречал такое, чтобы я в воскресенье не был в церкви?» «Нет, отец, никогда». Иосиф мыл руки. «Я приглашен на обед к дяде Тимоти. Ты тоже пойдешь со мной, правда?» «К Тимоти Стокс?» Бинет уставился на Иосифа. «Я же не приглашен». «Они же не знают, что ты приехал, отец. Они бы тебя обязательно тоже пригласили». Бинет откашлялся. «Мы об этом по дороге поговорим». «Зол?»
1: «Да, Кэти.
0: Мы уже, наверное, несколько лет не были в церкви».
1: «Несколько лет?»
0: «Да, уже давно».
1: «Почему?»
0: «Да я только подумала».
1: «О чем ты подумала?»
0: «Я считаю, как-то нехорошо, что Иосиф каждое воскресенье ездит в церковь, а мы остаемся дома».
1: «Почему нехорошо? Я так не считаю».
0: «Да, я тоже, Зол, но у меня постоянно складывается впечатление, что мы живем неправильно. Может, нам снова начать по воскресеньям ездить в церковь? Но если бы все посещающие церковь были такими искренними, как Иосиф, то я, может быть, стал бы снова ее посещать. Но сколько тех, кто не такие. И я считаю нас по меньшей мере настолько христианами, как большинство из них».
1: «Может быть, Зол. Но, может быть, мы все же разок съездим в церковь вместе с Иосифом. Как ты считаешь?»
0: Зол Бантум стоял у открытой двери кухни и смотрел сад, простирающийся за домом. Прошло уже много времени с их последнего участия в богослужении. После смерти Джерри они очень редко ходили в церковь. Однажды проповедник, совсем не желая этого, сказал что-то, что Зол принял свой адрес, и после этого он просто больше не хотел посещать богослужение. Это был один единственный раз, что Зол упрямо стоял на своем. Он настоятельно заявил: «Нет, Кэти, туда я больше не пойду». И на этом осталось, хотя он после много раз убеждался, что это решение им было принято с излишней поспешностью, на основании лишь одной ситуации. «Стоит тебе лишь посмотреть на отца Иосифа», — сказал он после некоторого молчания. «Но ведь тебе знакомы и другие люди, такие как Иосиф», — спросила Кэти.
1: «Да», — согласился Зол, — «но они очень редкие».
0: По дороге в церковь Бинет почти ничего не говорил, и о приглашении Стоксов он тоже ничего не говорил. Он только спросил Иосифа, какой текст разбирали в воскресной школе, и стал перечитывать его.
1: Он никогда не ходил в церковь, не подготовившись. Тогда это был бы не Бенет Амстронг. Он весь погрузился в изучение текста, пока они не остановились перед церковью. Каждый решил, что Бенет отправится на обед к своим ближайшим родственникам, и никто его не пригласил, хотя многие сердечно пожимали ему руку. Таким образом, он все же оказался за столом, где он больше никогда не хотел сидеть, рядом с Тимоти Стоксом, братом своей жены. После того, как был подан суп, тетя Зара обратилась к нему и сказала со всей сердечностью: «Бенет, я думаю, что увлечение твоего сына тебя радует». «Ты говоришь, радует?» — выдохнул Бенет. «У нас здесь все считают их любовь лучшей из всех за последнее время. Иосиф как раз вовремя вернулся обратно. Не то победителем, может быть, был бы кто-нибудь другой». «Победителем? Ха!» Бенет уронил свою вилку в тарелку. «Здесь были многие юноши, которые пытались найти путь к Долорес Бейс». «Вот как!» — произнес Бенет ледяным голосом. «Тогда я желал бы, чтобы один из них этот путь нашел». За столом установилась напряженная тишина. Тетя Зара видела, как Иосиф изменился в лице. Всем стало неловко. Дядя Тимоти судорожно искал какую-нибудь новую тему для разговора и в конце концов стал говорить о содержании скота. Обед заканчивали, обмениваясь незначительными фразами. Сразу после этого Бенет решил, что он воспользуется одноколкой, чтобы нанести визит Ирне и Лою. «Я вернусь вовремя, чтобы поехать на вечернее собрание». Взгляд его упал на Иосифа. «Меня здесь не будет, когда ты вернешься, отец», — спокойно сказал тот. «И где это ты будешь?» — резко спросил Бенет. «У меня сегодня свидание с Долорес». Бенет в ярости закусил губу. Спокойствие и невозмутимость сына на миг заставили его онеметь. «Скажи мне, пожалуйста, отец», — уверенно продолжал Иосиф, — «за что ты так не любишь Долорес Бейс?» «Я никогда не говорил, что я ее не люблю», — жестко ответил Бенет. «Почему же ты тогда против наших встреч, отец? Я хочу знать, почему». «Я тебе уже однажды говорил, я хочу, чтобы ты себе нашел девушку на Западе». «Но почему, отец?» «У меня есть на то основание, а этого достаточно. Я вижу, ты не собираешься меня слушаться. Тогда тебе придется, значит, испытывать последствия. Был бы ты помоложе, я бы тебя выпорол, а так получишь иначе по заслугам». «Ну, я пошел». Бенет сделал несколько шагов, потом еще раз обернулся и сказал: «Ты просто слишком глуп, чтобы понять, что твой отец тебе желает только хорошее. Однажды ты об этом пожалеешь, но будет поздно. Если бы у тебя было хоть немного ума, ты знал бы, что деньги играют решающую роль в жизни, и тогда ты прислушался бы к моему совету». «Подожди немного», — крикнул Иосиф. Он быстрыми шагами приблизился к отцу и взял его за руку. «Пожалуйста, пойми меня. Я люблю Долорес. Это у меня серьезно. Поверь мне, отец. Я своей любви не стыжусь, и самая богатая невеста Запада не сможет меня переубедить. Я не хочу жениться на девушке ради денег, а только по любви». «Так», — Бенет презрительно засмеялся, — «ты тут выступил с замечательной речью, очень хорошо, но одно я хочу тебе сказать: если ты поступишь не по моим планам, ты для меня больше не существуешь». Иосиф смотрел вслед своему отцу, уезжавшему на одноколке Зола Бантума, на которой он, собственно, хотел сегодня ехать за Долорес. Вот так все и вышло наружу. Все члены семьи Стокс имели возможность в окно увидеть и услышать, как Бенет Амстронг-младший воспитывал своего сына и ставил его на место. Иосиф, как побитый, вошел во двор. Ему нужно было сейчас немного побыть с собой наедине. Он просто не мог никому смотреть в глаза, даже своему брату Фредди. «Господи, если у меня будет когда-нибудь сын, то научи меня любить его. Мой отец меня ненавидит. Я всегда это чувствовал. Но почему? Почему в его сердце столько злобы?» Он стоял у лестницы заднего двора, прислонившись спиной к стволу яблони. Вдруг чья-то рука коснулась его локтя. «Что случилось, Иосиф?» Голос Фредди звучал участливо и заботливо. «Ничего радостного», — ответил Иосиф подавленно. «Может, лучше не говорить об этом?» «Ты сам, наверное, все понял. Ты же слышал, что отец сказал, когда мы сидели за столом». Иосиф не мог смотреть на своего брата. «Кажется, у твоего отца что-то против Долорес?» «Я этого не могу понять, Фредди. Все, что он мне сказал, так это то, что у Долорес Бейс нет денег».
0: В глазах Фредди появилось удивление. «Нет денег?»
1: «Да, он хочет, чтобы я нашел себе богатую невесту».
0: Иосиф обернулся и посмотрел своему брату в глаза.
1: «Почему?»
0: «Этот вопрос я тоже себе задаю. Деньги и только деньги. Больше я из него ничего вытянуть не мог. Только вокруг этого вращаются все его мысли. Этой же меркой он меряет семью Бейс. Но я не могу исполнить волю отца. Фредди, я много об этом молился».
1: Иосиф ходил вперед туда и обратно. «Никто не может во всем быть уверен, но я знаю, Долорес и я принадлежим друг другу. Сам Бог мне это сказал».
0: «Тогда я не стал бы об этом больше беспокоиться», — посоветовал через некоторое время Фредди.
1: «Да не это же меня волнует. Но как бы ты себя чувствовал, будучи в моей шкуре?»
0: «Не знаю».
1: «Конечно, ты не можешь себе представить. Никто не знает, что я пережил, потому что я никогда об этом не говорил. Если бы не было матери, я бы уже в детстве себе не раз пожелал лучше умереть, чем жить».
0: «Но Иосиф!»
1: «Это правда, Фредди. Но теперь это в основном позади».
0: «Как ты это понимаешь?»
1: «Давай об этом в другой раз поговорим. Теперь у меня даже нет возможности поехать с Долорес в церковь. Я тебе охотно займу свою коляску, только...»
0: «Нет, я так не хочу. Разве ты не поедешь?»
1: «Если честно сказать, Фредди, то меня это как раз не прельщает. Но, тем не менее, большое тебе спасибо.
0: Тогда я тебя возле Бейса высажу».
1: «Хорошая идея. Только как я потом домой попаду?»
0: «Пешком? Подумай только, как поздно это будет».
1: Оба помолчали. Иосиф почувствовал себя слабым и беспомощным.
0: «Скоро ты будешь совершеннолетним, Иосиф», — подбодрил его Фредди.
1: Иосиф улыбнулся.
0: «Я знаю.
1: И что потом?»
0: «Пойду работать.
1: Я думал, мы могли бы вместе поступить в колледж».
0: Иосиф посмотрел на Фредди с грустью и сказал, иронически сморщив губы:
1: «И вместе пойти в ад?»
0: «Что ты такое говоришь, Иосиф?»
1: «Отец всегда говорит, учеба в университете — это путевка в ад».
0: «Почему в ад?»
1: «Не знаю», — ответил Иосиф так громко, как от него это непривычно было слышать. Лицо его стало задумчивым.
0: «Бог один знает», — продолжил он. «Если мне представится возможность учиться дальше, я ею воспользуюсь. И еще одно очень важное дело мне хочется исполнить, если смогу».
1: «Какое это дело?»
0: «Одно хочу тебе сказать, ты можешь быть благодарен Богу, что у тебя есть отец, который тебя понимает. Только, пожалуйста, Фредди, не говори ни с кем о моих отношениях с отцом».
1: «Нет, я это тебе обещаю. А Долорес об этом знает?»
0: «Нет, еще не знает. Это меня и беспокоит».
1: Иосиф стоял, руки погрузив глубоко в карманы. «Я еще никогда ни с одним человеком об этом не говорил. Но, Долорес, я просто обязан об этом сказать, хотя я этого и боюсь».
0: На лице Фредди появилось выражение удивления. Он как будто не совсем верил Иосифу.
1: «Может, в университете я встречу ту настоящую и единственную?»
0: «Ты что, шутишь, Фредди?»
1: «Да нет, не шучу. Почему? Как можно узнать, которая из них та желанная, если не познакомиться со многими девушками?»
0: «Со многими девушками?»
1: «Ну, ясно. После этих нескольких свиданий, что у меня были, я не уверен в себе. Может, тебе на следующее воскресенье назначить свидание с Лилиан, а я попробую счастье с Долорес, а?»
0: «Фредди!» Лицо Иосифа стало землисто-серым. Взгляд его блуждал, голос дрожал. Он словно был сбит с толку.
1: «Ты это всерьез?» «Да, всерьез. Я еще недостаточно взрослый, наверное, чтобы по-настоящему с девушками дружить. А ты, я думаю, тоже. Попробуй поступить по совету отца. Потом подожди, что он на это скажет?»
0: У Иосифа выступил холодный пот. Чего Фредди, собственно, хочет? Может, он просто завидует?
1: Иосиф был обезоружен. Неужели это возможно, чтобы Фредди, его любимый брат Фредди Стокс, попытался отбить у него Долорес?
0: «Я не ревнив», — сказал Фредди, вертя и ломая веточку в руках. «Я просто ищу выход для тебя».
1: «Выход?» Отец тоже искал выход для него. Казалось, черная туча снова закрыла его горизонт. Дано ли ему в жизни когда-нибудь пережить неомраченную радость и счастье? Иосиф серьезно и решительно смотрел на своего двоюродного брата.
0: «Я пошел», — сказал он.
1: «К Бейс?»
0: «Да, я хочу сегодня обязательно увидеть Долорес».
1: Долорес подняла удивленный взгляд. Она сидела под яблоней и читала.
0: «Добрый день, Иосиф!» — радостной улыбкой встретила она его. «Сколько времени уже?»
1: «Я иду от Стоксов. У меня нет часов, поэтому я не могу тебе сказать».
0: «Ты пришел пешком?»
1: «Да, Долорес. Мой отец приехал, и он хотел съездить к Ирнилою. Боюсь, он не скоро вернется».
0: «Я видела его сегодня в церкви».
1: Иосиф расстегнул пиджак.
0: «Он приехал, чтобы помочь в уборке винограда, а вообще он хочет снова себе купить здесь ферму. Моя семья, наверное, опять сюда приедет».
1: «Сюда переедет? Иосиф, как хорошо!» Лицо ее засияло, красота ее глаз словно пронзила его сердце.
0: «Долорес», — произнес он своим глубоким грудным голосом, — «может, присядем на качелю?»
1: «Охотно».
0: «Таким образом, у меня сегодня, к сожалению, нет транспорта, чтобы с тобой поехать в церковь.
1: Очень жаль».
0: «А ничего страшного», — сказала Долорес, все еще улыбаясь. «Мы можем сегодня вечером с моими родителями в одной подводе поехать, если ты с этим согласен».
1: «Конечно, согласен. Только как же тогда Георг и Альберт попадут в церковь?»
0: «Они сегодня вечером так или иначе не собирались ехать, Иосиф. Альберт уже весь день чувствовал себя нехорошо, а Георг хотел остаться с ним. Так что, видишь, все уладилось».
1: «А ты не огорчилась?»
0: «Из-за этого я не стану портить себе вечер. Мои родители не будут против, я в этом уверена. Они любят с тобой беседовать, особенно отец».
1: «Я, конечно, рад, Долорес», — сказал Иосиф. «Я бы хотел, чтобы мой отец был того же мнения».
0: «О чем?» — она вопросительно посмотрела на него. «О, как ей только рассказать об этом!»
1: «О моих посещениях, о моих приездах к вам», — произнес он, запинаясь.
0: «Ты думаешь?» — Долорес испытующе посмотрела ему в глаза. «Ты хочешь сказать, что он против нашей дружбы?»
1: «Долорес!» Ему так хотелось взять ее за руку. «У моего отца свои собственные представления о дружбе», — сказал он наконец и перевел свой взгляд с ее рук. Он крепко сжал руками обручни качели.
0: «Мой отец хочет, чтобы я дружил с девушкой с Запада».
1: «И кто эта девушка? У тебя, значит, есть девушка на Западе, которую твой отец...»
0: «Нет, нет, никакой девушки у меня нет, поверь мне, Долорес. У меня еще никогда не было девушки, прежде чем я сюда приехал.
1: Это только желание моего отца. Я не знаю, почему он хочет, чтобы я искал себе девушку на Западе».
0: Долорес теперь соскочила и сверкающими глазами смотрела на него.
1: «Значит, он решил, что я тебя не стою?» Щеки ее покрылись густым румянцем, ее глаза выражали смесь из злости, разочарования, обиды и боли, причем последнего было больше.
0: «Долорес, мне очень больно тебе об этом говорить!» Иосиф тоже покраснел.
1: «Мне было бы легче, если бы меня кто-то побил, но я должен был тебе об этом рассказать. Мой отец всегда все, что я делал, критиковал. Ему все не нравилось. Я не могу ему угодить, как бы ни старался.
0: Мама совсем другая. Она радуется нашей дружбе. Я ей все в письме о тебе рассказывал».
1: «Но насколько у отца это серьезно, Иосиф?»
0: Голос Иосифа звучал хрипло и неуверенно.
1: «Ты на самом деле это хочешь знать?» «Конечно, хочу знать», — отвечала она. «Ты должен мне это сказать». «Значит ли это, что твое отношение ко мне изменится в зависимости от того, что скажет отец?» «Да. А что твой отец сказал? Мне интересно». «Я хочу быть с тобой до конца честным, Долорес». Иосиф колебался. Во рту у него стало сухо, и ему трудно было говорить. Он не мог рассказывать и при этом смотреть в ее лицо. Он смотрел в сторону. «Мой отец сказал...» Слезы выступили у него на глазах, что он обязательно будет действовать против. «Если он так сказал, то у него должна быть на это причина». «Единственная причина, которую он мне назвал, настолько незначительна», — быстро проговорил Иосиф. «Он, собственно, ничего против тебя не имеет, Долорес. Он же тебя почти не знает». «Тогда в чем дело?» «Причина слишком мизерная, чтобы ее вообще называть». «Скажи мне!» «Он хочет, чтобы я дружил с зажиточной девушкой». «С богатой, значит?» «Больше я от него ничего не слышал». Иосиф передернул плечами. «Я часто не могу понять отца». Несколько минут они стояли, каждый погруженный в свои мысли, не замечая ничего вокруг. «Если теперь твое отношение ко мне изменится, я не могу тебе ни в чем упрекнуть». «Конечно, что-то изменилось», — сказала Долорес, сжимая руки. «А ты как бы на это реагировал?» «Я не стал бы из-за этого плохо о тебе думать», — тихо произнес Иосиф. «Ничего не может изменить мое отношение к тебе». «Ничто?» — воскликнула она и удивленно посмотрела на него. «Ничто и никто». Долорес опустила глаза. Ее ресницы, казалось, касались щек. «Я думала, у тебя серьезные чувства», и слезы выступили у нее на глазах. «Бог свидетель, что у меня серьезные чувства, Долорес. В мыслях и делах отца я не виноват, и тут я ничего не могу изменить. Но одного он не может — выбрать для меня ту, которую я любил. Я выбрал тебя уже тогда, когда мы отсюда уезжали», — сказал он с нежностью в голосе. «Я всегда думал, что ты самая красивая девушка из всех, что мне знакомы». Что он тут говорит? Собственные слова удивляли его, но они согревали его грустное сердце. «Отец может попытаться разрушить нашу дружбу, но ему никогда не удастся отнять у меня мою любовь к тебе, если только ты не изменишь своего отношения ко мне». «Долорес!» — позвала мать с веранды. «Вам уже пора ехать, если не хотите опоздать». «Мама!» — отозвалась Долорес, направившись к ней. «Мы с Иосифом сегодня с вами поедем».
2: «Почему?»
1: «Его отцу нужна коляска. Я тебе потом объясню».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Материнское сердце, кто может понять? Мчится поезд по рельсам стальным. Я все дальше от дома, свобода, мать, родные, друзья позади. Впереди только синий небосвода. Наконец-то одна, буду жить, как хочу, буду радость черпать полной горстью. И однажды к родным домой я приду знаменитой и важною гостей. Впереди города, запах пыльных дорог не пугает меня, не страшит. Неизведанный путь мечты огонек, как вино мое сердце пьянит. Я сама все смогу, я сумею пройти, я не буду искать подаяний, и друзей в этом мире смогу я найти, обрести и богатство, и знания, а колеса стучат, бьется сердце им в такт, за окном перемен череда, то поля, то леса, то какой-то чудак написал на снегу имена. Ну а там, позади, за туманами грез, не вставая с колен, ее мать вся в слезах. О, помилуй, помилуй, Христос! Слышит боль эту Бог в небесах. Материнской молитвы слова над землей, словно ветер любви простираются. Но поезд все мчится, за грешников бой на коленях всегда начинается. Я сумею, смогу. Вдруг удар, и вагон накренился над рельсом стальным. Только миг, и состав уже под мостом. Невозможно остаться живым. Все в огне и дыму. Ну а мать все стоит, к небу подняты руки ее. О, помилуй, Христос, молитва летит. –

да прославится имя Твое. Материнское сердце, кто может понять, боль не высказать просто словами, и тревогу за дочь уже не унять, она делит ее с небесами. О, помилуй, Христос! И среди рева сирен вдруг биение жизни раздалось, сердце билось одно, лишь одно среди всех. По молитве живой дочь осталась и вернулась домой в покаянии своем, рядом с матерью став на колени, обещала Иисусу быть верной во всем, жизнь доверив Ему без сомнений. Материнское сердце, кто может понять? Есть молитвы, что слышит Бог сразу, так молиться умеет только лишь мать, неотступно, не сдавшись ни разу. День за днем, год за годом молитвы летят, наполняя небесные чаши. Перед Богом за нас в проломе стоят на коленях матери наши, на коленях за нас. Но мы все грешим, выбирая дороги земные, возвратиться к Иисусу Христу не спешим, расточая богатства святые, попирая любовь, материнскую боль, отвергаем заботу и нежность, так горды и довольны порою собой, забывая, что суд — неизбежность. И за все нам придется ответить сполна. Все, что выбрали, то и получим. Только вдруг перед нами молитвы стена. На коленях стоит неизменно она, мать, что верой спасение детям получит. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Аминь.

Блажен бодрствующий. Откровение 16:15. «Я каждый день умираю», — писал апостол. Такова была жизнь первых христиан. Куда бы они ни шли, они рисковали жизнью. В наше время мы не подвергаемся столь страшным преследованиям. Но случись подобное, Бог по великой милости Своей дал бы нам мужество все это вынести. Испытания, выпадающие ныне на долю христиан, на первый взгляд не столь страшные, представляют даже большую угрозу, чем годину преследований. Мы терпим насмешки мира, но это пустяки. Куда хуже его лесть, кратчевые слова, угодничество, лицемерие. Опасность состоит в том, что мы можем разбогатеть, возгордиться и, приняв правила игры этого пагубного мира, утратить веру. Но если не богатство представляет для нас угрозу, то заботы века сего ничуть не лучше. Если не разорвет нас на части рыкающий лев, нас может задушить в объятиях медведь. Кто из них порешит нас, дьяволу все равно, была бы уничтожена наша любовь ко Христу и уверенность в Нем. Боюсь, что у Церкви Христа больше причин потерять свою целостность в этот мягкий бархатный период, чем в прежние, более жестокие времена. Мы должны бодрствовать и войдем по нерастревоженной, сонной земле и склонны позволить убаюкать себя на погибель, если наша вера во Христе недейственна, а любовь к Нему не горит ярким пламенем. Многие, уверовавшие в эти дни свободного вероисповедания, в будущем окажутся плевелами, а не пшеницей, лицемерами с масками благочестия, а не истинно возрожденными детьми живого Бога. Христианин, не думай, что настало время, когда бдительность либо святое усердие уже не столь необходимы. Напротив, они нужнее, чем когда-либо. Пусть Вечный Дух проявит тебе всемогущество свое, чтобы ты вправе был сказать, как в бархатные дни, так и в более жестокие. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Римлянам 8:37.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как-то во время проповеди Христа одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Об этом повествует евангелист Лука в 11 главе, стихи 27 и 28. А от евангелиста Матфея мы узнаем, что в это время, в этой толпе, слушающей его, была Матерь Иисуса и его братья. Так что, по всей вероятности, увидев Матерь Иисуса, стоящей там, женщина эта поэтому и восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Другими словами, как счастлива и благословенна мать, которая родила этого человека, как чудно было бы иметь такого сына. Вы заметили, в восклицаниях этой женщины слышно эхо того, что говорила Мария, когда ангел Господень заявил ей, что она родит сына, и что рождаемое ею святое и наречется Сыном Божьим, что за это ее будут ублажать все роды. Это как раз и делала эта женщина. Она ублажала Матерь Иисуса, говоря, как благословенна и как счастлива она, что имела честь родить такого сына. И вы заметили, что, отвечая этой женщине, Христос не отрицает и не подтверждает сказанного ею, но говорит он: «Есть блаженство, которое выше блаженства родственной связи, блаженство, доступное всем». То есть блаженство духовных взаимоотношений с Иисусом Христом. И такие взаимоотношения с Иисусом возможны послушанием Слову Его. Некровное родство с Иисусом является самым важным, но отношение человека к Его Слову – блаженны соблюдающие Слово Его. И вот в серии наших бесед на тему «Семи изречений нашего Господа на кресте» сегодня мы сосредоточим наше внимание на третьем слове, которое было сказано Иисусом во время его распятия. Слова эти были обращены к его матери и к его любимому ученику Иоанну. Об этом мы читаем в 19 главе Евангелия от Иоанна, и звучит это место так. «Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жено, сей сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с того времени ученик сей взял ее к себе». Во время распятия Спасителя ближе всех остальных стояла у креста его матерь. Может ли кто из нас представить хотя бы крошечную долю того, что переживала Мария, видя своего сына умирающим в таких страшных агониях? Притом, смерть эта сопровождалась не только невыносимыми страданиями физическими, но и самым большим позором. Ведь распятие было уделом только самых больших преступников. Можете ли вы войти в положение матери, стоящей в беспомощности у креста, смотря как умирает тот, которого она родила? Это она, Мария, та, которая держала его у своей груди, когда он был младенцем. Первая, поцеловавшая его, первая, кормившая его. Это она научила его делать первые шаги, сказать первые слова, и она первой над ним молилась. Она его вырастила и воспитала. А теперь, стоя близ него и видя его умирающим страшной медленной смертью, она не может даже дать ему хотя бы глоток воды или отереть его окровавленное чело и ланиты. Вообразите себе, как сердце ее обливалось кровью, видя, как гвозди терзали его руки и ноги, руки, которые всегда благословляли, и ноги, которые вели его на миссию милосердия и любви. Здесь, у Голгофского креста, вонзился в душу матери Иисуса тот меч, о котором 30 с лишним лет до этого дня пророчествовал старец Симеон. Вы помните это пророческое изречение Симеона, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм на посвящение Господу, и как, взяв ребенка на руки, старец Симеон сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Да, здесь у Голгофского креста, видя страдания своего сына, этот меч прошел сквозь душу Марии. Но этот меч имел и другое действие, другое значение. Он вонзался в душу матери Господа еще раньше, да, в течение уже долгого времени. Не могла она знать полного значения пророческого слова, сказанного старцем Симеоном, когда впервые услышала его. Потому она и сокрыла, то есть сохранила все эти слова в сердце своем. И вот, находясь в самых тяжелых и невыносимых страданиях, Иисус обращается к ней. Вдруг из запекшихся уст своего сына Мария слышит это третье его изречение со креста. «Жено, се сын твой», а Иоанну он говорит «се матерь твоя». И вот, возлюбленные, чтобы мы смогли понять и другой аспект и действие меча, о котором пророчествовал Симеон, этого оружия, которое должно было пройти душу матери Иисуса, нам необходимо проследить все те места в Евангелии, в которых упомянута Мария. В них мы увидим и обнаружим глубже значение этого оружия и его действие в ее душе. Помимо повествования о рождении Иисуса, в Евангелии упомянуто четыре других события, в которых мы встречаем Иисуса и его матерь вместе. Первый раз в Иерусалиме, в храме, когда Иисус был 12-летним отроком. Второй раз в Кане Галилейской, на браке. Третий раз это было тогда, когда Иисус проповедовал, и женщина та воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя, питавшие», о котором я уже упомянул в начале проповеди. А четвертый и последний раз это было здесь, у Голгофского креста. Если мы тщательно проследим все эти четыре места в Евангелии, то думаю, что перед нами раскроется вот этот другой аспект действия оружия, которое должно было пройти душу матери, а именно разрыв уз кровного родства. В них мы увидим, как удар за ударом меч разрушает родственный союз между Иисусом и его матерью. Первый раз это произошло, когда после трехдневных поисков Иисуса, найдя его в храме, беседующим с учителями, Мария говорит ему «чадо». В подлиннике это слово передает смысл близости, родства. Другими словами, «чадо чрева моего, собственное мое». «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». И послушайте, как отвечает ей Иисус. Следует отметить, что это первые слова, сказанные нашим Спасителем, то есть первые записанные Его слова на страницах Евангелия. Так что здесь мы впервые слышим Его голос, говорит 12-летний отрок Иисус. Он отвечает своей возмущенной матери. Слушайте, что он говорит. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вы заметили? «Отцу моему». Что он хотел этим сказать? Этим он дал ясно понять, что его отец Бог, а не Иосиф. Тут слышен упрек и его матери, и его приемному отцу. В первую очередь, мои обязанности к моему Отцу Небесному. И ничто, даже моя родная мать, не должна стать преградой в послушании моему Небесному Отцу. Итак, первый раз он дает Иосифу и матери своей знать о своем особом взаимоотношении с Богом. И сразу же после этого события сказано, и матерь его сохранила все слова сии в сердце своем. Ведь это был ее сын, плоть от ее плоти, и вдруг в 12-летнем возрасте он заявляет ей, что он сроднен с Богом, и что Бог его отец, и он должен в первую очередь подчиняться ему, Богу. Да, первая родственная связь порвана, первый разрыв, первое отчуждение. Меч нанес свой первый удар. Второй раз мы встречаемся с Иисусом и матерью его в Кане Галилейской на брачном пире. Случилось, что вино кончилось, и как его не доставало, то мать Иисуса говорит ему: «Нет вина у них». И здесь Иисус ей отвечает: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Так вот, как нам понять эти слова, то есть ответ Иисуса своей матери: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Одно ясно, дорогие друзья, как бы мы ни старались смягчить эти слова, в них слышен определенный упрек. Это ясно. «Между тобой и мной нет ничего общего в том, о чем ты сейчас просишь. Ты требуешь от меня того, что я не могу сделать. Ты не учла назначенного мне часа». В этой просьбе Марии была скрыта какая-то цель с ее стороны, которую Христос сразу обнаружил, и потому Он ее упрекает. Правда, позже Он сделал то, что она просила, но только после того, как Мария приняла его упрек и отказалась от своей тайной мечты. И о чем же она мечтала? Что побудило ее просить? Сказав Иисусу, что нет вина, она надеялась на то, что каким-нибудь чудотворным действием с его стороны он явит свою славу и открыто провозгласит, кем он является на самом деле, то есть, что он всеми ожидаемый Мессия. Иисус сразу понял смысл этой просьбы и дает прямой отпор этому искушению, добавляя эти слова: «Мой час еще не настал». Вы заметили, как часто Христос употребляет это выражение «мой час»? 8 раз мы встречаем его на страницах Евангелия от Иоанна. И о каком это часе говорит он? О том часе, дорогие мои, когда он будет прославлен не через чудо, а через смерть свою. Матери хотелось, чтобы он прославил себя, сотворив явное для всех чудо, и благодаря этому был бы провозглашен Мессией и Спасителем мира. Но Христос говорит: «Мой час еще не настал, чтобы я был прославлен. Это возможно только моей смертью». Например, когда к нему привели ищущих его эллинов, помните, как ответил им Иисус? Он сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иначе говоря, пока еще я ничего не могу сделать для них, но час мой приближается, он совсем близок. «Тогда я, как пшеничное зерно, паду в землю и умру. Только так смогу я принести плод, который прославит моего Отца». Он иносказательно говорил о предстоящей ему заместительной смерти. Это и был тот час, для которого он пришел на эту землю. Так что просьба матери, чтобы он прославил себя не смертью, а совершением чуда, и таким образом обошел свой час, была искушением, от которого Христос должен категорически отказаться. Помните, Петр, когда Христос говорил ему о необходимости страданий и смерти, пытался тоже удержать его, чтобы он не шел этим путем? Как Петр, так и Мария в этот момент думала не о том, что Божье, но о том, что человеческое. И здесь следует отметить слово «жено», с которым Иисус обращается к своей матери. Он не называет Марию матерью, а, как и у креста, говорит «жено». «Жено» — это церковно-славянское слово, означающее «женщина». Обращение это мы не должны воспринимать как нечто непочтительное. В те времена такое обращение было общепринятым и почтительным. И тем не менее, невольно напрашивается вопрос, почему Христос так обращается к своей матери? Почему он не сказал «матерь»? Ни здесь, ни у креста. Ведь этим Христос обращает ее внимание на то, что матерь его не должна рассчитывать на особые права и привилегии по причине родственной связи. Эта связь уже не берется во внимание. Мария имеет дело уже не с сыном по плоти, но с сыном Божьим. Ее родственная связь с Иисусом не обеспечивает ей какого-то преимущества. Она должна прийти к Богу не иначе, чем через заслуги Иисуса Христа. Итак, вторично мы видим удар меча, второй разрыв родственной связи. Время нам позволяет только кратко упомянуть третий случай удара меча. Об этом сказано в 31 стихе 3 главы Евангелия от Марка. Произошел этот случай в один очень напряженный для Иисуса день. Он был сильно утомлен. Народ окружал его весь день, и невозможно было даже хлеба поесть. И здесь мы читаем такие слова. «И пришли матерь его и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Вокруг него сидел народ. И сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Видите, побуждаемые любовью и сочувствием к нему, они хотели выручить Иисуса, избавить его от толпящегося вокруг народа. Но был он в том, что принадлежало его отцу, и поэтому их добрые намерения оказались ничем иным, как преградой в исполнении воли своего небесного отца. Услышав, что родные ищут его, что ответил им Иисус? «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И здесь Христос во всеуслышание напомнил своей матери и братьям, что взаимоотношения с Ним не зависят ни от родства, ни от чего-либо другого, кроме как от подчинения воле Божией. Есть родство, которое несравнимо с родством по плоти. Это возможность быть соединенным с Богом в Духе. И это родство доступно всем. Оно вечное. И сейчас мы подходим к четвертому и последнему разу, когда в Евангелии встречаем Иисуса Христа и Матерь Его вместе. Это у Голгофского креста. Именно тогда и настал Его час – час, в который Он должен был быть прославлен через свои страдания и смерть. Это был час, для которого Он пришел на эту греховную землю. Здесь мы слышим последние слова Спасителя, обращенные к Его матери. Вы заметили, что на этот раз она, Матерь Его, не произнесла ни слова. Слышим только слова распятого «Жено, се сын твой», а ученику своему Иоанну Он говорит «Се матерь твоя». В тот роковой момент не было бы для материнского сердца большего утешения, чем если бы Мария услышала из уст умирающего сына слово «мать». О, как сладко звучало бы слово «матерь»! Но нет, он говорит «жено». И здесь мы видим удивительное смирение Марии. Она безмолвно покоряется этому беспощадному удару меча. Но действие меча продолжается. Это еще не конец. Он должен проникнуть до самой глубины души Марии. Послушайте, что говорит ей умирающий Спаситель. Он говорит ей, «Жено, теперь вместо меня у тебя будет другой сын. Не я, а Иоанн». А Иоанну Христос говорит, «Отныне она будет матерью твоей». Вот теперь мечом нанесен последний удар. Произошел полный разрыв родственного союза. Да, как апостол Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти, а если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, Матерь Иисуса должна также быть лишена каких-либо особых привилегий, и она должна, как весь род человеческий, прийти к Богу не иначе, как только посредством заслуг Иисуса Христа. Ибо кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Да, несмотря на то, что ей, Деве Марии, была оказана наивысшая честь, когда-либо проявленная к человеку, родив Христа, дать Сыну Божию человеческое тело, тем не менее она не имела доступа к Богу иным образом, отличающимся от других людей. Как все они, так и Мария должна была принять спасение через смерть Иисуса и быть оправданной не делами, не личными достоинствами, не родством по плоти, а только верой в Господа Иисуса Христа. И что она приняла Иисуса как своего Спасителя и сроднилась с Ним через Его пролитую кровь, мы видим из того, что она вместе с остальными, уверовавшими в Него, ожидает в горнице обещанного от Отца Духа Святого. Не без значения и то, что это последний раз, когда Дева Мария упомянута на страницах Священного Писания. Она молится. Да, она находится среди 120 верующих, ожидающих обетования Духа. В чудный час, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, Матерь Иисуса Христа была одной из тех, которые приняли дар Отца. С этого момента, хотя она и знала Христа по плоти когда-то, она уже больше Его так не знала. Мария познала Его иначе, так как раньше она не могла знать Его, даже нося Его в своем теле. Помните, оглашая ей, что она станет матерью Иисуса, ангел сказал ей тогда: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Теперь, в день Пятидесятницы, после того, как рожденный ею 30 с лишним лет тому назад сын совершил дело искупления, Дух Святой снисходит и на нее, так же, как на всех остальных, собравшихся в горнице. И тот же самый Дух, который образовал в чреве ее тело Иисуса, теперь родил того же Иисуса в ее сердце, но уже не временно, а навеки. И чтобы она могла иметь его, своего сына, всегда, как своего личного спасителя и Господа, вечно пребывающего в ней, все естественные связи должны были быть разорваны, чтобы было по благодати и только по благодати, а не по каким-либо другим заслугам. Заслуга нашего спасения, дорогие мои, одна и только одна – искупительная жертва Иисуса Христа». Обратите внимание, дорогие друзья, что в Библии нигде не сказано, чтобы к матери нашего Спасителя мы относились с пренебрежением. Ибо ни о ком другом человеке не сказано, что он блажен, только о Марии. Она сама говорит: «Ибо отныне будут ублажать меня все народы». И не мудрено, она воистину была блаженной, как никакой другой человек во всей истории. Ведь она родила Спасителя мира. Она наделила человеческим телом Сына Божия. Но ублажая ее, Священное Писание в то же время нигде не говорит нам о том, чтобы обращаться к Марии как к посреднице между нами и Богом. Дорогие друзья, никогда не забудем, что между Богом и человеком есть один и только один посредник, который мог совершить искупление для рода человеческого, и это никто иной, как тот, которого родила Дева Мария. Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, говорит Слово Божие. Слава и благодарение Ему. Только его жертва могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Поэтому он, Иисус Христос, однажды явился для уничтожения греха жертвою своею. Никаких других жертв или посредников не нужно. Христос совершил это раз и навсегда. Потому, как Слово Божие говорит, и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. О, дорогие мои, какого чудного Спасителя мы имеем, какого чудного посредника! Он один может представить нас Богу святыми и непорочными, полностью оправданными пред Ним. Является ли Он твоим Спасителем, мой дорогой друг? Если нет, то приди к Нему сейчас. Он сам сказал, что приходящего ко Мне не изгоню вон.

Желание чудес было одним из признаков болезненного состояния человеческого ума в земные дни Иисуса Христа. Люди отказывались от твердой пищи и жаждали только чудес. Не проявляя интереса к благой вести, они настойчиво требовали чудес, которые Иисус не всегда считал нужным являть. В наше время многие тоже хотят увидеть знамения и чудеса, иначе не поверят. Иные говорят себе: «Я должен пережить душевную драму, чтобы поверить». А что, если это не произойдет? Что вероятнее всего? Неужто изберешь дорогу в ад, злобствуя на Бога лишь потому, что Он отнесся к тебе иначе? Иной скажет: «Если бы я увидел вещий сон или испытал непредвиденное потрясение, тогда бы поверил». Вам, негодным, смертным, представляется, что Богу можно диктовать условия. Вы же нищие у Его ворот, просящие милостыни, и тем не менее хотите указать Ему, как ее следует подать? Думаете, Он пойдет на это? Мой Учитель щедр душой, но в нем царское сердце. Он отвергает всякий диктат и действует по собственному усмотрению. А коль так, дорогой слушатель, чему тебе знамения и чудеса? Разве само Евангелие не знамение и чудо? Разве не чудо и чудес, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб? Нет сомнений в том, что драгоценные слова «жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром», а также торжественное обетование «приходящего ко мне не изгоню вон» лучше, нежели знамения и чудеса. Правдивому Спасителю надобно верить. Он — сама истина. К чему тебе доказательство правдивости того, кто не может солгать? Даже дьявол признал его Божьим Сыном. Неужто не доверишься Ему?

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

маршрут к другу. Давлю педаль, уже совсем темнеет. Сегодня я свободна ото всех. Стекло узором медленно потеет. Я сделаю погромче пятый трек. Под ритмом музыки, под рев движка и ветра, пронзая сумерки, спешу навстречу с ним. Пока он здесь, пока не там, не где-то, пока он близко, нам побыть одним. Звонит мобильник, убавляю скорость. Подруга собирается прийти, но для меня звонок такой не новость. Не добежит, задержится в пути. Она спешит ко мне уже годами. Я понимаю, суета, дела. Уже не жду, не маюсь вечерами. Я в одиночестве изюминку нашла. Одна удачно, планов нет на вечер. Друзья забыли в горы пригласить. Никто не назначает важной встречи. А дети к бабушке поехали гостить. Приду к нему и сяду в его кресло. Не буду дома гладить, убирать, не буду жарить и лепить из теста, уроки делать, что-то зашивать. Неужто я сегодня не в упряжке? Гоняю мысли, светофор, обгон, а на сиденье важные бумажки. Пусть подождут, сегодня главный он. К нему, еще совсем немного. Уже вот поворот, ручник и дом. Он ждет меня и встретит у порога. Мы, наконец, побудем с ним вдвоем. Он все дела отложит, знаю точно. Не будет слишком занят или спать. И днем, и ночью, без звонка. И срочно готов меня в объятия принять. Вот лестница, пролеты и перила. Сейчас спокойно выдохну. Сейчас. Этаж за этажом, и вот квартира. За этой дверью не тревожьте нас. У нас с ним здесь отдельная планета. Он здесь живет. Но у меня есть ключ. Сейчас, сейчас я буду им согрета. Лишь только на колени заберусь. Как малое дитя, свернусь в клубочек, прижмусь к нему и буду им дышать. Как хорошо, что есть наш уголочек, где я могу ему всю душу изливать. Когда я с ним, весь внешний мир сгорает, теряют смысл проблемы и дела. Вхожу, снимаю обувь, сердце тает. Я крепко-накрепко замки все заперла. Парфюм его. Он здесь, он где-то рядом. Здесь пахнет святостью, величием, чистотой. А в воздухе защита и ограда висит, как купол над моею головой. Пришла к тебе, скажу и разрыдаюсь. Все выскажу и прокричу всю боль, и упаду, и шепотом покаюсь, и снова стану новой и другой. Я спрячусь в нем, уткнусь в плечо с любовью, и не один решу я с ним вопрос. Зажмурившись, реву. Своею кровью купил мне эту встречу мой Христос. В квартире маленькой своей сижу без света.
но свет из глаз Его струится в дух. У нас с Ним здесь отдельная планета. Бог самый лучший, самый верный друг».

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к римлянам, глава 9. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над теми, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Иосии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Послание к римлянам,
10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли, не искавшие меня, я открылся, не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Послание к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились.
Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность? Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

черного труда, простейшего, скромнейшего служения, бояться, что кому-то руку дал, помог кому-то в трудном положении, стакан воды кому-то протянул, подушку взбил, поправил одеяло, плечом к плечу усталому прильнул. Великое всегда творится в малом. Не всем дано за кафедрой стоять, провозглашая Божьи глаголы, и тысячной толпе благовещать, окончив курсы богословской школы. Гораздо больше тех, кому дано на побегушках быть у престарелых, есть хлеб простой, пить скромное вино, быть незаметным членом церкви тела. Пусть к колоску ложится колосок, пусть за зерном зерно ложится в землю, пусть еле внятным будет голосок, которому один Спаситель внемлет. Без шума, показухи и фанфар твори свое во имя Бога тело. Пусть невелик твой заурядный дар, и применение его не смело. Не жди сиюминутного плода, посев и жатва не одновременны. Другой пожнет, и это не беда, лишь было б семя в качестве отменным. А то, что труд порой предельно прост, и сам ты скромно светишь, скромно греешь, пожалуй,

Надейтесь на Него во всякое время. Псалом 61:9. Доверие Богу наших повседневных дел в такой же степени необходимо.

Адама, как и доверие Ему нашей жизни духовной. Лишь научившись сверять Ему каждодневные нужды, мы не станем, подобно миру, заботиться о завтрашнем дне. Но в то же время мы не должны быть пассивными. Этим мы только покажем, что доверяемся не Богу, а дьяволу, отцу всякой праздности. Нам не следует полагаться на случай, являя глупость или опрометчивость, а довериться живому Богу, Богу организованности и порядка. Поступая разумно и честно, давайте всецело и просто полагаться на Господа во всякое время нашей жизни. Позволю себе несколько мыслей о доверии Богу в каждодневной жизни. Доверившись Ему, у тебя не будет повода жалеть о том, что ты разбогател неправедными путями. Служи Ему по правде, а в случае неуспеха на совести твоей, по крайней мере, не будет греха. Доверившись Богу, ты избавишься от противоречивости. Доверяющийся ветру плывет в одном направлении сегодня, а завтра в другом. А доверившийся Господу подобен пароходу. Неподвластный ветру, он рассекает волны, оставляя за собой прямой серебристый след к заветной гавани. Будь человеком твердых духовных принципов, не приспосабливаясь к нравам и повальным увлечениям мира. Иди твердым шагом тропою истины, показывая, что уверенность, данная тебе Богом, обладает неодолимой силой. Таким образом, ты избавишься от удручающих забот, а также неприятных волнений, а в сердце твоем воцарится исходящий от Господа мир. Как сладостно плыть по течению провидения! Самый благословенный образ жизни — это жизнь в полной зависимости от Бога, Хранителя Завета. У нас нет забот, ибо Он печется о нас. У нас нет неприятностей, ибо бремя наше возложено на Него».

Духовные размышления на каждый день. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем, и не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом в ряду.

Момент творения. Ископаемые термиты. Необычная находка. Самый древний термитник позволяет многое узнать не только о самих термитах, но и об их социальной жизни. Считается, что этот термитник – современник динозавров. Он был обнаружен в ископаемом дереве в национальном парке Биг Бенд в Техасе. Палеонтолог, осматривавший древесину, заметил в ней зернистые частицы и подумал, что это яйца насекомых. Но потом другие ученые тщательно рассмотрели эти частицы в микроскоп и выяснили, что они имеют шестиугольную форму. Ученые поняли, что перед ними экскременты термитов, поскольку только их испражнения имеют такую необычную форму. У современных термитов точно такие же экскременты. После этой находки стало ясно, откуда взялись отверстия в ископаемых деревьях. Ходы термитов в этих деревьях ничем не отличались от современных. Термитник располагался в центре дерева, а экскременты были расположены по его периметру. Нынешние термиты поступают точно так же. Таким образом, они заделывают щели в термитнике, чтобы не было сквозняков. Иными словами, со времен динозавров не изменились ни конструкция термитника, ни поведение насекомых. Ископаемый термитник – наглядное свидетельство против теории эволюции и в пользу библейской истины о том, что все живые существа были созданы по роду их. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

В молодые годы мы часто болели. Случалось и такое, что дом был на замке, а вся семья в больнице. В первые 5 лет брачной жизни мы пробыли в общей сложности целый год в больнице. На этот раз я лежал с воспалением легких, притом уже не в первый раз. Мне так хотелось побыть на крещении, которое проводила соседняя церковь возле дома наших членов в 10 километрах в лесу, что я отпросился на воскресенье домой. Приезжаем на место крещения. Смотрю, речка перегорожена временной стеной из досок. И обычно мелкая в этом месте, она превратилась в глубокую, примерно на метр. Вода в нее стекала из родников и потому была очень холодной. Народ уже собрался и пел. 21 человек ожидали, когда им преподадут крещение. Подошел ко мне Григорий Абрамович Гам и говорит: «Яша, будешь со мной крестить?» «Но как? У меня воспаление легких. Больше некому. Ты должен». Я умолк и помолился тому, кто еще никогда не оставлял меня в беде. «Господи, если бы это была честь, я отказался бы, но теперь это для меня смертная жертва, и отказаться я не могу. У меня не было с собой специальной одежды, и я вошел в воду как есть, в серых брюках и белой рубашке. Едва мы окрестили первых 3 человек, у меня от дрожи зуб на зуб не попадал. При 4-м потеплело, а при 5-м и следующих мне было жарко, как будто я стоял в горячей воде, и лишь крестив последнего, мне стало прохладно. При совершении крещения я полагал, что стал жертвой, но на деле же мои легкие во время крещения полностью исцелились. С тех пор у меня ни разу не болели легкие. Говорят, что чудес больше не бывает, ну а для меня Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». В одно время я работал слесарем в совхозном гараже, и ко мне часто подходил главный зоотехник, всегда задавая один и тот же вопрос. «Ну как, Яша, веришь?» «Верую». И уходил дальше. Спустя довольно много дней он снова подошел ко мне и говорит: «Ну как, Яша, все еще веришь?» «Верую». «Недолго осталось, и ты перестанешь верить. В наш просвещенный век в Бога не веруют». «Почему?» — спросил я. «А вот, посмотри на меня. Вот я бывший пастор церкви. Да, я венчал, крестил, хоронил. Меня за веру 3 раза проводили через солдатский строй. Избивали. Я даже был под расстрелом. Но понял и вразумился. Получил образование, и вот сегодня посмотри на меня». Он имел в виду, что он главный зоотехник большого совхоза, раскинувшегося 30 километров. И тут я дал ему ответ, который получил от Святого Духа: «Вы, товарищ главный зоотехник, козел». Когда я произнес эти слова, его лицо побагровело, глаза стали вылупленными. Рабочие, которые стояли вокруг нас, ожидали, что теперь будет. Но я продолжал говорить, что мне было сказано Святым Духом. «Вы будете поставлены Богом на левую сторону. Это место для козлов. Бог вам поручил святейшее служение – быть пастором церкви, пасти народ Божий, а вы совершили грех. Вы побоялись открыть или признать этот грех. И этот грех рос, пока вы не столкнули всю паству в пропасть, в погибель. Вы будете отвечать не только за свою душу, вы будете отвечать за всю эту общину. Вы будете стоять на левой стороне, что по народным поверьям означает быть приговоренным к смерти». По его щекам побежали слезы. Он повернулся и молча ушел. С тех пор он ни разу не показывался мне на глаза. Стоящие вокруг нас рабочие молчали. Ни один не сказал ни слова, а я вернулся к своей работе. Когда я назвал главного зоотехника козлом, то, разумеется, воспользовался властью, которую Господь дал мне. Здесь не бралось в расчет, что он главный зоотехник, а я рабочий.
В данном случае я пользовался властью как член церкви, который Бог дал исполнить служение посольства на земле, а он стоял как изменник небесной отчизны, подвязавшийся на поприще Иуды. Назвав его козлом, я имел в виду то, что сказано в 25 главе Евангелия от Матфея, с 31 по 46 стихи. Через несколько лет, когда я был уже в Германии, главного зоотехника осудили как уголовника на несколько лет тюремного заключения. А я по-прежнему верую в моего дорогого Господа Иисуса Христа. В 1973 году мы были на совещании Совета Церквей в Москве. Проходило служение в многоэтажном доме на квартире у верующих. Правда, не все еще собрались, так как страна огромная. Из-за транспортных трудностей служители пребывали в разное время. Еще не все успели приехать, как вдруг слышу сигнал милицейской машины. Удары кулаками в дверь квартиры. В таких случаях они врываются с цыганским шумом. Бояться ведь некого. Нас только 20 человек, и притом мирные люди. Их вдвое больше, и все хорошо вооружены. Нас вывели на улицу, распределили по машинам, которые именовались в народе черными воронами, и повезли нас по Москве, словно усланной снежной слякотью. По прибытии на место нас распределили по одному-два человека по разным кабинетам. Меня завели, если я не ошибаюсь, со старцем Павловым с Кавказа в большой кабинет. В углу за столом сидел майор, как он представился, но одетый в гражданскую одежду. У нас была сумка, полная денег, которые предназначались семьям, чьи кормильцы отбывали срок за веру. Помощь оказывалась всем одинаково, в зависимости от состава семьи. Эту сумку милиционеры поставили в середине комнаты. У старца отобрали маленькую Библию в кожаном переплете с замком. «Вы знаете, перед кем стоите?» — спросил майор Михайлов. «Перед кем?» — спросил я. «Я офицер Советского государства». Затем настала наша очередь, и я спросил. «А вы знаете, перед кем сидите?» «Перед кем?» «Мы посольство неба на земле и несем служение в вашей стране. А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Это будем мы». Старцу он приказал молчать уже в самом начале. Говорить о церковных делах я наотрез отказался. Тогда у нас началась беседа об учении Священного Писания. Его интересовало буквально все. После долгой беседы о законе Божьем он спросил: «Скажите, а у нас есть правосудие в стране?» «Конечно, нет. Правосудие только у Бога». «Докажите. Ваш основной закон хорош, потому вы его и выставляете перед лицом всего мира, а толкование к нему для народа. Закон гарантирует свободу слова и совести, печати и демонстраций. Но в жизни это только для коммунистов. Скажите, а Бог прощает убийство? Если человек примиряется с Богом, то да. И это вы называете правосудием? Ну да. Тогда докажите. Пожалуйста. Человек сел в автобус и проехал Зайцем, не заплатив 5 копеек за проезд. Что вы с ним сделаете? Оштрафуем на 2 рубля». «Во сколько раз штраф, то есть мера наказания, превышает меру вины?» «200 копеек разделить на 5, получается 40». «Да, 40 раз. За 5-копеечную вину вы наказываете в 40 раз больше. И это правосудие?» «Да, конечно». «Ну, а человек убил человека, и даже не одного. Что вы сделаете с убийцей?» «Приговорим к высшей мере наказания, к расстрелу». «И это правосудие?» — спросил я. «Да, это правосудие», — ответил он. «А какое в этом случае соотношение между виной и наказанием?» «Как?» — спросил он. «За безбилетный проезд вы наказываете в 40 раз выше ущерба, а за убийство у вас не получается даже 1 к 1. И это правосудие?»
А ведь мать осталась без сына, жена без мужа, дети без отца и так далее. Чем ужаснее преступление, тем мягче вы наказываете преступников. А что вы сделаете с такими братьями, как Сталин и Гитлер, загубившими миллионы? Как земное правосудие покарает их? Но что делать? На то и пришел Сын Божий на землю и пострадал, как Агнец Божий, и пролил свою божественную кровь, чтобы каждый верующий в Него оправдался. Даже убийцы. Например, один из распятых с Ним разбойников. Бог один имеет правосудие. Он сумеет всех достойно наказать на одном суде. Это только вопрос времени. Он один и может оправдать по своему изволению во Христе Иисусе. Майор встал и пошел нам навстречу, неся назад только что отобранную Библию. Как хотел бы я ее почитать, но где ее достать? Она очень дорогая, сказал я. Я заплачу. Речь не о деньгах. Мы даром получили, даром и даем. Книга дорогая, она не должна где-то лежать. А Павлов шепчет: подари ему, подари. Это Библия для вас. Мы вам дарим ее. Он, словно олень, отпрыгнул к своему столу, положил Библию в ящик письменного стола и закрыл на замок. Затем кивнул на сумку и, не проверив ее, сказал: «Можете забрать». На прощание майор протянул мне руку и прочувственно сказал: «Яков Давидович, умоляю вас, молитесь за меня». В этот момент стукнула дверью вошедшая сотрудница. Я подумал, что ослышался, и переспросил: «Как не молиться?» «Нет-нет», — сказал он, — «я умоляю вас, молитесь за меня». И мы расстались. Лет 8 я молился за него, пока дух меня не успокоил, что молитва достигла цели. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Матфея 16 глава. Советский поэт Владимир Маяковский когда-то сказал: «Моя милиция меня бережет». Слова поэта я могу подтвердить и случаями из моей жизни. Часто, когда я приезжал домой и ставил машину в гараж, чувствовал, что кто-то сверху на меня смотрит. Там у нас лежало сено на зиму для коровы. Посмотрю, ничего вроде и не видно. Другой раз приезжаю и слышу запах папирос. Иногда ночью встаем, а перед домом маячат три человека в одинаковой одежде. Иногда они подходили под самые окна, не стесняясь и даже громко разговаривая. Еще можно было понять, если бы жили мы в городе или хотя бы в деревне, но одиноко стоящий хутор, да еще и в ночное время. Но вот наступил день, когда мы получили разрешение на выезд в Германию. Обычно что-нибудь продавалось, чтобы набрать денег для выезда. Кое-что раздавали нуждающимся. В доме добирались до каждого закоулка. Распахнул я двери, которые открывались только для загрузки сена, и ахнул от удивления. В сене увидел твердо высиженных три сиденья, рядом тарелку, полную окурков, и большую кучу пустых бутылок из-под алкоголя. Сразу все стало ясно. У них был свой ключ, несли там дежурство, держа под контролем каждый наш шаг. Прошли годы. Мы прилетели в Кишинев. Генриха Флорика и меня поместили в правительственную гостиницу и, как нам сказали, в номер Брежнева. Ночью я проснулся от разговоров под окном, отодвинул занавеску, а там три автоматчика о чем-то беседуют. Утром я спросил у дежурной: «Что это за люди под окном?» «Это охрана для важных персон, таких как вы. Что, может быть, запретить им, чтобы не мешали спать?» «Нет-нет, пусть говорят». «Интересно, с каких пор мы стали и надолго ли останемся важными лицами в этом мире?» Однажды ко мне пришла маленькая девушка с женихом-богатырем и просила их обвенчать. Подумав, я предложил им пригласить для венчания другого служителя, Андрея Яковлевича Левина. Это был очень опытный и всеми любимый служитель.
Молодые люди переглянулись и, ничего не сказав, ушли. Лет через 20 я узнал, что до меня они уже были у него, а он их послал ко мне. А я, ничего не ведая, опять отослал их к нему. Но я радовался, что поступил по духу, ибо он был благословением для многих и для меня тоже. После этого, и именно для этой пары, я вез на моей машине, которую получил в дар от отца из Канады, различные сладости и продукты на место бракосочетания в Ангаже. Это примерно 35-40 километров от моего тогдашнего жилья. Доехав до места, где начиналась автомагистраль, я услышал голос пастыря: «Будь осторожен, на тебя готовится покушение». Я встрепенулся и сказал: «Господи, я знаю Твой голос, и мне нечего бояться. Если Ты предупреждаешь, то Ты и сохранишь». При въезде на автомагистраль, растопырив руки, стояли три человека. Я показал поворот направо, выжал сцепление, но скорость оставил включенной. И как только впереди никого не оказалось, отпустил сцепление, нажав на газ. Машина рванула с места, а один из рыцарей ударил по машине свинчаткой, от зубьев которой на машине остались длинные борозды. Я хранил полное спокойствие, поскольку Бог меня предупредил, чтобы помочь мне и сохранить меня. Отвез на место груз и стал возвращаться через лес к главной магистрали. Когда выехал из леса, снова услышал: «Смотри налево, видишь вдали машина. Они попытаются тебя погубить». «Спасибо, Господи!» Я выехал на главную дорогу. Огромная военная машина обогнала меня. Кого-то подобрала у перекрестка в кузов машины, что было запрещено законом, и поехала дальше. На этом месте я их обошел. Мне хотелось дать газ и оторваться, но моя машина, как только я давал газ, начинала дергаться. Мне от них не уйти. Мысль одна. Что делать? Мне надо быть среди других. При свидетелях они не решатся. Но кругом тревожная пустота. Грузовик рванул, обогнал меня и резко тормознул, встав поперек дороги. Расчет был ясен. Они хотели, чтобы я в них врезался. Но я круто повернул налево и, о чудо, проскочил. Слава Богу! В этот день было 3 попытки покушения, и все безуспешно. Прошло лет 20. Мы с Генрихом едем по той самой дороге в Латвии, останавливаемся на том же месте, где виден лес, откуда я, выезжая, слышал предупреждение. Говорю Генриху: «Помнишь, я рассказывала тебе о покушении? Это то самое место». «Да что ты?» – удивился он. И тут вернулся наш латышский директор и говорит: «Мэр сказал, если хотите, можете здесь строить ваш центр». Пришел и наш черед удивляться великим делам Господним. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36.

Любовь, я пустословить не привыкла, но повторяю вновь и вновь. Пусть онемеет мой язык, коль в сердце не живет любовь. Пусть дан пророчество мне дар, и тайн познания имею. Пусть вера есть, но я лишь пар, когда любви я не имею. Пусть все имение раздам, а плоть отдам на все сожжения. Все это будет просто хлам, и без любви в том нет значения. Но не о чувствах Божий Дух в Святом Писании гласит, и не о силе, что из двух одно творение происходит. Любовь — не новая мораль, не в добродетели вершина, не в совершенстве идеал. Любовь — не чувство, Божье имя. Любовь для нас с небес сошла и в смертном теле пребывала. Приют земной в яслях нашла и в мире роскоши не знала. Не знала отдыха и сна, на помощь к страждущим спешила. Все это делала она лишь потому, что так любила. Любила так, как здесь никто, как ни трудись, любить не может. Любить ничтожных ни за что, любить святой любовью Божией. Любить до крестных смертных мук, до страшных ужасов распятия, когда пронзены кисти рук, а из толпы.

толпы летять проклятия. Любить не внешне, не в словах, не на показ, не лицемерно. Любить погрязших во грехах всечасно, искренно, безмерно. Не всем дано любовь вместить, она не свойственна надменным. Любовь велит врагам простить и покоряется смиренным. Любовь не ищет своего, она в бесчинстве не гордится, не унижает никого, не раздражается, не злится, не превозносится она, неправда чужда ей и зависть, но милосердствует всегда и в истине находит радость, все переносит, и всему она по-детски свято верит. И только верующему в дом очи откроют двери. Не осуждает никого, ее терпение долго длится. Любовь надеется всегда и никогда не прекратится. Любовь как компас на пути к воротам райского чертога. Но чтобы нам туда войти, всегда любить должны мы Бога. Любить всем сердцем и душой, всем разумением и силой. Любовью чистой и большой. Любить так, как любовь любит. Аминь.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как мы уже сказали раньше, тема радиопередач этой недели – Божье богатство. В прошлой радиобеседе мы сказали, что одним из отличительных аспектов Бога, каким мы знаем Его по Библии, есть богатство. Бог богат. Бедность – это не Его атрибут. Он щедр и не ограничен в своих благах. Он – Бог богатства. И Его благодать, и Его любовь, и способ Его обеспечения характеризуются словом «богатый». Знакомя окружающих нас людей с Богом, будем представлять Его Богом богатства, то есть тем, кем Он на самом деле есть. В нашей вчерашней беседе мы установили некоторые факты. Во-первых, мы можем понять Божье богатство только через Божье откровение. Но сперва мы должны видеть глубину нашей нужды. Только после этого мы можем получить откровение Божьего богатства. Второе. Это откровение происходит из Божьего Слова через Святого Духа. Телесный ум, даже самый образованный, не может получить его. Третье. Целью богатства есть Божья слава. В конечном итоге слава Божья – это цель всего того, что делает для нас Бог. В связи с обещанием восстановления и богатства, которое Бог дал Израилю через пророка Иеремию, мы рассмотрели в заключительный стих этой главы, то есть 33 главы. Книга пророка Иеремии, 33 глава, 9 стих, раскрывает цель, ради которой Бог обещает богатство. Читаю. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему». Итак, мы видим, что Божье богатство – ниспосланное на его народ, приносит славу его имени перед очами других народов. Они будут всегда изумлены, потрясены, они будут в страхе, будут дрожать при виде богатства, которое Бог дает своему народу с определенной целью. Сегодня я намерен объяснить дословно, что такое богатство. Очень важным есть то, чтобы мы правильно понимали значение этого слова. Есть слова в данной области, которые близки по значению и которые нам знакомы, но, тем не менее, их значение не одно и то же. Я желаю теперь предложить вам перечень этих слов, и после этого покажу, с каким словом наилучше ассоциируется понятие богатства в данном случае. Вот эти слова. Они близки в некотором аспекте друг к другу, но, тем не менее, различны. Богатство и богатство. Процветание. Благосостояние. Процветать. Изобиловать. Изобилие. Давайте сперва возьмем слова «богатство» и «богатство». Эти слова обозначают большое количество денег и других материальных ценностей. Они определенно говорят о том, что человек имеет множество денег, обладает большим имением и так дальше. Следующая пара слов «процветание» и «благосостояние» не обязательно имеет значение слова «богатство», особенно если вы находитесь в пункте коренного значения этого слова, употребляемого в Священном Писании. Главное значение этой пары слов есть успех. Это слово употреблено, например, в третьем послании Иоанна,
втором стихе. Читаю. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Успевать, преуспевать, значит завершать все то, что мы делаем успешно. Есть в Слове Божьем интересный пример. В первой главе послания к римлянам апостол Павел пишет христианам в городе Риме, что он молится, чтобы Бог даровал ему успешное путешествие волей Божьей в Рим. А в книге Деяний апостолов, 27 и 28 главе, мы находим описание этого путешествия апостола Павла в Рим. Интересно увидеть, каким успешным оно было. Апостол Павел не путешествовал первым классом. Он ехал как арестант в цепях. Они пережили по дороге ужасный шторм, который длился 2 недели без остановки. Они были выброшены на остров. И когда апостол Павел на этом острове собирал дрова, чтобы поддержать огонь, змея обвилась вокруг его руки, но сверхъестественной силой Божьей он был огражден от смертоносного укуса. А после всего этого этот остров, то есть остров Мальта, был объят величайшим движением Святого Духа. И в конечном итоге апостол Павел прибыл в Рим. У него было успешное путешествие, но он не путешествовал первым классом. Его путешествие было успешно потому, что была достигнута Божья цель, которая была гораздо выше, чем все человеческие цели. Итак, когда мы думаем об успехе, особенно читая Библию, не будем думать о владении несметными земными сокровищами, а об успешном завершении того дела, над которым мы трудимся. И последним нашим словом есть слово «изобилие». Это слово не обязательно должно означать громаднейшие суммы денег или других материальных ценностей. Изобилие в основном значит, что у вас есть всего вдоволь для себя и кое-что для других. Обилие всегда вяжется с мыслью, что у нас есть достаточно для себя и для других людей. Позвольте мне привести небольшой простой пример из обыденной жизни. Допустим, женщина идет делать покупки в громадный продовольственный магазин. Чтобы купить все, что ей нужно израсходовать $20. Но у нее есть только $15. Мы говорим, что эта женщина делает покупки из недостаточности. А теперь давайте изменим ситуацию. Ей нужно израсходовать $20, и она их с собой имеет. В данном случае мы говорим, что женщина покупает из достатка. Но давайте еще раз изменим ситуацию. Женщине нужно купить продовольственных продуктов на $20, а у нее в кармане $25. Как назовем мы этот случай? Просто. Женщина покупает от изобилия. Она приобретает все, что ей нужно, и у нее еще немного остается. Это и есть обилие или изобилие. Для того, чтобы понять значение слова, мы часто пользуемся словом, которое есть его противоположностью. Таким словом, для слова изобилие есть слово «скудость». Теперь нам ясно, что, говоря «изобилие», мы понимаем нечто, которое не обязательно должно значить колоссальные суммы денег или несчетные имущества, но нечто противоположное бедноте, нищете и недостатку. Как пример изобилия нам может послужить Иисус Христос. Иисус Христос в своем земном служении представлял обилие. Многие люди этого не видят. Они называют Иисуса бедным. Но в подлинном смысле он не был бедным. У него было обилие. У него не было больших запасов денег или материальных ценностей, но у него было обилие всего необходимого. Это верно, что на земле у него не было места, где склонить свою голову, но у него было обилие всего. Он был зависимым от других, чтобы получить место для ночлега, но он всегда имел
такое место для ночлега. Он был в состоянии накормить 10 тысяч человек, мужчин, детей и жен, 5 хлебами и 2 рыбками. Это отнюдь не бедность. Всякий, кто сделал бы нечто подобное, не мог бы называться бедным. В другой раз, когда вопрос коснулся необходимости уплатить подать, вместо того, чтобы послать Петра в банк, Иисус Христос послал его с удочкой к Галилейскому морю, сказав ему открыть рот первой пойманной им рыбе и извлечь оттуда монету. Это отнюдь не ортодоксальный, не обыкновенный метод добычи денег для уплаты подати. Но у Христа не было нужды и в этой области. А ведь это и есть обилие, изобилие. У Христа не было богатства в смысле миллионов долларов, но достаток был во всем. И Иисус Христос довольно замечательно, посылая своих учеников, говорит: «Даром получили, даром давайте». Он не посылал их приобрести что-либо, а раздать. Это и есть основа изобилия. Практическим выражением изобилия есть раздача. В конце своего служения Иисус Христос спрашивает своих учеников, возвратившихся с евангельского поля. Евангелие от Луки, 22 глава, 35 стих. Читаю. «И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Это и есть изобилие». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Но вы – народ избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. На нашей планете проживает великое множество людей. И несмотря на такое огромное количество жителей, жизнь на Земле не уподобилась хаосу и беспорядку. Напротив, она протекает в определенном порядке и полной гармонии со всеми законами, которые установил великий Творец Вселенной. Если посмотреть на географическую карту мира, то можно увидеть, что вся площадь Земли, пригодная для проживания людей, разумно разделена на части, называемые странами. За каждой страной закреплен народ, проживающий на ее территории и находящийся под защитой этого государства. Стихийно ли это произошло, или в этом проявляется порядок, установленный Богом, и Его забота о людях? С уверенностью можно сказать, что по причине греха люди многого не замечают в своей жизни, и зачастую самое важное для большинства остается тайной. Если бы люди захотели искать Бога так, как ищут драгоценный камень, сокрытый в глубинах земли, тогда бы они непременно заметили Божье присутствие и Его участие в их жизни. Тогда многое, сокрытое от них ранее, сделалось бы явным, и их взору открылась бы невидимая для остальных, но реально существующая великая страна, которая не обозначена человеческой рукой ни на одной карте мира. Это Царство Божие, имеющее свои границы, и народ, живущий по законам этого царства и находящийся под защитой Царя всех царей. Что же это за особенный народ? Это великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков. Откровение 7:9. Отобранное Богом в Его Царство. Это не те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Откровение 7, 14-15. Этот особенный род людей, избранный Богом для служения Ему и для Его славы, очень ценен в глазах Господа и является Его достоянием, уделом, собственностью. Великий Царь наделяет свой народ особенными атрибутами и полномочиями, которыми не могут владеть люди, живущие вне Божьего Царства. Божий народ от малого до великого облачен в одежды Божьей святости и назван царственным священством, так как имеет власть от Бога господствовать над грехом и жить победоносно свято. Вся жизнь этого удивительного народа посвящена Богу и направлена на Его прославление. Апостол Павел сравнивает Божий народ со светилами, которые сияют среди темноты строптивого и развращенного рода. Господь желает проявлять через свой народ, чтобы люди, живущие во мраке греха, смогли увидеть Его величие, славу, милость и любовь. Да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Псалом 144. Божий народ предназначен Богом творить добрые дела во славу Его. Это не только способность, но и потребность Божьего человека. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Желание все делать во славу Господа изливается из очищенного сердца Божьего человека, жаждущего каждой своей частичкой угодить своему Спасителю. Избранный Богом народ имеет величайшие привилегии постоянно пребывать в живительных лучах Божьего света, соприкасаться с Его премудростью и неисследимым разумом, благоговеть пред Его величием и славой, погружаться в поток Божьей милости и любви. Божьи люди
не перестают восхищаться своим Спасителем, и ликование их сердец сливается с чудным хором небожителей, воспевающих хвалу великому Богу. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем, да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Псалом 149.

Ищите Господа, пока возможно. Ищи, пока дается время, пока над нами Божья милость и сеется святое семя. Не упускай возможность эту еще раз перед Ним склониться и вновь, быть может, и уставшим, вновь Иисусу помолиться. Не знаем, сколько дано время, что новый день нам принесет, или будет мирным над нами небо, или Господь кого-то позовет. Все в мире как-то ненадежно, тревога, страх в сердцах людей, и как-то так все очень сложно, не знаем будущих мы дней. Вот только нам бы не забыть, что мы особенный народ, что наше жительство не здесь, мы избраны Иисусом род. Должно важнее для нас быть не новость новую заметить, а что смогли мы накопить, с чем Иисуса сможем встретить, с чем Иисуса сможем встретить. Что скажем в оправдание нам, на что потратили мы время, как мы стремились к небесам, куда спешили путь направить, чего и

искали на земле, к чему усилия прилагали, стремились к свету ли во мгле, как в чистоте хранили мысли, куда мы направляли взор, и как стояли мы на страже, правдив всегда ль был разговор. Как часто на вопросы эти мы не хотим давать ответ, и так порою забываем про данный Господу обет. Обет — служить во все дни жизни и чистой сови сохранить, не упуская дня, минуты, жизнь в правде Божьей проводить. А жизнь короткая такая, и нужно главное успеть. Здесь нужно повстречаться с Богом и путь Его уразуметь. Не время думать о земном, не время это целью ставить, ведь поздно, может быть, потом не сможешь ты всего исправить. Бог не обрядовать ждет, общаться с каждым Он желает. Бог свой искупленный народ к небесной цели направляет. Бог очень любит свой народ, и как ему порой печально, что с чуждых он истоков пьет, и стало многое нормально. Наверное, и потому нас трудности в пути встречают, чтоб взор направить вновь к нему. Они нас к Богу приближают, они нам вновь напоминают, что наше жительство не здесь, что с чистым сердцем без пятна порока дойти нам надо до небес. Бог испытает каждого из нас, проверит цели и стремления, проверится и наш запас, в чем находили утешение. Пока еще нам дано время, как важно нам его уразуметь, чтоб, запасаясь Божьей силой, смогли мы все преодолеть. Ищите Господа, Он близко, Он хочет говорить с тобой, светильник хочет твой поправить, дать сердцу радость, мир, покой. В молитве, в слове пребывая, свой очищай сердечный храм, чтоб Дух Святой в нем пребывая направил взор твой к небесам. Какая разница, что встретит? Важнее будет, кто за нас, ведь от любви великой Божьей ничто здесь не отлучит нас. Лишь силой возлюбившего нас сможем мы в жизни все преодолеть. Нет на земле ценней того, как с ним общение иметь. Ищите Господа, пока возможно. На него стоит уповать. И как бы ни было здесь сложно, лишь с Богом сможем дошагать. Слава Богу!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом в ряду.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

0: Бинет еще перед завтраком побывал в винограднике. «Что вы скажете на это, господин Амстронг?» — начал Зол беседу. «Это ваше счастье, предвидение или судьба, что стоило вам приехать, как ферма сама приплыла к вам в руки. Не всегда такое бывает». На тонких губах Бинета играла улыбка. Он на шаг приблизился к Золу и сказал поучительным тоном: «Я выдам вам одну тайну, господин Бантум». Бинет доверительно взял Зола за локоть. «Я не хотел бы, чтобы Иосиф это слышал, но по мне можете называть это счастьем. Я слышал однажды, как кто-то сказал отцу: «Нет ничего, что не досталось бы Амстронгу, если он этого захочет». Ха! Так что можете это называть удачей, счастьем или как хотите». Зола Бантума передернула. Ему как-то не понравилось это замечание, как и сама самоуверенная ухмылка на лице Бинета. «Ну, — почесал он затылок, — такого никогда нельзя было сказать про Бантумам. Нам приходилось долго планировать, потом заботиться, тяжело работать и бороться со многими препятствиями. И то еще нам редко доставалось то, что мы хотели. Я всегда думал, христианин соизмеряется с планом Божьим, а не надеется на счастье». Открылась дверь, и в комнату вошел Иосиф. Бинет немного растерянно откашлялся. «Не поймите меня превратно, господин Бантум», — сказал он извиняющимся голосом. «Я не сказал, что называю это счастьем. Надо просто выбрать правильную тактику». «Почему отец сегодня с утра говорит о тактике? Что он рассказывает Золу?» Иосиф уже не раз за последнее время слышал от отца это выражение. Ему стало не по себе при этом. «Отец, ты, конечно, поедешь со мной в церковь?» — спросил он. «Ты когда-нибудь встречал такое, чтобы я в воскресенье не был в церкви?» «Нет, отец, никогда». Иосиф мыл руки. «Я приглашен на обед к дяде Тимоти. Ты тоже пойдешь со мной, правда?» «К Тимоти Стокс?» Бинет уставился на Иосифа. «Я же не приглашен». «Они же не знают, что ты приехал, отец. Они бы тебя обязательно тоже пригласили». Бинет откашлялся. «Мы об этом по дороге поговорим». «Зол?»
1: «Да, Кэти.
0: Мы уже, наверное, несколько лет не были в церкви».
1: «Несколько лет?»
0: «Да, уже давно».
1: «Почему?»
0: «Да я только подумала».
1: «О чем ты подумала?»
0: «Я считаю, как-то нехорошо, что Иосиф каждое воскресенье ездит в церковь, а мы остаемся дома».
1: «Почему нехорошо? Я так не считаю».
0: «Да, я тоже, Зол, но у меня постоянно складывается впечатление, что мы живем неправильно. Может, нам снова начать по воскресеньям ездить в церковь?»
1: «Но если бы все посещающие церковь были такими искренними, как Иосиф, то я, может быть, стал бы снова ее посещать. Но сколько тех, кто не такие. И я считаю нас по меньшей мере настолько христианами, как большинство из них».
0: «Может быть, Зол. Но, может быть, мы все же разок съездим в церковь вместе с Иосифом. Как ты считаешь?»
1: Зол Бантум стоял у открытой двери кухни и смотрел сад, простирающийся за домом. Прошло уже много времени с их последнего участия в богослужении. После смерти Джерри они очень редко ходили в церковь. Однажды проповедник, совсем не желая этого, сказал что-то, что Зол принял в свой адрес, и после этого он просто больше не хотел посещать богослужение. Это был один единственный раз, что Зол упрямо стоял на своем. Он настоятельно заявил: «Нет, Кэти, туда я больше не пойду». И на этом осталось, хотя он после много раз убеждался, что это решение им было принято с излишней поспешностью, на основании лишь одной ситуации.
0: «Стоит тебе лишь посмотреть на отца Иосифа», — сказал он после некоторого молчания.
1: «Но ведь тебе знакомы и другие люди, такие, как Иосиф?» — спросила Кэти.
0: «Да», — согласился Зол, — «но они очень редки».
1: По дороге в церковь Бинет почти ничего не говорил, и о приглашении Стоксов он тоже ничего не говорил. Он только спросил Иосифа, какой текст разбирали в воскресной школе, и стал перечитывать его. Он никогда не ходил в церковь, не подготовившись. Тогда это был бы не Бенет Амстронг. Он весь погрузился в изучение текста, пока они не остановились перед церковью. Каждый решил, что Бенет отправится на обед к своим ближайшим родственникам, и никто его не пригласил, хотя многие сердечно пожимали ему руку. Таким образом, он все же оказался за столом, где он больше никогда не хотел сидеть, рядом с Тимоти Стоксом, братом своей жены. После того, как был подан суп, тетя Зара обратилась к нему и сказала со всей сердечностью: «Бенет, я думаю, что увлечение твоего сына тебя радует». «Ты говоришь, радует?» — выдохнул Бенет. «У нас здесь все считают их любовь лучшей из всех за последнее время. Иосиф как раз вовремя вернулся обратно. Не то победителем, может быть, был бы кто-нибудь другой». «Победителем? Ха!» Бенет уронил свою вилку в тарелку. «Здесь были многие юноши, которые пытались найти путь к Долорес Бейс». «Вот как!» — произнес Бенет ледяным голосом. «Тогда я желал бы, чтобы один из них этот путь нашел». За столом установилась напряженная тишина. Тетя Зара видела, как Иосиф изменился в лице. Всем стало неловко. Дядя Тимоти судорожно искал какую-нибудь новую тему для разговора и в конце концов стал говорить о содержании скота. Обед заканчивали, обмениваясь незначительными фразами. Сразу после этого Бенет решил, что он воспользуется одноколкой, чтобы нанести визит Ирне и Лою. «Я вернусь вовремя, чтобы поехать на вечернее собрание». Взгляд его упал на Иосифа. «Меня здесь не будет, когда ты вернешься, отец», — спокойно сказал тот. «И где это ты будешь?» — резко спросил Бенет. «У меня сегодня свидание с Долорес». Бенет в ярости закусил губу. Спокойствие и невозмутимость сына на миг заставили его онеметь. «Скажи мне, пожалуйста, отец», — уверенно продолжал Иосиф, — «за что ты так не любишь Долорес Бейс?» «Я никогда не говорил, что я ее не люблю», — жестко ответил Бенет. «Почему же ты тогда против наших встреч, отец? Я хочу знать, почему». «Я тебе уже однажды говорил, я хочу, чтобы ты себе нашел девушку на Западе». «Но почему, отец?» «У меня есть на то основание, а этого достаточно. Я вижу, ты не собираешься меня слушаться. Тогда тебе придется, значит, испытывать последствия. Был бы ты помоложе, я бы тебя выпорол, а так получишь иначе по заслугам». «Ну, я пошел». Бенет сделал несколько шагов, потом еще раз обернулся и сказал: «Ты просто слишком глуп, чтобы понять, что твой отец тебе желает только хорошее. Однажды ты об этом пожалеешь, но будет поздно. Если бы у тебя было хоть немного ума, ты знал бы, что деньги играют решающую роль в жизни, и тогда ты прислушался бы к моему совету». «Подожди немного», — крикнул Иосиф. Он быстрыми шагами приблизился к отцу и взял его за руку. «Пожалуйста, пойми меня. Я люблю Долорес. Это у меня серьезно. Поверь мне, отец. Я своей любви не стыжусь, и самая богатая невеста Запада не сможет меня переубедить. Я не хочу жениться на девушке ради денег, а только по любви». «Так», — Бенет презрительно засмеялся, — «ты тут выступил с замечательной речью, очень хорошо, но одно я хочу тебе сказать: если ты поступишь не по моим планам, ты для меня больше не существуешь». Иосиф смотрел вслед своему отцу, уезжавшему на одноколке Зола Бантума, на которой он, собственно, хотел сегодня ехать за Долорес. Вот так все и вышло наружу. Все члены семьи Стокс имели возможность в окно увидеть и услышать, как Бенет Амстронг-младший воспитывал своего сына и ставил его на место. Иосиф, как побитый, вошел во двор. Ему нужно было сейчас немного побыть с собой наедине. Он просто не мог никому смотреть в глаза, даже своему брату Фредди. «Господи, если у меня будет когда-нибудь сын, то научи меня любить его. Мой отец меня ненавидит. Я всегда это чувствовал. Но почему? Почему в его сердце столько злобы?» Он стоял у лестницы заднего двора, прислонившись спиной к стволу яблони. В Вдруг чья-то рука коснулась его локтя. «Что случилось, Иосиф?» Голос Фредди звучал участливо и заботливо. «Ничего радостного», — ответил Иосиф подавленно. «Может, лучше не говорить об этом?» «Ты сам, наверное, все понял. Ты же слышал, что отец сказал, когда мы сидели за столом». Иосиф не мог смотреть на своего брата. «Кажется, у твоего отца что-то против Долорес?» «Я этого не могу понять, Фредди. Все, что он мне сказал, так это то, что у Долорес Бейс нет денег».
0: В глазах Фредди появилось удивление. «Нет денег?»
1: «Да, он хочет, чтобы я нашел себе богатую невесту». Иосиф обернулся и посмотрел своему брату в глаза.
0: «Почему?»
1: «Этот вопрос я тоже себе задаю. Деньги и только деньги. Больше я из него ничего вытянуть не мог. Только вокруг этого вращаются все его мысли. Этой же меркой он меряет семью Бейс. Но я не могу исполнить волю отца. Фредди, я много об этом молился». Иосиф ходил вперед туда и обратно. «Никто не может во всем быть уверен, но я знаю, Долорес и я принадлежим друг другу. Сам Бог мне это сказал».
0: «Тогда я не стал бы об этом больше беспокоиться», — посоветовал через некоторое время Фредди.
1: «Да не это же меня волнует. Но как бы ты себя чувствовал, будучи в моей шкуре?»
0: «Не знаю».
1: «Конечно, ты не можешь себе представить. Никто не знает, что я пережил, потому что я никогда об этом не говорил. Если бы не было матери, я бы уже в детстве себе не раз пожелал лучше умереть, чем жить».
0: «Но, Иосиф!»
1: «Это правда, Фредди. Но теперь это в основном позади».
0: «Как ты это понимаешь?»
1: «Давай об этом в другой раз поговорим. Теперь у меня даже нет возможности поехать с Долорес в церковь. Я тебе охотно займу свою коляску, только...» «Нет, я так не хочу. Разве ты не поедешь?»
0: «Если честно сказать, Фредди, то меня это как раз не прельщает. Но, тем не менее, большое тебе спасибо».
1: «Тогда я тебя возле Бейса высажу».
0: «Хорошая идея. Только как я потом домой попаду?»
1: «Пешком? Подумай только, как поздно это будет».
0: Оба помолчали. Иосиф почувствовал себя слабым и беспомощным.
1: «Скоро ты будешь совершеннолетним, Иосиф», — подбодрил его Фредди.
0: Иосиф улыбнулся.
1: «Я знаю.
0: И что потом?»
1: «Пойду работать.
0: Я думал, мы могли бы вместе поступить в колледж».
1: Иосиф посмотрел на Фредди с грустью и сказал, иронически сморщив губы.
0: «И вместе пойти в ад?»
1: «Что ты такое говоришь, Иосиф?»
0: «Отец всегда говорит, учеба в университете — это путевка в ад».
1: «Почему в ад?»
0: «Не знаю», —
1: ответил Иосиф так громко, как от него это непривычно было слышать. Лицо его стало задумчивым.
0: «Бог один знает», — продолжил он. «Если мне представится возможность учиться дальше, я ею воспользуюсь. И еще одно очень важное дело мне хочется исполнить, если смогу».
1: «Какое это дело?»
0: «Одно хочу тебе сказать, ты можешь быть благодарен Богу, что у тебя есть отец, который тебя понимает. Только, пожалуйста, Фредди, не говори ни с кем о моих отношениях с отцом».
1: «Нет, я это тебе обещаю. А Долорес об этом знает?»
0: «Нет, еще не знает. Это меня и беспокоит».
1: Иосиф стоял, руки погрузив глубоко в карманы. «Я еще никогда ни с одним человеком об этом не говорил. Но, Долорес, я просто обязан об этом сказать, хотя я этого и боюсь».
0: На лице Фредди появилось выражение удивления. Он как будто не совсем верил Иосифу.
1: «Может, в университете я встречу ту настоящую и единственную?»
0: «Ты что, шутишь, Фредди?»
1: «Да нет, не шучу. Почему? Как можно узнать, которая из них та желанная, если не познакомиться со многими девушками?»
0: «Со многими девушками?»
1: «Ну, ясно. После этих нескольких свиданий, что у меня были, я не уверен в себе. Может, тебе на следующее воскресенье назначить свидание с Лилиан, а я попробую счастье с Долорес, а?»
0: «Фредди!» Лицо Иосифа стало землисто-серым. Взгляд его блуждал, голос дрожал. Он словно был сбит с толку.
1: «Ты это всерьез?» «Да, всерьез. Я еще недостаточно взрослый, наверное, чтобы по-настоящему с девушками дружить. А ты, я думаю, тоже. Попробуй поступить по совету отца. Потом подожди, что он на это скажет?»
0: У Иосифа выступил холодный пот. Чего Фредди, собственно, хочет? Может, он просто завидует?
1: Иосиф был обезоружен. Неужели это возможно, чтобы Фредди, его любимый брат Фредди Стокс, попытался отбить у него Долорес?
0: «Я не ревнив», — сказал Фредди, вертя и ломая веточку в руках. «Я просто ищу выход для тебя».
1: «Выход?» Отец тоже искал выход для него. Казалось, черная туча снова закрыла его горизонт. Дано ли ему в жизни когда-нибудь пережить неомраченную радость и счастье? Иосиф серьезно и решительно смотрел на своего двоюродного брата.
0: «Я пошел», — сказал он.
2: «К Бейс?»
1: «Да, я хочу сегодня обязательно увидеть Долорес». Долорес подняла удивленный взгляд. Она сидела под яблоней и читала.
0: «Добрый день, Иосиф!» — радостной улыбкой встретила она его. «Сколько времени уже?»
1: «Я иду от Стоксов. У меня нет часов, поэтому я не могу тебе сказать».
0: «Ты пришел пешком?»
1: «Да, Долорес. Мой отец приехал, и он хотел съездить к Ирнилою. Боюсь, он не скоро вернется».
0: «Я видела его сегодня в церкви».
1: Иосиф расстегнул пиджак.
0: «Он приехал, чтобы помочь в уборке винограда, а вообще он хочет снова себе купить здесь ферму. Моя семья, наверное, опять сюда приедет».
1: «Сюда переедет? Иосиф, как хорошо!» Лицо ее засияло, красота ее глаз словно пронзила его сердце.
0: «Долорес», — произнес он своим глубоким грудным голосом, — «может, присядем на качелю?»
1: «Охотно».
0: «Таким образом, у меня сегодня, к сожалению, нет транспорта, чтобы с тобой поехать в церковь.
1: Очень жаль».
0: «А ничего страшного», — сказала Долорес, все еще улыбаясь. «Мы можем сегодня вечером с моими родителями в одной подводе поехать, если ты с этим согласен».
1: «Конечно, согласен. Только как же тогда Георг и Альберт попадут в церковь?»
0: «Они сегодня вечером так или иначе не собирались ехать, Иосиф. Альберт уже весь день чувствовал себя нехорошо, а Георг хотел остаться с ним. Так что, видишь, все уладилось».
1: «А ты не огорчилась?»
0: «Из-за этого я не стану портить себе вечер. Мои родители не будут против, я в этом уверена. Они любят с тобой беседовать, особенно отец».
1: «Я, конечно, рад, Долорес», — сказал Иосиф. «Я бы хотел, чтобы мой отец был того же мнения».
0: «О чем?» — она вопросительно посмотрела на него. «О, как ей только рассказать об этом!»
1: «О моих посещениях, о моих приездах к вам», — произнес он, запинаясь.
0: «Ты думаешь?» — Долорес испытующе посмотрела ему в глаза. «Ты хочешь сказать, что он против нашей дружбы?»
1: «Долорес!» Ему так хотелось взять ее за руку. «У моего отца свои собственные представления о дружбе», — сказал он наконец и перевел свой взгляд с ее рук. Он крепко сжал руками обручни качели.
0: «Мой отец хочет, чтобы я дружил с девушкой с Запада».
1: «И кто эта девушка? У тебя, значит, есть девушка на Западе, которую твой отец...»
0: «Нет, нет, никакой девушки у меня нет, поверь мне, Долорес. У меня еще никогда не было девушки, прежде чем я сюда приехал.
1: Это только желание моего отца. Я не знаю, почему он хочет, чтобы я искал себе девушку на Западе».
0: Долорес теперь соскочила и сверкающими глазами смотрела на него.
1: «Значит, он решил, что я тебя не стою?» Щеки ее покрылись густым румянцем, ее глаза выражали смесь из злости, разочарования, обиды и боли, причем последнего было больше.
0: «Долорес, мне очень больно тебе об этом говорить!»
1: Иосиф тоже покраснел. «Мне было бы легче, если бы меня кто-то побил, но я должен был тебе об этом рассказать. Мой отец всегда все, что я делал, критиковал. Ему все не нравилось. Я не могу ему угодить, как бы ни старался. Мама совсем другая. Она радуется нашей дружбе. Я ей все в письме о тебе рассказывал».
0: «Но насколько у отца это серьезно, Иосиф?»
1: Голос Иосифа звучал хрипло и неуверенно.
0: «Ты на самом деле это хочешь знать?»
1: «Конечно, хочу знать», — отвечала она. «Ты должен мне это сказать». «Значит ли это, что твое отношение ко мне изменится в зависимости от того, что скажет отец?» «Да. А что твой отец сказал? Мне интересно». «Я хочу быть с тобой до конца честным, Долорес». Иосиф колебался. Во рту у него стало сухо, и ему трудно было говорить. Он не мог рассказывать и при этом смотреть в ее лицо. Он смотрел в сторону. «Мой отец сказал...» Слезы выступили у него на глазах, что он обязательно будет действовать против. «Если он так сказал, то у него должна быть на это причина». «Единственная причина, которую он мне назвал, настолько незначительна», — быстро проговорил Иосиф. «Он, собственно, ничего против тебя не имеет, Долорес. Он же тебя почти не знает». «Тогда в чем дело?» «Причина слишком мизерная, чтобы ее вообще называть. Скажи мне». «Он хочет, чтобы я дружил с зажиточной девушкой». «С богатой, значит?» «Больше я от него ничего не слышал». Иосиф передернул плечами. «Я часто не могу понять отца». Несколько минут они стояли, каждый погруженный в свои мысли, не замечая ничего вокруг. «Если теперь твое отношение ко мне изменится, я не могу тебе ни в чем упрекнуть». «Конечно, что-то изменилось», — сказала Долорес, сжимая руки. «А ты как бы на это реагировал?» «Я не стал бы из-за этого плохо о тебе думать», — тихо произнес Иосиф. «Ничего не может изменить мое отношение к тебе». «Ничто?» — воскликнула она и удивленно посмотрела на него. «Ничто и никто». Долорес опустила глаза. Ее ресницы, казалось, касались щек. «Я думала, у тебя серьезные чувства», и слезы выступили у нее на глазах. «Бог свидетель, что у меня серьезные чувства, Долорес. В мыслях и делах отца я не виноват, и тут я ничего не могу изменить. Но одного он не может — выбрать для меня ту, которую я любил. Я выбрал тебя уже тогда, когда мы отсюда уезжали», — сказал он с нежностью в голосе. «Я всегда думал, что ты самая красивая девушка из всех, что мне знакомы». Что он тут говорит? Собственные слова удивляли его, но они согревали его грустное сердце. «Отец может попытаться разрушить нашу дружбу, но ему никогда не удастся отнять у меня мою любовь к тебе, если только ты не изменишь своего отношения ко мне». «Долорес!» — позвала мать с веранды. «Вам уже пора ехать, если не хотите опоздать». «Мама!» — отозвалась Долорес, направившись к ней. «Мы с Иосифом сегодня с вами поедем». «Почему?» «Его отцу нужна коляска. Я тебе потом объясню».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

0: Видимая проповедь. Скажи, Джонс, что послужило причиной твоего покаяния? Старый рыбак попытался выпрямить свою сгорбленную спину и посмотрел сияющими глазами на задающего вопрос. «Как это случилось?» — повторил спрашивающий. «Чудесным образом», — наконец ответил Джонс. «Это произошло посредством одной проповеди».
1: «Посредством проповеди? Ну тогда самым естественным образом»,

с мертвой женой? Это возможно и даже легко. Бог это может сделать. Расскажи мне об этом подробней. Я и моя Мэрин были в какой-то степени очень темпераментными. Оба имели вспыльчивый характер и часто конфликтовали. Затем она покаялась, продолжал свою историю Джонс. По крайней мере, она так утверждала. Но я не увидел в ней никаких изменений, разве что в первое время. Вскоре все у нас было по-старому. Но во всяком случае, она продолжала ходить на собрания, читала Библию и молилась дома. Кроме того, она проповедовала мне о моей безбожности. Она говорила, что мне надо покаяться. Иногда она плакала, чтобы побудить меня к покаянию. Но при всем этом ее мышление совершенно не изменилось. Временами наши столкновения были очень тяжелыми. Я дразнил ее и посмеивался над ней, потому что ее лицемерное христианство мне претило. Несколько слов, и возникал серьезнейший конфликт. Потом она начинала плакать, но это на меня совершенно не действовало. Однажды, придя с собрания, она спросила: «Неужели, Джонс, ты не хочешь покаяться?» Я сердито ответил: «Зачем мне это?» «Чтобы иметь новую жизнь». «А у тебя эта новая жизнь есть?» «Да, я верю, что есть, хотя и со слабостями». «Ты не должен смотреть на нас, Джонс, ведь мы люди слабые и другими не станем. Ты должен смотреть на Бога». «Бога я не вижу, а тебя вижу, и твоего христианства мне не надо». Но однажды вечером, это было на рождественские праздники, она пришла после собрания домой, и я испугался за нее. Ее лицо было бледным, как стена, и за весь вечер она не проронила ни слова. Она много дней хранила молчание. Я стал переживать, что ее разум может помутиться. Однажды, когда я сидел вечером и чинил свои сети, она подошла и села рядом. Ее глаза светились каким-то сиянием, которого я не переносил, и потому не смотрел на нее. Она взяла меня за руки и сказала: «Джонс, я попросила у Бога прощения за то, что позорила его имя. Я считала себя святой, но святости во мне было совсем мало. У тебя я тоже хочу попросить прощения». После ее слов мне стало немного не по себе. Большего мучения я никогда не испытывал. Если бы она отругала меня, мне было бы легче. С того дня моя прежняя жена умерла. Она умерла для греха. Теперь ты понял меня или нет? Да, но скажи мне, Джонс, неужели она больше никогда не сердилась? Я делал все, чтобы рассердить ее. Да, я заметил, особенно в начале, что плоть была та же, но дух, ты понимаешь меня? Какая-то сила была в ней, которую раньше я не чувствовал. Казалось, она была сокрыта, спрятана небесными силами. Это был панцирь, который я не мог пробить своим злом. Для меня и моего злого характера было тяжело видеть каждый день ее лицо, на котором светилась божественная радость и мир. Я становился еще хуже, но ее как будто это совершенно не беспокоило. В конце концов, мне начало казаться, что я ее ненавижу. Я ненавидел Бога, который жил в ней, потому что Он осуждал меня. И ей не надо было проповедовать, так как она сама стала проповедью. Я много лет жил рядом с ней, и эта проповедь стала для меня просто невыносимой. Я должен был покаяться. Вот так все и произошло.

мечтал, словно вольная птица, высотой облаков насладиться, лететь в синюю даль, устремляясь к божественной воле.

мечтал тишиной наслаждаться, красотою небес вдохновляться, найти в душе покой. В океане любви пребывая, свое сердце отцу открывая, забыть тоску и боль. Я хочу полететь, словно птица, чтобы с жизнью

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Сонце вышло из-за тучи, осветило горы круче, одинокую улитку и красивую калитку. Зебру, кенгуру, мартышку, лошадь, маленькую мышку, помидоры и огурцы на стволах дубов рубцы. Осветило ярким светом малых радостных детей, и от этого на сердце стало сразу веселей. Стало мило и уютно. Друг, не вешай низко нос, ведь за нас с тобою умер и воскрес Иисус Христос.

0: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о женщине Анне, у которой не было детей. По молитве она получила сына, которого отдала на служение в храм. Он стал великим священником, он стал пророком Самуилом, о котором до наших дней знают все верующие, чего, конечно, Анна не могла бы даже подозревать. Вот как Господь вознаграждает верных своих. Самуил рос в служении Господу, и Господь часто говорил с ним. Постепенно народ тоже обратил внимание на этого необыкновенного человека, и все говорили: «Он – пророк Божий». В то время в Израиле было много людей, поклоняющихся идолам, отвратившихся от веры в живого Бога, непослушных, непокорных, гордых. Неудивительно, что беда снова нашла на Израиль. Филистимляне, их старые враги, нападали на них и убивали многих. Однажды после боев, которым были убиты многие израильтяне, начальники пришли к свой военный лагерь, чтобы переговорить и обсудить сложившееся положение. Они спрашивали друг друга, почему филистимляне воюют против нас и почему мы никак не можем победить их. Наконец они решили брать с собой в бой ковчег Завета, который находился в скинии собрания в Силоме. С ковчегом они будут чувствовать присутствие Бога, и враги не будут побеждать их. Они были так твердо уверены в этом, что даже не посчитали нужным помолиться Господу и узнать, какова воля насчет этого. Когда ковчег был принесен в лагерь, солдаты подняли такой шум, что даже филистимляне могли слышать их и спрашивали друг друга: «Почему это израильтяне кричат? Ведь они потерпели поражение». Вскоре до них дошел слух о том, что ковчег Господень находится в лагере израильтян, и это смутило и испугало филистимлян. Филистимляне поклонялись идолам и были уверены в том, что и ковчег тоже какой-то идол. И если этот идол будет идти в бой с израильтянами, они могут действительно победить в бою. Филистимляне слыхали уже много о том, какие чудеса происходят периодически у израильтян, и решили, что теперь израильтяне непременно одержат победу и будут править ими. Военачальник филистимский созвал своих солдат перед боем и говорит им: «Будьте мужественны и сильны, чтобы вам не стать слугами израильтян. Не обращайтесь в бегство, но воюйте изо всех сил». Солдаты пошли в бой и воевали старательно и смело. Израильтяне тоже вышли смело. Сыновья Илия несли впереди ковчег, и все шло как будто бы правильно. Но вдруг израильтяне заметили, что их побеждают филистимляне, и им ничего не остается, как отступать и даже пускаться в бегство. Многие были тогда убиты, и в том числе были и очень многие передовые люди и священники. Ковчег был забран в плен, и филистимляне торжествовали полную победу. Оставшиеся в живых солдаты бежали без оглядки и понимали, что Бог покинул их за то, что они согрешили. Что могло быть хуже потери ковчега? Один солдат разодрал свои одежды и так прибежал в Силом, чтобы все видели, что он несет недобрые вести. У дороги, которая вела к скинии, сидел полуслепой Илий в ожидании новостей с фронта. Его беспокоило то, что сыновья унесли ковчег из скинии. Его сыновья всегда приносили ему одно только огорчение. Прибежавший с фронта солдат рассказал, что израильтяне потерпели поражение. Сыновья Илия убиты, и ковчег забран в плен филистимлянами. Народ начал плакать громко, а Илий, узнав о поражении и потере ковчега, упал замертво. 40 лет Илий был священником и судьей израильтян, и когда умер он, ему было 98 лет. Потеряв ковчег, израильтяне решили, что Бог оставил их, и стали унывать и бояться своих соседей, как никогда раньше. Вы видите, дети, как грех и непослушание становятся между нами и Богом и делают нас унылыми и пугливыми. Мы перестаем быть уверенными в том, что Бог с нами, и боимся говорить с Ним, чтобы исправить положение. Точно так бывает с нами, когда мы огорчим наших папу и маму. Что-то становится между нами и ими, и мы уже не уверены в том, что они любят нас, как прежде, и боимся подойти к ним и исправить наши отношения. Помните, что папа и мама всегда вас любят, а также что Бог всегда нас любит, и потому мы всегда можем приходить к ним и просить прощения, зная, что они всегда готовы нам простить и начать все сначала. Я прочитаю вам маленькое стихотворение, которое называется «Борис», но борьба имеется в виду духовная. Звучит кругом Господня весть: «Борис с врагом, надежда есть. Уж скоро ночь сокроет даль, сомненье прочь, долой печаль. Бодрей на труд, смелей вперед, и там, и тут нас ждет народ. Порок и грех разит сердца, всегда для всех любовь отца. Спасает Бог своих детей среди дорог и всех путей. Да, дети, Бог всегда с нами и всегда готов прощать нас, но не автоматически, а тогда, когда мы сознаем свои ошибки и хотим избавиться от них. Он также отвечает на наши молитвы, когда видит наше полное доверие к Нему. Когда в России был голод, а это было давно, и многие уже не помнят этого времени, тысячи людей умирали с голоду, тысячи стали нищими и просили милостыню у прохожих или ходили по домам и просили под окнами. В одной семье умерли родители, и дети остались с бабушкой. Их было трое, и все просили кушать, а бабушка пряла и продавала свою работу на базаре. Но это приносило мало дохода, и семья постоянно голодала. Пришел день, когда последняя крошка была съедена. Бабушка опечалилась, но не подавала виду, чтобы не смутить и детей. Она, как всегда, созвала их вечером на молитву. Только она знала, что они дошли до предела, и что только Бог может теперь помочь им. Бабушка просила у Господа хлеба, а одна маленькая девочка попросила не только корочку хлеба, но целую буханку, потому что они уже давно не видели целого хлеба. Дети легли спать голодные, на утро у них все еще не было хлеба. В полной уверенности, что хлеб будет, маленькая девочка посоветовала бабушке заострить нож. Бабушка заострила нож, и весь день дети ожидали хлеба, но уже приближался вечер, а хлеба все не было. И вдруг перед сном кто-то постучал в дверь. Бабушка открыла дверь и увидела человека, покрытого с ног до головы снегом. Она узнала в нем старого друга семьи и поспешно впустила внутрь, чтобы он мог обогреться. Он рассказал, что прошел более 30 километров. «Что привело тебя к нам?» – спросила бабушка, и милый посетитель ответил. «Приблизительно в обед я почувствовал странное желание посетить вас, и что-то говорило моему сердцу, что вы находитесь в ужасной нужде». Обратясь к детям, он сказал, «Угадайте, что я принес вам». Маленькая девочка подошла к нему смело и сказала, «Я знаю, вы принесли нам целую буханку хлеба». «Верно, я принес вам буханку хлеба. Но как ты догадалась об этом, малютка?» – спросил посетитель. Девочка рассказала ему о своей молитве, и тогда со слезами на глазах он вынул из-под пальто большущий хлеб и дал его счастливой детворе. К хлебу не было масла и в доме не было молока. Но как счастлива была эта семья в тот вечер, и как укрепилась их вера с того дня. Вот, дети, как действует наш Господь. Он не дает нам так, чтобы мы не знали, что это от Него, потому что люди склонны приписывать все себе. Когда Он давал израильтянам победу, это бывало большей частью тогда, когда они были малочисленны и слабы, а не тогда, когда они были многочисленны и сильны. И тогда они знали, что их помощь от Него, и что без Него они ничто. Люди, которые не верят в Бога и не просят у Него помощи, уверены в том, что прекрасно обходятся без Него и хвалятся своими достижениями. И они достигают многого своими силами и принимают славу от людей за это. Но когда они умирают, они вдруг видят, что ничего не сделали для своей души, и, глядя в черную бездну перед собой, сознают, что поздно об этом думать и поздно что-либо исправлять. Я уверена, что в последнюю минуту все неверующие люди сознают, что Бог есть, и что они гибнут навеки. Страшное слово «поздно». Страшно всю жизнь полагаться на себя и свои силы, и служить только земному. Я уже говорила вам раньше, что когда я еще была безбожницей, мне часто приходила в голову мысль, а что, если Бог есть? И это привело меня к исканию Бога. Я нашла Его, и теперь никто не убедит меня в том, что Его нет. Я обратилась к Нему не потому, что у меня не было друзей, или моя жизнь была неинтересной, пустой, или кто-то толкал меня к религии. Я пришла к Нему, потому что искала истину. А Он есть истина, путь и жизнь. Ищите, и вы Его и найдете.
1: Не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

0: Однажды утром маленький Карл поспешил в кухню к матери. «Мама, здесь написано!» – крикнул он громко, указывая пальцем на открытую страницу книги, которую держал в своих руках. «Ну и что же там написано?» – спросила мать, немного испуганная неожиданным вторжением своего сына. «Ты только послушай, мама!» – продолжал Карл. «Иисус Христос сам сказал, ведь в сердце зарождаются злые мысли, убийства, воровство, ложь, клевета. Я ведь уже говорил тебе об этом, а теперь нам прочитал это учитель воскресной школы. Ты можешь сама прочесть. Я попросил его одолжить мне Библию, так как своей у нас нет. Это написано в Евангелии от Матфея, в 15 главе». За неделю до этого Карл в слезах вернулся домой из воскресной школы. На вопрос матери, не здоровится ему или его обидели друзья, он лишь отрицательно покачал головой. «Что же тебе не хватает, мальчик?» – озабоченно допытывалась мать. Наконец, часто всхлипывая, он произнес. «Мама, я плохой мальчик». «Плохой мальчик? И что же ты натворил? Солгал?» «Нет». «Украл?» «Тоже нет, но у меня злое сердце». Мать от удивления только всплеснула руками. «Нет, вы только послушайте этого юнца. У тебя злое сердце? Между прочим, во всей округе нет прилежнее ребенка, чем ты. Перестань хныкать и не говори мне больше таких глупостей».
1: «Но это не глупости, мама», – возразил Карл. «Наш учитель сам сказал нам, что у всех нас испорченные плохие сердца, из которых исходит всевозможное зло, и что все мы попадем в ад, если не обратимся к Иисусу Христу. И еще учитель сказал, что это относится ко всем людям без исключения».
2: «Ну, еще лучше!» – раздраженно воскликнула мама.
0: «Тогда должно быть и у меня злое сердце?» «Нет, мой мальчик, это глупости, настоящий абсурд».
1: «Нет, нет, мама, не говори так, ведь это сказал сам Господь, а что Он говорит, это правда».
0: «Ну, – несколько смущенно произнесла мать, – я поверю этому лишь тогда, когда своими глазами увижу написанное черным по белому». На этот раз Карл промолчал, но весь день оставался тихим и замкнутым.
1: «Что же мне делать? Как мне быть?» – спрашивал он себя все снова и снова. «Если я умру в таком состоянии, в каком нахожусь, то навечно погибну. А умереть я могу и в эту ночь. Сосед Вильгельм ведь тоже умер так внезапно».
0: Неожиданно ему в голову пришла хорошая мысль. «Разве не сказал учитель, что Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти грешников, и что Он прежде всего приглашает к Нему детей? Он ведь недавно сам учил наизусть стих: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Этот стих придал ему мужество. Он ушел в свою спальню, преклонил колени перед кроватью и исповедовал перед Господом все свои грехи. Слова матери, будто бы во всей округе не было лучшего ребенка, чем он, просто не соответствовали действительности. Теперь, когда, преклонив колени, он признавался в своей вине, ему вспоминались все новые и новые грехи. Однажды он солгал, в другой раз украдкой съел сладости, потом был непослушен и так далее. Чем дольше он признавался, тем больше становилась его вина. Давно забытые дела с силой всплывали в его памяти, и опять он плакал. От всего сердца молил он Иисуса простить ему все его многочисленные грехи. Когда он, наконец, поднялся с колен, он почувствовал облегчение на сердце, но по-настоящему счастлив все же не был. Лишь вечером, когда он снова преклонился перед кроватью и помолился, в его сердце воцарился полнейший мир. Господь дал ему веру в его совершенное дело. Исчезла тяготившая его ноша. Печаль преобразилась в радость, а страх – в мир и покой. Когда на следующее утро Карл вошел в гостиную, лицо его сияло от радости. Смеясь и со слезами на глазах, он обнял мать и воскликнул. «Господь услышал мою молитву! Он простил мне все мои грехи и подарил мне новое сердце!»
1: Мать ничего не ответила. Она не понимала свое дитя. Еще никогда она не задумывалась серьезно о спасении своей бессмертной души. Она поступала так же, как и многие другие люди. Вела порядочную жизнь, добросовестно исполняла свои обязанности домохозяйки и матери, была щедра и мягкосердечна. Время от времени посещала церковь, чего ей еще не хватало. Но когда же Карл таким удивительным образом заговорил с ней, а затем из Библии в руках пришел и показал написанное черным по белому, что по Божьим словам человеческое сердце зло, ей стало заметно неспокойнее на душе. Да, там действительно было написано, как много плохого еще скрыто в человеческом сердце. Раздумывая над этим, ей стало ясно, что со своей якобы праведной жизнью она не сможет устоять перед святым Богом. Это стоило ей еще долгой душевной борьбы. Сатана приложил все усилия, чтобы воспрепятствовать победе Господа, но в конце концов ему пришлось ретироваться. У ног Иисуса нашла прощение своих грехов и мать Карла. Она получила и мир в сердце от того, кто безгрешного сделал за нас грехом, чтобы в нем мы могли стать праведными в Боге. Какая преображенная жизнь началась теперь в домике вдовы! И мать, и сын испытали на себе правдивость слов живого Бога. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его». «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и сердца».

внезапно. Планы Божьи, милости полны. Богу провести тебя несложно по дороге, что внушает страх, потому что Богу все возможно, и весь мир лежит в Его руках. По молитве нашей скажет слово, и мы вдруг почувствуем опять, что всему на свете Бог основа, и что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и малом видит верой, понимать и знать, что Он в унывающем, усталом может стержнем ободрение стать. Много раз испытано на деле жизни тех, кто Богу доверял. Как ни велики проблемы, никого Господь не оставлял. И когда несет душе тревогу, неизвестность предстоящих дней, доверяй все завтрашнее Богу. Это снимет груз с души твоей.

0: Проверь себя. Практически все люди слышали о заповедях Бога. Бог, давая их, хотел, чтобы людям жилось очень хорошо, и они были счастливы. Не исполняя эти заповеди, люди как бы играют в опасную игру, думая, а вдруг пронесет, и ничего плохого не случится. Но это пустая надежда. Сегодня мы узнаем, что случилось однажды с Эдиком. Но подобное, наверное, случалось уже в жизни каждого. Итак, опасная игра.
1: Славик на одном дыхании изложил весь план. Эдик был в восторге.
2: «Ну, Славик, вот это будет зрелище. Давай попробуем сегодня же после обеда».
1: После школы к берегу водохранилища со своими надувными матрасами подошли еще Славик и Рома. Слава объяснил, в чем состоят правила игры.
3: «У каждого три попытки. Кто отважится заплыть дальше всех за буйки, тот и выиграл. Понятно? А за буйками течение подхватит и будет легче плыть. Пользуйтесь этим».
4: «А вдруг не успеешь повернуть назад?»
3: «Там большое расстояние до водопада. Не трусь. Есть еще вопросы? Или все понятно?»
2: «Понятно».
1: То, что они намеревались делать, было строго запрещено. Большое водохранилище, где можно было купаться, заканчивалось высокой плотиной, откуда с большой высоты огромная масса воды с невероятным грохотом падала вниз. Безопасное пространство было отмечено хорошо заметными ярко-оранжевыми буйками, за которые не разрешалось заплывать никому. Ребята это знали, но именно так они решили испытать свою смелость, заплывая на своих надувных матрасах за буйки как можно ближе к плотине. Когда очередь дошла до Эдика, он, загребая сильными рывками, быстро погнал свой матрас вперед и через некоторое время уже оставил линию буйков далеко позади себя.
2: «Еще метров 5, а потом назад».
1: Эдик нагнулся к воде, чтобы сделать еще один мощный рывок. Но тут случилось непредвиденное. Матрас резко продвинулся вперед, и Эдик, пытаясь удержаться, потерял равновесие и, перевернувшись, оказался в воде. Когда он, фыркая, вынырнул, его матрас унесло уже на несколько метров вперед, и расстояние между ними с каждой секундой все больше увеличивалось.
2: «Ничего, сейчас я его догоню».
1: При этом он не заметил, как оказался на опасно близком расстоянии от плотины. Он следил только за удаляющимся матрасом. Наконец он настиг его, взобрался на него и, сильно загребая, попытался погнать его назад к буйкам, но это оказалось совсем не так легко.
2: «Я совершенно не двигаюсь с места».
1: Он греб изо всех сил, но как он ни старался, матрас оставался на месте, нисколько не продвинулся назад в сторону буйков. Наоборот, Эдик чувствовал, как сила его ослабевает, и его матрас медленно, но неуклонно сносит течением к плотине. Это испытание смелости оказалось опасной игрой. Эдик чувствовал, что течение несет его все быстрее. От страха мурашки пробегали по спине. Вот он уже мог расслышать рев падающей воды.
2: «Что же мне делать? Что же мне делать? Да помогите же мне! Сделайте что-нибудь! Зовите спасателей!»
1: Крик его заглушил рев низвергающей воды, предвещавший беду. Он вцепился двумя руками в матрас, который начал медленно кружиться. Вот он уже ощутил на своей коже вскипающую пену, обволакивающую все холодным полупрозрачным туманом. Сердце сильно колотилось. Горячие слезы текли по щекам Эдика. В его отчаянных мыслях вдруг всплыло лицо его бабушки. Бабушка была женщина богобоязненная. Раньше она всегда читала ему вслух разные истории из Библии. В памяти Эдика всплыла одна история.
5: Однажды Иисус со своими учениками был на озере, когда вдруг разыгралась ужасная буря. Иисус, спящий в лодке, был разбужен отчаявшимися учениками. И он произнес одно только повелительное слово, и буря стихла. Озеро вновь стало спокойным, как будто и не было никакого шторма.
2: А это правда, что написано в Библии?
5: На это ты можешь твердо положиться, Эдик. Иисусу все подвластно. Многие люди сегодня в это не верят. Но кто призовет Иисуса, тот узнает, что Он рядом с ним, хотя мы Его и не видим. Сейчас Он живет в Царстве Божием. Но и тебя, Эдик, Он видит и ждет, что ты призовешь Его. Никогда не забывай об этом. Бог однажды сказал:
6: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».
1: Эти воспоминания пронеслись в голове Эдика, в то время как он с большой скоростью приближался к водопаду. Окончательно отчаявшись, Эдик совершил то, чего никогда еще не делал. Он стал молиться. Он призывал Иисуса теми словами, которые слышал от своей бабушки.
2: «Господь Иисус, если ты действительно существуешь, если ты на самом деле здесь, то помоги мне сейчас!»
1: В этот момент Эдик отделял от плотины всего 20 метров. Ничто уже не могло удержать сильнейшего напора воды. Эдик видел вокруг только воду, слышал гул водопада с ревом, падающего вниз, и вдруг прямо перед собой заметил черную черту. Он почти автоматически ухватился за нее и почувствовал в руках толстый стальной трос, натянутый в этом месте через всю ширину водохранилища. Изо всех сил держался Эдик за этот спасательный трос, видя, как течение уносило его матрас, который, как крошечную игрушку, через несколько мгновений водопад сорвал в пропасть.
2: «Только бы удержаться! Только бы удержаться!»
1: Эта мысль пульсировала у него в голове, а руки, насколько хватало сил, вцепились в трос. Через несколько мгновений он вдруг услышал:
7: «Эдик! Эдик! Ты нас видишь? Мы прямо за тобой!»
1: Эдик осторожно, чтобы не отпустить трос, повернул голову в направлении, откуда слышен был голос. Он увидел прямо перед собой красную моторную лодку водоохраны. Человек на корме сильно наклонился вперед.
7: «Когда почувствуешь, что я крепко держу тебя за руку, отпусти трос, но не раньше! Ты понял?»
1: Эдик кивнул. От страха и усталости он даже не мог ответить. Когда лодка спасателя оказалась позади него, и он почувствовал, как крепкая мужская рука схватила его, он медленно выпустил трос. Немного окунулся в воду, а потом сильными руками был поднят в лодку.
8: «О, слава Богу! Чуть не опоздали!»
1: После этого случая что-то изменилось в жизни Эдика. Он не забыл, кому обязан был своим чудесным спасением. Он твердо знал, что Иисус действительно рядом, что каждый может говорить с Ним о том, что у него на сердце, и что Иисус, Сын Божий, слышит и все понимает. Через несколько дней после этого события в гости к Эдику пришли его друзья.
4: «Мы так рады за тебя, что тебе так повезло!»
3: «Да, тебе действительно повезло!»
2: «Не везение меня спасло, а Иисус Христос! Это Он помог мне, когда я в отчаянии своем призвал Его!»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читаем два текста. Послание Римлянам из 1 главы 14 стих и Деяния апостолов с 20 главы 24 стих.
2: Послание к Римлянам с 1 главы читаем 14 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам».
1: Читаем также из Деяния с 20 главы.
2: 20 глава, 24 стих. Книга Деяния апостолов. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией.
1: Сегодня, в этот час, мы имеем вторую лекцию, и наша лекция будет под названием «Причины неисполнения». Служитель Евангелия есть должник. Павел пишет, я должен, и тем, и другим должен. Мы все должники. Мы должны любить друг друга, служить друг другу, проповедовать Евангелие, быть благословением друг другу. И наш долг мы исплатим или заплатим, когда окончится жизнь наша и труд наш. Но до тех времен мы все должники. Но дело в том, братья, сестры, что служитель Евангелия может исполнить врученное ему Богом служение и может и не исполнить. И поэтому мы рассмотрим причины неисполнения. Мы укажем на нескольких причин, которые препятствуют исполнить то, что Бог вручил. Не только ему, но и мне. Но дай Боже исполнить, как Павел говорит, что не дорожу жизни ничем, ни на что не смотрю, чтобы только исполнить. Первое. Читаем мы притчи Соломона, 29 глава и 25 стих.
2: 29 глава из книги притчи, читаем 25 стих. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен».
1: Итак, первая причина невыполнение или неисполнение – это страх пред людьми. Можете это зазначить. Проповедование истины никогда не ведет к популярности между людьми. Поэтому не будь человеку угодником. Вы знаете, Слово Божие говорит нам и указывает, есть три угодия. Есть богоугодие, есть человекоугодие и есть чревоугодие. Слово Божие говорит нам. И первое только есть хорошее, истинное, то богоугодие, чтобы мы угождали Богу. Слава Ему. Не искали популярность. Проповедовать, чтобы только угодить людям, опасно. Это Богу неугодно. Читаем Галатам, 1 глава, 10 стих.
2: Послание к Галатам с 1 главы, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Или если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым?»
1: Если бы и до ныне, или поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым. Может быть, вы читали, или, может быть, от меня слышали, это было в Англии, у Букингамском паласе или дворце. Я там недалеко был, видел это, но в середине я не был. Но они, царская или королевская семья, имеют там богослужение. И в них есть служители, проповедник, который там проповедует. И однажды проповедник, который там служил утром на утреннем собрании, у своей проповеди разрисовал, какой негодный, по-английски есть слово miserable, мизерабле. грешник. И он разрисовал, как только мог, при всем умении и знании, разрисовал грешника. А потом, обращаясь к царю, говорит: ты тот грешник, показал на него. Вы знаете, царь, будучи интеллигентным человеком, сдержался, но после собрания подошел к нему и говорит: как ты смел так меня перед людьми обесчестить публично? Проповедник говорит ему: ваш майестет, царь такой-то, когда я стою перед вами, то я исполняю ваши приказы. Но сегодня утром я стоял перед царем царей и исполнял его приказ. Поэтому я то сделал. Так оно есть. И когда проповедующий проповедует, он должен исполнять приказ того, кто его там поставил. Амен, братья? Да. Павел говорит: если бы поныне угождал людям, не был бы рабом Христом. Всем людям нельзя угодить. Вы знаете, нельзя угодить. Сколько стараний есть сегодня угодить жене, угодить детям, и не угодишь. Нельзя. Я был несколько лет тому назад в Лос-Анджелес, в Калифорнии, там проповедовал. И там одна семья, они русские, молокане. И в них один сынок. Этот сын уже был хороший подросток, что уже имел лайсенс или права ездить автомобилем. Это был не только сынок, но был идол. И он это заметил. И вот говорит: папа, мама, купите мне новый автомобиль. И сюда-туда мы не можем, купите мне. Если нет, вылезу на 10-й этаж и брошусь, и убьюсь. И он нашел слабое место в них. И вот этим брал штурмом все, что хотел. Понимаете? Но они: ой, сынок, не делай, не делай, на тебе автомобиль. Что бы он ни вздумал, он все возьмет силой. Если нет, я пойду утоплюсь или еще что-нибудь. И знаете, такое дело. И они стараются ему угодить. Но они дали ему, знаете, понадку сначала. Апостол Павел убедился и говорит нам: если бы и поныне я был или угождал людям, не был бы рабом Христовым. Не был. Людям угодить невозможно, всем людям. Но Богу можно угодить. Амен. Чтобы служитель Евангелия не был человеку угодником. Это есть первая причина и одна из главных причин невыполнения или неисполнения долга, его служения. Боязнь пред людьми или страх пред людьми ставить сеть. Человек пойман. Мы должны Бога бояться. Как говорит нам псалмист: придите, дети, я научу вас. Вы знаете, он был богатый человек, царь был. И он мог сказать: я научу вас, как пробраться на царский престол. Но он говорит: страху Господню научу вас. Амен. И страх Господень есть начало мудрости. Есть совершенство мудрости. Чтобы мы имели страх Божий. Хвала Господу. Амен. Второй пункт. Читаем 1 Фессалоникийцам 4:1.
2: С 4 главы 1 стих книги послания Фессалоникийцам. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали».
1: Угождение себе. Второй пункт. Также с этим мы читаем Колоссянам 1:10. Второй пункт – угождение себе. Первое – страх перед людьми, второе – угождение себе.
2: Послание Колоссянам с 1 главы 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога».
1: Также читаем и послание евреям из 11 главы и 5 стих. Евреям 11:5.
2: Послание к евреям 11:5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу».
1: Аллилуйя. Мы читаем, дорогие, что были люди на земле, такие как мы, которые угодили Богу. А тем больше, как здесь мы слышали о Енохе, Енох есть прообразом восхищения церкви. Вы знаете, там Слово Божье нам говорит о младенце, который взят, о жене, которая пошла в пустыню, это будет в 12 главе Откровения. Я сегодня не говорю об этом, это другая лекция. Но я хочу только то сказать, что Енох является прообразом церкви. То есть взятие Еноха от земли, не Ноя. Ной перешел в суд. Хотя Бог его сохранил в ковчеге, который он делал, но он перешел в суды Божьи. Но Енох не видел этого. Он был взят раньше. И то, что будет с победителями Церкви Христовой, они будут взяты до великой скорби, потому что угождают Богу. Енох угодил Богу. И вы говорите, пишет Павел, чтобы не угождали себе. Дорогие, можно угождать Богу, можно угождать людям, чреву, но можно угождать себе. Не в угоду себе, но Богу. Читаем мы, или я говорю, как уже я упоминал, о Самсоне. Самсон был назорей Божий. От чрева матери это было сказано. Он был помазанник Божий. Дух Божий почивал на нем. Но мы видим, он связался с филистимлянкой. Отец говорит, разве нет девиц в Израиле? Зачем тебе филистимлянка? Возьми ее мне, она мне нравится. Понимаете? Отец запрещает, а он хочет. Так само с Валаамом. Бог запрещает, а он хочет. Угождение себе, своей воле. И к чему приводит? То, что Самсон, что ему понравилось, знаете, не послушал отца. Игрался с даром, который в нем был. И за это сначала заплатил своими глазами, а потом заплатил жизнью своей. Правда? Мы это знаем. Будучи помазанником Божьим. Yes. Как трудно. Или какие трудные последствия угождения себе. Поэтому, дорогие, лучше всего заняться стремлением, старанием угодить Господу. Хвала Господу. Идем дальше. Третий пункт. Лень. Или леность. Проповедование требует усилия, энергии, старания, времени, а часто и самоотверженности. Я ездил в один город в Америке, каждый месяц совершать вечерю Господню, там не было пресвитера. Поставили там одного брата, который был руководящим. И этот брат, знаете, его любили, и мы хотели уже, чтобы он перенял ту общину после, со временем. Но жена говорит ему, у нас дочери есть, в воскресенье церковь, собрание связывает. Знаете, в такие дни работа, в воскресенье один день, что мы могли поехать к дочери, поехать на пляж, еще куда-нибудь. А вот собрание, оставь это, брось это. Я и моя жена, мы много раз его уговаривали. Говорим, брат, держись, стой. Знаете, дорогие, проповедование, говорю, служение требует усилия, не лености. Я вам вначале говорил о призваниях, когда мы только начали эти лекции, что призвания есть разные. Мы видим в Старом Завете, в Новом Завете, но Бог всегда призывает одно – то, что во всех призваниях есть общее, а это и именно Бог призывает деловых и деятельных, но не ленивых людей. Слава Богу. Так есть. Деловых людей. Лень, леность нужно удалить. Проповедование требует усилия, требует энергии, старания, времени и часто и самоотверженности. Читаем мы Филиппийцам, 3 глава, 8 стих, и 13-14 стих этой же самой главы.
2: Из 3 главы книги послания к Филиппийцам читаем 8, 13 и 14 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Yes. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе».
1: Мы после будем читать с 1 Коринфянам, с 15 главы. Но, братья, знаете, я не раз употребляю, саночки с горы сами бегут, а ну на горку надо их тянуть. Правда? Так есть. Они сами не идут туда. Мы в детстве практиковали, это вы все знаете. Дети любят кататься на саночках. Но когда любишь кататься, люби саночки возить, не? И не раз было так, что с горки за 5 секунд слетишь, а туда иногда 10-15 минут тянешь. Так есть. Любишь кататься, люби саночки возить. Мы любим благословение, нужно применить силы, энергию. Царство Божье силой берется. Принимающий усилия восхищает его. Хвала Господу. Амин. Павел говорит, оставляя или забывая заднее, стремлюсь к цели. Стремлюсь. Принимаю все усилия. 1 Коринфян, 15 глава и 58 стих. Пожалуйста, брат.
2: 1 Коринфянам, 15 главы, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
1: Амин, братья. Аминь. Наш труд не тщетен, то есть не напрасен пред Богом. Бог видит, как мы трудимся, что делаем, и в Него все записано. Чтобы не допустить лености. Да я уже усталый, да я уже стар, да пускай те, которые больше талантов имеют, да те способнее, пускай они делают. Легко так сказать. Но кто-то должен совершать, кто-то должен трудиться. Вот я, пошли меня. Читаем Евангелие от Иоанна с 9 главы 4 стих.
2: 9 глава от Иоанна 4 стих. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать.
1: Так это сказал Христос. Пока есть день, пока есть возможность или Gelegenheit, дорогие, будем трудиться для Господа, отвергая всякую леность и усталость. Хвала Иисусу. Идем дальше. Четвертый пункт. Свои амбиции. Слово амбиции означает порывы. Это порыв к чему-то. Это амбиция. Работник имеет много энергии, но только для себя. Для своих интересов. Для своей корысти. И это очень опасно. Очень опасно. Апостол Павел побуждает Римлянам 12 и 11 стих.
2: 12 глава к Римлянам, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите».
1: Аминь. И когда в нашей жизни Христос будет на первом месте, это будет осуществимо. Хвала Господу. Я. Его имя, и Он на первом месте, Его дела второе, потом я. Таким образом, мы можем исполнить то, что Господь нам повелевает. Как я сказал, бывает, что много порывов, много амбиций. Но для чего? Для чего, дорогие? Как написано в Откровении, одному из ангелов церквей говорит Господь, ты имеешь немного силы, но сохранил слово мое. Ты немного силы. Можно иметь много силы, но для чего употребить? Понимаете? Есть. Но есть и немного, и можно употребить для славы Божьей. Идем дальше. Пятый пункт. Извинение. Мы говорим по-английски excuses. Извинение. Я не имею талантов. Я не способен. Мы уже об этом говорили, когда имели лекцию на таланты. Но, братья, эти извинения очень часто слышим. Очень часто. Я тоже часто слышу. И вы слышите. У меня нет талантов. Тот, который имел только один маленький талант, и тот закопал. Но тот, который имел 10, он их употреблял. И Господь говорит, так как он не употреблял, закопал, то возьмите вот тот один и дайте тому, кто имеет 10, он и 11 употребит. А если и 11, то Бог даст и 12, и так дальше, и так дальше. Хвала Богу. Я, дорогие, я не способен. Я вам упоминал уже, никто не научился плавать, не напившись воды. Никто не научился ходить, не набив себе лоба. Нужно начинать. И однажды спробовал, и не удалось, не кидай, брат. Не кидай. Если даже и критикуют. Конечно, критика много значит. Но, дорогие, я вам уже упоминал, если бы Давид не победил критики своего старшего брата, который скритиковал его и говорит, а я знаю дурость свою, ты пришел сюда посмотреть на сражение и так дальше. Помните, когда он вышел там на поле брани, посетить братьев, брат его скритиковал. Но Давид победил критику. И после победил и великана. Если бы он эту критику не победил, он не смог бы победить великана. Поэтому, дорогие, если вы начали что-либо хорошее и даже неудачно, не бросайте. С Божьей помощью, вперед, никаких извинений не должно быть. Говорят нам так, кто ничего не делает, тот не ошибается. Это большая ложь. Лучше делать с ошибками, чем совершенно ничего не делать. В совершенстве говорю. Понимаете? Делать дело для Бога и с ошибками. Да, мы имеем ошибки. А тот, кто ничего не делает, он уже сделал большую ошибку. Большую. Так есть. И практис, или практика ведет к совершенству. Чем больше мы делаем, упражняемся в добром деле, в проповеди Евангелия, мы научаемся и улучшаем тот талант и усовершенствуем, который Бог нам дал. Слава Ему! Никаких извинений не должно быть. Никаких. Я вам, кажется, употреблял или применял этот пример, еще раз скажу. В одной церкви был один брат, такой видный брат, интеллигентный человек. И всякий раз, и каждый раз, когда пастор просил его выйти прочитать слово, брат, я не могу, это не мое дело. Я не проповедник. Никогда не взялся. И вот, однажды посетил его пастор, там, где он продавал, он был продавцом или работал для компании, которая продает автомобили. И он посетил его, пастор его посетил там. И в то время, когда пастор его посетил, он как раз продавал автомобиль новому покупателю. И он так представил тот новый автомобиль хорошо покупателю, что тот купил его. И после этой процедуры пастор подошел к нему и говорит: «Знаешь, — говорит брат, — если бы ты представил людям так Христа, как представил автомобиль этому покупателю, с тебя был бы хороший проповедник Евангелия». Так есть, правда? Точно. Хвала Господу. Я говорю, на этой почве, братья, сколько есть и талантов закопанных, сколько есть униженных дарований, потому что извинения. В деле Божьем не должно быть никакого извинения. Аминь. Слава Господу. Мы можем трудиться для славы Господней. Дальше. Шестой пункт. Светская жизнь или неисповеданный грех, нехорошие привычки, или же нехорошая дружба с теми, с которыми не должен дружить. Знаете, может быть великой причиной. Если у нас этого нет, или между вами нет, то слава Богу. Но оно бывает, поэтому я говорю, потому что есть. Есть люди, которые живут или ведут наполовину освященную жизнь. Мы уже имели здесь две лекции на освящение, вы слышали. И главное, или же вернее сказать, первый пункт, первый шаг к освящению – это отделение. Отделение от мира. И Господь говорит: отделитесь, и я приму вас. Хвала Богу. Поэтому, дорогие, светская или полусветская жизнь, неисповеданный какой-либо грех, нехорошие привычки или нехорошая дружба приводит к тому, что человек не исполнит то, что нужно ему исполнить. Так есть. Написано, говорит апостол Павел в 15 главе 1 Коринфян. Там он говорит, кажется, 33 стих.
2: Читай.
1: Кажется, 33 стих, если я не ошибаюсь. Я хотел бы услышать, как там точно написано.
2: Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы.
1: Не обманывайтесь. Худые сообщества. Я часто бывает, братья. Служитель имеет сообщество, общается с тем, что не нужно. И в наши дни далеко не нужно идти, можно быть в хате. Как я знаю, у нас, например, в Америке, в Канаде, можно посчитать всех проповедников на пальцах одной руки, у кого нет телевизора. А то у всех есть. По два и по три. И вы знаете, если есть худое сообщество, то с телевизором оно есть. Правда? И если служитель Евангелия как можно больше общается с ним, то ясно, что он не может исполнить то, что нужно пред Богом и для Бога. Потому что телевизор, такой идол, он требует поклонения, он требует времени. Первый, он требует времени. Когда апостол Павел пишет, чтобы мы искупляли время, дорожили временем по-русски, по-немецки «Kaufe die Zeit aus», «Redeem in the time», искупляя время, потому что оно очень дорогое. Аминь. Хвала Господу. Так есть. И поэтому, дорогие, если дружба нехорошая, тогда может прийти к тому, что мы можем утерять драгоценный час, драгоценное время, драгоценную возможность и не исполнить то, что Бог нам повелел. Каждый служитель Евангелия обязан исполнить свое служение. Вначале мы сказали, что он может исполнить и может не исполнить. Но он обязан исполнить свое служение, как для Бога, как пред Богом. Знает, что за все нужно будет дать отчет Богу в свое время. Мы уже об этом говорили. Правда? Так есть. Может исполнить. Это зависит от нас. Мы прочитаем в заключение два текста со Слова Божия. Читаем 1 Коринфян 9:16.
2: Первое послание Коринфянам с 9 главы 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую».
1: Да, это моя обязанность. Как он вначале сказал, что мы читали Римлянам 1:14. «Я должник, я должен, всем должен». Да, дорогие, нива обширная. Насколько его долг был? Смотрите, братья и сестры, я уже упоминал, может быть, у вас или в другом месте, при такой примитивной транспортации, при таком транспорте примитивном, как имел апостол Павел, посмотрите вы на карту, и он евангелизировал от Италии до Африки. В тогдашнем мире он был в многих странах, столько дела сделал. И когда был в заключении, то писал послание. Я так себе не раз думаю, если бы этот муж Божий, как апостол Павел, имел такой транспорт, как мы сегодня имеем, если бы он мог пользоваться таким транспортом, как мы пользуемся, как гораздо больше он мог бы сделать, чем он сделал. Но, несмотря на все препятствия, на все опасности, о которых он пишет, и мы отчасти читали, и несмотря на такой примитивный транспорт, он столь много сделал. Евангелизировал и предкам немцам, и предкам славян, он говорит скифы, и также и другим, и третьим. Предкам современных народов. Усем благовествовал. Хвала Господу. Потому что человек не проводил напрасно время. Я старался исполнить, зная, что я должник. И жизнь такова, что не вернешься назад исправить. Но что мы сделали, сделали. Что пропустили, пропустили. Уже не исправим. Прошло все. Как я упоминал, и говорю еще раз, братья, у последний день я не хочу петь песни, если бы мне года былые, можно было возвратить. Мне бы и радостью, и счастьем было бы Господу служить. Я этой песни петь не хочу. Эти дни мы имеем, эти возможности мы имеем, пусть Бог поможет нам. Аминь. Слава Ему. Мы можем исполнить и можем не исполнить. Читаем мы 1 Коринфян, 4 глава и первых два стиха.
2: Первое послание к Коринфянам с 4 главы, первые два стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным».
1: Не в том, что великое дело или малое дело, много талантов или мало талантов, но чтобы каждый остался верным, чтобы каждый показал себя верным и исполнил то, что ему вручено. Братья, сестры, я говорю часто, мы гонимся за большим, за великим, а маленькое мы на него не обращаем внимания. Христос же говорит, кто неверный в малом, будет ли он верный в великом? Конечно, нет. Правда? Если мы научимся быть верными в малом, будем верны и в великом. Если мы верны в малом, тогда будет нам доручено или доверено и больше. Хвала Богу. Аминь. Слава Господу. Есть причины невыполнения или неисполнения, о которых мы отчасти сказали. Будем возможность иметь, Боже, скажем, после, и больше еще. Но пусть Господь поможет нам, чтобы мы исполнили то, к чему Он нас призвал. Чтобы не было того, как есть русская пословица или украинская, говорит, есть каяття, да нет вороття. Понимаете, чтобы так не было. Чтобы мы могли в конце жизни нашей посмотреть назад и приятно вспомнить. Галилюя, слава Богу. Когда я приехал из Южной Америки, я вспоминаю те дороги, вспоминаю там церкви, вспоминаю колонии, где проповедовалось. И не раз приходилось, особенно в Бразилии, вы знаете, там есть большие уже общины людей, собираются под деревом. Я там проповедовал. Под деревом. Много людей уверовало на этой колонии, молитвенного дома нет. Нет, и нечем построить, не с чего. Конечно, построить там молитвенный дом не тот, что у вас, но все же народ бедный нельзя. Я помню одну особенно общину, 5 лет раньше, перед тем, они молились, им было сказано Духом Святым, что иностранцы построят вам молитвенный дом. Думают, ну что это за народ иностранцы? Приехала к ним сестра Люба, наша украинская сестра из Куритиби, и они спрашивают ее, сестра, что это за люди иностранцы, какая это нация? А она говорит, но это не нация, это люди с какой-то чужой, другой, далекой страны. А что такое? Вот нам было сказано, что иностранцы построят нам молитвенный дом. И вот эта весть пришла ко мне. Я ее взял, передал также в Австралию и в Америке. Мы собрали, послали им деньги, и сегодня они имеют молитвенный дом и славят Господа. Аллилуйя. Слава Богу. Я говорю, был в таких местах, и много есть. Нам говорит мне пастор, и главный пастор провинциальный, говорит, брат Дмитрий, там и там, на той колонии, есть большая община уже людей. Есть возможность купить терено, как они говорят, или усадьбу, но народ бедный, не за что. Вся эта процедура будет стоить $700, каких 1200 марок сейчас. И будет молитвенный дом. Значит так, за $400 купим мы это терено или усадьбу, а за $300 нарежем досток и построим молитвенный дом. Согласен ли ты? Я говорю, аминь, согласен. Вы знаете, и это все. И таких там молитвенных домов много есть. Не то, что здесь, но...
3: Благодарите Бога, что сегодня еще есть день благодати. Что сегодня на этом месте проповедуется здравое евангельское учение Христа Иисуса. Слава Ему! Пускай миллионы учений будут. Какое мое дело? Есть одно учение. Есть одна Голгофа. Есть один путь. И этим путем есть Христос. Авраам не дожил до того времени. Но он верою шел в страну. Верой искал города, которого архитектор и строитель есть Бог. Аллилуйя! Слава Господу! Благословено имя Его! Колодец здравого учения. Второй колодец горячей молитвы. Колодец молитвы ревностной горячей. Мужи веры, мужи силы, мужи горячей молитвы. Дорогие, церковь, которая утеряла дух молитвы на пути к кладбищу, к похоронам. Поняли? Я помню один случай, может, вы слышали, но один пастор приехал, новый пастор в церковь, и церковь упала, не хотела слушать. Он что-то целый год проповедовал в церкви покаяния. Покаяние. Никто не кается. Люди равнодушны, безразличны. И он объявил, на следующее воскресенье будет похорон церкви. Похорон. Приходите все. Но еще никто такого не слыхал. Похорон церкви. Вы знаете, он купил этот, мы говорим, труна, как она называется по-русски. Гроб. Купил гроб. Знаете, поставил, сказал похоронную проповедь. подпели похоронную песню, и тогда открыл, и говорит: теперь вся церковь, идите вокруг и прощайтесь с останками мертвыми, мертвой церкви. А он тогда поставил зеркало, и каждый приходил и видел себя. Понимаете? Обходили, видел себя.

пламенной молитвы горел в церкви. Это нужно вернуться назад. Дорогие, не только помолиться, исполнить форму, но чтобы нашей молитвой коснуться неба. Слава Богу! Я вам уже рассказывал, один брат в Америке несколько лет назад видел 7 ангелов на небе, которые стояли с часами апокалипсиса. И каждый имел чашу, это чаши гнева, последнего гнева Божия на землю, готовы вылить. Но он также видел массы детей Божьих, которые стояли на коленях с поднятыми руками и взывали к Богу. И молитвы детей Божьих еще держат те чаши гнева Божия. Слава Богу! Аминь! Я рад сказать, дорогие, были люди, есть люди, которых слушает Бог. Аллилуйя! Есть, мы такие маленькие люди, но Бог слушает нас. Если Он слышит нас и слушает, хвала Ему. Были времена, Он слушал Моисея, слушал Илию и других пророков, которые ходатайствовали. Бог говорит, я искал у них человека, чтобы стал у проломе. Правда? Искал. Сегодня Он ищет таких людей. Слава Ему. Колодец ревности и верности Богу. Бог помазывает своих верных слуг, доверяет своим верным слугам, употребляет своих верных слуг. Есть быть верным Богу и призванию Его. Хвала Господу! Что бы ни было, дорогие, чтобы никакие моды нас не сбили, чтобы никакой соблазн здесь на Западе нас не увлек от этого колодезя. Вы увидите много чего, как этот брат видел, из Запада у всякий мусор туда льется. Люди думают, что на Западе все хорошее, но не все хорошее. Мы знаем, что деньги здесь хорошие, заработки хорошие, но много чего есть нехорошего. Нужно быть очень осторожным. Очень осторожно. И те люди, которые в контакте с Богом, в контакте с небом, видят это. Слава Богу. И учат. Благословен Господь. Я перескакиваю немножко. Дорогие. Колодец верности Богу. Дальше. Еще я хочу сказать об одном важном колодезе. Знаете, я замечаю, он нужен церквам. Он нужен церквам. Это духовной дисциплины. Знаете, у нас в русском языке ученики, называются или апостолы, потом названы ученики. Юнгер, немцы говорят. Но по-английски они называются disciples, або по-испански discípulos. И это слово происходит от слова дисциплина. Дисциплинированные люди. Часто я слышу, и мы слышим, ученики были простые рыбаки. Конечно, да. Но они прошли такую библейскую школу, какой никто с нас не прошел. Они имели такого учителя при себе, никто не имел. Правда? Они были дисциплинированные люди. Братья и сестры, особенно молодежь, верующие люди. Это так нужно нам в 20 веке, в конце. Очень, очень нужно. Вы знаете, где нет дисциплины, там разнузданность, там халатность, там небрежность и последствия нехорошие, правда? Нехорошие. Мы все многосемейные, вышли из многих семейств, из многодетных семейств, и сами многодетные. Я помню, когда наши дети подрастали, некоторые мало еще были, подрастали, в школу ходили. Я лежал в госпитале, был сильно больной. И вы знаете, в один день ко мне жена приходит и говорит, папа, жить или умирать, иди домой. Не могу выдержать. Их 7 у нас было. 7. Не могу выдержать. Она работает, с работы бежит домой, чтобы сготовить там что-либо кушать, поставить им кушать, но я это не хочу. Я вот то хочу, а то я то хочу. Вы знаете, кухню открывать для каждого. Отдельную кухню каждому приготовляет. Понимаете? И она пришла и говорит, папа, жить или умирать, иди домой. Не могу. Вы знаете, я пришел домой. Они не знали, что я пришел.

Но когда я услышал, что дети уже бегут со школы, я сошел вниз, я был наверху, жена там поставили тарелки, и я снял ремень и поклал между тарелок. Знаете, я не кричал, не бил. Кушайте, аж сопут. Знаете, такое вкусное. Вы поняли? Бог нам дает, Бог дает, слава Ему. Но я вам скажу, братья, сестры, если мы не научимся дисциплине, то Бог даст нам витамин Р. Знаете, что такое витамин Р? Так. И дети увидели, и знаете, начали кушать. И сразу аппетит явился. Правда? То и так и аминь. Так и аминь. Мы видим, что было с израильским народом. Бог говорил, посылал своих пророков, упоминал, старался, и то, и другое. Как не, тогда применял витамин Р. Что сделаешь? Мы этого не хотим, правда? Не хотим. Будем disciples, ученики, народ дисциплинирован. Дорогие, если кто на свете, в этом мире должен был быть дисциплинирован, то это дети Божьи, люди Божьи, прошедшие дисциплинарный устав. Мы читаем Авраам, когда Бог ему сказал, выйди из земли сей, иди в землю, которую я покажу. И написано, Авраам повиновался. В русском языке есть слово послушание и есть слово повиновение. Это высшая степень послушания. Знаете, можно послушать, но не повиноваться. Но Авраам, когда ему Бог сказал, он повиновался Богу и пошел, идя, не зная, куда идет. Но мы знаем, куда идет. Но он не знал, но он повиновался. Хвала Господу. Амин. Слава Ему. Благословен Господь. Вы знаете, дорогие, как уже брат сегодня говорил, какое обилие мы имеем на Западе, в Канаде у нас, в Америке, здесь. Перед отъездом сюда я слышал новость из Америки. Когда я, как раз перед отъездом к вам, в городе Нью-Йорке, город Нью-Йорк один из самых больших городов мира. Ежедневно, каждый день выбрасывается пищи, что можно в Сомалии прокормить 4 миллиона людей. 4 миллиона людей каждый день выбрасывается в Нью-Йорке, в одном городе. Вы можете себе представить? Ужас, правда? А там люди умирают с голода. Там умирают с голода. Я думаю, придет время, как мне отец рассказывал, он работал на ХЭМС, Харькове ХПЗХ, ТЗ ХЭМС, большие заводы. И говорит, в период НЭПа мы играли в футбола французскими булками. Футбола играли. И вы знаете, Бог это видел. И пришел 33-й голод, год голода, и тогда вспомнили эту игру футбола. Правда? Вспомнили. Каялись, да было поздно. И умирали люди с голода. Мы живем в обилии, слава Богу за это. Идем дальше. Колодец святой жизни, святости, без чего никто не увидит Господа. Никакое искусство не заменит святости, никакая подделка. Бог говорит, будьте святы, ибо я свят. Амин. Без святости никто не увидит Господа. Исаак нашел колодец воды живой. Этот колодец воды живой есть Христос. Оригинальный колодец. Есть, дорогие, я не раз, что я на коленях говорю, Господи, Ты можешь без меня обойтись, но я без Тебя не могу. Ты можешь найти много лучших, чем я, но где я лучшего, чем Ты найду? Где вы найдете лучше, чем Христос? Нигде. Ему замены подделки нет. Благословен Господь. Слава Ему. Дорогие, я упоминал в Бремене несколько лет назад, слушайте внимательно,
Несколько лет назад шведские ученые, доктора, хотели испытать, сколько весит душа человека. И вот они эти испытания делали над многими людьми. Несколько секунд перед смертью взвесили, на весы положили человека больного. Несколько секунд перед смертью. И потом минуту-две после смерти. Был ли то старик, или юноша, или дитя. Когда взвесили перед смертью, минуту, то есть секунду-две, и сразу же знали, что человек умрет. И после смерти, как душа вышла, взвесили, разница 23 грамма. Всего 23 грамма. Был ли то, говорю, старик, взрослый, или дитя, или юноша. Нет разницы. Но многих людей таких взвешивали до смерти и сразу после смерти. Пришли к заключению, что душа очень легкая, весит 23 грамма, даже меньше, чем одна унция, унция 27 грамм, весит. Но сколько стоит душа? Такая легкая, но сколько стоит она? Стоит, уже было сказано перед тем братом, передо мной. Не нашлось на небе, ни на земле цены, которая бы могла быть заплачена. Нужно было Сыну Божию идти на Голгофу и искупить душу нашу. Слава Господу! Аминь! Поэтому я говорю, нет замены Голгофе. Молодое поколение, молодые люди, вы много знаете, но если вы желаете быть у Царстве Божьем, вы обязаны идти через Голгофу и в подножье Голгофского креста сложить свое бремя. И Христос очистит вас, оденет вас в одежду праведности своей, чтобы явились в этой одежде пред Бога чистыми и неоскверненными. Слава Богу! Аминь! Такова душа дорога. Иисус говорит, какая польза человеку, если бы он приобрел весь мир. Весь мир. Вы знаете, в мире есть много золота, много богатства. У нас, может, цифры нет, сколько богатства есть в мире. Но все это богатство не искупит одной души. Одной души. Кровь же Христа спасает души. Слава Господу! Прощает все грехи и примиряет нас с Богом. Исааковы рабы наскочили на колодец воды живой. И, дорогие, открылся этот источник живой воды и для нас. Слава Господу! Мы слышали, братья свидетельствовали и на Воркуте, и на Колыме, и везде. И тоже и в Германии. Хвала Господу! Сегодня душа дорогая, которая может быть первый раз в собрании, ты поблагодари Господа, что ты живешь в день благодати. Еще период благодати не окончился. Сегодня, как написано, доколе не войдет полное число язычников. И оно еще не вошло. Еще ковчег спасения, Церковь Христа принимает тех, которые приходят через Голгофу.

Как можешь ты молчать сегодня о Христе? Как можешь ты молчать сегодня о Христе и жить, и думать только о себе? Побольше дом, машина, деньги. А как же помощь бедным? А как же напоить и накормить тех, кто ныне рядом, полюбить? Не только на словах, но делом доказать, как и Христос готовым умирать. Смерть для греха, а жизнь в Иисусе, вот о чем нам Павел написал. И кто поймет это и вкусит, как благ Господь, что вечность дал, тогда никто не будет подгонять. На дело Божие будешь ты бежать, спасение душ станет важнее, и вера в путь станет мощнее. Горы сдвигать, бросать их в море, победа будет впереди, и всякий грех, земное горе, вера поможет все пройти. И через огонь, и через реки пойдешь ты смело, и навеки небесный станешь житель ты, вера помощник на пути. Ведь вера есть ничто без дел, и если понят ты сумел, то жизнь твоя пойдет рекою и понесет людей с собою. Души снопы ложиться будут, жатва твоя пойдет бодрей, и поле, что перед тобою, спеши снопы собрать скорей. Спеши кому-нибудь сказать: вставай, проснись, душа, не спи, время промчится, словно сон. Тогда услышишь ты свой стон. Так много жизней погибает без Христа. Скажи сегодня, чья же это есть вина? Это ответственность сегодня на тебе. Это работа ныне и на мне. Распять себя и все свои желания, отдать себя на посвящение тому, кто спас, спасти желает. Он ныне всех, всех призывает на труд, на жатву, на поля. Услышь сегодня ты, душа, труба с небес зовет людей, чтоб поспешали все скорей. Как можешь ты молчать сегодня, друг, когда беда и зло, и слезы вокруг? А ты узнал, его принял, дитям ты Божьим когда-то стал. Ключи ты вечность получил, чтоб дверь на небо ты открыл, и этот ключ сам есть Христос. Ведь Он твой грех на крест вознес. Скажи кому-нибудь сегодня о Христе, о том, как умер Он, страдая на кресте, был иссязуем и побитый, чтобы душа была омыта. И совершилось, разнеслось, над всей землею понеслось, и долетело ныне к нам, чтобы услышал прах Адам. Скажи, что скоро Он грядет и всех готовых вознесет туда, где вечность и покой, к Отцу на небо и домой. Там слез не будет, только мир. Ты все забудешь не на миг, но вечно, вечно небеса открыты ныне для тебя. Скажи, чтоб каждый сделал выбор для себя: прийти к Христу или погибнуть навсегда. Пока ты жив и сердце бьется, место на небе еще найдется. Только не медли, поспешай, на голос Духа не заглушай, ведь Он торопит и зовет, любовью вечностью влечет. Завтрашний день не в твоей воле, что принесет, Он знает, Бог. Так что спеши быстро на поле и не ищи других дорог. Ведь только есть одна дорога в небо, через Голгофу, через крест, когда себя ты отвергаешь и для Христа плоть распинаешь. То путь на небо ты пройдешь, и в небе там уж отдохнешь. А сейчас борьба, сейчас труд. Спешите о небе, людям расскажите. Не бойся, я с тобою рядом, Христос нам всем пообещал. Не жди, когда тебя особо позовут, но ныне Он зовет всех нас на этот труд. И сила свыше поведет вперед, огонь святой силу несет, Святой Дух, Он помощник нам. Через тебя Он скажет сам: только доверься и Ему откройся, и с Ним ты по воде пойдешь, и волны мира не накроют, но силу в Нем ты там найдешь. Как ураган, как и ветер мощный, он пронесется по земле, чтоб каждый мог услышать голос, чтоб был подобный, как трубе. А если будешь ты молчать, пойдет другой, чтобы сказать. А что тогда Христу ты скажешь? Какой отчет ему покажешь? Как оправдаешься тогда, когда услышишь ты слова: не знал тебя, ты отойди, на вечные муки уходи. И если будешь ты молчать, пойдет другой, чтобы сказать, а ты рискуешь вовсе небо и вечность с Богом потерять. Зачем тебе тогда кусать, себя до крови разрывать, крича, стараясь оправдаться и детям Божьим называться?
и горькі сльози, лить и плакать об участи своей в огне. Но поздно будет расставаться, время пришло твоей душе. Разлука с тем, кому молился, может, и даже и крестился. Не знаю вас, слова услышишь, решай сегодня, пока дышишь. Аминь.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В молодые годы мы часто болели. Случалось и такое, что дом был на замке, а вся семья в больнице. В первые 5 лет брачной жизни мы пробыли в общей сложности целый год в больнице. На этот раз я лежал с воспалением легких, притом уже не в первый раз. Мне так хотелось побыть на крещении, которое проводила соседняя церковь возле дома наших членов в 10 километрах в лесу, что я отпросился на воскресенье домой. Приезжаем на место крещения. Смотрю, речка перегорожена временной стеной из досок. И обычно мелкая в этом месте, она превратилась в глубокую, примерно на метр. Вода в нее стекала из родников и потому была очень холодной. Народ уже собрался и пел. 21 человек ожидали, когда им преподадут крещение. Подошел ко мне Григорий Абрамович Гам и говорит: «Яша, будешь со мной крестить». «Но как? У меня воспаление легких. Больше некому. Ты должен». Я умолк и помолился тому, кто еще никогда не оставлял меня в беде. «Господи, если бы это была честь, я отказался бы, но теперь это для меня смертная жертва, и отказаться я не могу. У меня не было с собой специальной одежды, и я вошел в воду как есть, в серых брюках и белой рубашке. Едва мы окрестили первых 3 человек, у меня от дрожи зуб на зуб не попадал. При 4-м потеплело, а при 5-м и следующих мне было жарко, как будто я стоял в горячей воде. И лишь крестив последнего, мне стало прохладно. При совершении крещения я полагал, что стал жертвой. Но на деле же мои легкие во время крещения полностью исцелились. С тех пор у меня ни разу не болели легкие. Говорят, что чудес больше не бывает. Ну а для меня Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». В одно время я работал слесарем в совхозном гараже, и ко мне часто подходил главный зоотехник, всегда задавая один и тот же вопрос. «Ну как, Яша, веришь?» «Верую». И уходил дальше. Спустя довольно много дней он снова подошел ко мне и говорит: «Ну как, Яша, все еще веришь?» «Верую». «Недолго осталось, и ты перестанешь верить. В наш просвещенный век в Бога не веруют». «Почему?» — спросил я. «А вот, посмотри на меня. Вот я бывший пастор церкви. Да, я венчал, крестил, хоронил. Меня за веру 3 раза проводили через солдатский строй. Избивали. Я даже был под расстрелом. Но понял и вразумился. Получил образование, и вот сегодня посмотри на меня». Он имел в виду, что он главный зоотехник большого совхоза, раскинувшегося 30 километров. И тут я дал ему ответ, который получил от Святого Духа: «Вы, товарищ главный зоотехник, козел». Когда я произнес эти слова, его лицо побагровело, глаза стали вылупленными. Рабочие, которые стояли вокруг нас, ожидали, что теперь будет. Но я продолжал говорить, что мне было сказано Святым Духом. «Вы будете поставлены Богом на левую сторону. Это место для козлов. Бог вам поручил святейшее служение — быть пастором церкви, пасти народ Божий. А вы совершили грех. Вы побоялись открыть или признать этот грех. И этот грех рос, пока вы не столкнули всю паству в пропасть, в погибель. Вы будете отвечать не только за свою душу, вы будете отвечать за всю эту общину. Вы будете стоять на левой стороне, что по народным поверьям означает быть приговоренным к смерти». По его щекам побежали слезы. Он повернулся и молча ушел. С тех пор он ни разу не показывался мне на глаза. Стоящие вокруг нас рабочие молчали. Ни один не сказал ни слова, а я вернулся к своей работе. Когда я назвал главного зоотехника козлом, то, разумеется, воспользовался властью, которую Господь дал мне. Здесь не бралось в расчет, что он главный зоотехник, а я рабочий.
В данном случае я пользовался властью как член церкви, который Бог дал исполнить служение посольства на земле, а он стоял как изменник небесной отчизны, подвязавшийся на поприще Иуды. Назвав его козлом, я имел в виду то, что сказано в 25 главе Евангелия от Матфея, с 31 по 46 стихи. Через несколько лет, когда я был уже в Германии, главного зоотехника осудили как уголовника на несколько лет тюремного заключения. А я по-прежнему верую в моего дорогого Господа Иисуса Христа. В 1973 году мы были на совещании Совета Церквей в Москве. Проходило служение в многоэтажном доме на квартире у верующих. Правда, не все еще собрались, так как страна огромная. Из-за транспортных трудностей служители пребывали в разное время. Еще не все успели приехать, как вдруг слышу сигнал милицейской машины. Удары кулаками в дверь квартиры. В таких случаях они врываются с цыганским шумом. Бояться ведь некого. Нас только 20 человек, и притом мирные люди. Их вдвое больше, и все хорошо вооружены. Нас вывели на улицу, распределили по машинам, которые именовались в народе черными воронами, и повезли нас по Москве, словно усланной снежной слякотью. По прибытии на место нас распределили по одному-два человека по разным кабинетам. Меня завели, если я не ошибаюсь, со старцем Павловым с Кавказа в большой кабинет. В углу за столом сидел майор, как он представился, но одетый в гражданскую одежду. У нас была сумка, полная денег, которые предназначались семьям, чьи кормильцы отбывали срок за веру. Помощь оказывалась всем одинаково, в зависимости от состава семьи. Эту сумку милиционеры поставили в середине комнаты. У старца отобрали маленькую Библию в кожаном переплете с замком. «Вы знаете, перед кем стоите?» — спросил майор Михайлов. «Перед кем?» — спросил я. «Я офицер Советского государства». Затем настала наша очередь, и я спросил: «А вы знаете, перед кем сидите?» «Перед кем?» «Мы посольство неба на земле и несем служение в вашей стране. А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Это будем мы». Старцу он приказал молчать уже в самом начале. Говорить о церковных делах я наотрез отказался. Тогда у нас началась беседа об учении Священного Писания. Его интересовало буквально все. После долгой беседы о законе Божьем он спросил: «Скажите, а у нас есть правосудие в стране?» «Конечно, нет. Правосудие только у Бога». «Докажите. Ваш основной закон хорош, потому вы его и выставляете перед лицом всего мира, а толкование к нему для народа. Закон гарантирует свободу слова и совести, печати и демонстраций, но в жизни это только для коммунистов. Скажите, а Бог прощает убийства? Если человек примиряется с Богом, то да. И это вы называете правосудием? Ну да. Тогда докажите». «Пожалуйста». Человек сел в автобус и проехал Зайцем, не заплатив 5 копеек за проезд. «Что вы с ним сделаете?» «Оштрафуем на 2 рубля». «Во сколько раз штраф, то есть мера наказания, превышает меру вины?» 200 копеек разделить на 5. Получается 40». «Да, 40 раз. За 5-копеечную вину вы наказываете в 40 раз больше. И это правосудие?» «Да, конечно». «Ну, а человек убил человека, и даже не одного. Что вы сделаете с убийцей?» «Приговорим к высшей мере наказания, к расстрелу». «И это правосудие?» — спросил я. «Да, это правосудие», — ответил он. «А какое в этом случае соотношение между виной и наказанием?» «Как?» — спросил он. «За безбилетный проезд вы наказываете в 40 раз выше ущерба, а за убийство у вас не получается даже один к одному. И это правосудие?»
А ведь мать осталась без сына, жена без мужа, дети без отца и так далее. Чем ужаснее преступление, тем мягче вы наказываете преступников. А что вы сделаете с такими братьями, как Сталин и Гитлер, загубившими миллионы? Как земное правосудие покарает их? Но что делать? На то и пришел Сын Божий на землю и пострадал, как Агнец Божий, и пролил свою божественную кровь, чтобы каждый верующий в Него оправдался. Даже убийцы, например, один из распятых с Ним разбойников. Бог один имеет правосудие. Он сумеет всех достойно наказать на одном суде. Это только вопрос времени. Он один и может оправдать по своему изволению во Христе Иисусе. Майор встал и пошел нам навстречу, неся назад только что отобранную Библию. Как хотел бы я ее почитать, но где ее достать? Она очень дорогая, сказал я. Я заплачу. Речь не о деньгах. Мы даром получили, даром и даем. Книга дорогая, она не должна где-то лежать. А Павлов шепчет: «Подари ему, подари! Это Библия для вас, мы вам дарим ее». Он, словно олень, отпрыгнул к своему столу, положил Библию в ящик письменного стола и закрыл на замок. Затем кивнул на сумку и, не проверив ее, сказал: «Можете забрать». На прощание майор протянул мне руку и прочувственно сказал: «Яков Давидович, умоляю вас, молитесь за меня». В этот момент стукнула дверью вошедшая сотрудница. Я подумал, что ослышался, и переспросил: «Как не молиться?» «Нет-нет», — сказал он, — «я умоляю вас, молитесь за меня». И мы расстались. Лет 8 я молился за него, пока Дух меня не успокоил, что молитва достигла цели. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Матфея, 16 глава. Советский поэт Владимир Маяковский когда-то сказал: «Моя милиция меня бережет». Слова поэта я могу подтвердить и случаями из моей жизни. Часто, когда я приезжал домой и ставил машину в гараж, чувствовал, что кто-то сверху на меня смотрит. Там у нас лежало сено на зиму для коровы. Посмотрю, ничего вроде не видно. Другой раз приезжаю и слышу запах папирос. Иногда ночью встаем, а перед домом маячат 3 человека в одинаковой одежде. Иногда они подходили под самые окна, не стесняясь и даже громко разговаривая. Еще можно было понять, если бы жили мы в городе или хотя бы в деревне, но одиноко стоящий хутор, да еще и в ночное время. Но вот наступил день, когда мы получили разрешение на выезд в Германию. Обычно что-нибудь продавалось, чтобы набрать денег для выезда, кое-что раздавали нуждающимся. В доме добирались до каждого закоулка. Распахнул я двери, которые открывались только для загрузки сена, и ахнул от удивления. В сене увидел твердо высиженных 3 сиденья, рядом тарелку, полную окурков, и большую кучу пустых бутылок из-под алкоголя. Сразу все стало ясно. У них был свой ключ, несли там дежурство, держа под контролем каждый наш шаг. Прошли годы. Мы прилетели в Кишинев. Генриха Флорика и меня поместили в правительственную гостиницу и, как нам сказали, в номер Брежнева. Ночью я проснулся от разговоров под окном, отодвинул занавеску, а там 3 автоматчика о чем-то беседуют. Утром я спросил у дежурной: «Что это за люди под окном?» «Это охрана для важных персон, таких как вы. Что, может быть, запретить им, чтобы не мешали спать?» «Нет-нет, пусть говорят». «Интересно, с каких пор мы стали и надолго ли останемся важными лицами в этом мире?» Однажды ко мне пришла маленькая девушка с женихом-богатырем и просила их обвенчать. Подумав, я предложил им пригласить для венчания другого служителя, Андрея Яковлевича Левина. Это был очень опытный и всеми любимый служитель.
Молодые люди переглянулись и, ничего не сказав, ушли. Лет через 20 я узнал, что до меня они уже были у него, а он их послал ко мне. А я, ничего не ведая, опять отослал их к нему. Но я радовался, что поступил по духу, ибо он был благословением для многих и для меня тоже. После этого, и именно для этой пары, я вез на моей машине, которую получил в дар от отца из Канады, различные сладости и продукты на место бракосочетания в Ангаже. Это примерно 35-40 километров от моего тогдашнего жилья. Доехав до места, где начиналась автомагистраль, я услышал голос пастыря: «Будь осторожен, на тебя готовится покушение». Я встрепенулся и сказал: «Господи, я знаю Твой голос, и мне нечего бояться. Если Ты предупреждаешь, то Ты и сохранишь». При въезде на автомагистраль, растопырив руки, стояли три человека. Я показал поворот направо, выжал сцепление, но скорость оставил включенной. И как только впереди никого не оказалось, отпустил сцепление, нажав на газ. Машина рванула с места, а один из рыцарей ударил по машине свинчаткой, от зубьев которой на машине остались длинные борозды. Я хранил полное спокойствие, поскольку Бог меня предупредил, чтобы помочь мне и сохранить меня. Отвез на место груз и стал возвращаться через лес к главной магистрали. Когда выехал из леса, снова услышал: «Смотри налево, видишь вдали машина, они попытаются тебя погубить». «Спасибо, Господи!» Я выехал на главную дорогу. Огромная военная машина обогнала меня. Кого-то подобрала у перекрестка в кузов машины, что было запрещено законом, и поехала дальше. На этом месте я их обошел. Мне хотелось дать газ и оторваться, но моя машина, как только я давал газ, начинала дергаться. Мне от них не уйти. Мысль одна. Что делать? Мне надо быть среди других. При свидетелях они не решатся. Но кругом тревожная пустота. Грузовик рванул, обогнал меня и резко тормознул, встав поперек дороги. Расчет был ясен. Они хотели, чтобы я в них врезался. Но я круто повернул налево и, о чудо, проскочил. Слава Богу! В этот день было 3 попытки покушения, и все безуспешно. Прошло лет 20. Мы с Генрихом едем по той самой дороге в Латвии, останавливаемся на том же месте, где виден лес, откуда я, выезжая, слышал предупреждение. Говорю Генриху: «Помнишь, я рассказывал тебе о покушении? Это то самое место». «Да что ты?» – удивился он. И тут вернулся наш латышский директор и говорит: «Мэр сказал, если хотите, можете здесь строить ваш центр». Пришел и наш черед удивляться великим делам Господним. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36.

Как хочется верить. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28 глава. Как колокол бьет мое сердце тревогу. А хочется лишь одного — тишины. Не только поверить, довериться Богу, вручая Создателю ночи и дни. Пред бурей большой на душе неспокойно, а хочется сбросить неверие, страх и встретить любое ненастье достойно и знать, что судьба моя в Божьих руках. Как хочется в час испытания молиться и Слову Господнему верить вполне. Без воли моей ничего не случится вчера и сегодня и в завтрашнем дне. Вчера я по жаркой шагала пустыне, дышать не давал обжигающий зной, ни капли воды, все колодцы пустые, как верить хотелось, что Бог мой со мной, как верить хотелось, что даст Он мне хлеба и сухшим губам моим влаги глоток. И было тогда, открывалось вдруг небо, даруя и хлеб, и бурлящий поток. Господь шел со мной по песчаным барханам, слабела я, Бог на руках меня нес. И если б не Он, мне бы упасть бездыханной, но душу провел через пустыню Христос. Сегодня я в море, оно грозно стонет, пытаясь ладью мою в щепки разбить. Как хочется верить, мой чон не утонет и сможет до берега целым доплыть. Как хочется верить, спасет меня чудо, а силы натянуты, словно струна, и слышу: не бойся, с тобою я буду, не станет ладьи, ты пойдешь по волнам. И пусть нависают тяжелые тучи, пусть солнца не видно уже много дней. Со мною Спаситель, что может быть лучше? Господь мой ветров ураганных сильней. Когда я с Иисусом, смолкает тревога. Что в будущем встречу, не знаю о том. Хочу я и завтра довериться Богу. Хочу день грядущий прожить со Христом. Мне дан благодать и подарок бесценный, над миром взлетевшая вера моя. И верю и знаю теперь, несомненно, с Иисусом дойду, доплыву к цели я. В горячих песках или под парусами со мною Господь среди волн и пустынь. Да сбудется слово, во все дни я с вами, всегда, до скончания века. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом бреду.

Дорогие радиослушатели Радио МВ, если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Я читаю 13 главу из книги пророка Исаии. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемая серна, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты перед глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных местах. Я читаю 14 главу книги пророка Исаии. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: «К
как ни стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «С тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: «И ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобным нам». В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не присоединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона, и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота! Вой голосом, город! Распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его». Глава 15 книги пророка Исаии. Пророчество о Моаве. Так,
Ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдают, все утопает в слезах. И вопит Есивон и Елиала, голос их слышится до самой Яацы, за ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве, бегут из него к Сигору, до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды Немрима иссякли, луга и засохли, трава выгорела, не стало зелени, поэтому они остатки стяжания, и что сбережено, ими переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Еглаима плач его, и до Биер-Елима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью, и я наведу на Димон еще новое, львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. Глава 16 из книги пророка Исаии. «Посылайте агнца владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона. Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею укрой изгнанных, не выдай скитающихся». Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли, и утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля есивонские оскудели, также и виноградник Сивамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне. Побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Сивамской, плачем Иозера. Буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елиала. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя явится Моав, и будет до утомления подвизаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный.

Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной, но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти. Крест всегда неразрывно со мной. Поношения, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истина слов твоих враги свращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все розовый цвет, чтоб не видела ты, где твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно бывает у тех, кто за мною решится пойти, это крест. Но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится в печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моей судьбой. И сказала я: «Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой». Аминь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Часто можно слышать такой вопрос. Мир полон страданий, а вы проповедуете о любящем Боге, без воли которого ничего не бывает. Я не отвергаю Бога, но здесь есть какое-то недоразумение. Разве Бог не может обойтись без страданий? Да, Бог действительно может обойтись без страданий, но мы, вероятно, не можем. С другой стороны, надо сказать, что когда люди убивают друг друга, в этом не может быть воли Божьей. Бог допускает неурожай, но голод люди делают сами, потому что не хотят делиться запасами. Страдания не всегда являются последствием первородного греха. Чаще они являются наказанием за наш грех. В исцелении слепорожденного Христос открыл, что страдание не всегда последствие греха. «Кто согрешил, что родился слепым?» — спросили ученики у Христа. «Никто», — ответил Он, — «но чтобы явились на нем дела Божьи». И тут сразу же исцелил слепого. Христос не обещал христианам розовую дорожку. «Меня гнали, и вас будут гнать. В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16 глава. Почему же Бог допускает страдания? На этот вопрос не в каждом случае можно дать ответ. «Что я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после», — сказал Христос. Иоанна 13 глава. В мире нет бесцельных страданий. Бесцельны они только для неверующего. А любящим Бога все содействует ко благу, говорит Писание. И страдания содействуют ко благу тоже. Слово Божие сравнивается с молотом, разбивающим камень, с мечом, обоюдоострым. Но бывает, что и таким инструментом нельзя размягчить гордое человеческое сердце. Вот тогда на помощь приходят страдания. Иногда страдания служат как средство испытания. Химик для того, чтобы обнаружить химический состав жидкости, подливает индикаторы. Жидкость в зависимости от состава начинает буреть, вскипать, выделять газ, кислоту, давать осадки. Так бывает и в жизни людей. Страдания обнаруживают, кто мы есть. В страданиях испытывается вера, испытывается и укрепляется. В тихий солнечный день берега Сан-Франциского залива очень красивы, но когда поднимается ветер, вода чернеет, пенятся волны, поднимая со дна ил и грязь. У каждого из нас кое-что есть на дне. Господь допускает страдания, чтобы показать нам наше сердце, возбудить в нас желание к очищению и смирить нас. И верующие люди через страдания очищаются. Нечестивые же, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым», — говорит Бог. Хорошо, что мы испытываемся на земле, чтобы вовремя исправиться. На небе исправиться будет поздно. Ничто нечистое туда не войдет. «Только я знаю намерения, какие имею о вас», — говорит Господь. «Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремии 29:11. Бог не обязан давать нам отчет в своих действиях. Бог есть любовь во всех делах своих. Но многое в Его действиях от нас сокрыто, пока мы здесь, а откроется в вечности, и тогда мы все поймем. Давайте вспомним слова Давида. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим», —
Псалом 118.

Наш путь земной нелегок и тернист, и на пути сплошные неудачи и падения. Но как опять подняться и идти, коль нет ни сил, ни необходимого терпения? Удачи, неудачи чередуются, как зебра. Мы спотыкаемся, но все равно, надеясь на себя, стремимся подниматься выше, выше, при этом бремя жизни тяжело неся. Жизнь коротка, суетна, быстротечна, ее прожить не поле перейти. Мы избегать стараемся ошибки, чтоб безболезненно с успехом путь пройти. Все испытания есть экзамен жизни, который мы должны успешно сдать, и, одолев все трудности и страдания, идти всегда вперед и побеждать. И знаю сердцем, есть на небе Бог Спаситель, меня Он не оставит никогда. Придет на помощь, на ноги поставит, наставит, вдохновит и ободрит всегда. Он есть источник света и источник жизни, с которым сможем все преодолеть. В нем наша сила и спасение. Мы сделать много доброго должны успеть.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

И тема моя сегодня, друзья, я хочу проповедовать на тему призвания, но я ее облеку в библейскую историю. И я хотел бы, друзья, чтобы вы поняли, что Бог определенно указывает в Священном Писании для умного и ищущего сердца, Он указывает и дает определенные инструкции. И вот такой инструкции я вам почитаю сегодня, друзья. Это инструкция для всех нас. Итак, я буду читать сегодня из книги «Бытие», 37 глава, и я назвал свою проповедь «Три одежды Иосифа», или «Бог переодевал Иосифа трижды». 37 глава, я буду читать с 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше». Запомните этот стих просто для себя, друзья. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, и отец его заметил это, а отец его заметил это слово. Я дальше не буду читать, друзья, эту историю, потому что вы эту историю знаете, как она дальше продолжается. Я хочу, друзья, сказать несколько вещей. Во-первых, я хочу сделать ударение на то, что часто, когда проповедуется за одежду, и одежда, проповедь об одежде, она нам известна, то большое ударение делается на весон белый и чистый. Весон же есть что? Праведность святых. И эта проповедь абсолютно правильная. Я эту проповедь не собираюсь опровергать сегодня по той простой причине, что это проповедь, которая обязательно нужна нам, и мы должны ее понимать, друзья. Без святости, без чистоты никто не увидит, что Господа. Но есть другая часть этой проповеди, о которой, друзья, мы умалчиваем, или, может быть, мы просто не разобрались. Потому что если сегодня выпустить человека в нижней одежде в наше служение, мы все обратим внимание и скажем: это надпроприя, да? Если бы мы пришли, например, в трусах сегодня в собрание, вы сказали бы: это неправильно. Даже если эта нижняя одежда будет у меня белая, такая, как положено ей быть. Поэтому, друзья, для нормального человека так было всегда. Так было в древности, так есть у нас сегодня. Для нормального человека есть одежда какая? Нижняя, и есть одежда верхняя. И часто, когда мы учим духовно, как служителя, и научаем вас, и говорим, что ваша нижняя одежда должна быть в порядке, мы забываем проповедовать вам об одежде верхней. А теперь скажите мне, какая одежда важнее? Верхняя или нижняя? Какая одежда важнее? Друзья, нельзя выделять в этом вопросе какую-то одну одежду важнее и проповедовать, делать это. Если я буду проповедовать и правильно проповедовать только об нижней одежде, это неправильно. Если я оставлю нижнюю одежду и буду проповедовать только об верхней одежде, это тоже неправильно, потому что у нормального человека должно быть все в порядке с одеждой нижней и должно быть все в порядке с одеждой верхней. Но что такое одежда верхняя? Если нижняя одежда — это весон белый и светлый, это праведность святых, то верхняя одежда, когда вы будете читать о верхней одежде, вы увидите, что она в Писании разнообразна. Она не одинакова, друзья. Да? Возьмите про Самсона. Самсон, когда он работал, он не нижнюю одежду сдирал с людей. Да? Он снимал с них верхнюю одежду. Возьмите, например, Илью, о котором написано, что он носил ничто иное, как милость. Возьмите Павла, который носил не что иное, как филонь. Возьмите нашего Господа, о одежде которого бросали жребий, и у него была своя одежда. И Евангелие в этом вопросе, и Библия, она не повторяется. Вы не найдете повторения, да?
У нашего Господа был хитон тканый и так дальше. И поэтому всякая одежда, она отображает, друзья, призвание человеческое. Потому что если нижняя, у нас у всех должна быть льняная, чистая и праведная, то верхняя одежда, она отображает твое призвание. И чтобы вам это доказать, возьмите просто одну главу из Ефесян, где очень подробно описывается одежда одного призвания. И там написано: возьми для себя и броню, возьми для себя шлем, возьми для себя щит. И там очень подробно описывается верхняя одежда. Скажите, зачем? Потому что это призвание определенного рода, друзья. Если у тебя будет неправильная одежда, если ты, будучи призван воином, оденешься в одежду учителя и выйдешь на поле брани, то ты на поле брани не продержишься и минуты. Но если ты в доспехах будешь сидеть или преподавать там, где должна быть филонь, то ты просто будешь людей удивлять, и они будут просто надсмехаться над тобой, потому что это неправильно притащиться на преподавание урока в доспехах. Друзья, если вы понимаете это все, я не буду рассказывать и углубляться вам, что, например, есть работа в этом мире. Без специальной одежды вы там просто не выживете. Если вы будете работать, например, с радиоактивными вещами. Одно соприкосновение с этой вещью сделает тебя навсегда больным. Тебе нужна особенная одежда. И особенная одежда, именно особенная одежда, друзья, позволяет нам, как сказать, действовать правильно в этом мире. Мы должны быть призваны, каждый на своем месте. Рука на своем месте, нога на своем месте, глаз на своем месте. А там Павел, помните, говорит, что Павел говорит? Нам присуще, друзья, не признавать свое призвание. Что говорит глаз? Нам присуще, друзья, во-первых, нам присуще говорить так: да что, я глаз? Нет, я не глаз. Это первое, что нам присуще. Нам присуще, друзья, не признавать свое призвание. Второе, друзья, нам присуще не признавать призвание другого человека. И эти вещи, они мешают содействовать Церкви Христовой, друзья. Я хотел бы, чтобы вы поняли, знаете, есть такая поговорка, что встречают человека по одежде, да? У меня очень часто это происходит, потому что, знаете, люди слушают мои проповеди, и многим людям нравится, как я проповедую, вот. А потом случаются какие-то моменты жизненные. И люди говорят: ну вот, видите, как это получается, как-то оно не состыкуется во всем. Я говорю откровенно: видите? Особенно, когда я был молодым верующим, это часто происходило. Я мог сказать хорошую проповедь, потом пойти человеку нагрубить. Я, слава Богу, от этого избавился, да? И здесь является момент, когда какие-то поступки мешают человеку двигаться в призвании. Я не говорю, что это правильно, но я говорю, что все мы люди, друзья. И вы можете завтра встретиться с глазом, у которого есть свои недостатки. И от вас сегодня зависит, принять откровение этого веденца или не принять. Или отставить это в сторону. И Бог может говорить к вам через него. У него есть свои недостатки, он с ними работает. Но он является глазом в теле Христовом. И нам надо, друзья, признать чужое призвание и иметь смелость двигаться в этом вопросе. Знаете почему? Потому что когда мы снисходим к другим, то другие будут снисходить к нам. И если сегодня для этого глаза нужны очки, потому что он не вполне еще глаз, то завтра он вырастет и встанет в нормальное положение, и Бог силен исправить его, равно и с любым другим призванием. Но я немножко ушел в сторону, друзья, потому что вы понимаете, тема призвания, она очень обширная тема. Но давайте, друзья, двинемся в Слово Божие, и давайте почитаем из Писания. Я немножко выписал себе эти места Священного Писания. Итак, друзья, первое, о чем я хочу проповедовать. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную, что?
одежду. Это первая одежда, о которой упоминает Писание. Конечно, Иосиф и до этого что-то одевался, мы понимаем. Но мы придерживаемся буквы Писания, потому что Писание ничего не говорит о том, что было до того. Наступил момент, когда отец, папа одел Иосифа в разноцветную одежду. И, знаете, есть различные толкования этого места. Если вы возьмете иврит и почитаете оригинал, то вы прочитаете, что правильнее, может быть, или это другой перевод, что Иосиф был одет не то, что в разноцветную, но его одежда была очень длинная. Его одежда была такая, что закрывала косточки на руках и косточки на ногах. Длинная у него была одежда. Возьмите, проверьте, оригинал дает нам право такого перевода. И если обратиться к традиции, то традиция говорит, что это была как бы вы понимаете, что главы семей того времени, они были своего рода первосвященниками. Они имели право передавать благословение. И это благословение, которое они передавали, это не было такое благословляю. А там увидел он это благословение, нет. Это были реальные вещи. Если папа благословил, то у тебя все будет. У тебя будут овцы, у тебя будут деньги, ты будешь благословен, тебя будут бояться враги, вы это видите все, так же из Писания. Так вот, древние говорят, я читал несколько толкований на это место, древние говорят, что именно вот эта одежда являлась намеком на то, кому папа собирался передать благословение. Поняли? Почему пошла вражда внутри? Это не то, что одежда. Там было нечто больше, друзья. Там было нечто, что выделяло Иосифа из общего числа братьев. И в конечном итоге Бог дал ему особенную одежду. А теперь я вам хочу сказать, друзья, вы все мамы и папы, скажите, как вы думаете, почему отец выделил Иосифа? Почему отец выделил Иосифа? Есть у вас, мамы и папы, ребенок, которого вы выделяете, кроме последнего? По последнего все мы всегда выделяем, правда? Есть ли ребенок? Поймите, друзья, правильно, я не являюсь сторонником того, чтобы выделять детей, но обстоятельства жизни срабатывают так, если у вас много детей, что всегда среди этой семьи находится кто-то, почему-то зарабатывает расположение отца или мамы больше, чем другие. И это касается именно потому, что он поступает правильно, друзья. Есть эталон, который заложен в любом человеке. И все мы чувствуем, это он сделал правильно. И это располагает сердце. Так вот, Иосиф в этой семье был таким, что он везде поступал правильно. Некоторые скажут, о, он был стукач, он ходил на братьев, доносил. Друзья, поверьте мне, что Иосиф, если и делал это, он не делал это с целью, чтобы их унизить, а себя поднять. Он делал это с целью, чтобы их исправить. И это большого стоит, друзья. И он умел так это сделать. И папа это видел. И даже когда Иосиф получает откровение, которое не понравилось отцу. Или понравилось? Да, конечно, не понравилось. То он его побронил. Знаете почему? Он не... Если бы, поверьте мне, если бы Иуда получил такое откровение, Иуда бы получил другое откровение от отца еще. Но Иосифа отец уважал до определенной степени, понимая, что за Иосифом стоит Бог. Что за этим молодым человеком стоит Бог. Друзья мои, вот когда мы приходим с вами в церковь, я вам гарантирую, что большинство из нас облекаются вот эти одежды. Да? У меня было в свое время, когда я только был призван, такое ощущение, что я лучше всех в этой церкви. Мне самое больше Бог дал в этой церкви. Да? И даже я видел, как мне завидовали. Я говорил, я Иосиф. На самом деле, когда я немножко вырос, я понял, что эти одежды, друзья, Бог дает практически каждому христианину. Это первые одежды, в которые Он нас одевает, и Он нас отличает не друг от друга, Он отличает нас от всех остальных. Это одежды Божьего благоволения, друзья. Это одежды, где ты видишь, что папа, даже если ты делаешь что-то, что не нравится отцу, то он тебя не наказывает, он тебя просто легонько что? Побронит. Понимаете меня? Вот это одежды, которые, друзья, нам нравятся. И знаете, что интересно? Нам хочется в этих одеждах быть что? Всегда. Так или нет?
Нам хочется всегда быть у папы особенным. Нам хочется всегда отличаться, выйти в этой одежде, пускай она разноцветная, а у них не разноцветная. А может быть, она длинная, но у них все равно такой нету. И так дальше. И нам нравятся эти вопросы, эти моменты. И мы думаем, друзья, что мы в этой одежде останемся навсегда. И я вам скажу честно, друзья, если бы не мудрый Бог, то была бы нам большая беда, потому что мы бы вырастали с вами, как разбалованные дитя. Вы видели разбалованных детей, которым все разрешали в детстве? Им все можно, все делайте, все пожалуйста. Только кричит, все, уже куча возле него нянек, папок, мамок. Что тебе надо? На. Такие дети никогда не вырастают нормальными детьми. На определенном этапе нужно сказать ребенку «стоп». И вот Иосифу Бог говорит, стоп. Иосиф бы никогда с себя одежды не снял, поверьте мне. Никогда. Но Бог повелел, послушайте меня внимательно, но Бог повелел братьям его, и они его что? Раздели. Слышите меня? Вот когда мы вот в такой одежде, как Иосиф, ходим среди церкви. Знаете, когда-то Бог показал мне такое откровение, что я хожу по церкви, и у меня в руках золотой паяльник. Не паяльник, это паяльная лампа такая, знаете. Золотая. И я хожу по церкви такой, знаете, с этой золотой лампой. И делаю так в церкви. И даже на людей делаю. Потому что я знал слово, понимал, мог проповедовать, и мог не только проповедовать, но мог и так обличить, что люди плакали. Но я же все по Писанию. И наступил момент, и меня братья мои, что? Раздели. И то, что мы, друзья, не хотим, посмотрите на свою жизнь, наверняка большинство из вас, а может быть и все, переживали то, о чем я говорю, когда ближние твои поднимают на тебе руку. И, друзья, если честно вам сказать, это очень больно. Это очень больно, когда твои ближние, твои знакомые в церкви начинают так работать, что они просто тебя раздел. И ты сидишь и думаешь, за что? Я ничего не сделал. Я на самом деле, был ли виноват Иосиф против братьев? Нет. Иосиф не был виноват против братьев. Друзья, но если я вам скажу такое, я верю, друзья, что то, что братья раздели Иосифа, это была в этом воля Божья, даже так скажу. Бог повелел им раздеть Иосифа, потому что это было для пользы, что Иосифа. Смотрите, друзья, я только что прочитал место Священного Писания, откровение, которое получает Иосиф в начале жизни. А теперь вы вспомните, что было у вас в начале жизни. И откровение, которое получает человек в начале жизни, это всегда одинаковое откровение. Поправьте меня, если я не прав. Когда мы приходим к Господу, в большинстве случаев Бог говорит следующее. Так говорит Господь, ты будешь пастырем. А ты будешь тружником моим. А тебя я помажу на это. А тебе я дам это. Да? И Бог раздает так обещания, в основном, сколько я видел, сколько я помню наших молодежи, мы особо на это обращали внимание. Когда я был молодой, мне было сказано, что я буду служителем в народе Божьем. И я только пришел, был 2 или 3 месяца верующим. И Дух Святой проговорил через женщину и сказал, подобно Иосифу. Что Иосифу было сказано? Ты будешь на высоте, все тебе будут поклоняться. Какая картина, как хорошо. И сказано это было тогда, когда Иосифу было приблизительно лет 17-18. От 16 до 18, если вы просмотрите, молодой юноша. Представьте, что молодому юноше дается такое откровение. Что молодой юноша думает? Завтра я вообще тут стану самым главным. И папа, и мама мне поклонятся, и все 11 братьев мне поклонятся. Я тут вообще буду всем заправлять. И этими царями, которые вокруг меня. Бог со мною. Имеет право он такое думать? Имеет. Имеет, друзья. Но Иосиф не знает, что Бог заготовил целый процесс. И чтобы переодеться в одежду, в которой ему братья будут поклоняться, потому что это зависит от того, что ты одет. И братья никогда тебе не поклонятся, пока ты стоишь в разноцветной одежде. Они не признают власть и силу этой одежды. Но когда он стоял перед ними в облачении фараоновом, друзья, со своими скипетрами и всем тем, что было на него навешено, то это было логично для братьев склониться и поклониться ему. Но для того, чтобы достигнуть этой одежды, Иосиф, и вам всем говорю, тебе нужно кое-что. И Слово Божье говорит, что когда сняли с него одежду, его продали в рабство, и он надел другую одежду. И эта одежда была одежда раба.
Хотя на самом деле, друзья, как рабу Иосифу было в доме Потифара что? Неплохо. Ну, неплохо было. Может быть, на начальном времени, знаете, пока я тоже, когда попал в армию, так мне было плохо, пока меня не поставили коптерщиком в армии. А потом стало хорошо. Я мог себе, все встают на зарядку, а я сплю в коптерке. Да? Если кому-то что-то надо, они приходят ко мне. И уже у меня служба пошла неплохая. Я сильно боялся в армии, а потом, когда вот служил, да ничего там страшного. Особенно, если в коптерке служить. Знаете, то так у Иосифа получилось. Вроде страшно, продали в рабство, а тут Бог так сделал, что он ходит по двору, и он главный. Если Потифара нету, то все бежали к нему и говорили, Иосиф и по отчеству его, пожалуйста, мне надо то или другое. И он был главный, он мог кушать, что хочет, он мог спать, сколько хочет. Он начальник был, друзья, доверенный начальник. И он ценил этим всем. И он вроде бы в одежде раба, но даже в одежде раба можно что? Приспособиться, привыкнуть. Да? Я говорю вам духовно, вы должны понимать, что когда Бог снимает одну одежду и одевает другую, мы так посмотрели, рассмотрели, ну ладно, раз уже так, одну одежду у меня забрали, придется как-то приспосабливаться. И мы приспосабливаемся, как Иосиф, и в конечном итоге нам опять становится хорошо в этой одежде. И мы эту одежду опять снимать что? Не хочем. Нам нормально в доме Потифара. Ну и что, что я раб? У меня все нормально. У меня все в порядке, друзья. Но это не конечная точка. Пока Бог тебя не поставит туда, где Он хочет тебя поставить, Он будет делать то, что Он хочет. Аминь. И я вам скажу так, друзья. Честно скажу. Слава Богу, что Он делает то, что хочет. Если бы Он делал то, что мы хотим. Друзья, где бы мы с вами оказались? Где мы оказались? Так вот, Иосиф, находясь в доме Потифара, он себя прекрасно чувствует, друзья. Но это не конец, потому что в жизни любого христианина должен наступить такой момент, когда он должен что делать? Страдать. Причем страдать, друзья, он должен незаслуженно. Заслуженные страдания не считаются. Послушайте, заслуженные страдания – это то, что ты несешь за то, что ты сделал. Ты уже сделал, за это ты должен что? Понести. Но если ты страдаешь незаслуженно, незаслуженные страдания предназначены для того, чтобы изменять изнутри наш духовный организм. Незаслуженное страдание – это то, за что мы с вами будем получать на небе награду. Незаслуженное страдание – это то, что возводит твою веру на определенно новый уровень. Потому что когда Иосиф жил в доме Потифара, и когда это случилось с ним, с этой Зулейкой, когда она его начала искушать и приставать к нему, то у него было два выбора, друзья, поступить нечестиво или поступить праведно. И когда мы с вами поступаем праведно, мы ожидаем, что Бог откроет свою руку и даст нам награду за то, что мы были праведны. Но вдруг за то, что ты праведный и поступил правильно, тебя берут и закрывают что? В темницу. И Иосифу на то время, молодому парню, потому что 18-17 было, когда он, когда его продали в рабство, приблизительно 35-37, от 33 до 37, я не дам вам точно времени, но вот в таком периоде было тогда, когда братья его пришли к нему, почти 20 лет он был там в Египте, сколько времени он был у Потифара, сколько времени он был в тюрьме, трудно вычислить. Можно немножко посчитать, если кому-то это интересно. Но я, друзья, хочу, чтобы вы увидели себя. Было ли у вас в вашей жизни такой момент, когда ты поступаешь правильно, праведно, и ожидаешь, что Бог откроет руку для благословения, а взамен для тебя приходит тюрьма. Тебя берут и незаконно, незаслуженно, несправедливо поселяют тебя в тюрьму. И забирают, ты уже тут обжился, тебя это уже одежда раба, она уже для тебя как родная, но ее берут с тебя и опять что? Снимают. И вы знаете, что Иосиф переодевался один раз добровольно. Угадайте, в какую одежду? Естественно. Последняя одежда, это та одежда, в которую Иосиф переоделся добровольно. Хотя, я же понимаю, что я говорю о вещах невозможных. Потому что когда мы были на месте Иосифа, мы бы поступали так само. Но правильно бы было бы, да, сказать, окей, время мое в Потифаре иссякло, давайте, какая там следующая одежда?
Но так не бывает в нашей жизни. Нам не хочется этого всего. Но я хочу, чтобы вы из истории Иосифа увидели, друзья, что Бог бодрствует над нашей жизнью абсолютно. Что Он уже тогда, когда Он давал откровение Иосифу, Он уже тогда запланировал вот эти все и Потифара, и темницу. Это все было запланировано. И я вам так скажу, это все было в пакете одного откровения. Да? Помните, когда-то в Советском Союзе продавали книги, потому что книги были дефицит, и книгам давали нагрузку всегда что-то. Книги нам нужны, а в нагрузку всегда давали что-то ненужное. Газеты, еще что-то, я уже не помню. Я очень слабо застал это время. В пакете все шло. Хочешь книги, да, бери нагрузку. Но я хочу только книги. Но, ты только книги получить не можешь. Ты должен брать все в пакете. Так с откровением. Хочешь, чтобы тебе поклонялись, да, бери нагрузку. По-другому не бывает, друзья. Вот так Иосиф прошел свою жизнь. Вот так, друзья, должно быть у нас. Мы должны понимать эти вещи, что Бог преследует определенную цель. И цель его, послушайте меня, цель его поставить тебя на то место в церкви, где ты должен что? Быть. Вот его цель. Мы временами сопротивляемся, нам не нравится, а он делает свою работу. И в конечном итоге, друзья, каждый из вас окажется там, где Бог хочет его видеть. Я видел людей, которые сильно сопротивлялись. Не надо сопротивляться Божьему призванию. Можно просто разбить свою жизнь о камень, который есть Христос. Лучше, друзья, смириться и покориться под его волю. И как я уже сказал, попадает в темницу. И я, друзья, не хочу сильно много анализировать, потому что я уже забрал достаточно времени. Мы сейчас с вами будем молиться. И в темнице происходит то же самое. Но мне нравится, друзья, Иосиф. Иосиф мне нравится, знаете чем? Я немножко забегу вперед. Вы видите, я мало читаю Писание, потому что это проповедь. Но возьмите, прочитайте его жизнь. И вы увидите, мне нравится, друзья, что Иосиф правильно осознал все те этапы и все то, что с ним случилось. Он это все правильно воспринял. Его жизнь, друзья, не стала жизнью разочарования, не стала жизнью ропота. Он прошел через низины, друзья, но в конечном итоге он достиг той цели или той точки, на которой хочет его видеть Господь. Знаете, откуда я это знаю? Помните, когда умер его отец? Братья его были в большом страхе. Они перепугались. Что они перепугались? Власть у Иосифа осталась. Поклоняться-то мы поклонялись. Но он же ж все помнит. Помнит Иосиф или не помнит? Помнит. Иосиф все помнил. Но вот обратите внимание, друзья, на состояние духовное братьев и на состояние духовное Иосифа. Знаете, почему братья так рассудили про Иосифа? Знаете почему? Потому что если бы они были на месте Иосифа, а Иосиф был бы на ихнем месте, то они бы так поступили с Иосифом. Но Иосиф, друзья, это не братья. Это хороший пример увидеть того, как призвание Божие, оно не только ведет нас на правильную точку, но оно что-то изменяет внутри нас и переменяет, потому что судить так об Иосифе у братьев было право. Они очень долго жили без Иосифа, почти 30 лет. Они не видели перемен, они видели только Иосифа. Такого, знаете, извините, может кто-то меня осудит, но я думаю, он таким был в этой полосатой разноцветной одежде, таким, знаете, гордым, таким, знаете, в себе уверенным. И они не видели того, что происходило с ним в доме Потифара и в темнице, и в конечном итоге, что душа Иосифа была переплавлена в Божьем огне. И это был уже другой Иосиф, не тот, которого вы знали. И тот Иосиф, с которым Бог работает, он никогда мстить за себя, что не будет, друзья. Можно было бы, видите, эта тема очень, очень обширная, потому что каждая одежда или каждое призвание, или каждый этап на достижении нашего призвания, он достоин отдельного внимания. Обратите на это внимание. Я верю, что то, что Бог описал вот здесь за Иосифа, оно касается всех нас. Мы все будем в одежде такого Божьего благоволения, потому что мы младенцы. И нам надо, как младенцам, часто говорить: ты мой, ты самый лучший, я тебя избрал, ты для меня удел мой, я за тебя пострадал, я кровь за тебя пролил. Ты младенец, и ты чувствуешь эту Божью заботу и Божью охрану в этой разноцветной одежде. А потом Бог снимает с тебя одежду и посылает тебя служить. И служить надо не себе, а кому? А другим людям. Быть рабом, научиться быть рабом. Одеть эту одежду и вжиться в ней. И сделать это все правильно и честно. И Бог обязательно тебя в процессе испытает в праведности и в чистоте. Проверить тебя, насколько ты любишь Его.
Насколько праведность и чистота драгоценна для тебя. И вследствие этого испытания ты попадешь в тюрьму. И с себя снимут очередную одежду, к которой ты привык. И в тюрьме, друзья, можно было обратить ваше внимание и на тюрьму. Потому что в тюрьме, именно в тюрьме, открылся дар Иосифа. Вследствие которого он из этой тюрьмы и вышел. Именно в тюрьме он открылся. Не написано, что в доме Потифара он предсказывал будущее. Не написано. Была в него какая-то мудрость? Была. Но нигде не написано, чтобы он мог толковать сны. А способность толковать сны была открыта только тогда, когда он был в темнице. И я не буду, друзья, говорить, что это точно так. Но для меня почему-то оно складывается как 1+1. Выстрадав это все. Пройдя это правильно, он получает некоторое дарование от Бога, которое позволяет ему выскочить из этой темницы. И последняя одежда, конечно, когда ее уже принесли. Я не знаю, понимал Иосиф или не понимал, когда ему принесли эту одежду. Что это одежда, которая исполняет пророчество. Это одежда, в которой он примет поклонение от своих братьев. Я когда-то проповедовал и делал большое ударение не так на одежду, как на перстень фараона. Хотя перстень это была часть одежды. И обратите внимание, просмотрите, например, притчу о блудном сыне. И посмотрите, как папа переодел сына в конечном итоге, и что он дал ему на палец. И вы увидите параллель с тем, что было у Иосифа, и с тем, что Христос говорит. Потому что Библия – это цельная книга. Да? И перстень – это было нечто особенное. Знаете почему? Потому что, когда он выходил в одежде, люди смотрели на него, какой-то важный сановник, кто-то из фараонового приближения, кто-то важный. Но если попадался простолюдин, может быть бы он и поклонился Иосифу. Но если попадался другой сановник, то он навряд ли поклонился бы Иосифу. Но когда Иосиф бы показал свой перстень, то не было ни одного сановника, который бы не начал трепетать и бояться Иосифа. И чтобы, друзья, попасть на это положение, а это положение правильного сосуда. Поймите меня правильно, я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Неважно, какой сосуд ты сегодня в Церкви Божьей, абсолютно неважно. Или ты сосуд высокий для высокого употребления, или ты сосуд низкий для низкого употребления, абсолютно неважно. Любой из сосудов Господних, это есть человек, пред которым будет трепетать мир. Потому что на нас его помазание, у каждого из вас его кольцо призвания и власти. И мы, друзья, отделены для особого высокого служения пред Богом. Не забываем это. Не забываем, что мы сосуды дома Господнего. Друзья, я хотел бы совершить одну молитву и получить ваше согласие. Согласны ли вы помолиться, чтобы все сосуды были на своем месте? Согласны? Мы не знаем, какой будет процесс. Может, кого-то из вас Бог к Потифару отправит, кого-то в темницу. Вы же не обижайтесь, если мы кого-то разденем. Как братья, да, воспринимайте нас как сосуды Божьи, но пускай божественный процесс пойдет, потому что церковь, которая находится, друзья, абсолютно не важно, сколько членов церкви, поверьте мне правильно, сколько членов церкви, не важно, важно, чтобы каждый член был на своем месте, и церковь 50 членов может сделать намного больше, чем церковь в 1000 членов, если там, где 50, каждый на своем месте. Аминь. Давайте за это помолимся.

Боже, как прекрасен мир, как много в нем таких затерянных углов, где природа отражает Бога, где стихи читаются без слов, где невольно учишься молиться, где душой настолько с нею слит, что уходят образы и лица, связанные с горечью обид, где стремишься к полному покою, где привольно дышится в тиши, словно кто-то светлой рукою прикоснулся к тайникам души. И она раскрылась чистой песней о добре, о счастье и о том, что вернется жизнь еще чудесней, не сейчас, так все-таки потом.

Духовные размышления на каждый день. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра 2 глава 11 стих. Чудный свет. В 1 Петра 2 главе 11 стихом апостол проливает чудный свет Бога на повседневную жизнь святого и царственного священства, к которому обращается, называя святых пришельцами и странниками. Они, конечно, были пришельцами в своем рассеянии, как сказано в самом первом стихе данного послания, но здесь речь о другом. Каждый христианин является странником и пришельцем. И не нужно удивляться этому, поскольку факт того, что мы приведены в такие близкие отношения с Богом, должен сопровождаться разрывом с миром. Мир полностью враждебен Богу, и мы не можем держаться за то и другое одновременно. Должно быть что-то одно. Для нас это отношение и общение с Богом, а значит, странничество в этом мире. Мир начался с Каина, который сам был изгнанником и скитальцем. Беглец — это тот, кто бежал из дома. Скиталец — это тот, у кого нет дома. Мы оторваны от мировой системы, чтобы быть пришельцами, хотя и оставлены в ней на некоторое время, чтобы возвещать совершенство Бога. Тем не менее, мы не блуждаем бесцельно, потому что являемся также странниками, и это означает, что у нас есть объект, куда мы направляемся. Этот бренный мир — пустыня, от которой я отныне ничего уже не жду, ничего не оставляю и ни в чем не доверяю, но как странник с посохом в ряду.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Бинет еще перед завтраком побывал в винограднике. «Что вы скажете на это, господин Амстронг?» — начал Зол беседу. «Это ваше счастье, предвидение или судьба, что стоило вам приехать, как ферма сама приплыла к вам в руки. Не всегда такое бывает». На тонких губах Бинета играла улыбка. Он на шаг приблизился к Золу и сказал поучительным тоном: «Я выдам вам одну тайну, господин Бантум». Бинет доверительно взял Зола за локоть. «Я не хотел бы, чтобы Иосиф это слышал, но по мне можете называть это счастьем. Я слышал однажды, как кто-то сказал отцу: «Нет ничего, что не досталось бы Амстронгу, если он этого захочет». Ха! Так что можете это называть удачей, счастьем или как хотите». Зола Бантума передернула. Ему как-то не понравилось это замечание, как и сама самоуверенная ухмылка на лице Бинета. «Ну, — почесал он затылок, — такого никогда нельзя было сказать про Бантумам. Нам приходилось долго планировать, потом заботиться, тяжело работать и бороться со многими препятствиями. И то еще нам редко доставалось то, что мы хотели. Я всегда думал, христианин соизмеряется с планом Божьим, а не надеется на счастье». Открылась дверь, и в комнату вошел Иосиф. Бинет немного растерянно откашлялся. «Не поймите меня превратно, господин Бантум», — сказал он извиняющимся голосом. «Я не сказал, что называю это счастьем. Надо просто выбрать правильную тактику». «Почему отец сегодня с утра говорит о тактике? Что он рассказывает Золу?» Иосиф уже не раз за последнее время слышал от отца это выражение. Ему стало не по себе при этом. «Отец, ты, конечно, поедешь со мной в церковь?» — спросил он. «Ты когда-нибудь встречал такое, чтобы я в воскресенье не был в церкви?» «Нет, отец, никогда». Иосиф мыл руки. «Я приглашен на обед к дяде Тимоти. Ты тоже пойдешь со мной, правда?» «К Тимоти Стокс?» Бинет уставился на Иосифа. «Я же не приглашен». «Они же не знают, что ты приехал, отец. Они бы тебя обязательно тоже пригласили». Бинет откашлялся. «Мы об этом по дороге поговорим». «Зол?»
1: «Да, Кэти.
0: Мы уже, наверное, несколько лет не были в церкви».
1: «Несколько лет?»
0: «Да, уже давно».
1: «Почему?»
0: «Да я только подумала».
1: «О чем ты подумала?»
0: «Я считаю, как-то нехорошо, что Иосиф каждое воскресенье ездит в церковь, а мы остаемся дома».
1: «Почему нехорошо? Я так не считаю».
0: «Да, я тоже, Зол, но у меня постоянно складывается впечатление, что мы живем неправильно. Может, нам снова начать по воскресеньям ездить в церковь? Но если бы все посещающие церковь были такими искренними, как Иосиф, то я, может быть, стал бы снова ее посещать. Но сколько тех, кто не такие. И я считаю нас по меньшей мере настолько христианами, как большинство из них».
1: «Может быть, Зол, но, может быть, мы все же разок съездим в церковь вместе с Иосифом, как ты считаешь?»
0: Зол Бантум стоял у открытой двери кухни и смотрел сад, простирающийся за домом. Прошло уже много времени с их последнего участия в богослужении. После смерти Джерри они очень редко ходили в церковь. Однажды проповедник, совсем не желая этого, сказал что-то, что Зол принял свой адрес, и после этого он просто больше не хотел посещать богослужение. Это был один единственный раз, что Зол упрямо стоял на своем. Он настоятельно заявил: «Нет, Кэти, туда я больше не пойду». И на этом осталось, хотя он после много раз убеждался, что это решение им было принято с излишней поспешностью, на основании лишь одной ситуации. «Стоит тебе лишь посмотреть на отца Иосифа», — сказал он после некоторого молчания. «Но ведь тебе знакомы и другие люди, такие как Иосиф?» — спросила Кэти.
1: «Да», — согласился Зол, — «но они очень редки».
0: По дороге в церковь Бинет почти ничего не говорил, и о приглашении Стоксов он тоже ничего не говорил. Он только спросил Иосифа, какой текст разбирали в воскресной школе, и стал перечитывать его.
1: Он никогда не ходил в церковь, не подготовившись. Тогда это был бы не Беннет Амстронг. Он весь погрузился в изучение текста, пока они не остановились перед церковью. Каждый решил, что Беннет отправится на обед к своим ближайшим родственникам, и никто его не пригласил, хотя многие сердечно пожимали ему руку. Таким образом, он все же оказался за столом, где он больше никогда не хотел сидеть, рядом с Тимоти Стоксом, братом своей жены. После того, как был подан суп, тетя Зара обратилась к нему и сказала со всей сердечностью: «Беннет, я думаю, что увлечение твоего сына тебя радует». «Ты говоришь, радует?» — выдохнул Беннет. «У нас здесь все считают их любовь лучшей из всех за последнее время. Иосиф как раз вовремя вернулся обратно. Не то победителем, может быть, был бы кто-нибудь другой». «Победителем? Ха!» Беннет уронил свою вилку в тарелку. «Здесь были многие юноши, которые пытались найти путь к Долорес Бейс». «Вот как!» — произнес Беннет ледяным голосом. «Тогда я желал бы, чтобы один из них этот путь нашел». За столом установилась напряженная тишина. Тетя Зара видела, как Иосиф изменился в лице. Всем стало неловко. Дядя Тимоти судорожно искал какую-нибудь новую тему для разговора и в конце концов стал говорить о содержании скота. Обед заканчивали, обмениваясь незначительными фразами. Сразу после этого Беннет решил, что он воспользуется одноколкой, чтобы нанести визит Ирне и Лою. «Я вернусь вовремя, чтобы поехать на вечернее собрание». Взгляд его упал на Иосифа. «Меня здесь не будет, когда ты вернешься, отец», — спокойно сказал тот. «И где это ты будешь?» — резко спросил Беннет. «У меня сегодня свидание с Долорес». Беннет в ярости закусил губу. Спокойствие и невозмутимость сына на миг заставили его онеметь. «Скажи мне, пожалуйста, отец», — уверенно продолжал Иосиф, — «за что ты так не любишь Долорес Бейс?» «Я никогда не говорил, что я ее не люблю», — жестко ответил Беннет. «Почему же ты тогда против наших встреч, отец? Я хочу знать, почему». «Я тебе уже однажды говорил, я хочу, чтобы ты себе нашел девушку на Западе». «Но почему, отец?» «У меня есть на то основание, а этого достаточно. Я вижу, ты не собираешься меня слушаться. Тогда тебе придется, значит, испытывать последствия. Был бы ты помоложе, я бы тебя выпорол, а так получишь иначе по заслугам». «Ну, я пошел». Беннет сделал несколько шагов, потом еще раз обернулся и сказал: «Ты просто слишком глуп, чтобы понять, что твой отец тебе желает только хорошее. Однажды ты об этом пожалеешь, но будет поздно. Если бы у тебя было хоть немного ума, ты знал бы, что деньги играют решающую роль в жизни, и тогда ты прислушался бы к моему совету». «Подожди немного», — крикнул Иосиф. Он быстрыми шагами приблизился к отцу и взял его за руку. «Пожалуйста, пойми меня. Я люблю Долорес. Это у меня серьезно. Поверь мне, отец. Я своей любви не стыжусь, и самая богатая невеста Запада не сможет меня переубедить. Я не хочу жениться на девушке ради денег, а только по любви». «Так», — Беннет презрительно засмеялся, — «ты тут выступил с замечательной речью, очень хорошо, но одно я хочу тебе сказать: если ты поступишь не по моим планам, ты для меня больше не существуешь». Иосиф смотрел вслед своему отцу, уезжавшему на одноколке Зола Бантума, на которой он, собственно, хотел сегодня ехать за Долорес. Вот так все и вышло наружу. Все члены семьи Стокс имели возможность в окно увидеть и услышать, как Беннет Амстронг-младший воспитывал своего сына и ставил его на место. Иосиф, как побитый, вошел во двор. Ему нужно было сейчас немного побыть с собой наедине. Он просто не мог никому смотреть в глаза, даже своему брату Фредди. «Господи, если у меня будет когда-нибудь сын, то научи меня любить его. Мой отец меня ненавидит. Я всегда это чувствовал. Но почему? Почему в его сердце столько злобы?» Он стоял у лестницы заднего двора, прислонившись спиной к стволу яблони. Вдруг чья-то рука коснулась его локтя. «Что случилось, Иосиф?» Голос Фредди звучал участливо и заботливо. «Ничего радостного», — ответил Иосиф подавленно. «Может, лучше не говорить об этом? Ты и сам, наверное, все понял. Ты же слышал, что отец сказал, когда мы сидели за столом». Иосиф не мог смотреть на своего брата. «Кажется, у твоего отца что-то против Долорес?» «Я этого не могу понять, Фредди. Все, что он мне сказал, так это то, что у Долорес Бейс нет денег». В глазах Фредди появилось удивление. «Нет денег?» «Да, он хочет, чтобы я нашел себе богатую невесту». Иосиф обернулся и посмотрел своему брату в глаза. «Почему?» «Этот вопрос я тоже себе задаю. Деньги и только деньги. Больше я из него ничего вытянуть не мог. Только вокруг этого вращаются все его мысли. Этой же меркой он меряет семью Бейс. Но я не могу исполнить волю отца. Фредди, я много об этом молился». Иосиф ходил вперед туда и обратно. «Никто не может во всем быть уверен, но я знаю, Долорес и я принадлежим друг другу. Сам Бог мне это сказал». «Тогда я не стал бы об этом больше беспокоиться», — посоветовал через некоторое время Фредди. «Да не это же меня волнует. Но как бы ты себя чувствовал, будучи в моей шкуре?» «Не знаю». «Конечно, ты не можешь себе представить. Никто не знает, что я пережил, потому что я никогда об этом не говорил. Если бы не было матери, я бы уже в детстве себе не раз пожелал лучше умереть, чем жить». «Но Иосиф!» «Это правда, Фредди. Но теперь это в основном позади». «Как ты это понимаешь?» «Давай об этом в другой раз поговорим. Теперь у меня даже нет возможности поехать с Долорес в церковь. Я тебе охотно займу свою коляску, только...» «Нет, я так не хочу. Разве ты не поедешь?» «Если честно сказать, Фредди, то меня это как раз не прельщает. Но, тем не менее, большое тебе спасибо. Тогда я тебя возле Бейса высажу». «Хорошая идея. Только как я потом домой попаду? Пешком? Подумай только, как поздно это будет». Оба помолчали. Иосиф почувствовал себя слабым и беспомощным. «Скоро ты будешь совершеннолетним, Иосиф», — подбодрил его Фредди. Иосиф улыбнулся. «Я знаю. И что потом?» «Пойду работать. Я думал, мы могли бы вместе поступить в колледж». Иосиф посмотрел на Фредди с грустью и сказал, иронически сморщив губы: «И вместе пойти в ад?» «Что ты такое говоришь, Иосиф?» «Отец всегда говорит, учеба в университете — это путевка в ад». «Почему в ад?» «Не знаю», — ответил Иосиф так громко, как от него это непривычно было слышать. Лицо его стало задумчивым. «Бог один знает», — продолжил он. «Если мне представится возможность учиться дальше, я ею воспользуюсь. И еще одно очень важное дело мне хочется исполнить, если смогу».
2: «Какое это дело?»
1: «Одно хочу тебе сказать, ты можешь быть благодарен Богу, что у тебя есть отец, который тебя понимает. Только, пожалуйста, Фредди, не говори ни с кем о моих отношениях с отцом».
3: «Нет, я это тебе обещаю. А Долорес об этом знает?»
1: «Нет, еще не знает. Это меня и беспокоит». Иосиф стоял, руки погрузив глубоко в карманы. «Я еще никогда ни с одним человеком об этом не говорил. Но, Долорес, я просто обязан об этом сказать, хотя я этого и боюсь». На лице Фредди появилось выражение удивления. Он как будто не совсем верил Иосифу. «Может, в университете я встречу ту настоящую и единственную?»
3: «Ты что, шутишь, Фредди?»
1: «Да нет, не шучу. Почему? Как можно узнать, которая из них та желанная, если не познакомиться со многими девушками?»
3: «Со многими девушками?»
1: «Ну, ясно. После этих нескольких свиданий, что у меня были, я не уверен в себе. Может, тебе на следующее воскресенье назначить свидание с Лилиан, а я попробую счастье с Долорес, а?»
3: «Фредди!»
1: Лицо Иосифа стало землисто-серым, взгляд его блуждал, голос дрожал, он словно был сбит с толку. «Ты это всерьез?»
3: «Да, всерьез. Я еще недостаточно взрослый, наверное, чтобы по-настоящему с девушками дружить. А ты, я думаю, тоже. Попробуй поступить по совету отца, потом подожди, что он на это скажет?»
1: У Иосифа выступил холодный пот. Чего Фредди, собственно, хочет? Может, он просто завидует? Иосиф был обезоружен. Неужели это возможно, чтобы Фредди, его любимый брат Фредди Стокс, попытался отбить у него Долорес?
3: «Я не ревнив», — сказал Фредди, вертя и ломая веточку в руках. «Я просто ищу выход для тебя».
1: «Выход?» Отец тоже искал выход для него. Казалось, черная туча снова закрыла его горизонт. Дано ли ему в жизни когда-нибудь пережить неомраченную радость и счастье? Иосиф серьезно и решительно смотрел на своего двоюродного брата.
3: «Я пошел», — сказал он.
2: «К Бейс?»
3: «Да, я хочу сегодня обязательно увидеть Долорес».
1: Долорес подняла удивленный взгляд. Она сидела под яблоней и читала.
3: «Добрый день, Иосиф!» — радостной улыбкой встретила она его. «Сколько времени уже?»
2: «Я иду от Стоксов, у меня нет часов, поэтому я не могу тебе сказать».
3: «Ты пришел пешком?»
2: «Да, Долорес. Мой отец приехал, и он хотел съездить к Ирнилою. Боюсь, он не скоро вернется».
3: «Я видела его сегодня в церкви».
1: Иосиф расстегнул пиджак.
3: «Он приехал, чтобы помочь в уборке винограда, а вообще он хочет снова себе купить здесь ферму. Моя семья, наверное, опять сюда приедет».
1: «Сюда переедет? Иосиф, как хорошо!» Лицо ее засияло, красота ее глаз словно пронзила его сердце.
3: «Долорес», — произнес он своим глубоким грудным голосом, — «может, присядем на качелю?»
2: «Охотно».
3: «Таким образом, у меня сегодня, к сожалению, нет транспорта, чтобы с тобой поехать в церковь. Очень жаль».
1: «А ничего страшного», — сказала Долорес, все еще улыбаясь. «Мы можем сегодня вечером с моими родителями в одной подводе поехать, если ты с этим согласен».
3: «Конечно, согласен. Только как же тогда Георг и Альберт попадут в церковь?»
2: «Они сегодня вечером так или иначе не собирались ехать, Иосиф. Альберт уже весь день чувствовал себя нехорошо, а Георг хотел остаться с ним. Так что, видишь, все уладилось».
3: «А ты не огорчилась?»
2: «Из-за этого я не стану портить себе вечер. Мои родители не будут против, я в этом уверена. Они любят с тобой беседовать, особенно отец».
3: «Я, конечно, рад, Долорес», — сказал Иосиф. «Я бы хотел, чтобы мой отец был того же мнения».
1: «О чем?» — она вопросительно посмотрела на него. «О, как ей только рассказать об этом!»
3: «О моих посещениях, о моих приездах к вам», произнес он, запинаясь.
1: «Ты думаешь?» Долорес испытующе посмотрела ему в глаза. «Ты хочешь сказать, что он против нашей дружбы?»
3: «Долорес,
1: ему так хотелось взять ее за руку. У моего отца свои собственные представления о дружбе», сказал он наконец и перевел свой взгляд с ее рук. Он крепко сжал руками обручни качели. «Мой отец хочет, чтобы я дружил с девушкой с Запада».
3: «И кто эта девушка? У тебя, значит, есть девушка на Западе, которую твой отец...»
1: «Нет, нет, никакой девушки у меня нет, поверь мне, Долорес. У меня еще никогда не было девушки, прежде чем я сюда приехал. Это только желание моего отца. Я не знаю, почему он хочет, чтобы я искал себе девушку на Западе».
3: Долорес теперь соскочила и сверкающими глазами смотрела на него.
1: «Значит, он решил, что я тебя не стою?» Щеки ее покрылись густым румянцем, ее глаза выражали смесь из злости, разочарования, обиды и боли, причем последнего было больше.
3: «Долорес, мне очень больно тебе об этом говорить!» Иосиф тоже покраснел.
1: «Мне было бы легче, если бы меня кто-то побил, но я должен был тебе об этом рассказать. Мой отец всегда все, что я делал, критиковал. Ему все не нравилось. Я не могу ему угодить, как бы ни старался. Мама совсем другая. Она радуется нашей дружбе. Я ей все в письме о тебе рассказывал».
2: «Но насколько у отца это серьезно, Иосиф?» Голос Иосифа звучал хрипло и неуверенно. «Ты на самом деле это хочешь знать?» «Конечно, хочу знать», — отвечала она. «Ты должен мне это сказать». «Значит ли это, что твое отношение ко мне изменится в зависимости от того, что скажет отец?» «Да. А что твой отец сказал? Мне интересно». «Я хочу быть с тобой до конца честным, Долорес». Иосиф колебался. Во рту у него стало сухо, и ему трудно было говорить. Он не мог рассказывать и при этом смотреть в ее лицо. Он смотрел в сторону. «Мой отец сказал...» Слезы выступили у него на глазах, что он обязательно будет действовать против. «Если он так сказал, то у него должна быть на это причина». «Единственная причина, которую он мне назвал, настолько незначительна», — быстро проговорил Иосиф. «Он, собственно, ничего против тебя не имеет, Долорес. Он же тебя почти не знает». «Тогда в чем дело?» «Причина слишком мизерная, чтобы ее вообще называть. Скажи мне». «Он хочет, чтобы я дружил с зажиточной девушкой». «С богатой, значит?» «Больше я от него ничего не слышал». Иосиф передернул плечами. «Я часто не могу понять отца». Несколько минут они стояли, каждый погруженный в свои мысли, не замечая ничего вокруг. «Если теперь твое отношение ко мне изменится, я не могу тебе ни в чем упрекнуть». «Конечно, что-то изменилось», — сказала Долорес, сжимая руки. «А ты как бы на это реагировал?» «Я не стал бы из-за этого плохо о тебе думать», — тихо произнес Иосиф. «Ничего не может изменить мое отношение к тебе». «Ничто?» — воскликнула она и удивленно посмотрела на него. «Ничто и никто». Долорес опустила глаза. Ее ресницы, казалось, касались щек. «Я думала, у тебя серьезные чувства», и слезы выступили у нее на глазах. «Бог свидетель, что у меня серьезные чувства, Долорес. В мыслях и делах отца я не виноват, и тут я ничего не могу изменить. Но одного он не может — выбрать для меня ту, которую я любил. Я выбрал тебя уже тогда, когда мы отсюда уезжали», — сказал он с нежностью в голосе. «Я всегда думал, что ты самая красивая девушка из всех, что мне знакомы». Что он тут говорит? Собственные слова удивляли его, но они согревали его грустное сердце. «Отец может попытаться разрушить нашу дружбу, но ему никогда не удастся отнять у меня мою любовь к тебе, если только ты не изменишь своего отношения ко мне». «Долорес!» — позвала мать с веранды. «Вам уже пора ехать, если не хотите опоздать». «Мама!» — отозвалась Долорес, направившись к ней. «Мы с Иосифом сегодня с вами поедем».
4: «Почему?»
2: «Его отцу нужна коляска. Я тебе потом объясню».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Материнское сердце кто может понять? Мчится поезд по рельсам стальным. Я все дальше от дома. Свобода, мать, родные, друзья позади. Впереди только синий небосвода. Наконец-то одна. Буду жить, как хочу. Буду радость черпать полной горстью. И однажды к родным домой я приду знаменитой и важною гостей. Впереди города, запах пыльных дорог не пугает меня, не страшит. Неизведанный путь мечты огонек, как вино мое сердце пьянит. Я сама все смогу, я сумею пройти, я не буду искать подаяний, и друзей в этом мире смогу я найти, обрести и богатство, и знания. А колеса стучат, бьется сердце им в такт, за окном перемен череда, то поля, то леса, то какой-то чудак написал на снегу имена. Ну а там, позади, за туманами грез, не вставая с колен, ее мать вся в слезах: «О, помилуй, помилуй, Христос!» Слышит боль эту Бог в небесах. Материнской молитвы слова над землей словно ветер любви простираются, но поезд все мчится, за грешников бой на коленях всегда начинается. Я сумею, смогу, вдруг удар, и вагон накренился над рельсом стальным. Только миг, и состав уже под мостом, невозможно остаться живым. Все в огне и дыму, ну а мать все стоит, к небу подняты руки ее. «О, помилуй, Христос!» молитва летит, «да прославится имя Твое!» Материнское сердце кто может понять? Боль не высказать просто словами, и тревогу за дочь уже не унять. Она делит ее с небесами. «О, помилуй, Христос!» И среди рева сирен вдруг биение жизни раздалось. Сердце билось одно, лишь одно среди всех. По молитве живой дочь осталась и вернулась домой в покаянии своем, рядом с матерью став на колени, обещала Иисусу быть верной во всем, жизнь доверив Ему без сомнений. Материнское сердце кто может понять? Есть молитвы, что слышит Бог сразу, так молиться умеет только лишь мать, неотступно, не сдавшись ни разу. День за днем, год за годом молитвы летят, наполняя небесные чаши. Перед Богом за нас в проломе стоят на коленях матери наши, на коленях за нас. Но мы все грешим, выбирая дороги земные. Возвратиться к Иисусу Христу не спешим, расточая богатства святые, попирая любовь, материнскую боль, отвергаем заботу и нежность, так горды и довольны порою собой, забывая, что суд — неизбежность. И за все нам придется ответить сполна. Все, что выбрали, то и получим. Только вдруг перед нами молитвы стена. На коленях стоит неизменно она, мать, что верой спасение детям получит. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Аминь.

Блажен бодрствующий. Откровение 16:15. «Я каждый день умираю», — писал апостол. Такова была жизнь первых христиан. Куда бы они ни шли, они рисковали жизнью. В наше время мы не подвергаемся столь страшным преследованиям. Но случись подобное, Бог по великой милости Своей дал бы нам мужество все это вынести. Испытания, выпадающие ныне на долю христиан, на первый взгляд не столь страшные, представляют даже большую угрозу, чем годину преследований. Мы терпим насмешки мира, но это пустяки. Куда хуже его лесть, кратчевые слова, угодничество, лицемерие. Опасность состоит в том, что мы можем разбогатеть, возгордиться и, приняв правила игры этого пагубного мира, утратить веру. Но если не богатство представляет для нас угрозу, то заботы века сего ничуть не лучше. Если не разорвет нас на части рыкающий лев, нас может задушить в объятиях медведь. Кто из них порешит нас, дьяволу все равно, была бы уничтожена наша любовь ко Христу и уверенность в Нем. Боюсь, что у Церкви Христа больше причин потерять свою целостность в этот мягкий бархатный период, чем в прежние, более жестокие времена. Мы должны бодрствовать и войдем по нерастревоженной, сонной земле и склонны позволить убаюкать себя на погибель, если наша вера во Христе недейственна, а любовь к Нему не горит ярким пламенем. Многие, уверовавшие в эти дни свободного вероисповедания, в будущем окажутся плевелами, а не пшеницей, лицемерами с масками благочестия, а не истинно возрожденными детьми живого Бога. Христианин, не думай, что настало время, когда бдительность либо святое усердие уже не столь необходимы. Напротив, они нужнее, чем когда-либо. Пусть Вечный Дух проявит тебе всемогущество свое, чтобы ты вправе был сказать, как в бархатные дни, так и в более жестокие. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Римлянам 8:37.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как-то во время проповеди Христа одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Об этом повествует евангелист Лука в 11 главе, стихи 27 и 28. А от евангелиста Матфея мы узнаем, что в это время, в этой толпе, слушающей его, была Матерь Иисуса и его братья. Так что, по всей вероятности, увидев Матерь Иисуса, стоящей там, женщина эта поэтому и восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Другими словами, как счастлива и благословенна мать, которая родила этого человека, как чудно было бы иметь такого сына. Вы заметили, в восклицаниях этой женщины слышно эхо того, что говорила Мария, когда ангел Господень заявил ей, что она родит сына, и что рождаемое ею святое и наречется Сыном Божьим, что за это ее будут ублажать все роды. Это как раз и делала эта женщина. Она ублажала Матерь Иисуса, говоря, как благословенна и как счастлива она, что имела честь родить такого сына. И вы заметили, что, отвечая этой женщине, Христос не отрицает и не подтверждает сказанного ею, но говорит он: «Есть блаженство, которое выше блаженства родственной связи, блаженство, доступное всем». То есть блаженство духовных взаимоотношений с Иисусом Христом. И такие взаимоотношения с Иисусом возможны послушанием Слову Его. Некровное родство с Иисусом является самым важным, но отношение человека к Его Слову – блаженны соблюдающие Слово Его. И вот в серии наших бесед на тему «Семи изречений нашего Господа на кресте» сегодня мы сосредоточим наше внимание на третьем слове, которое было сказано Иисусом во время его распятия. Слова эти были обращены к его матери и к его любимому ученику Иоанну. Об этом мы читаем в 19 главе Евангелия от Иоанна, и звучит это место так. «Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жено, сей сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с того времени ученик сей взял ее к себе». Во время распятия Спасителя ближе всех остальных стояла у креста его матерь. Может ли кто из нас представить хотя бы крошечную долю того, что переживала Мария, видя своего сына умирающим в таких страшных агониях? Притом, смерть эта сопровождалась не только невыносимыми страданиями физическими, но и самым большим позором. Ведь распятие было уделом только самых больших преступников. Можете ли вы войти в положение матери, стоящей в беспомощности у креста, смотря как умирает тот, которого она родила? Это она, Мария, та, которая держала его у своей груди, когда он был младенцем. Первая, поцеловавшая его, первая, кормившая его. Это она научила его делать первые шаги, сказать первые слова, и она первой над ним молилась. Она его вырастила и воспитала. А теперь, стоя близ него и видя его умирающим страшной медленной смертью, она не может даже дать ему хотя бы глоток воды или оттереть его окровавленное чело и ланиты. Вообразите себе, как сердце ее обливалось кровью, видя, как гвозди терзали его руки и ноги, руки, которые всегда благословляли, и ноги, которые вели его на миссию милосердия и любви. Здесь, у Голгофского креста, вонзился в душу матери Иисуса тот меч, о котором 30 с лишним лет до этого дня пророчествовал старец Симеон. Вы помните это пророческое изречение Симеона, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм на посвящение Господу, и как, взяв ребенка на руки, Старец Симеон сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Да, здесь у Голгофского креста, видя страдания своего сына, этот меч прошел сквозь душу Марии. Но этот меч имел и другое действие, другое значение. Он вонзался в душу матери Господа еще раньше, да, в течение уже долгого времени. Не могла она знать полного значения пророческого слова, сказанного старцем Симеоном, когда впервые услышала его. Потому она и сокрыла, то есть сохранила все эти слова в сердце своем. И вот, находясь в самых тяжелых и невыносимых страданиях, Иисус обращается к ней. Вдруг из запекшихся уст своего сына Мария слышит это третье его изречение со креста. «Жено, се сын твой, а Яну, он говорит, се матерь твоя». И вот, возлюбленные, чтобы мы смогли понять и другой аспект и действие меча, о котором пророчествовал Симеон, этого оружия, которое должно было пройти душу матери Иисуса, нам необходимо проследить все те места в Евангелии, в которых упомянута Мария. В них мы увидим и обнаружим глубже значение этого оружия и его действие в ее душе. Помимо повествования о рождении Иисуса, в Евангелии упомянуто четыре других события, в которых мы встречаем Иисуса и его матерь вместе. Первый раз в Иерусалиме, в храме, когда Иисус был 12-летним отроком. Второй раз в Кане Галилейской, на браке. Третий раз это было тогда, когда Иисус проповедовал, и женщина та воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя, питавшие», о котором я уже упомянул в начале проповеди. А четвертый и последний раз это было здесь, у Голгофского креста. Если мы тщательно проследим все эти четыре места в Евангелии, то думаю, что перед нами раскроется вот этот другой аспект действия оружия, которое должно было пройти душу матери, а именно разрыв уз кровного родства. В них мы увидим, как удар за ударом меч разрушает родственный союз между Иисусом и его матерью. Первый раз это произошло, когда после трехдневных поисков Иисуса, найдя его в храме, беседующим с учителями, Мария говорит ему: «Чадо». В подлиннике это слово передает смысл близости, родства. Другими словами, «чадо чрева моего, собственное мое». «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». И послушайте, как отвечает ей Иисус. Следует отметить, что это первые слова, сказанные нашим Спасителем, то есть первые записанные Его слова на страницах Евангелия. Так что здесь мы впервые слышим Его голос. Говорит 12-летний отрок Иисус. Он отвечает своей возмущенной матери. Слушайте, что он говорит. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вы заметили? «Отцу моему». Что он хотел этим сказать? Этим он дал ясно понять, что его отец Бог, а не Иосиф. Тут слышен упрек и его матери, и его приемному отцу. В первую очередь, мои обязанности к моему Отцу Небесному. И ничто, даже моя родная мать, не должна стать преградой в послушании моему Небесному Отцу. Итак, первый раз он дает Иосифу и матери своей знать о своем особом взаимоотношении с Богом. И сразу же после этого события сказано, и матерь его сохранила все слова сии в сердце своем. Ведь это был ее сын, плоть от ее плоти, и вдруг в 12-летнем возрасте он заявляет ей, что он сроднен с Богом, и что Бог его отец, и он должен в первую очередь подчиняться ему, Богу. Да, первая родственная связь порвана, первый разрыв, первое отчуждение. Меч нанес свой первый удар. Второй раз мы встречаемся с Иисусом и матерью его в Кане Галилейской на брачном пире. Случилось, что вино кончилось, и как его не доставало, то мать Иисуса говорит ему: «Нет вина у них». И здесь Иисус ей отвечает: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Так вот, как нам понять эти слова, то есть ответ Иисуса своей матери: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Одно ясно, дорогие друзья, как бы мы ни старались смягчить эти слова, в них слышен определенный упрек. Это ясно. «Между тобой и мной нет ничего общего в том, о чем ты сейчас просишь. Ты требуешь от меня того, что я не могу сделать. Ты не учла назначенного мне часа». В этой просьбе Марии была скрыта какая-то цель с ее стороны, которую Христос сразу обнаружил, и потому Он ее упрекает. Правда, позже Он сделал то, что она просила, но только после того, как Мария приняла его упрек и отказалась от своей тайной мечты. И о чем же она мечтала? Что побудило ее просить? Сказав Иисусу, что нет вина, она надеялась на то, что каким-нибудь чудотворным действием с его стороны он явит свою славу и открыто провозгласит, кем он является на самом деле, то есть, что он всеми ожидаемый Мессия. Иисус сразу понял смысл этой просьбы и дает прямой отпор этому искушению, добавляя эти слова: «Мой час еще не настал». Вы заметили, как часто Христос употребляет это выражение «мой час»? 8 раз мы встречаем его на страницах Евангелия от Иоанна. И о каком это часе говорит он? О том часе, дорогие мои, когда он будет прославлен не через чудо, а через смерть свою. Матери хотелось, чтобы он прославил себя, сотворив явное для всех чудо, и благодаря этому был бы провозглашен Мессией и Спасителем мира. Но Христос говорит: «Мой час еще не настал, чтобы я был прославлен. Это возможно только моей смертью». Например, когда к нему привели ищущих его эллинов, помните, как ответил им Иисус? Он сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иначе говоря, пока еще я ничего не могу сделать для них, но час мой приближается, он совсем близок. «Тогда я, как пшеничное зерно, паду в землю и умру. Только так смогу я принести плод, который прославит моего Отца». Он иносказательно говорил о предстоящей ему заместительной смерти. Это и был тот час, для которого он пришел на эту землю. Так что просьба матери, чтобы он прославил себя не смертью, а совершением чуда, и таким образом обошел свой час, было искушением, от которого Христос должен категорически отказаться. Помните, Петр, когда Христос говорил ему о необходимости страданий и смерти, пытался тоже удержать его, чтобы он не шел этим путем? Как Петр, так и Мария в этот момент думала не о том, что Божье, но о том, что человеческое. И здесь следует отметить слово «жено», с которым Иисус обращается к своей матери. Он не называет Марию матерью, а, как и у креста, говорит «жено». «Жено» — это церковнославянское слово, означающее «женщина». Обращение это мы не должны воспринимать как нечто непочтительное. В те времена такое обращение было общепринятым и почтительным. И тем не менее, невольно напрашивается вопрос, почему Христос так обращается к своей матери? Почему он не сказал «матерь»? Ни здесь, ни у креста. Видите, этим Христос обращает ее внимание на то, что матерь его не должна рассчитывать на особые права и привилегии по причине родственной связи. Эта связь уже не берется во внимание. Мария имеет дело уже не с сыном по плоти, но с сыном Божьим. Ее родственная связь с Иисусом не обеспечивает ей какого-то преимущества. Она должна прийти к Богу не иначе, чем через заслуги Иисуса Христа. Итак, вторично мы видим удар меча, второй разрыв родственной связи. Время нам позволяет только кратко упомянуть третий случай удара меча. Об этом сказано в 31 стихе 3 главы Евангелия от Марка. Произошел этот случай в один очень напряженный для Иисуса день. Он был сильно утомлен. Народ окружал его весь день, и невозможно было даже хлеба поесть. И здесь мы читаем такие слова. «И пришли матерь его и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Вокруг него сидел народ. И сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Видите, побуждаемой любовью и сочувствием к нему, они хотели выручить Иисуса, избавить его от толпящегося вокруг народа. Но был он в том, что принадлежало его отцу, и поэтому их добрые намерения оказались ничем иным, как преградой в исполнении воли своего небесного отца. Услышав, что родные ищут его, что ответил им Иисус? «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И здесь Христос во всеуслышание напомнил своей матери и братьям, что взаимоотношения с Ним не зависят ни от родства, ни от чего-либо другого, кроме как от подчинения воле Божией. Есть родство, которое несравнимо с родством по плоти. Это возможность быть соединенным с Богом в духе. И это родство доступно всем. Оно вечное. И сейчас мы подходим к четвертому и последнему разу, когда в Евангелии встречаем Иисуса Христа и Матерь Его вместе. Это у Голгофского креста. Именно тогда и настал Его час – час, в который Он должен был быть прославлен через свои страдания и смерть. Это был час, для которого Он пришел на эту греховную землю. Здесь мы слышим последние слова Спасителя, обращенные к Его матери. Вы заметили, что на этот раз она, Матерь Его, не произнесла ни слова. Слышим только слова распятого «Жено, се сын твой», а ученику своему Иоанну он говорит «Се матерь твоя». В тот роковой момент не было бы для материнского сердца большего утешения, чем если бы Мария услышала из уст умирающего сына слово «мать». О, как сладко звучало бы слово «матерь». Но нет, он говорит «жено». И здесь мы видим удивительное смирение Марии. Она безмолвно покоряется этому беспощадному удару меча. Но действие меча продолжается. Это еще не конец. Он должен проникнуть до самой глубины души Марии. Послушайте, что говорит ей умирающий Спаситель. Он говорит ей, «Жено, теперь вместо меня у тебя будет другой сын. Не я, а Иоанн». А Иоанну Христос говорит, «Отныне она будет матерью твоей». Вот теперь мечом нанесен последний удар. Произошел полный разрыв родственного союза. Да, как апостол Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти, а если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, Матерь Иисуса должна также быть лишена каких-либо особых привилегий, и она должна, как весь род человеческий, прийти к Богу не иначе, как только посредством заслуг Иисуса Христа. Ибо кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Да, несмотря на то, что ей, Деве Марии, была оказана наивысшая честь, когда-либо проявленная к человеку, родив Христа, дать Сыну Божию человеческое тело, тем не менее она не имела доступа к Богу иным образом, отличающимся от других людей. Как все они, так и Мария должна была принять спасение через смерть Иисуса и быть оправданной не делами, не личными достоинствами, не родством по плоти, а только верой в Господа Иисуса Христа. И что она приняла Иисуса как своего Спасителя и сроднилась с Ним через Его пролитую кровь, мы видим из того, что она вместе с остальными, уверовавшими в Него, ожидает в горнице обещанного от Отца Духа Святого. Не без значения и то, что это последний раз, когда Дева Мария упомянута на страницах Священного Писания, она молится. Да, она находится среди 120 верующих, ожидающих обетования Духа. В чудный час, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, Матерь Иисуса Христа была одной из тех, которые приняли дар Отца. С этого момента, хотя она и знала Христа по плоти когда-то, она уже больше Его так не знала. Мария познала Его иначе, так как раньше она не могла знать Его, даже нося Его в своем теле. Помните, оглашая ей, что она станет матерью Иисуса, ангел сказал ей тогда: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Теперь, в день Пятидесятницы, после того, как рожденный ею 30 с лишним лет тому назад Сын совершил дело искупления, Дух Святой снисходит и на нее, так же, как на всех остальных, собравшихся в горнице. И тот же самый Дух, который образовал в чреве ее тело Иисуса, теперь родил того же Иисуса в ее сердце, но уже не временно, а навеки. И чтобы она могла иметь его, своего сына, всегда, как своего личного спасителя и Господа, вечно пребывающего в ней, все естественные связи должны были быть разорваны, чтобы было по благодати и только по благодати, а не по каким-либо другим заслугам. Заслуга нашего спасения, дорогие мои, одна и только одна – искупительная жертва Иисуса Христа. Обратите внимание, дорогие друзья, что в Библии нигде не сказано, чтобы к матери нашего Спасителя мы относились с пренебрежением. Ибо ни о ком другом человеке не сказано, что он блажен, только о Марии. Она сама говорит: «Ибо отныне будут ублажать меня все народы». И не мудрено, она воистину была блаженной, как никакой другой человек во всей истории. Ведь она родила Спасителя мира. Она наделила человеческим телом Сына Божия. Но ублажая ее, Священное Писание в то же время нигде не говорит нам о том, чтобы обращаться к Марии как к посреднице между нами и Богом. Дорогие друзья, никогда не забудем, что между Богом и человеком есть один и только один посредник, который мог совершить искупление для рода человеческого, и это никто иной, как тот, которого родила Дева Мария. Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, говорит Слово Божие, слава и благодарение Ему. Только Его жертва могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Поэтому Он, Иисус Христос, однажды явился для уничтожения греха жертвою Своею. Никаких других жертв или посредников не нужно. Христос совершил это раз и навсегда, потому, как Слово Божие говорит, и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. О, дорогие мои, какого чудного Спасителя мы имеем, какого чудного посредника! Он один может представить нас Богу святыми и непорочными, полностью оправданными пред Ним. Является ли Он твоим Спасителем, мой дорогой друг? Если нет, то приди к Нему сейчас. Он сам сказал, что приходящего ко Мне не изгоню вон.

«Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Иоанна 4:48. Желание чудес было одним из признаков болезненного состояния человеческого ума в земные дни Иисуса Христа. Люди отказывались от твердой пищи и жаждали только чудес. Не проявляя интереса к благой вести, они настойчиво требовали чудес, которые Иисус не всегда считал нужным являть. В наше время многие тоже хотят увидеть знамения и чудеса, иначе не поверят. Иные говорят себе: «Я должен пережить душевную драму, чтобы поверить». А что, если это не произойдет? Что вероятнее всего? Неужто изберешь дорогу в ад, злобствуя на Бога лишь потому, что Он отнесся к тебе иначе? Иной скажет: «Если бы я увидел вещий сон или испытал непредвиденное потрясение, тогда бы поверил». Вам, негодным, смертным, представляется, что Богу можно диктовать условия. Вы же нищие у Его ворот, просящие милостыни, и тем не менее хотите указать Ему, как ее следует подать? Думаете, Он пойдет на это? Мой Учитель щедр душой, но в Нем царское сердце. Он отвергает всякий диктат и действует по собственному усмотрению. А коль так, дорогой слушатель, чему тебе знамения и чудеса? Разве само Евангелие не знамение и чудо? Разве не чудо и чудес, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб? Нет сомнений в том, что драгоценные слова «жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром», а также торжественное обетование «приходящего ко мне не изгоню вон» лучше, нежели знамения и чудеса. Правдивому Спасителю надобно верить. Он — сама истина. К чему тебе доказательство правдивости того, кто не может солгать? Даже дьявол признал его Божьим Сыном. Неужто не доверишься Ему?

получающий никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

маршрут к другу. Давлю педаль, уже совсем темнеет. Сегодня я свободна ото всех. Стекло узором медленно потеет. Я сделаю погромче пятый трек. Под ритмом музыки, под рев движка и ветра, пронзая сумерки, спешу навстречу с ним. Пока он здесь, пока не там, не где-то, пока он близко, нам побыть одним. Звонит мобильник, убавляю скорость. Подруга собирается прийти, но для меня звонок такой не новость. Не добежит, задержится в пути. Она спешит ко мне уже годами. Я понимаю, суета, дела. Уже не жду, не маюсь вечерами. Я в одиночестве изюминку нашла. Одна, удачно, планов нет на вечер. Друзья забыли в горы пригласить. Никто не назначает важной встречи. А дети к бабушке поехали гостить. Приду к нему и сяду в его кресло. Не буду дома гладить, убирать, не буду жарить и лепить из теста, уроки делать, что-то зашивать. Неужто я сегодня не в упряжке? Гоняю мысли, светофор, обгон, а на сиденье важные бумажки. Пусть подождут. Сегодня главный он. К нему еще совсем немного. Уже вот поворот, ручник и дом. Он ждет меня и встретит у порога. Мы, наконец, побудем с ним вдвоем. Он все дела отложит. Знаю точно, не будет слишком занят или спать, и днем, и ночью, без звонка, и срочно готов меня в объятия принять. Вот лестница, пролеты и перила, сейчас спокойно выдохну, сейчас. Этаж за этажом, и вот квартира, за этой дверью. Не тревожьте нас. У нас с ним здесь отдельная планета. Он здесь живет, но у меня есть ключ. Сейчас, сейчас я буду им согрета. Лишь только на колени заберусь. Как малое дитя, свернусь в клубочек, прижмусь к нему и буду им дышать. Как хорошо, что есть наш уголочек, где я могу ему всю душу изливать. Когда я с ним, весь внешний мир сгорает, теряют смысл проблемы и дела. Вхожу, снимаю обувь, сердце тает. Я крепко-накрепко замки все заперла. Парфюм его, он здесь, он где-то рядом. Здесь пахнет святостью, величием, чистотой. А в воздухе защита и ограда висит, как купол над моею головой. Пришла к тебе, скажу и разрыдаюсь. Все выскажу и прокричу всю боль, и упаду, и шепотом покаюсь. И снова стану новой и другой. Я спрячусь в нем, уткнусь в плечо с любовью, и не один решу я с ним вопрос. Зажмурившись, реву. Своею кровью купил мне эту встречу мой Христос. В квартире маленькой своей сижу без света.
но свет из глаз Его струится в дух. У нас с Ним здесь отдельная планета. Бог самый лучший, самый верный друг.

мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Тринадцатая глава послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они, Божии служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, 14 глава. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, 15 глава. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Послание к римлянам, глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю церковь их. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас. Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

никогда не была одинокой, даже если пустыня кругом. Голос Господа, чистый, глубокий, был со мною и ночью, и днем. Когда страх ледяным дуновением цепенеть заставляет в пути, слышу с неба слова ободрения и вперед продолжаю идти. И когда в океане сомнений бьюсь, мечусь, словно рыба об лед, сколько мудрых, благих наставлений и советов Господь мне дает. Если горе неистовой болью обожжет горячее огня, светлым словом надежды с любовью Царь Небесный утешит меня. Если жизнь непосильною ношей мои хрупкие плечи согнет, мой Небесный Отец мне поможет, это бремя со мной понесет. В счастье, в скорби, болезнях, недугах без прикрас перед Ним предстаю и как самому лучшему другу открываю всю душу свою.

Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплю тросу. Второзаконие 33:28. Чем обособленнее будет наша жизнь, тем в большей безопасности мы будем пребывать. Бог хочет отделить народ свой от грешников. Он призывает: «Отойдите от них». Христианский мир полон чудовищных заблуждений, о которых не упоминается в Писании. Привязанность христианина к мирскому свидетельствует о его духовной болезни. Идущие на компромисс с рогами Христа могут быть причислены к их сонну. Гарантия нашей безопасности не в том, чтобы вести переговоры с врагом, но в пребывании отдельно от врага, вместе с нашим лучшим другом. Если мы будем с ним, то пребудем в безопасности, несмотря на пренебрежительное отношение, клевету и насмешки всего остального мира. Мы будем в безопасности от гнетущего влияния неверия, царящего в мире, от его гордыни, суеты и скверны. Бог сделает так, что мы одни будем в безопасности в тот день, когда грех воцарится на земле, и на народы земные снизойдут войны и бедствия. Господь вывел Авраама из Ура Халдейского, но тот остановился на полпути. На нем не было благословения до тех пор, пока он, следуя приказу Божьему, не прибыл в землю Ханаанскую. Среди врагов он один был в безопасности. Лот же не был в безопасности в Содоме, даже в кругу друзей. Наша безопасность — пребывание отдельно от мира, но вместе с Богом.

0: духовные размышления на каждый день.
1: Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Филимону, 7 стих. Кратко о Новом Завете, послание к Филимону. Строго говоря, послание к Филимону обращено не к конкретному человеку, ибо оно адресовано и другим — сестре, которая, вероятно, была женой Филимона, брату Архипу, сподвижнику нашему, которому было дано служение от Господа, собранию, которое собиралось в доме Филимона. Несмотря на то, что это послание индивидуально, оно представляет интерес для всего собрания. Это прекрасный пример того, как божественная благодать стремится пробудить в сердцах истинную радость о спасении. В данном случае это касается беглого раба, который обратился через Павла в узах и которого апостол отослал к Филимону, его господину. Павел желал, чтобы этот человек был принят как брат возлюбленный, причем не только Филимоном, но и его женой, а также трудящимися в слове Архипом и собранием. Благодать заключается в полном восстановлении, а не только в чем-то частичном. Павел мудро и дружелюбно просил Филимона на основе благодати, которая когда-то сильно повлияла на него, этого дорогого брата, о чем свидетельствует то, что им успокоены сердца святых. Огромная благодарность апостола, несомненно,

устранила бы любую неприязнь, которую мог испытывать к Анисиму Филимон. Значение его имени «целующий» прекрасным образом указывает на радость примирения. Данное послание пробуждает самые нежные чувства в связи с восстанавливающей благодатью Бога.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

После войны советские войска увезли нас на Урал, где мы и прожили более 10 лет. Нас поместили в барак, в котором раньше находились немецкие военнопленные. Дали одну комнату, которую мой старший брат разделил тонкой стенкой пополам. Затем прорубил еще одно окно в наружной стенке. В итоге получилась квартира из двух комнат. Жили мы вшестером, мама и пятеро детей. Выслали нас туда навечно, под чем пришлось всем взрослым расписаться. Но осенью 1955 года в Москву нанес визит канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр. Мы с великим нетерпением ожидали, что принесет нам этот приезд. Начали ходатайствовать о разрешении на выезд в ФРГ. Но выехали только через 20 лет. Отношение к немцам в какой-то мере изменилось. Нам разрешили переселиться, а молодых стали брать на действительную службу в армию. В августе 1958 года попал я в армию. Служил в городе Челябинске, в роте сопровождения воинских грузов. Мы охраняли на поездах воинские грузы по всему Советскому Союзу. Однажды доставили груз в город Комсомольск-на-Амуре, что лежит севернее Хабаровска, на Дальнем Востоке. Сдав груз, мы прибыли на железнодорожный вокзал. Наша командировка затянулась, и потому у нас кончились деньги, а получали мы на солдата по 96 копеек в день, чего едва хватало на жизнь. Наш командир отделения хотел сразу сесть на поезд и поехать, но я сказал: «Нет, сначала получишь командировочные, а потом поедем». «Где получить? Ведь уже поздно. Получишь завтра». Остальные из страха молчали. Мы разлеглись кто на вокзальные скамейки, кто под ними, и уснули. Ночью раздался громовой голос коменданта: «Почему не уехали? Что вы здесь делаете?» Мы все вскочили по стойке смирно. И опять я один дал ответ, хотя это было дело командира: «У нас кончились деньги, а ехать 8 дней голодными мы не выдержим. Получим утром командировочные и уедем». Он косо посмотрел на меня, но ничего не сказав, ушел. Утром, получив командировочные, мы сели в вагон и отправились в путь. Через сутки наш поезд остановился. «В чем дело?» – забеспокоились люди. Но вскоре выяснилось, что вчерашний поезд, на котором мы должны были ехать, потерпел крушение. Оказывается, из-под железной дороги пробился ключ, который размыл железнодорожную насыпь. Одна сторона полотна осела, и поезд сошел с рельс, а встречный товарный состав наскочил на опрокинутые вагоны пассажирского поезда. И много было жертв. Когда мы проезжали по восстановленной линии, то увидели все еще горевшие вагоны. Все мои сослуживцы испытывали благодарность ко мне за то, что я настоял на отсрочке отъезда. Каждый был теперь сыт, цел и спасен от страшной катастрофы. Но я-то знал, что дома за меня молится семья и мама. «Для сего и молимся всегда за вас» — 1 Фессалоникийцам 1.11. «Много может усиленная молитва праведного» — Иакова 5.16. «28 мая 1992 года мы проводили богослужение в Кремлевском дворце съездов. В служении участвовали Московский хор, Государственный симфонический оркестр Большого театра, дети и так далее. Генрих Флорекс говорил на очень рискованную тему – 666, а у меня была тема «Дорожите временем» или, как говорит немецкий перевод, «Выкупайте время». Нам было очень дорого, что мы говорили в том помещении, где когда-то Никита Сергеевич Хрущев объявил, что через пару лет покажут последнего верующего по телевидению. Сам он учился читать по Библии. К концу жизни, как я слышал на международном совещании в Швейцарии, Хрущев слушал христианские радиопрограммы, из-за чего работники КГБ отобрали у него приемник.
То, что он на вершине власти отверг, стало недоступным, хотя и желанным при безвластной старости. А теперь еще дворец съездов. Ничего подобного ему и на ум не могло прийти. Преподавалась благая весть. После служения нас пригласили посетить одно общество, сказав, что мы никогда об этом не пожалеем. Так оно и было. Зайдя в квартиру пригласивших нас людей, я увидел то, чего не ожидал. Здесь собрались высокопоставленные чиновники, каждый из которых нам представился. В окно была видна кремлевская стена. Ясно, здесь жила советская элита. «Для чего вы нас пригласили?» «У нас есть к вам вопросы». Каждый из них задавал вопросы и получал ответы. Вдруг мы спросили: «Что вы за люди? Вы говорите, как верующие». И тут встал один старец, вышел, затем вошел снова, держа в руках Библию 1908 года. Он сказал: «По этой книге мы все жили, и что смогли, сделали. А что еще нам сделать?» Как мы радовались! В сентябре 1997 года мы посетили их снова. На этот раз еще больше радовались. Одни из них были в Израиле и приняли крещение. Другие венчались, а третьи нашли мир в Боге. Мне хотелось бы намного подробнее все описать, но боюсь, не подведу ли я кого-либо. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. В беседе с учениками Христос объяснил: «Пред правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Исполнение этих слов мы видим сегодня, притом во всемирном масштабе, конечно, в разных местах разными методами. В некоторых странах евангельскую весть могут слушать по радио, в других свободно евангелизируют и распространяют литературу. Евангельская весть звучит повсюду. Для Слова Божьего нет уз. В России, например, в то время, когда за распространение Слова Божия подвергались гонению, верующие, занятые этим трудом, преследовались повсюду. Возникали трагикомические ситуации. Так, в здании, где на первом этаже размещалась милиция, этажом выше находилась типография издательства «Христианин». Милиция и додуматься не могла вести розыск в собственном доме. Выходило, что христиан сама милиция невольно и не ведая охраняла. Другой случай. Разъездная группа атеистов объявляла в очередном городе, что состоится лекция на тему «Атеизм и вера». Собирались люди, которых интересовали проблемы. Когда проводились подобные собрания, по рядам порой ходили какие-то агенты, предлагая за большую цену Библии. Так продолжалось до тех пор, пока милиция не нападала на след и арестовала сотрудников группы атеизма. Оказывается, атеисты устраивали такие лекции с единственной целью — продать желающим Библии, которые они сами же издавали. Если учесть, что на подобные собрания приходят в основном люди, готовые платить баснословную цену за Библию, и притом с радостью, то станет ясным, что в то время это было самым доходным делом. В этом случае даже атеисты исполняли повеление Христа, пусть даже из скорости. Должно быть проповедано Евангелие. Затем подобными людьми был найден новый метод распространения Евангелия. Библии, Новые Заветы, песенники и разная христианская литература — все это вдруг стало возможно купить следующим образом. Когда пришла советская власть в Латвию, то власти конфисковали у многих христиан много литературы, которая хранилась в каких-то складах. В 1964-65 годах они организовали продажу литературы по почте. Разумеется, опять-таки тайно. Я сам себе тогда выписал Библию, симфонию и толкователь.
Долгое время пришлось рассчитываться за эти книги, но я был счастлив, став обладателем ценнейших книг. Однажды, когда я для знакомых выписал Новый Завет, в нем лежала прядь белокурых волос. Видимо, родители похоронили любимого ребенка, а затем лишились и Нового Завета. Кто знает, что еще выстрадала та семья? Другой раз мы приобрели немецкую Библию с картинками. Эта Библия с первого дня приобретения поехала в командировку. Она путешествовала из семьи в семью и редко бывала дома, исполняя тем самым повеление Христа. Должно быть проповедано Евангелие. Слово Господне исполняется, ибо сам Бог бодствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия 1:12. Жизнь в советской армии отличалась однообразием, особенно во время карантина. Днем часами занимались строевой подготовкой. Каждый раз, когда возвращались в казарму, приходилось смывать грязь сапог. К вечеру сапоги были насквозь мокрые, поэтому при малейшей возможности я старался делать что угодно, только чтобы не попасть в строй. Утром командир часто искал специалистов для той или другой работы. Когда командир кричал: «Каменщики, два шага вперед!», то я спешил вперед, крикнул: «Рядовой Левин!». В следующий раз, когда нужен был сапожник, я опять шагал вперед. Нужен был штукатур, и я опять впереди. Все же работать интересней. Правда, я был плохой штукатур, но зато все замазал. Начальство было довольно. Однако вскоре вся штукатурка на стене полопалась. Откуда мне было знать, какой для штукатурки делается раствор? Затем потребовалась большая печь, почти с паровоз величиной, чтобы в ней одновременно сушить 110 пар сапог. И когда объявили, что нужен печник, я опять шагнул вперед. Печь построил, а топкий дым направлялся через 3 чугунные трубы, нагревая их. Затем дым сходился в один дымоход и выбрасывался на улицу. Сами трубы обогревали большую печную камеру, в которой вешались сапоги для сушки. Однажды вновь объявили, кто готов ехать на машине в соседний район за грузом. Я по обыкновению сделал 2 шага вперед. Когда мы прибыли на место, там не оказалось того, зачем нас отправили. И тогда командир велел нам загрузить 0,5 тонны крупной свеклы, и мы поехали назад в воинскую часть. Стояла поздняя осень, надвигалась ночь. Я был одет в 2 шинели и все равно мерз. Шофер и офицер напились водки, сели в двухместную кабину, взяли еще какую-то заблудшую девочку и поехали. Мы, несколько солдат, лежали на полу кузова рядом со свеклой, которая при движении машины каталась во все стороны. Грузовик мчался со скоростью километров под 80. Для того времени это было очень быстро. Холод пробирался все глубже. «Хоть бы сильнее трясли», — подумал я, — «чтобы хоть немного согреться». И тут раздался оглушительный удар. Машину развернуло, и она полетела под откос. В момент удара грузовик невольно тормознул, и я по инерции полетел вперед, ударившись в живот лежащего впереди солдата, что меня и спасло. Тут я обнаружил, что вдоль левой рамы исчез борт и пол кузова, а свекла падает с машины. «Вот и моя очередь», — подумал я. «Сейчас я упаду на ничем не защищенное заднее колесо. Под него. И конец». Полетел, но не на колесо, а на свеклу, которая упала с машины и катилась вниз с горы. Страшная боль. Лежу и думаю, жив ли я? Но раз я думаю и чувствую боль, значит, жив. Встал, застонал, почувствовал ужасную боль в грудной клетке. И снова лег. Подошли шофер с офицером и раскричались: «Чего лежишь? Вставай!» Кое-как еще ночью мы добрались до селения, и там в жилище бедной семьи легли на пол и отдохнули до утра.
Месяца три я еще болел. Лечить никто и не думал. Только на одну неделю освободили от спорта. Что же произошло? Оказывается, наш шофер, будучи пьяным, ехал посередине дороги и задел бортом своей машины борт встречного грузовика. Из-за большой скорости борт и пол кузова срезало как ножом. Катастрофа произошла в несколько секунд. Но сколько я успел увидеть, вспомнить и ощутить себя, поняв, что для вечности я еще не готов. Это был важный урок на будущее. За то, что я побывал в Москве на совещании Совета церквей, меня снова вызвали в органы власти. Я лежал под машиной и занимался ремонтом. Вдруг слышу: «Яша, Яша, вылезай!» Ну, думаю, опять КГБ. Но на этот раз передо мной стоял главный механик, который сказал: «Иди быстрее, мойся, переодевайся и поедем в контору». «Зачем?» – спросил я. «Надо, власти ждут». Зашел я в душ, но теплой воды не было. Едва успела ополоснуться холодной водой, как за дверями снова крик: «Не надо мыться, одевайся, начальство не хочет ждать, поехали!» На улице уже стоял джип. Я влез, меня повезли в главное управление. В кабинете директора собрались все совхозные шишки. Поздоровавшись, я обвел взглядом всех по очереди. Последним справа сидел майор КГБ. И тогда я усмехнулся. «Выйди!» – было ответной реакцией майора. Через несколько минут вновь пригласили. Я вошел. «Садитесь!» – сказал директор. Поблагодарив, я отказался. Меня вновь пригласили сесть. «Не могу!» – ответил я. «Почему? Вы же видите, что кабинет у вас обставлен шикарнее, чем у Ленина!» И я показал на большую картину, где вождь сидел в своем кабинете. «А я с работы, одежда вся в солидоле. Я сяду и уйду, а другой придет, сядет на мое место и всю свою одежду погубит. Я постою». Майор молчал, раздраженный тем, что я дал ему понять усмешкой, мол, ясно, кто меня вызвал. Разговор начал управляющий. «Зачем ездил в Москву?» «На совещание Совета церквей». «Что вы решали?» «Церковь отделена от государства, и такие вещи не говорят. Кроме того, даже упоминание о религиозной принадлежности по учению Ленина запрещено. Ко всему, Хельсинкское соглашение подписал и Советский Союз. У нас свобода». Управляющий разозлился, начал шуметь и кричать: «Мы своей кровью завоевали свободу!» Я вопросительно посмотрел на майора. Тот кивнул головой управляющему, мол, помолчи. То же произошло и с парторгом. Я понял. Майор ждет моего столкновения с директором, что означало бы для меня срок. Директор сидел насупившись, низко наклонив голову и ждал своей очереди. Но тут я сделал то, чего майор не ожидал. «Товарищ директор, я вам ничего не скажу, так как вы и сами все знаете». Он расплылся в широкой улыбке. А майор стал мрачнее тучи, поняв, что его план провалился. «Можешь идти», — сказал он. «Не пойду», — ответил я. «Почему?» — удивленно спросил майор. «Вы меня привезли? Вы и должны отвезти туда, откуда забрали». Начальство, конечно, рассмеялось, а меня, разумеется, выгнали. Директора люди не любили. На него поступало много жалоб. Но местные власти были бессильны, поскольку его брат занимал в Москве важный пост, потому и майор был вынужден считаться с ним. Но мы, верующие, чтили его, потому что он не уподоблялся Иуде и гонителям. Даже когда знал, где собирались верующие, делал вид, что не знает и не видит. Тогда призвал я имя Господне. «Господи, избав душу мою! Милостив Господь и праведен! Милосерд Бог наш! Хранит Господь простодушных! Я изнемог, и Он помог мне!
«Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Псалом 114, 4, 8.

нет времени для Бога, мне некогда. Это самый распространенный ответ человека, который не хочет послушать о Боге, не хочет послушать самого Бога. А ведь то, что Бог хочет сказать каждому человеку, очень важно, жизненно важно. Это куда важнее, чем есть и спать, на что у каждого находится время, потому что без этого нельзя обойтись. Но можно ли обойтись без Бога? Будет ли у тебя когда-нибудь время выслушать Его? В этом несчастье человека. Он найдет время для всего, но только не для души. Прилепившись к земле и ограничив себя мелкими личными интересами, он не находит времени для того, кто дал ему жизнь и от кого зависит даже его дыхание. Современный человек находит время буквально для всего. Заботится о своем теле, увлекается разными играми, иногда часами общается с соседями и только о Боге старается не думать. Человек, понимаешь ли ты, что это значит? А если бы вдруг у Бога не нашлось времени для тебя, что случилось бы с тобой, если бы Господь хотя бы на мгновение забыл о тебе? Страшно об этом подумать. Но счастье наше в том, что Бог любит грешного человека и хочет, чтобы он не погиб за свои преступления. Человек же дерзает отталкивать милующую руку Бога. Одна женщина, у которой никогда не было времени для Бога, тяжело заболела. Ее навестил проповедник, желая указать несчастный путь к Спасителю. К сожалению, ему пришлось уйти ни с чем. Умирающая не хотела слышать о Боге. Страдания женщины были невыразимы, но вместо того, чтобы потянуться к Богу жизни, она пыталась заглушить боль радиошумом. Она не позволяла выключать приемник, и когда звуки затихали, нервно кричала «Громче! Громче!». Легкомысленная жизнь женщины кончалась не так, как ей хотелось бы. Сомнения овладели ее сердцем, она начала все яснее и яснее понимать, что смерть не конец существования. Совесть, разбуженная близостью смерти, начала властно судить ее за себялюбие и прочие грехи и открывать безумие жизни, проведенной без Бога. Неспасенная душа наконец-то уразумела свою гибель и вопила в ужасе и агонии, но женщина хотела заглушить этот вопль громкой музыкой. Какая трагедия! Какой ужас! Но такова судьба всякого, кто не смог найти времени для Бога и не решил величайшего вопроса жизни, не решил проблемы своих грехов, не задумался, где будет проводить вечность и как предстанет пред святым Богом. Нельзя остаться безнаказанным, пренебрегая этими вопросами. Друг, ты должен найти время для Бога, пока не поздно. Смерть может прийти совершенно неожиданно. Когда-нибудь рано или поздно она придет непременно. Зачем рисковать напрасно? Грех всегда удаляет человека от Бога. Грешник боится ответственности перед своим Создателем и потому всеми силами старается уйти от него как можно дальше. Но это бесполезно. Всевидящее око Бога повсюду наблюдает за нами. Многие боятся оставаться наедине с собой. Их пугает мысль, что Бог может заговорить к их сердцу. Они боятся заглянуть в свою душу и потому усиленно работают, много читают, играют в азартные игры, часами слушают радио и смотрят телевизор. Они боятся анализировать свою жизнь. Это ужасное состояние. Такие люди или не слышали, или не поверили, что Бог есть любовь, что Он ненавидит грех, но любит грешника. Очевидно, им неизвестна чудная евангельская истина о любви Божьей. Бог так возлюбил мир, что за его грехи отдал на крестную смерть своего Сына. Один молодой человек тоже не мог найти времени для Бога. Жизнь казалась ему настолько простой, что над ней не стоило задумываться, живи в свое удовольствие и все. Способный и предприимчивый, он решил стать известным, богатым и счастливым. Достигнув своей цели огромными усилиями, он не получил покоя своей душе. Разочаровавшись в людях и в себе, не найдя смысла в таком образе жизни, он задумался о Боге. Этого молодого человека посетил знакомый верующий и напомнил ему о вечности. Благодаря Божьей милости свет проник в его душу. Он увидел свое ужасное положение и обратился к Богу за прощением. Молодой человек искренне раскаялся в своих грехах, и Бог по милости своей исцелил его душу и тело, дал ему новое сердце, дал ему Духа Святого, чтобы он мог жить новой жизнью. Дорогой друг,
Неужели ты так и не найдешь времени для Бога? Неужели добровольно обречешь себя на вечные муки? Бог говорит тебе сегодня: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Прислушайся к Его зову и не отвернись равнодушно. Он все еще зовет: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Стоит найти для этого время.

Момент творения. Наместник Сирии. Скептики всегда стараются найти ошибки в Библии, чтобы доказать, что это не Божье слово. Когда верующий ученый находит в Священном Писании загадочное место, он не считает, что нашел ошибку. Он точно знает, что его знания еще не полны. В итоге всегда оказывалось, что Библия верна, а те, кто якобы находил в ней ошибку, оказывались неправы. Одно из самых загадочных мест Библии находится в Евангелии от Луки и связано с Рождеством Иисуса. Действительно ли, в 4 году до нашей эры, когда родился Иисус, Квириний был наместником Сирии? Ученые точно знали, что он правил в 6 году нашей эры, но доказательств его правления в 4 году до нашей эры не было. В 19 веке некоторые ученые писали, что Лука, скорее всего, допустил ошибку, не точно указав дату переписи населения, потому что Квириний не был правителем Сирии во время рождения Иисуса. Потом, в 1912 году, была найдена надпись, датированная 10 годом до нашей эры. Там было сказано, что примерно в это время Квириний правил Сирией и Киликией. Иными словами, Квириний правил в этих местах как минимум дважды, в том числе во время рождения Иисуса. Библия – Божье слово, и потому она непогрешима. Ни слова из нее еще не удалось опровергнуть. Этой книге можно доверять во всем, что касается исторических событий, в том числе и сотворения мира. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как вам известно, тема радиопередач этой недели – «Божье богатство» или «Божье изобилие». В двух наших предыдущих беседах мы объясняли тот факт, что телесный наш ум не в состоянии понять Божьего изобилия. Оно может быть понято только путем откровения, а это откровение происходит от Слова Божьего посредством Святого Духа. Мы также дали определение понятию обилия или изобилия и показали, каким образом это слово отличается от родственных ему слов «процветание», «богатство», «благосостояние». Слово «богатство» в основном указывает на обладание большими суммами денег и недвижимым имуществом. «Благосостояние», особенно в библейском смысле, обозначает успех или успешно завершенную работу. Но обилие или изобилие не обязательно означает обладание большим количеством денег или другого добра. Оно указывает просто на то, что у человека есть всего в достаточном количестве для него самого и немного еще остается для других. Основной мыслью в понятии обилия или изобилия есть то, что кроме того, что вы имеете для себя, у вас еще остается излишек и для других. В этих радиобеседах мы не говорим о приобретении материальных богатств или денег. Мы говорим о такой жизни, которая кажется богатой для других, когда все наши нужды легко покрываются, и в качестве примера мы взяли Иисуса Христа. Мы указали на то, что Иисус Христос в течение своего земного служения не был богатым, но у него было во всем изобилие. Он служил в изобилии. Он всегда покрывал все свои нужды, а также нужды других, когда к нему приходили люди. Когда он послал своих учеников на миссионерское поле, то после возвращения, когда Христос их спросил, имели ли вы в чем-нибудь недостаток, они ответили ему: ни в чем. А это и есть изобилие. Сегодня я начну объяснять принципы, на которых должна базироваться наша вера в обильность. Все эти принципы связаны в некотором смысле с Божьими обещаниями. Повторяю, все основные принципы Божьего изобилия имеют отношение к Божьим обещаниям. Вы не можете отделить Божьего изобилия от Его обетований или обещаний. Итак, первый принцип. Божье обеспечение кроется в Его обетованиях. Я желаю, чтобы вы это помнили. Божье обеспечение кроется в Его обещаниях. В связи с этим я прочту второе послание Петра, первую главу, стихи от 2 до 4. Читаю. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь речь идет об изобилии. У вас не только есть достаточно благодати и мира для вас самих, но вы имеете достаточно их, чтобы передать другим. И ключевой мыслью в этом стихе есть идея изобилия. Продолжаем читать дальше. Стих 3 и 4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Это удивительное положение. Я рекомендую вам, чтобы в удобное вам время в своей собственной Библии вы прочли этот отрывок еще раз и еще раз, потому что его значение очень важное, хотя и трудное для понимания. Повторяю, этот текст записан во втором послании Петра, первой главе, в стихах от 2 до 4. А теперь я желаю открыть для вас содержание этого текста. Прежде всего, как я уже сказал, его темой, его главным мотивом есть изобилие. И дальше сказано, что все это происходит к нам и приходит к нам через познание Бога и Господа Иисуса Христа. В конечном итоге Бог является источником всего потребного для жизни, а Иисус Христос – каналом. Изобилие приходит от Бога, оно приходит через Иисуса Христа. Не ищи, мой друг, изобилия в других источниках, оно приходит только через Иисуса Христа. Дальше здесь сказано, что Бог уже дал нам все необходимое для жизни. Это удивительное положение. Обратите внимание на время глагола. Здесь не сказано «Бог даст нам все необходимое», а «Бог дал нам все необходимое». Интересный ум наш спрашивает, если Бог дал нам уже все, то где же оно? Но мы давно уже сказали, что телесный разум не может понять откровения Божьего изобилия. Ответ простой и ясен. Он имеется в прочитанном нами тексте. Все это, то есть все изобилие, кроется в обещаниях или обетованиях Его Слова. Вот почему апостол Петр говорит, «Божья, божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия». Дальше он говорит, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Таким образом, все, в чем мы имеем нужду, содержится в великих и драгоценных обетованиях Божьего Слова. Если мы не имеем ничего общего с этими обетованиями, то не получим ничего. Изобилие Божье в обетованиях. И если мы не знаем этих обетований, если мы не имеем к ним никакого отношения, то есть не причастны к ним, то останемся вне Божьего изобилия, вне всего того, что дает верующим Бог. Но это произойдет отнюдь не потому, что Бог нам не хочет дать, а потому, что мы не обнаружили этих обетований в Слове Божьем или не имеем ничего общего с Богом. Но есть еще два захватывающие дух положения в этом отрывке из второго послания апостола Петра. Первое. Вы через них, то есть через обетования, соделались причастниками божеского естества. Человеческому уму трудно понять эту истину, эту мысль. Если бы она не была написана в Библии, а в другом месте, кто знает, быть может, я оставил бы ее без внимания, но она написана в Библии. Через обетование Божье мы, верующие, искупленные кровью Христа, приходя к Богу Отцу через Сына Его Иисуса Христа, становимся участниками Божьей природы, божеского естества. Мы получаем подлинную природу Бога в наше существо. Следующее или второе положение является логическим следствием. Когда этот процесс имеет место, мы избегаем порчи духовной в этом мире. Мы избегаем злых похотей, духовного, морального и даже физического разложения. Есть выход из положения через обетование Божье. Когда мы получаем обетование Божье, они сообщают нам Божью природу. А получая природу Бога, мы освобождаемся от порчи этого мира, идущей за похотью. Все, что мы получаем через великие и драгоценные обетования Божьего Слова. Каким образом первый принцип звучит? Божье обеспечение в Его обетованиях. Второй принцип имеет также отношение к Божьим обетованиям.
Второй принцип. Обетования Божьи являются нашим наследием. Я повторяю это положение еще раз. Обетования Божьи являются нашим наследием. Я желаю проиллюстрировать это на историческом примере. Израиль входил в свое наследие, в страну Ханаан. Моисей вывел Израиля из Египта, и они шли через пустыню. Но Моисей не смог ввести их в обетованную землю. Бог воздвинул другого вождя, Иисуса Навина, и дал ему задание после смерти Моисея ввести Израиля в обетованную землю. Вот что сказал Бог делать Иисусу Навину. Цитирую. Книга Иисуса Навина, 1 глава, стихи 2 и 3. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Очень важным в данном тексте есть заметить время глагола. В первом стихе Бог говорит «в землю, которую я даю вам». Во втором стихе в оригинальном переводе сказано «я дал вам», то есть употреблено прошедшее время. И то, что ханаанской землей управляли еще ханаанские народы, было временным явлением. Подлинным хозяином этой земли был уже Израиль, потому что сам Бог дал ему эту землю. Обетования Божьи являются нашим реальным наследием. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Из всех звезд на небе для моряка самой главной является полярная звезда. Этот стих как полярная звезда, потому что именно он указал путь ко спасению большему числу душ, чем все остальные стихи Писания. Этот стих также выделяется среди других стихов как большая медведица среди всех остальных созвездий. Несколько слов из него сверкают особенно ярко. Мы читаем о Божьей любви, и слово «так» указывает на ее всеобъемлющую природу. Затем мы читаем о Божьем даре, о Его величии и совершенной безвозмездности. Далее о Божьем Сыне, об уникальном и бесценном даре любви, которая не могла быть по достоинству оценена до тех пор, пока Сын Единородный не пришел на землю, чтобы жить для людей и умереть за них. Эти три словосочетания распространяют вокруг себя ослепительный свет. Затем идет простое требование веры. Милостиво, указывающее путь к спасению, которым могут воспользоваться все грешники. Это требование подкрепляется пространной формулировкой «всякий верующий Него». И каждый может отнести всякий на свой счет. Затем идет славное обетование, что верующие в Иисуса не погибнут, но будут иметь жизнь вечную. Эти слова придают сил всем, кто ощущает приближение своей гибели и невозможность спасти самих себя. Мы веруем в Господа Иисуса и имеем жизнь вечную.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Когда рождаются стихи? Когда становишься поэтом? Когда, открыв свои грехи, предстанешь пред великим светом? Когда поймешь любовь того, кто бескорыстно жизнь отдавший привлек меня к себе в семью, как сына блудного принявший? Тогда польется Богу песнь из сердца чистыми устами, хвалу тому, кто был и есть, я петь уже не перестану. Пускай услышат все вокруг песнь новую о Божьем Сыне, о том, как Он снял мой недух, как друга искреннего принял. Быть может, хоть одной души достигнет этот стих несложный, поможет услыхать в тиши призыв любви и правды Божьей, поможет скованной душе навеки вырваться из плена, в крови Христа омыть свой грех, пред вечным преклонить колено. Тогда недаром был рожден мой стих о Боге, как отрада, душой спасенную Христом, освобожденную от ада.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

0: Джеди Бейс был сегодня в особенно хорошем настроении, но не раз замечал Иосиф, как печальная тень ложилась на лицо его любимой, и смех ее часто звучал не совсем естественно. И во время пения в церкви голос ее напоминал надтреснутый колокольчик. Она и Иосиф одновременно наткнулись на неодобрительный взгляд Бенета, направленный на них из противоположного конца церкви. Как раз исполнялась последняя песня. «Иосиф?» — спросила Долорес, когда они вышли на прицерковную площадь. «Если ты не пойдешь сейчас к отцу, то как ты потом доберешься домой?» «Да шагаю. Ты же знаешь, что дорога дальняя, и сегодня особенно темно. Ты и до рассвета не доберешься, я думаю». «Да, наверное. Тогда тебе лучше сейчас пойти к нему. Так как он нашу дружбу не приветствует, наверное, нужно на некоторое время прекратить наши встречи». «Мы не будем некоторое время встречаться?» Провожая ее к коляске родителей, Иосиф чувствовал, как судорожно сжимается его сердце. «Мы, конечно, останемся друзьями, Иосиф», — сказала она. «Навсегда, это точно. Но мне нужно об этом поговорить со своими родителями и послушать, что они скажут. Я не могла предполагать, что твой отец меня так не хочет». «Мне скоро будет уже 21», — перебил он ее. «И тогда, — сказала она, — если что-нибудь изменится, можешь снова ко мне прийти. А в следующее воскресенье...» «Нет, Иосиф», — сказала Долорес сдержанно. «Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Должна же быть какая-то причина, что твой отец так против. Если он свое мнение изменит, можешь приходить, но не на следующее воскресенье, еще нет». «Спокойной ночи, Долорес», — выдавил из себя Иосиф. «Спокойной ночи, Иосиф». Он видел, что в глазах ее стояли слезы. «Я люблю тебя», — сказал он нежно. «И если ты свое мнение изменишь, напиши мне, пожалуйста, да?» «Да». Как слепой шел Иосиф к дрожкам отца, который стоял возле в ожидании и за ним наблюдал. Они уже одолели полпути, когда Иосиф прервал молчание. «Ты застал Ирни, отец?» «Да, завтра утром он будет здесь». Иосиф был рад, что было темно, и отцу не видно было, сколько печали он причинил своему сыну. Изменит ли он когда-нибудь свое мнение по отношению к нему, а к Долорес? «Чтобы помогать?» — спросил Иосиф. Голос его звучал сухо. «Да», — ответил отец. «Тогда ты поедешь за матерью?»
1: «Это потом ясно будет, Иосиф».
0: «Откуда будет ясно?»
1: «Ты на следующее воскресенье снова пойдешь на свидание к этой девушке?»
0: «Нет», — коротко ответил Иосиф.
1: «Тогда я поеду обратно».
0: Если бы в этот вечер Иосиф был один, он мог бы броситься на кровать и дать волю своим чувствам, но они были вдвоем, и чувствам не было места. Это была мука вдвойне, ночь была бесконечной и давящей, Иосиф не находил покоя, сон к нему не шел. Мысли его беспрестанно вертелись вокруг счастливейших воскресений, которым теперь пришел уже конец. Он больше не был ребенком, он был мужчиной со своими желаниями и горячей молитвой в сердце, чтобы эти желания сбылись. Теперь он впервые вполне понял, как терпелива была его мать. Бенет спал и храпел. Иосиф уже казалось, что с каждым храпом он хочет сказать: «С сегодняшнего дня каждый шаг на счету». Уже рассветало, когда Иосиф наконец заснул. Они раньше часто работали вместе, бок о бок, Ирни, Илой и Иосиф, и сейчас все выглядело по-старому, как в те времена, когда они оба выслушивали распоряжение Бенета Амстронга. «Он нисколько не изменился, да?» — спросил Ирни. «Нет, ни в чем», — отвечал Иосиф. Эта неделя прошла быстрее, чем Иосиф мог предположить. Ирни приезжал утром верхом на лошади к 7 и работал до вечера, снова до 7, потом уезжал домой. Бенет договорился с Кэти Бантом кормить Ирни в обед по самой низкой цене, но Кэти призналась Золу, что ей лучше обслуживать Ирни, чем еще один день иметь у себя Бенета Амстронга. Это были длинные, полные труда и забот дни для Иосифа и для его друга Ирни, потому что действительно каждый шаг был на счету. Возы, доверху нагруженные чудесно вызревшим виноградом, один за другим отправлялись в город, а оттуда в Нью-Йорк, где их продавали на больших рынках. Беннет остался еще некоторое время, пока убедился, что все идет нормально, а потом уехал. «Ты никогда не ходишь в церковь?» — спросил Иосиф однажды Ирни, когда они в послеобеденное время работали рядом. Ирни усмехнулся и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Да, я уже как-то об этом, кстати, думал», — ответил он, медленно растягивая слова. «А что, если мы на следующее воскресенье поедем туда вместе?» «Ага, мы вместе приедем и вместе сядем. Ну что ты на это скажешь?» «Так ведь это уже завтра?» «Ну да, я подумаю». Все были удивлены, когда в воскресенье вечером Иосиф Армстронг приехал в церковь с каким-то мужчиной, высоким, худым, с изборожденными шрамами лицом. Долорес Бейс появилась в сопровождении Давида Гейлера. Иосиф с трудом мог сосредоточиться на проповеди, хотя он заметил Долорес лишь после собрания, и он очень рад был, что это произошло именно так. А то, когда он увидел Долорес, уходящую из церкви в обществе Давида Гейлера, он был так растерян, что на секунду совсем забыл, где он и что с ним Ирни. Им овладел панический страх, будто он один в тонущей лодке без видов на спасение. А вместе с этим страхом к нему пришла неприязнь к своему отцу. Как часто он молил Бога не позволять злобе против отца поселиться в его сердце. Иосиф думал, что отец заслужил, чтобы его ненавидели, но он и понимал, что не имеет на это права. По слову Божьему, за это зло нет прощения, и не было ничего, чем он мог бы оправдаться перед Богом. Но в этот момент Иосиф был слаб и беспомощен по отношению к своим чувствам. Он знал, что это грех перед Богом другого человека ненавидеть. И если это родной отец, то озлобление на него равносильно убийству. Он также вспомнил о матери, которая сохраняла способность изо дня в день черпать силы у Бога и жить по слову Его. Он никогда не замечал, чтобы она своего мужа ненавидела, несмотря ни на что, чтобы ей не пришлось пережить из-за него. Как она это только может? По дороге домой Иосиф был совсем односложен, мысли его снова шли по кругу. Что о нем Ирни подумает? Он должен был с ним говорить, но просто не мог. В сердце его было такое волнение, как никогда. Когда он позже сидел в своей комнате и размышлял над всеми гадостями и подлостями, которые ему уже причинил отец, волна ненависти и озлобления готова была поглотить его. Было нелегко выстоять, но тогда он снова услышал нежный голос своей матери, рассказывающей ему историю, которую он так часто слушал в свои детские годы. И яма была глубокая и темная, и было ему очень одиноко, но Божья любовь никогда не покидала Иосифа. А дедушка Стокс обычно еще добавлял, что Бог тогда свой свет с небес нам посылает, когда мы всеми покинуты. Иосиф сидел на кровати и, закрыв глаза, ломал себе голову над происходящим в нем. Внизу часы пробили час. Наконец он взял свою Библию и прочел Псалом 76, потом 39. Но шторм в его сердце не стихал. Он листал пятую книгу Моисея и прочитал главу 32. Теперь часы пробили полвторого. Он упал на колени возле кровати, но не мог молиться. Медленно отливала от сердца озлобленность против отца. В таком состоянии к нему не шли слова любви. Он пытался искать, но мысли уводили его в сторону, приземляли, не давая вознестись к небесам. «Отец Небесный, прошу Тебя, помоги мне справиться с этими чувствами против моего отца. Сам я просто не справлюсь. Дай мне терпение моей матери. Я хочу полностью принадлежать Тебе. Ты знаешь, Господи, как больно мне видеть сегодня вечером Долорес с Давидом, но я прошу Тебя, мой Бог, убери горечь из моего сердца. Самому мне не справиться. Я слаб, я не могу это сделать, но Ты можешь». «Сейчас все для меня так темно и печально, но Ты можешь послать мне в эту темноту маленький огонек, который меня обрадует и поведет. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови Долорес и помоги мне, чтобы я мог принести хоть немного радости в печальную жизнь моей матери. Тебе известны многочисленные разочарования ее жизни». Помоги мне, Господи, остаться верным Тебе. Не оставь меня, мой Бог. Руки Иосифа мелко дрожали, когда он взял письмо, которое лежало у него возле телефона. Он побежал наверх по лестнице в свою комнату, разорвал конверт и стал читать. «Дорогой Иосиф, может, ты меня видел в воскресенье в церкви с Давидом Генлей? Когда я своим родителям рассказала, что думает твой отец по поводу нашей дружбы, они были сначала словно побиты. Поэтому, когда в пятницу позвонил Давид, я согласилась на встречу с ним. Но мне это не доставило никакой радости. Сердце Иосифа дико забилось. Еще прежде, чем он пришел, я пожалела, что согласилась. В понедельник я долго разговаривала со своими родителями. Мой отец знал, что у твоего отца иногда свои необычные представления о людях и их делах, но он думает, что твоя мать все поставит на свои места. Сегодня мы слышали, что твой отец снова уехал на Запад. Если ты считаешь, что надо подождать, пока тебе исполнится 21, то я согласна. Что касается меня, то я не собираюсь в дальнейшем обращать внимание на отношение ко мне твоего отца, так как твоя мать ничего против нашей дружбы не имеет. Твоя тетя Зара Стокс в воскресенье вечером долго говорила по телефону с моей матерью. Я ничего обо всем этом не знала. Мысли в голове Иосифа пережали одна другую. Что же тетя Зара такое рассказала о нем и о его семье? В пятницу вечером мы хотим отметить день рождения Альберта, и мы тебя сердечно приглашаем. Если ты не сможешь приехать, позвони мне, пожалуйста. С сердечным приветом, Долорес Бейс. Почему беда, несчастье забываются гораздо быстрее, чем веселые и радостные события? Это относится к таинствам нашей жизни. Письмо, которое получил Иосиф, было как бальзам для его израненного сердца. Больше недели он носил себе свои страдания, а с этим письмом все сразу стало светлым и ясным. Он аккуратно сложил его и с нежностью определил в карман своей рубашки. Потом встал на колени возле кровати и тихо стал молиться. «Мой Бог, я так счастлив, что ты услышал мои молитвы. Прости, что у меня были такие жесткие чувства против отца. Мне стыдно, мой Бог, помоги мне». «Иосиф!» — донесся до него голос Кэти Бум из столовой. «Да, обед на столе. Я уже иду!» Иосиф просто не мог скрыть от Бантумов своей радости, а Кэти знала, что он взял с собой наверх письмо. И хотя она ни о чем не спрашивала, от нее не ушло, что он целыми днями ничего не ел. В этом письме было очевидно что-то такое, что Иосифа очень обрадовало и сделало счастливым. — сказал Кэти после обеда Золу. «Ну, тогда и я снова рад», — отвечал Зол. «Мне тоже тяжело, когда у Иосифа какая-то беда или боль на сердце». «И ты переживал?» «Я тоже не могла смотреть на него без сочувствия», — сказала Кэти. Долорес как раз разливала в стаканы лимонад, когда в дверь постучались, и вошел Иосиф. Она отставила кувшин и поспешила к нему навстречу. «Я тебя уже ждала», — произнесла она и закрыла за ним дверь. Она сияла от радости, и когда Иосиф проходил мимо, он почувствовал аромат розы, которую Долорес прикрепила к своему платью. «А что, я пришел последним?» — спросил он. «Думаю, что да, Иосиф». Зал был полон молодых людей. Большинство из них были друзья Альберта по воскресной школе. Агнес и Мариана тоже были здесь, — а рядом с Фредом сидела Лилиан Бонд. Не успел еще Иосиф со всеми поздороваться, как в него вселилось чувство покоя. Здесь он дома. Обед был вкусным и сытным, а за ним время словно пролетело. Веселые игры сменялись песнями. По настоятельной просьбе гостей Джедди Бейс прочитал стихотворение. Оно было переполнено радостью и оживлением. «А теперь», — раздался неожиданно голос Долорес, «вам, конечно, захочется услышать рассказ Иосифа о его поездке с Гельбертом Леньердом в Астерлов». Иосиф был удивлен и озадачен. Он смотрел на нее в растерянности. Это ее заявление застало его несколько врасплох. «Но, Долорес, я же не готовился», — произнес он, словно жалуясь. «Я знаю, но ничего страшного. Пожалуйста, Иосиф». «Да, пожалуйста», — присоединились к нему Фредди и все остальные. «Ты мне еще ничего об этом не рассказывал». «Да, Иосиф, расскажи», — просили теперь уже со всех сторон. Иосиф колебался, но потом поднялся и встал позади своего стула. Он немножко подождал, и когда все успокоились, начал рассказ о своем первом путешествии через горы. Он рассказывал не спеша, но без лишних остановок, спокойно, простыми словами. Он сумел образно передать своим слушателям красоту гор, описать ущелья и скалы. Убедительно рассказывал о трудностях этого долгого пути, об изнурительной жаре и жажде, о прибытии в Астерлов, о большом количестве людей, собравшихся в здании школы в ожидании богослужения. Он также признался, что был растерян, когда ему совсем неожиданно пришлось вести пение, и как все хорошо потом получилось. Особенно подробно он остановился на посещении шахтерских семей на дому, о старании Гельберта Леньерда помочь им в духовной жизни. Когда Иосиф рассказывал об обратном пути, об ужасной непогоде, о нападении на них бандита, в комнате стало так тихо, что, казалось, урони кто-нибудь иглу, было бы слышно. Долорес вся превратилась в слух и зрение. Она еще никогда не слышала, чтобы Иосиф так говорил, но и другие были увлечены его рассказом. Видно было, что он одарен способностью говорить экспромтом, импровизируя на ходу. Когда Иосиф закончил, все еще некоторое время сидели молча под впечатлением об услышанном. «Это же было просто чудесно!» — первая прервала тишину Агнес. «Да, на самом деле!» — полушепотом произнес кто-то из угла комнаты. «Да, Иосиф!» — сказал Фредди. «Мне кажется, и я думаю, не только мне, у тебя все данные, чтобы проповедовать». «Большое спасибо тебе за твой такой обстоятельный рассказ», — поблагодарила Долорес. Со всех сторон доносились до его слуха слова похвалы, а перед ним проходили образы людей, которым был он обязан своим духовным формированием. Его мама, брат Грисли, дядя Том, Лодзи Вудс, Амос Пеннивелл, Гельберт Леньерд и дочь Джедди Бейса Долорес. Этот его рассказ был как вызов, как встреча с противником, как соревнование за победу. Несколько ошеломленный он думал: «Я должен быть сильным и оставаться честным, потому что эти люди для меня старались, обо мне заботились. Я не должен сердиться на своего отца. Никогда. Доказательством тому является моя поездка в Астерлов. Почему я должен падать духом, если я только сумею доказать Долорес, что питаю к ней самые искренние чувства, то не все ли равно, что по этому поводу думает мой отец? Спасибо тебе, что ты меня пригласила на этот вечер», — сказал Иосиф, когда почти все гости разошлись. «Иосиф», — сказала Долорес, — она смотрела на него открыто и прямо. «Ты меня так обрадовал». «Чем, Долорес?» «Я знала, что ты умеешь говорить, Иосиф», — сказала она, — «но такого я не ожидала. Это было просто чудесно, как ты рассказывал. Ты теперь уже должен уйти?» «Нет, я особенно не тороплюсь. Почему?» «Я хотела с тобой поговорить о том, что твоя тетя Зара рассказывала моей матери». «А что она сказала?» «Иосиф, поверь мне, пожалуйста, я и думать не могла, что у тебя было такое трудное детство. Я этого просто не могу понять. И теперь мне так хочется что-нибудь сделать для тебя, чтобы ты стал счастливее».
1: «Иосиф, ты очень обиделся, когда увидел меня с Давидом».
0: Иосиф глубоко вздохнул. «Давид хороший парень, и поскольку отношение моего отца тебя действительно могло обидеть, я не мог тебя ни в чем обвинить. Но, конечно, это меня больно ударило. Я не знала, как себя вести, ты прости меня. Я не могу не простить тебя. Я такое себе больше никогда не позволю», — обещала она.
1: «А твои родители действительно хотят снова переехать сюда?»
0: «Да, я думаю, они в ближайшие дни переедут. Ты слышала, что отец купил здесь ферму?»
1: «Да, я рада снова увидеть твою маму и поближе познакомиться с Виргинией».
0: «Я этому очень рада, Лорес. Моя мама чудесная женщина, если я как сын имею права так сказать».
1: «Она не может быть иной, Иосиф».
0: Она задумчиво посмотрела на свои руки. «Должна же быть причина тому, что ты совсем другой».
1: «Какой другой?»
0: «Ты совсем другой, чем все здешние парни».
1: «А ты тоже. Ты тоже совсем другая, чем другие девушки».
0: «Мне хочется тебе что-то рассказать, Долорес. Знаешь, во время нашей поездки о тебе Гильберт Леннард что сказал?»
1: «Что же он сказал?»
0: «Я хотел знать, что он по поводу нашей дружбы думает, поскольку мой отец так против.
1: Ты меня заинтриговал».
0: «Не бойся, он о тебе только хорошего мнения, и брат Грисли тебя считает славной девушкой и верной христианкой».
1: «Брат Грисли? Он даже радуется нашей дружбе.
0: Мне хочется тебе еще кое-что сказать.
1: Ты же знаешь, что произошло с нами на обратном пути из Остерлова?»
0: «Да».
1: «Когда у меня появилось чувство, что мы в опасности, я стал молиться».
0: «Да, ты мне об этом вечером сегодня рассказывал».
1: «Но я не сказал, о чем я молился».
0: «О чем же?»
1: «Я молился так: Господи, если Долорес та, что мне предназначена, то покажи мне это сегодня вечером совсем ясно».
0: «Иосиф».
1: «И Бог услышал мою молитву. Я теперь точно знаю, что это Он нас свел, вопреки всему, что мой отец бы не предпринимал».
0: «Иосиф, я так рада. Хорошо, что ты мне это сказал. Это для меня очень много значит. Если бы я об этом только знала». Она готова была расплакаться.
1: «Ты не расстраивайся так сильно. Я тебе все хотел об этом рассказать, но почему-то не мог. Я боялся, что ты неправильно меня поймешь».
0: Он помедлил немного, потом сказал:
1: «Я хотел быть уверен, что ты мне полностью доверяешь».
0: «Я ли тебе не верю, Иосиф?» — воскликнула она. «Разве я тебе не доказала, что в твоей искренности нисколько не сомневаюсь?»
1: «Но когда ты услышала, что мой отец тебя не хочет, ты начала сомневаться во мне. Ты тогда сказала, что что-то в твоем отношении ко мне изменилось. Я тогда был рад, что не рассказал тебе о моей молитве. Это для меня слишком много значило».
0: «Я больше никогда не буду сомневаться в твоей верности, Иосиф, независимо от того, что предпримет твой отец. Если ты на следующее воскресенье приедешь, я расскажу тебе, что говорила тетя Зара, хотя это теперь не имеет никакого значения».

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Не радуйся чужому горю. Пройдут недолгие года, и ты свое потерпишь вскоре, хоть полагал, что никогда. Ведь думал, что не доведется увидеть голод, мор, войну, что все места твои под солнцем, и за весной найдешь весну. Ты думал для других потери, закаты, вьюги, холода, что в твои сказочные двери не может заглянуть беда. Но на земле все умирает, особенно беспечный век. Хоть иллюзорно представляет себя счастливым человек, он думает ему все время, удача, первые места, и не несет чужое бремя, тем паче не берет креста. На глянцевых страницах жизни лишь пальцев жирные следы, но переплет не вечен книжный и так недолго до беды. Не радуйся чужому горю, но в сострадании облекись, в одном ведь люди тонут море, забыв, что в Иисусе жизнь».

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Если же у кого из вас недостает мудрости. В моем случае слово «если» совсем ни к чему, потому что я совершенно уверен, что мне не хватает мудрости. Что я знаю? Как я могу сам найти свой путь? Как я могу указать его другим? Господи, я просто бездна глупостей, и мудрости во мне нет ни капли. Ты говоришь, да просит у Бога, и прямо сейчас я прошу у Тебя. Здесь, у Твоих стоп, я прошу божественной мудрости.

глупцу, как я, совершенно безвозмездно. Господи, я благодарю Тебя за эти приятные и выразительные слова. И дастся ему. Я верю в это. В этот день Ты научишь свое дитя тайной мудрости, которую я сам никогда бы не познал своим мирским разумом. Ты будешь направлять меня, давая советы, и в конце концов приведешь меня к славе.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мир вам, братья, сестры, хвала нашему Господу. Я вообще с Запорожья, меня зовут Богдан, я ваш брат. И я недавно прилетел, и немножко скажу о вообще ситуации. Да, у нас Запорожская область, 75% оккупирована. У нас детки так на воскресном собрании, мы так детей, ну они стишки учат библейские, да, из Библии стишки. И я хочу сказать, что, как апостол Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Почему не отчаиваемся? Потому что посреди всего этого его рука не сократилась сегодня, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать. Господь реально спасает людей. Вот у нас мы за время войны крестили 50 человек только в нашей церкви. Я вот приеду, будет еще крещение, группа людей готовится. Поэтому Господь действует, слава Богу. Но у нас какие служения? У нас служение кормления есть. Каждую неделю мы кормим бездомных людей. И не только бездомных, есть пенсионеры приходят на кормление, потому что не хватает пенсии. Вот просто покушать приходят, потому что такие пенсии маленькие, там за квартиру не хватает платить. Ну вот, вот такая ситуация. У нас служение домов милосердия есть, на домах милосердия у нас сейчас женщины с детьми, есть женщины-инвалиды, есть дети-инвалиды. Ну и Бог работает 24/7, там молитвы, чтение слово и так далее. Мужские дома милосердия. Также мы тюремное служение у нас. У нас все служение, мы людей с мира, люди с мира к нам приходят и получают покаяние. И поэтому я благодарен Господу, что нахожусь в Запорожье. Я вам искренне говорю. Знаете почему? Потому что я в воле Божьей. А самое лучшее место для нас, христиан, это воля Божья, так или нет? И в моей жизни облако не двигается. В моей жизни облако стоит на месте, и я нахожусь там, и я счастлив, что я там. Серьезно, несмотря на это все. Когда ты видишь этих людей, которые обратились, какие судьбы, как они полюбили Бога, как они сейчас горят, то это самая лучшая для меня награда. Самая лучшая награда. Я так подумал, думаю, ну если бы сейчас все с Украины, вся церковь выехала, как бы оно было? Как бы спаслись эти люди, вот, которые приняли крещение, если бы все выехали? То я благодарен Господу за тех людей, за служителей, которые стоят твердо и совершают дело Божье. Слава Богу! Потому что дело Божье, оно не должно остановиться, оно должно двигаться, дело Божье. И Бог нам повелел, повелел нам оставаться, многим из нас. Я верю, что сегодня это слово, которое вот будет звучать, во-первых, я его к себе, это слово, оно меня испытывает. Это раз. Во-вторых, это слово, которое я буду говорить, оно, скажем так, фундаментальное слово. Вы знаете, вот есть фундаментальное слово для каждого христианина и для каждой церкви. Фундаментальное. Без этого никак. И вот это будет фундаментальное слово. И я хочу вам сказать, я не от себя здесь, братья и сестры. Ну, вот не сам себя я привел в Америку. Я глубоко убежден, меня Бог к вам посылает. Говорит слово. И я здесь не от себя. И Бог знал, что я буду на этом месте. И это находится слово в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 32 стиха зачитаю. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим Небесным». Иисус говорит важную вещь. «Кто исповедует меня перед людьми». Вы знаете, не написано, что «кто исповедует меня перед церковью». Не написано «вы соль церкви», не написано «вы свет церкви». Написано, что «кто исповедует меня перед людьми». «Кто вы соль земли, вы свет миру». И хорошая здесь надпись я увидел. «Спасены, чтобы спасать». И наша миссия церкви – это спасение людей. Так Бог сказал, Он: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И они пошли при Господнем содействии. И написано, что когда сошел на нас, да, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу и станете мне свидетелями от Иудеи, Самарии до концов земли. Вы все эти места прекрасно знаете, даже цитируете. Но как важно нам их исполнять, эти места. Я глубоко убежден, последнее время, наблюдая за церковью по всему лицу земли, почему приходит охлаждение в Божий народ? Одна из причин, почему приходит охлаждение? Ушла проповедь, ушло слово. Перестали благовествовать Евангелие. Перестали проповедовать Евангелие. Знаете, как написано, духом пламенейте. А как пламенеть духом, если я перестал проповедовать? Если я неверующим людям не исповедую Иисуса Христа Господом? Как мне гореть духом? Чтобы духом гореть, должна проповедь быть в наших устах. Я хочу спросить вас. Вот ответьте себе на вопрос. Когда последний раз вы проповедовали неверующим людям Слово Божье? Без разницы, американцам, на английском языке, на русском, на украинском. Когда это было? Просто себе ответьте на этот вопрос. Вы знаете, я глубоко убежден, что кафедры, так Бог робит, что кафедры в нашей жизни должно быть больше там, за пределами дома молитвы. Вот там кафедры должно быть больше. Когда мы в церкви собираемся, мы почва, мы слышим Божье Слово, принимаем, и Бог работает с нами. Но когда мы выходим из церкви, мы сеятели. Вышел сеятель сеять. Бог так определил. Он пришел, чтобы спасти людей от грехов их, людей своих. И здесь в этом месте есть откровение. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми. Так Иисус сказал, того и я исповедую. А где сейчас Иисус? Он воссел одесную Отца, правда же? Он воссел одесную Отца. Другими словами, когда у меня проблемы какие-то возникают в жизни, какие-то вещи, то Иисус... И я, он видит, что я на земле исповедую Его имя, не стыжусь благовествования Христова, то, что это есть сила Божья ко спасению всякого верующего. Я не стыжусь, я исповедую, когда нету братьев, сестер, я соприкасаюсь с людьми, неверующие, и там звучит с моих уст Евангелие, Евангелие спасения. И когда я это делаю, Иисус говорит, в этот момент, Богдан, я исповедую Твое имя Отцу Небесному. Так тут написано. Кто меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом моим Небесным. Иисус не обманывает. Другими словами, Он решает все вопросы. Он ходатайствует, Иисус, передо мной на небесах за Отцу. Мое имя звучит на небесах, когда я говорю Божье Слово на земле. Аллилуйя. Братья и сестры, это серьезное откровение. Это серьезное слово. А где я молчу? Того и я, говорит, постыжусь. Кто меня постыдится? Боже, помоги нам. Помоги нам. Я хочу еще прочитать вместе с вами Римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот вы знаете, вот мы приходим к Господу на Его условиях, так или нет, не на своих. И у Него есть условия, вот впереди стоит вот это «если», устами будешь исповедовать. А если не будешь, братья и сестры, церковь дорогая, а если не будешь, устами исповедуют ко спасению. Это речь идет о неверующих людях. Верующим нечего исповедовать. Идет... речь об осолении людей, о грешниках. Вот бывает такое сегодня, я называю это так, отцерковились, что сегодня уже забыли, как грешник пахнет, как пахнут грешные люди. А Иисус именно для этого и пришел, чтобы через церковь спасать неверующих людей, спасать взятых на смерть. Он говорит, следуй за мной, Иисус, и я сделаю тебя ловцом человеков. Ловцом человеков. Это наша необходимая обязанность. Он говорит, в пророка говорит, о вы, напоминающие Господи, Не умолкайте. Братья и сестры, не умолкайте. Он говорит, открой уста, и я их наполню. Когда мы открываем уста, Бог их наполняет. Но если это или нет, я призываю сегодня, чтобы мы начинали. Я вам хочу сказать, знаете, состояние церкви, когда изменится. Когда хотя бы мы один раз в день неверующим людям начнем говорить Евангелие. Каждый из нас, если хотя бы один раз в день, и так будет в постоянстве. Вы увидите, какая атмосфера будет в наших семьях. Вы увидите, какая атмосфера будет в церкви. В нашем служении какая будет атмосфера. Будет такой огонь, что здесь будет 2, 3, 5 потоков. Когда мы будем все гореть. Будут приходить, здесь будет покаяние на этом месте. Будут люди выходить и каяться, неверующие. Так будет звать людей Господь, когда мы горим. Люди будут находить, приходить, потому что этот, идут к огню Божьему. Я хотел вместе с вами еще открыть Тимофея. Второе послание Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя». Дорогая церковь, вот мы служение совершаем. И очень часто мы приезжаем в больницы. У нас время определенное посещение больниц. Там вовремя. В колониях мы посещаем, там вовремя. Определенное, как не вовремя проповедовать Евангелие. Знаете, у нас есть такое предприятие в Запорожье. Такой магазин христианский. Продукты питания продаем. Не только продаем, но и делаем выпечки. Торты делаем, пиццы. Ну, в общем, братья, которые с домов милосердия прошли реабилитацию, с домов милосердия, сестры готовят, учатся выпекать, учатся, ну и становятся профессионалами в этом. Братья, которые вот с мест лишения свободы освобождаются, они горят. Они говорят: «Господи, уже по много лет». Они охранниками в этом магазине, есть грузчики. Ну и может, я не знаю, но у нас на Украине грузчиков, чтобы не матюкался и не курил, мало таких. Вот у нас такой магазин, где грузчики, у нас проповедуют Евангелие. Где они, братья у нас. Слава Богу. И вот как-то в магазин зашел человек, который... возит нам продукцию, и он зашел, с таким мужчином, армянином, здоровеньким таким. И так проходят по отделам, в одном отделе, втором, в третьем, такие сумки, пакеты продукции купили. И я так, подхожу, говорю: «Слушай, а кто это такой?» Он говорит: «Мой сосед». Я говорю: «Слушай, такой выгодный клиент». Говорю: «Ты почаще заходи с ним в магазин, скупляйся». Знаете, он уехал, я на следующий день звоню своему другу, говорю: «А ты где?» Он говорит: «Я в райотделе». Я говорю: «А что ты делаешь?» Он говорит: «Я даю свидетельские показания. Ты помнишь, мой сосед вчера ночью?» Говорит: «Его убили ночью». Мой сосед в магазине, его убили ночью. Вы знаете, я так прокручиваю пленку. Назад, в том магазине, братья и сестры, стоял проповедник. Знаете, что он делал? Молчал. А знаете почему? А Христос за всех нас умер, чтобы мы уже живущие не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Вот эти пакеты, вот эти сумки, вот эта жизнь для себя, она не дала мне сказать ему Евангелие. Вы понимаете? Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Помышления плотские — суть вражда против Бога. О горнем помышляйте, а не земном. У меня был доступ к нему, поймите. Был доступ к этому человеку, но я был загружен другим. Я не волей Божьей был загружен. Я не Божьим царством был загружен. Я был этими пакетами загружен. И как часто эти пакеты, они не дают нам исполнить волю Божью. Говорю: «Господи, я каюсь. Дай мне, когда у меня будет доступ к человеку, говорить ему не вовремя. Евангелие, которое не вовремя, о котором говорит апостол Павел: заклинаю тебя, говори слово вовремя и не вовремя». О мой Бог! Вы знаете, у нас еще был такой момент. Один у нас пришел там воришка, украл в магазине. А у нас братья-охранники не успели его задержать. И на камерах увидели все. И говорят, я говорю, ну он еще придет, раз он воровал. И в общем, проходит время, они его задерживают. Мне звонят, я приезжаю туда в магазин. И у нас Валера, так 62 года, такой начальник охраны, благословенный брат. Он, я захожу в комнату охраны, а он ему начал благовествовать. Братья и сестры, ну он, я зашел в эту комнату, такое Божье присутствие, но меня накрыло. Просто так благодать сошла на том месте. Валера проповедует, свидетельствует ему. И от этих переживаний, как Бог его спасал, как Бог являл ему милость, он начинает рыдать. Начальник охраны, представьте, стоит вор, начальник охраны рыдает, выбегает с комнаты. Я подхватываю эстафету, начинаю ему говорить. Вы знаете, я говорю, ты пойми, Иисус на этом месте. Вот Иисус пришел сейчас. Я говорю, тебе надо покаяние. Он стучится в твое сердце. Я стою у двери и стучу. Я говорю, тебе надо открыть сердце. Я говорю, ты когда-нибудь каялся? Никогда. Я говорю, давай примем Иисуса. Давай помолимся. Помолись молитвой покаяния. Мы становимся на колени. Вы знаете, бывает так, у нас так, помогаю, да, повторяй за мной. Но когда служение Духа, когда Иисус служит, там не надо повторяй за мной. Он становится на колени, он молится, как будто бы он глубоко верующий человек. Такие молитвенные слова Бог дает в его уста. Он просто кается, и я на глазах вижу, как душа рождается свыше. Вот просто я покрылся весь, ну, мурашками, стою просто от Божьего присутствия. В таком благоговении. Мы говорим аминь. Он покаялся, мы становимся с колен. Я говорю, вот тебе визитка. Ты уже не сможешь жить по-другому. Я говорю, у тебя новая природа внутри. Христос вселился в тебя. Я говорю, надо тебе пройти реабилитацию. Позвони мне обязательно. Знаете, он встает, уходит. Я ему начал звонить, не мог дозвониться около месяцев, трех, наверное. Он не брал телефон. Я сижу дома, уже готовился ко сну, жена с дочкой пошли спать. И я так готовясь ко сну, мне звонок поздно вечером. Я поднимаю трубку, мне звонит человек один, говорит, брат, говорит, там, говорит, где ты служишь, в колонии, в 101-й, это 20 километров от Запорожья. Говорит, там застряла женщина, передавала мужу своему передачу. Говорит, ты мог бы посетить, ну, не посетить, а ты мог бы дать телефон такси, чтобы она вызвала. Ну, я так листаю, так телефон, справочник, ищу номер такси. И мне так Дух Святой говорит, ты это такси. Братья и сестры, знаете, когда говорит Бог, это в наши планы не входит. Борьба, дух противится плоти. Идет борьба. Ехать куда-то ночью за 20 километров до какой-то женщины. Знаете, я хочу сказать, что для многих христиан Иисус, он стал спасителем, но не стал Господом жизни. Мы говорим, Господа и Спасителя славим. Но для многих только Спаситель. Знаете, кто такой Господь? Это когда Он нас берет и употребляет, когда Ему угодно. Мы как та посуда стоим на полочке. И когда Ему надо, мы работаем в шапах еще где-то, и Он берет нас и употребляет для Своей славы. Вот тогда, когда мы повинуемся Ему, говорит, Господи, согласен, и берем и поддаемся то, что Он нам говорит, делаем. Вот тогда Он Господь нашей жизни. Вы знаете, я Саре своей ничего не сказал, потому что, ну, она бы не поняла, куда ехать ночью. Вы помните, когда Авраам Исаака приносил в жертву? Он тоже, наверное, Саре ничего не сказал, она бы не поняла, сына обетования. Куда ты несешь, какую жертву? Ну, убил ли Авраам Исаака или нет, братья и сестры? В сердце убил, правда? Был послушен Богу, и Бог ему сказал, теперь я вижу, что ты боишься Бога. Теперь я вижу, потому что он сердцеведец, увидел его сердце. И я еду, беру машину со стоянки, еду туда, на 101-ю колонию, забираю, ну, подъезжаю к этой женщине и говорю, меня Иисус к вам послал. Вот такое не вовремя Евангелие. Он послал меня, чтобы спасти вашу душу. Я говорю, садитесь в машину. Она села. Я еду всю дорогу, говорю ей Евангелие. Тоже в Божьем присутствии еду, и просто меня Бог наполняет. Я горю, как лампа. Вы знаете, я ей говорю, она говорит мне, вы можете меня до Днепропетровска довезти? Я говорю, вы знаете, Бог сейчас пошлет транспорт. Я говорю, а мои уши слышат то, что я говорю, как Дух говорит во мне. Вы знаете, мы подъезжаем к Запорожью, ни одного автобуса, один только стоит, вернее. Один автобус стоит, и я подхожу к водителю, он говорит, через 2 минуты отправляемся. Я говорю, через Днепр, он, да, на Днепр. Она так смотрит на меня, вот как в сказку попала, эта женщина. Я говорю, я вас умоляю. Найдите церковь в Днепропетровске, христианскую, евангельскую. Начните, найдите Христа, начните посещать, потому что вера, она от слышания, а слышание от Слова Божьего. Она села в автобусе, и я ей говорю так, еще напоследок, говорю, ты мужу скажите, пусть придет собрание, ну, в колонии, я с ним пообщаюсь. Знаете, она уезжает. Я просто поставил машину, я иду наполненный. Вы помните, когда к Иисусу пришли, говорят, рави, наешь. А Иисус говорит, у меня есть пища та, которой вы не знаете. Они все, ученики, говорят, что кто-то дал ему есть. Он говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и исполнить дело его. Я просто наелся этой пищи, дорогая церковь. Просто наполненный, потому что исполнил его дело, его волю на земле. Иду счастливый. Ну, никакой, вы поймите, ну, это не сравнить ни с какими финансами. Сколько бы ни заработали бы мы денег, сколько бы это ни сравнить с той благодатью или с тем, что переживает человек, когда исполняет то, что Бог поручил ему исполнить. Это просто настолько счастье, когда мы это делаем. Вы знаете, я так подхожу к подъезду, и мне звонок. Знаете, кто звонит? Звонит вот тот воришка, который покаялся в магазине. И он мне говорит, Богдан, я, говорит, что я только не делал. Я эти 3 месяца, говорит, я не мог ни украсть. У меня что-то внутри тут живет. Я не пойму, что со мной произошло в магазине. И кто вы такие, что со мной, ну, вы как загипнотизировали меня. Я говорю, послушай, это Иисус тебе. Он говорит, я уже согласен. Я положил вещи туда в шкафчик в магазин. Я завтра еду на реабилитацию. Вы знаете, он прошел реабилитацию, братья и сестры. Он принял водное крещение и начал служить в той колонии, где когда-то отбывал наказание. Разве это не слава Божья? Разве такое не вовремя Евангелие так вовремя спасает людей? И мы призваны не для того, чтобы спасать спасенных. Мы призваны, чтобы спасать неспасенных. Как это важно. Я помню, когда я приехал, нам машина нужна была на реабилитацию. И по объявлению вычитал, там продавали машину, 4-ку такой, Жигули. Я приехал, ну, посмотреть на машину, и мне человек заметил у меня сзади на багажнике рыбку такую. И он так говорит, а вы что, верующий? Вы знаете, я простоял час там, больше часа. Я понял, что я машину не куплю. Я больше часа проповедовал ему Евангелие. Вот такое не вовремя Евангелие. Знаете, кем он оказался? Он оказался полицейским. Он работает на ЭВС у нас в Запорожье. Это изолятор следственного содержания. Временного содержания. Изолятор временного содержания. ЭВС. Вы знаете, этот милиционер. Он обратился к Богу. И он уже у нас служит в церкви около 4 лет. Слава нашему Господу. И сейчас через него открылось служение там на изоляторе. Каждую неделю наши братья ходят и вся администрация слушает Евангелие. Каждую неделю проповедуется там Слово Божие. И начальник этого изолятора, приходите еще. Спасибо, что вы приходите. Уже вручают разные грамоты и так далее. Как-то он приехал, его начальник отпускает на служение в церкви. И, ну, когда он работает, его отпускают. Говорит, я не могу служение в церкви пропустить. Он говорит, ну едь. И он в полицейской форме приезжает в церковь к нам. И был такой момент, у нас заболел человек, который пожертвования собирает. Вы знаете, и этот брат наш в полицейской форме, я ему говорю, давай собери пожертвования. И он ходил в церкви, пожертвования собирал. Дорогие, ну там, вы знаете, что сказали люди? У них там церковь, говорит, у них там полиция пожертвования собирает. Потом, после этого случая. Поэтому Бог действует, братья и сестры. Вот такое не вовремя Евангелие. Я пришел в колонию 101-ю. Ну, мы служа в 101-й колонии. У нас сейчас, когда я пришел, там мой друг сидел. И когда я пришел, он говорит, слушай, а он думал, что я приехал как заключенный. А потом смотрит, а у меня одежда другая. Ну, повольная одежда. И он так говорит, а ты как здесь? Я говорю, я пришел тебе об Иисусе рассказать. А он никогда вообще не ходил на служение там в колонии. Он говорит, я никогда не ходил, но ради тебя пойду. Пришел на служение. Знаете, кто он сейчас? Диакон нашей церкви, ответственный в области за тюремное служение. Аллилуйя, братья и сестры. Такое не вовремя Евангелие, так вовремя спасает людей. Вы знаете, ну, я помню много свидетельств таких. Женщина одна говорит, я ехала в автобусе. И у меня были волосы красные, синие, зеленые, пирсинг везде, в глазах, в бровях. И я так благодарна Господу за людей, которые не молчат. Ко мне подсел проповедник. 5 минут мне хватило, чтобы моя жизнь обратилась к Господу. Я его больше никогда не видела. Но то, что он мне сказал, произвело на мою дух и душу действие. Я уверовала. Слава нашему Господу. Братья и сестры, вышел сеятель сеять. Возведите очи и посмотрите на нивы, как они побелели и готовы к жатве. Мы приехали вот в Шарлотт, я недавно прилетел. Я вот земляка своего встретил. Можно сказать, что наших людей нет. Он вообще, он собрания редко посещал, ну, даже не посещал, да, Андрей? Вот. И я говорю, давай начнем, сейчас он посещает собрание. Я думаю, может, я ради тебя сегодня прилетел, чтобы твоя душа обратилась к Господу. Для меня это будет самая большая награда, когда ты начнешь служить Господу. И приклюл лодишь колени и скажешь, Господи, сдаюсь, войди в мое сердце. Стань Господином моей жизни и Спасителем. Аллилуйя. Братья и сестры, множество. Я хотел бы, уже заканчиваю, хотел бы 4 книга Царств открыть вместе с вами. 4 книга Царств, 4 глава. Вы всю эту историю знаете. Я с 3 стиха зачитаю. «И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими. И наливай во все эти сосуды полные отставляй. И пошла от него. И заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло». Дорогая церковь, Ветхий Завет нам дан как прообраз. Что такие сосуды, которые нам надо набрать по соседям? Сосудов немало. И принести, чтобы масло наливалось. Сосуды – это люди без Духа Святого. И задача церкви – привести этих людей сюда, в церковь. В Библии написано «пойди и убеди прийти в дом мой, ибо еще есть место». Убедить людей. Знаете, то, что сегодня из церкви в церковь люди переходят. То, что сегодня одна церковь меньше становится, другая больше. От этого Царство Божие не умножается. Плод Царству никакого вообще. А вот когда кается один грешник, то ликуют небеса об одном кающемся. Вот тогда плод для него. И когда мы едем на собрание и думаем, кого мне взять? Много ж наших людей не ходят в собрание. Очень много. Много людей рассеянных просто. Вот я думаю, вы тоже многих знаете. Вот с ними надо работать. Их надо убедить. И нам надо думать. Я еду в собрание. Кого мне взять? Тут масло. Тут вера от слышания. Мне его привезти, чтобы елеем наполнился его сосуд. О мой Бог, помоги нам. Когда мы убеждаем людей, когда мы заботимся и так думаем, об этом мыслим, чтобы принести плод Царству, я глубоко убежден, то будет у нас, ну, движение, будет у нас наполнение. Неверующими людьми наполнение, которые приехали, никогда не были в завете с Господом. Как это важно, братья и сестры. Это наша обязанность пред Богом. Я хочу напомнить, в чем суть Пятидесятницы. Бог Отец через Бога Духа Святого являет Бога Сына через человеческий сосуд, называемый Церковью. Никак по-другому. Только через Церковь Он являет Христа. Через нас. Через нас является. И мы разные псалмы поем. «Ты мои руки, Господи, мы твои ноги, мы твои руки, мы твои уста». Так оно ж так и есть. Мы его уста на этой земле. О, Господи, помоги нам. Написано в Луки 1:37, у Бога не бывает бессильным никакое слово. Бессильным оно не бывает. Он говорит, мое слово не возвращается ко мне тщетным, оно исполняет все то, для чего я его послал. И когда мы сеем слово, вы помните, там написано в книге Откровения, летел ангел, и в руке он держал какое? Вечное Евангелие. Для чего? Не просто, чтобы мы его знали, а это вечное Евангелие для того, чтобы проповедовать живущим на земле, племенам, коленам и народам. Это Евангелие, чтобы его проповедовать. Спасает то слово, которое мы говорим. Я помню, вы знаете, сколько мы увидим людей, которых я вас призываю к тому. Вот у нас есть доступ к людям каким-то. Вот когда мы просто где-то на заправке остановились, скажите пару фраз. Скажите, что Иисус, Он воскрес для твоего оправдания. Скажите, Иисус прощает грехи. Возьмите людям вот так, начните сеять просто. Вышел сеятель сеять, говорит слово. Конечно, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Я помню такую ситуацию, я когда-то работал там на масложире у нас в Запорожье. Семечку мы на маргарин перерабатывали и так далее. Был неверующим. И был охранник такой там. Я постоянно, мы машины перегоняли там, ну в общем, как с конца платили ему и заезжали мы без очереди. Проходит время, я уверовал, приезжаю на конференцию на одну центров реабилитации и смотрю, этот человек стоит, бирочка у него, служба охраны. Я говорю, а ты что верующий? Говорит, да, я говорю, а давно? Говорит, 10 лет уже. Я говорю, а ты что? Говорит, ты видел, когда я погибал, и ты мне не сказал Слово Божие, ты мне не сказал выход, и мне Бог показал, чтобы я таким не был. Чтобы я таким не был. Чтобы я говорил всегда и везде. И не молчал. Да поможет мне Господь. Вы знаете, будем одну историю еще расскажу, и мы помолимся. Это реальная история. Ее написала христианская писательница Вера Кушнир на реальных событиях. Свидетельство на реальных событиях жизни. Ну, это было. И, в общем, конференция такая большая, съехались на эту конференцию разные пастора, служители, евангелисты. И вот выходит консул и свидетельствует, как он уверовал. Говорит, я зашел в магазин в Австрию, и говорит, в этом магазине что-то скуплялся, и ко мне подбежал человек, схватил меня за руку. И, говорит, вложил мне записку в руку. И говорит, я когда открыл эту записку, там было написано, а где ты будешь проводить вечность? И знак вопроса. Знаете, меня эти слова прямо до сердца. Говорит, я начал задумываться, вечность. Я начал обращаться к пасторам. И так я попал в евангельскую церковь. И там я достойный плод покаяния пережил. Принес. Проходит время. Опять какая-то конференция через какое-то несколько лет, может. И примерно такое же свидетельство, только уже боксер знаменитый, свидетельствует, как он уверовал. Такая же записка, такие же слова, где ты будешь проводить вечность, и знак вопроса. И там один евангелист в зале, который уже не раз слышал эту историю, второй раз, он говорит, тогда я подойду, узнаю, что это там за... Кто там такой спасает? Подошел до этого боксера, говорит, а вы мне можете дать адрес этого магазина в Австрии? Он говорит, могу. Он ему адрес, название магазина. Тот покупает билетики и туда в Австрию, евангелист. Приезжает в Австрию по адресу в этот магазин, ходит там. И говорит, к концу дня, говорит, целый день я уже отчаялся. И к вечеру, говорит, все-таки подбегает ко мне человек. Хватает меня за руку, а я за его. И говорит, и когда он обернулся, он был разбитый болезнью Дауна, этот человек. И говорит, я взял, говорит, подожди, не бойся, я твой брат. И говорит, и мы обнялись с ним, расплакались. Я говорю, я прилетел, чтобы увидеть тебя. Кто это там за евангелист такой, что через него столько людей спасается? Расскажи свою историю. Он начал рассказывать, говорит, я с детства в семье гадкий утенок, меня семья не любила. Говорит, ну, я когда попал в церковь, меня полюбила церковь, и полюбили служителя, пастор. И я, когда, у меня начало гореть сердце, когда я покаялся. Ну, это что он все, когда он еще ж рассказывает, тоже так, с таким. И начал пастор писать эти записки. И говорит, и я вот уже много лет в этом магазине раздаю записки. С меня смеялись, издевались, били меня, но я продолжаю совершать дело Божье. Братья и сестры, если сегодня даун, без одной хромосомы человек, и Бог через него способен употреблять его для своей славы, и через него спасаются люди, то что сегодня мы? Просто задумайтесь, кто через нас спасся за последнее время? Кто пришел ко Христу по-настоящему и веровал через нас? Кто? Есть такие? Так хочется, чтобы это происходило. Так хочется, чтобы мы были захвачены делом Божьим. Совершали это дело Божье. Я сегодня просто радуюсь, когда я смотрю на людей, которые спасаются у нас. Как судьбы меняются, как жизнь течет. Они потом выходят за кафедру, они так свидетельствуют, что вся церковь плачет, братья и сестры. Вся церковь плачет, откуда Господь достает. С каких глубин, с каких рвов. Что Бог делает сегодня? И для меня это самое большее. Я зачитаю, тут так написано. 1 Фессалоникийцам 2 глава, с 19 стиха. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Апостол говорит, это люди, это те, которые спаслись через мое благовествование. Я родил вас благовествованием своим, и мы живы, когда вы стоите в Господе. Вы венец, вы надежда, вы наша радость, вы наша слава. Аллилуйя! Господи, благослови нас. Вы знаете, будет разное. Как апостол Павел, он проповедовал, и кто-то смеялся с него. И говорит, послушаем тебя в другое время. А кто-то уверовал, написано. Многие из женщин там уверовали. Вы знаете, это не говорится, что апостол Павел не был помазан. Просто кто-то принимает, и мы не видим, кто принимает. Наша задача говорить это вечное слово, которое в наших устах. Он говорит, я передал им слово мое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Знаете, кто будет нас любить? Те, которые принимают это слово. А мир не будет любить, потому что вечное слово нам доверено для того, чтобы его исполнять и проповедовать. Конечно, с теми, с кем мы работаем, там должна жизнь звучать громче, чем наши слова. Но с теми людьми, которыми мы, может, больше никогда не встретимся в жизни. Нам Бог дает однажды встретиться, один раз. Кто-то приедет что-то починить нам или так далее. Вот там вот не промолчи, вот там вот не предай Христа. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую пред Отцом моим Небесным. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, братья и сестры. Пусть это слово не пройдет мимо, пусть это слово вот до сердца подойдет к вам, чтобы это начать практиковать, начать это делать. И вы увидите, что начнет Бог делать, что начнет Бог делать в жизни. Да поможет нам Господь. Преклоним колени.
2: Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Побеждай зло добром. День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно, там и тут птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину поломал. И теперь стоит, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему я это. Ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить». Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как Он ходил, как Он грешников любил, как, горя святой любовью, Он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова Его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как Он, любить, на Него похожим быть?» Внук кивает: «Да, конечно». Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как же быть с Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «И Иисус учил всегда: если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. А наутро, встав с постели, петухи уже пропели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении, молока попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и во двор бежит бегом. Как чудесно солнце греет, увидал вдали Сергея. И кричит ему: «Сергей, подойди сюда скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком, говорит ему: «Сереж, хочешь кушать, ты, быть может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное какое!» И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машина?» «Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

Дорогие дети, много месяцев подряд мы проходим с вами Ветхий Завет и получили немало назидания. Одно стало нам всем ясно. Бог любит человека и сделал все для его спасения. Один неверующий человек спросил недавно через газету одного известного проповедника. «Если Бог так добр, почему тогда так много зла на свете? Почему люди ссорятся, воюют, убивают друг друга? Почему Бог ничего не делает, чтобы прекратилось зло в мире?» Этот вопрос не нов сам по себе. Его задают неверующие люди при всякой возможности беседы с верующими. И я уверена, что и вам или уже приходилось отвечать на него, или непременно придется отвечать в будущем, или, может быть, вы сами задаете его. Что же можно ответить на этот вопрос? Действительно ли Бог ничего не сделал и сидит и смотрит на наше бедствие? Конечно, нет. Он сделал все, что можно было сделать для счастья человека. Он отдал своего единородного сына на смерть, чтобы его невинной кровью искупить грехи всех людей и освободить их от бремени греха. Но тот, кто сам не желает принять жертву и быть свободным, остается под этим бременем, и сатана пользуется им. Вот почему у нас сегодня ссоры в семьях, ссоры между странами, войны. Вот почему люди не умеют любить друг друга и прощать. Всему этому учит Христос, и не только учит, но дает силу жить свято. И если бы люди приходили к Нему и служили Ему, мир был бы раем. Христос должен жить в сердце человека, чтобы все было хорошо. Простое чтение Библии, религиозные ритуалы, церковное песнопение – все это не дает человеку силы жить свято. Христианство – это не религия, но сам живой Христос, который может своим духом жить в сердцах верующих. А если этого нет, мы имеем мертвую религию и можем даже творить зло во имя этой религии. Нам нужен живой Христос, и Бог дал нам его. Принимайте его как путь, истину и жизнь, и говорите о нем другим, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Бог ожидает от нас послушания, любви, в ответ на его любовь, и почти во всех историях Ветхого Завета мы читали об этом. В нашей последней истории мы говорили о непослушании израильтян и о том несчастье, которое постигло их, когда они понесли, не спрося Бога, ковчег Завета с собою в бой. Враги захватили ковчег, и судья священник Илий умер от разрыва сердца, когда узнал об этом. Филистимляне радовались своей победе над израильтянами и торжественно внесли ковчег Господень в свой языческий храм божества Дагона. Когда наутро поклонники божества вошли в храм, они сразу же заметили, что что-то не в порядке с их идолом. Дагон лежал лицом вниз перед ковчегом Господа израильтян. Они поставили его на место и пошли по домам. Но на другое утро Дагон снова лежал на полу. На этот раз, во время падения, у него отвалились голова и руки. Это вызвало страх в людях, но через несколько дней страх еще больше увеличился, когда жители всей местности покрылись ужасными наростами, и люди страдали от боли. Тогда старейшины народа собрали народ и сообщили о своем решении перенести ковчег в другое место, в город Геф. Когда ковчег принесли в Геф, Господь поразил и этих жителей наростами, и ужас напал на людей, и они изо всех сил старались избавиться от ковчега, но не знали, куда бы отправить его. Тогда они решили отправить его в Аскалон. Но аскалонитяне возопили против этого, потому что уже знали, что это может означать для них. Начальники филистимские решили отправить ковчег обратно к израильтянам. И слишком страшно было держать его в своей среде. Люди страдали от наростов и умирали, и казалось, что конца не будет их наказанию. 7 месяцев ковчег был у филистимлян, и все это время не прекращалось ужасное бедствие. Мудрецы филистимские посоветовали построить колесницу и поставить на нее ковчег, а рядом положить золотые вещи, которые они решили принести как жертвоприношение. 2 молодые коровы были запряжены в колесницу, и когда она тронулась, коровы пошли прямо в Израиль, и даже не останавливались на пути, чтобы попастись. Когда приблизилась колесница к израильскому стану, левиты выбежали ей навстречу и подхватили ковчег на плечи. Потом они принесли топоры и изрубили колесницу на куски и сделали костер на камнях, на огне принесли в жертву Господу 2 молодых коров. Радость в народе была просто неописуемая, и всем хотелось посмотреть, что было внутри ковчега. Они знали, что только священникам Бог позволил открывать ковчег, но они боялись, что филистимляне вынули что-нибудь, и любопытство мучило их.
Несколько человек подошло к ковчегу, и когда подняли они крышку, все умерли, потому что нарушили заповедь Господа в отношении ковчега. Тогда в страхе они отослали ковчег в другое место, где посвященный Господу человек по имени Аминадав принял его и поручил сыну своему Илиазару хранить ковчег Господень. А люди, которые были поражены за то, что открывали крышку в ковчега, говорили: «Кто может устоять пред Господом, сим святым Богом?» Сегодня, дети, мы увидели еще одну сторону характера Бога. Он Бог строгий, и слово Его ненарушимо. Если Он что-то запрещает, то для нашей же пользы, и хорошо нам не трогать то, что Он запретил. Мы знаем это по опыту из жизни с нашими родителями. Если мама запретит нам что-то, а мы не послушаемся, нам непременно будет плохо. Сначала нас будет беспокоить совесть, а это чувство неприятное. Нам бы хотелось смотреть маме прямо в лицо и не бояться ее, но мы нарушили ее повеление, и нам стыдно пред мамой. Если мы честные, мы сразу же признаемся и все исправим. А если мы позволим сатане повлиять на нас, нашим следующим грехом будет ложь. Мы скажем маме, что мы не трогали то, что она запретила, и тогда наша совесть совсем замучает нас. А когда мама узнает, что мы виноваты, мы получим наказание вдвойне. Точно так действует Бог, только строже, чем мама. Но прощение у Него тоже всегда готово для нас. Однажды бабушка пригласила своего маленького внучка Петю в магазин за покупками. Там стояли корзины с овощами и фруктами, за стеклом были сладости и печенье. У Пети разбежались глаза. Пока бабушка покупала что-то у прилавка, Петя заметил за корзиной яблок небольшую корзину черники. Он так любил чернику, что мог съесть всю корзину в один присест. Но какой-то маленький, едва слышный голосок внутри него говорил ему, что черника не принадлежит ему. И если он возьмет себе хотя бы одну ягодку, это будет воровством. Петя заглушил голос совести и протянул руку к корзинке. Первая ягодка была такой сладкой, что рука сама потянулась за второй, за третий и больше, и больше. И вдруг раздался знакомый голос бабушки. «Петя, где ты?» Петя вышел из-за своего укромного места и, ничего не говоря, пошел за бабушкой. Но бабушка присмотрелась к нему пристально и спросила: «Что это у тебя за синие пятна на лице?» «Какие пятна?» – спросил невинным тоном Петя. «Петя, ты ел чернику, не правда ли?» – спросила строго бабушка. «Только одну или две ягодки», – солгал бойко Петя. «Где ты взял их?» – спросила бабушка. «В лавке». «Разве продавщица позволила тебе?» «Нет». «Значит, ты брал без спросу?» «Да», – ответил мальчик, и на этот раз его голова склонилась низко от стыда. Бабушка взяла его за руку, и они пошли домой, чтобы обсудить, как им поступить дальше. Когда они пришли домой, бабушка посадила Петю на колени и напомнила о заповеди «не кради», и Петя слушал и плакал. Ему было стыдно. Потом бабушка посоветовала Пете попросить прощения у Господа за нарушение заповеди, а потом пойти к лавочнику и уплатить продавщице за съеденные ягоды. «Я не имею ничего против молитвы пред Господом, но мне стыдно идти к продавщице», — сказал Петя. «Я знаю, что это нелегко», — сказала бабушка, — «но другого выхода нет. Пойди принеси свой кошелек». «Неужели я должен сам уплатить за ягоды?» «Конечно, ведь ты же съел их без спросу». «Но на это уйдут все мои деньги, я так долго собирал их», — сказал смущенно Петя. «Жалко, что все твои деньги уйдут на это». «Но делать нечего, другого выхода я не вижу», — ответила бабушка. Петя взял свою мелочь и медленно пошел к дверям. Бабушка проводила его, поцеловала на прощание, и он пошел смелее. Продавщица удивилась, когда увидела Петю так скоро снова в своей лавке. «Что привело тебя так скоро назад? Неужели бабушка забыла что-нибудь?» «Нет, но я забыл. Я забыл заплатить вам за ягоды, которые я съел без спросу. Вот моя мелочь». Продавщица взяла только один пятачок, и Пете показалось, что в ее глазах были слезы. Он поспешно выбежал из лавки, но с порога его позвала милая продавщица. «Петя, вот что-то для тебя». И она протянула ему пакетик с чем-то внутри. Петя поблагодарил ее и побежал домой. В пакетике оказался сладкий пончик с вареньем. Бабушка посмотрела на Петю ласково и сказала: «Видишь, как приятно теперь тебе, когда ты исправил свою ошибку. Всегда поступай так и будешь иметь радость». «Спасибо, бабушка», — сказал тихонько Петя, и в душе он знал, что усвоил этот урок хорошо. Надеюсь, дети, что и вы усвоили сегодняшний урок. Милые мои слушатели, смотрите, как много мы услыхали сегодня полезного, и все это взято из Божьего Слова.
Дорожите Библией, учитесь из нее, служите Господу и никогда не пожалеете об этом.

Я спросила как-то маму, как мы в небо попадем? Сам Господь придет за нами и возьмет свой чудный дом. И на облаке небесном будет встреча со Христом, а потом навеки вместе будем мы в краю святом. Облака хоть и прекрасны, белый, нежный, словно пух, но не будет ли опасно, и упасть нельзя ли вдруг? И ответила мне мама, что проблем не может быть. Если сам Спаситель с нами, то опасность не грозит. Я теперь не сомневаюсь, в небеса мы попадем. И готовой быть стараюсь, жду Иисуса день за днем.

0: Солнце садилось над горной цепью, протянувшейся на много километров. Уже несколько сотен лет эти бесформенные громады служат ориентировкой для многих странников. Они разделяют жаркий тропический север от юга с умеренным и приятным климатом. Ярко горящий мяч заходящего солнца окунул вечернюю саванну в огненное море. Создавалось впечатление, что вся саванна попала в несчастье, которого не избежать ни человеку, ни животному. Это было угрожающей, но неописуемо красивой игрой природы.
1: «Мы скоро придем, мой сын», — сказал Нгулу своему сыну, Мбени, который был крепко привязан к спине отца.
0: Мбени терпеливо ожидал спасения от своих болей. Уже несколько недель его желудок очень сильно болел, и много дней он ничего не ел. Он не плакал, но его лицо выражало нестерпимую боль.
1: «Мы уже скоро будем там», — повторил Нгулу.
0: «Белый доктор тебе поможет. Твой дядя Гонга тоже бывал там. Мы думали, что он умрет, когда его укусила гремучая змея.
1: Он и тебе поможет, Мбени, непременно. Доктор говорит с большим духом, которого зовут Марена Иисус. Вот он уже точно знает, что с тобой».
0: И Мбени верил. Он верил всему, что говорил его отец. Он крепче прижался к мокрой спине отца, и, казалось, боль в его воспаленном желудке на мгновение утихла. Уже стемнело, когда они подошли к высокому забору госпиталя.
1: «Мы к белому доктору», — сказал Нгулу человеку у ворот, и их пропустили.
0: Приветливая медсестра в приемной сразу понравилась Мбени. Ее лицо, как и у всех белых, было очень бледным, но в глазах было так много любви и света.
2: «Интересно», – подумал Мбени, – «смог бы Марена Иисус, о котором все время говорит отец, сделать лица этих людей, ну, хоть немножко темнее?»
0: Он наблюдал за красивой медсестрой, пока она готовила его к обследованию.
1: «Сейчас доктор придет к тебе, Мбени»,
0: – она говорила медленно и не очень верно на их языке.
2: «Отец, почему их Иисус не дал этим людям больше цвета для их лиц? Они все так плохо говорят на нашем языке?» —
0: спрашивал он отца, который, казалось, засыпал в мягком кресле этой приятной комнаты. Но Нгулу не успел ответить, потому что открылась дверь и вошел белый мужчина в абсолютно белой одежде. Его сопровождала медсестра с черной кожей. Она спросила Нгулу, на каком языке он разговаривает.
1: «Мы все в нашем селе говорим на зотто», — ответил Нгулу гордо. «Но я могу говорить на языке цвани и зилу, только язык белого человека я не понимаю».
0: «Прекрасно», — ответил на это мужчина.
1: «Я говорю на зотто, тогда ваша помощь, сестра, мне не нужна»,
0: — обратился он к медсестре.
1: «Вы можете идти. Уже поздно. Отдохните хорошенько».
0: «Спасибо, доктор». Медсестра стремительно вышла из комнаты.
2: «Значит, это и есть знаменитый белый доктор?» Мбени смотрел на мужчину большими темными глазами. «Он наверняка поможет мне».
0: Сердце Мбени наполнило глубокое доверие к этому человеку.
1: «Твой сын очень болен», — сказал доктор Нгулу после обследования. «Он должен остаться здесь. К сожалению, ты остаться не можешь. У нас нет свободного места для тебя, да и продолжаться лечение будет довольно долго. Ты должен вернуться к своей семье, а через 2 недели, даст Бог, твой сын будет здоров, и ты сможешь забрать его».
0: Это было очень тяжелое решение. Ни отец, ни сын не могли себе даже представить, что они будут находиться далеко друг от друга.
2: «Я здесь не останусь, отец», — решил наконец Мбени. «Мои боли скоро пройдут. Пусть только доктор даст мне немного лекарства».
1: «Это тебе сейчас не поможет, мой мальчик», — сказал врач.
0: Он знал, что черные не оставляют своих близких одних. Вблизи больного всегда находится какой-нибудь родственник. Но он ничего не мог поделать. Госпиталь был переполнен.
1: «Нет, Нгулу, ты не можешь остаться», — принял окончательное решение врач.
0: Нгулу долго стоял в раздумье. Потом вдруг он снял шляпу с головы и подал ее Мбени.
1: «Вот, сын, моя шляпа. Она не раз спасала меня от жары. Она была на мне, когда я прикончила огромного крокодила. Пусть она останется с тобой до моего возвращения».
0: Бенни взял шляпу. Глаза его сияли. «Хотя отец и ушел, но его шляпа, его любимая шляпа останется здесь. Никому из детей, даже матери, не разрешалось дотронуться до нее. Так много она значила для отца. А ему, Бенни, доверил отец свою шляпу. Теперь он не сомневался, что отец вернется за ним». Полностью удовлетворенный, он пошел за медсестрой в предназначенную для него палату. Ангулу в ту же ночь отправился домой. Через 2 дня Бенни оперировали. Когда его повезли на операцию, он крепко прижимал к груди шляпу своего отца. Сестра хотела забрать ее, но Бенни не отдал.
1: «Оставьте, сестра», — сказал врач. «Это рука его отца, она утешает его».
2: «Рука его отца?» — удивилась сестра.
1: «Да, это единственное, что связывает его с домом. Бенни твердо верит, что отец его с ним, пока он держит в руке шляпу. Оставь ее».
0: Операция прошла успешно, и через неделю мальчик смог пойти с верующим доктором в церковь. Первый раз он попал в христианскую церковь. Отец говорил ему, что это дом большого Морене, которого зовут Иисус.
1: «Ты был когда-нибудь в церкви?» – спросил врач мальчика.
2: «Нет, никогда», – ответил мальчик. Он был очень взволнован. «Хорошо, что мой отец со мной», – думал он, крепко сжимая старую отцовскую шляпу.
0: Церковь была почти пустой. Бенни крутился, стараясь все рассмотреть. Ему хотелось увидеть великого Морену, ведь он должен быть где-то здесь.
2: «Если я увижу его, то подойду и поблагодарю его за доктора и за то, что он помог ему вылечить меня», – сказал сам себе Бенни.
0: Хотя он не очень уверенно себя чувствовал, ведь Морено все-таки не был простым человеком. Но он не мог быть злым, ведь он помогал людям. Врач и Бенни медленно прошли по церкви, но нигде не было видно великого Морено.
2: «Где Морено?»
0: – наконец спросил он.
1: «Идем-ка сюда».
0: Они подошли к большому столу на платформе. Возле стола стоял помост с изображением креста, а на столе лежала большая книга.
1: «Ты видишь эту книгу?» – спросил врач.
2: «Что это за книга?» – спросил Бенни.
1: «Это Библия. Книга со словами великого Морены, Иисуса. Много лет назад он должен был уйти от нас, но перед тем, как уйти, он дал нам эту книгу со своими словами. Он сказал, что однажды снова вернется к нам. А если кто-то хочет общаться с ним, он должен иметь эту книгу, читать ее и жить так, как она говорит».
2: «Так же, как с моим отцом и со мной», – подумал Бенни.
0: Его взгляд скользнул к шляпе. Потом он посмотрел на Библию на столе.
2: «А я могу иметь эту книгу?» – тихо спросил он. «Чтобы Морено всегда был со мной, как мой отец».
1: «Да, это возможно. Скоро начнется служение. Все дети пойдут в воскресную школу, и там учитель даст тебе Библию. Но прежде я хочу рассказать тебе все, что Морено и Иисус сделал для нас. Ты согласен?»
2: «Охотно, доктор».
0: Врач сел на стул в первом ряду, взял Бенни на колени и начал рассказывать. Он говорил о множестве злых дел, которые делали и сейчас все еще делают люди, об обманах, воровстве, непослушании и даже убийстве. Во время этого рассказа Бенни вспомнил свое село, братьев и сестер, любимую маму и отца Нгулу. Всех их он уже не раз обманывал. Особенно ясно он вспомнил один случай. Вся деревня праздновала один из праздников. Соседская девочка по имени Мури получила красивый праздничный венок из цветов в подарок от дяди. Все восхищались ею, а Бенни злился, потому что родители его были бедны и не могли купить подобные венки для его сестренок. Полный злобы он решил украсть этот венок и бросить его в реку. Вечером при первой же возможности он стрелой помчался к реке и бросил прекрасный венок, девичью гордость, в реку.
2: позже, когда заметили, что венок исчез, началось возмущение. Собрались мужчины села, спросили каждого, может, кто-то взял венок случайно.
0: Бенни тоже спросили, но никто ни о чем не догадался.
2: А он Бенни обманул. И хотя он боялся, что его накажут, но еще больше боялся соседей, и поэтому он молчал. В селе решили, что венок украли духи, разозлившись на девочку. Люди говорили, что ее нужно запереть, иначе духи могут разозлиться на всех.
0: С этого времени бедной Мури не разрешают выходить из дома. Бенни давно мучила совесть, но он боялся признаться, вдруг его тоже запрут.
1: «Эй, Бенни, а ведь ты меня вообще не слушаешь!»
0: – прервал его мысли голос врача.
2: «Твои слова, доктор, напомнили мне мои плохие поступки, и теперь я совсем печален.
1: Ты можешь рассказать мне все, что было?»
0: Сначала Бенни колебался, но потом поведал всю историю про Мури. Весь в слезах закончил он свой рассказ.
2: «Мне очень жаль, но что я могу сделать? Что же мне нужно делать?»
0: «Мой дорогой Бенни», врач крепче прижал мальчика к себе. «Ты видишь это?»
2: «Помост с крестом?»
0: «Да, мы называем это кафедрой. Сегодня утром один человек будет читать слова об Иисусе, стоя здесь. Ты знаешь, почему на кафедре нарисован крест?»
2: «Нет», — ответил Бенни, который уже снова мог концентрироваться на рассказе врача.
0: «Этот крест напоминает нам, что Морена Иисус много лет назад умер на кресте. Его прибили к нему гвоздями. Это была ужасная смерть».
2: «Морену? Того великого Морену убили?»
0: Бенни ничего не понимал.
1: «Да, его убили. Знаешь почему?»
0: «Таким образом он заплатил за все плохие поступки всех людей, за все грехи. Он взял наказание на себя. Все равно грешили белые люди или черные. Если мы приходим к нему и просим простить наши грехи, то они оплачены вот этой смертью. Так было и со мной».
2: «С тобой?» – удивился Бенни. «Но ведь ты добрый, ты лечишь людей, ведь ты не сделал ничего плохого».
0: «Нет ни одного человека, который бы мог оправдаться. Все мы когда-нибудь грешили. Один обманывал, другой воровал, третий плохо говорил о людях. Я в детстве много воровал».
2: «Как я?»
0: «Да, как ты. Моя совесть была нечиста.
2: Однажды я пришел в церковь, и одна милая женщина рассказала мне о Морене Иисусе.

0: прощения в своем сердце. Иисус простил его. Позже в воскресной школе учительница дала ему маленькую Библию. Полной радости покидал он церковь. В левой руке Бенни держал старую шляпу своего отца Нгулу, а в правой – Библию со словами Морены Иисуса. Никогда еще он не был таким счастливым. «Я надеюсь, что мой отец скоро придет за мной, доктор», – сказал Бенни по дороге в госпиталь. «Я хочу все рассказать ему, а также и людям в нашей деревне рассказать о том, что я венок Мури бросил в реку. Я не боюсь наказания. Морена поможет мне».
1: «Это верно, мой мальчик, верно. Морена будет носить тебя в жизни. Вот так». И врач подхватил счастливого мальчика на руки.

0: Мы хотим поговорить о молитве «Отче наш». Большинство людей знакомы с этой молитвой. Может быть, кто-нибудь даже знает ее наизусть.
1: Но, наверное, мало кто задумывался над смыслом этой молитвы, который сам Иисус, наш Спаситель, учил молиться своих учеников.
0: А значит, и всех тех, которые хотят следовать за Ним. Давайте послушаем один разговор, который произошел между девочкой и Богом во время молитвы. Такой разговор всегда происходит, если мы стараемся слушать голос Божий к нам.

0: Отче наш.
1: Да.
0: Не прерывай меня, я молюсь.
1: Но ты позвала меня.
0: Отче наш, сущий на небесах.
1: Ты позвала меня опять.
0: Разве я позвала тебя?
1: Да, ты произнесла «Отче наш, сущий на небесах». Что лежит у тебя на сердце?
0: Я ничего не имею. У меня на сердце... Я просто молюсь. Стараюсь исполнить мою ежедневную обязанность.
1: Ну хорошо, тогда продолжай.
0: Да святится имя Твое.
1: Святится? Что ты подразумеваешь под этим?
0: Я говорю так, как написано. Дай светиться имя Твое.
1: Знаешь ли ты, что это означает?
0: Это значит... Я не понимаю, что это значит. Это просто часть моей молитвы. Да, но что же это означает?
1: Это значит проявить почтение ко мне.
0: Я никогда не думала об этом раньше. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Ты действительно это имеешь в виду?
0: Конечно, почему бы и нет?
1: Тогда что ты делаешь для этого?
0: Ничего, но ты же действительно управляешь на земле, как на небе.
1: А руковожу ли я твоей жизнью?
0: Да, я же хожу в церковь.
1: Это не то, что я спросил. Как насчет твоего характера? У тебя большие проблемы с твоим характером.
0: Почему ты придираешься ко мне сегодня? Я не хуже других, приходящих в церковь.
1: Ты просишь, да приди царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И если ты молишься так, то ты должна ожидать, что это исполнится и в твоей жизни.
0: Моя молитва затягивается намного дольше, чем это обычно. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
1: Продолжай, я слушаю.
0: Почему ты обращаешь внимание на каждое слово? Я же просто совершаю мою ежедневную молитву.
1: Молитва – это особый разговор и общение с Богом. Молитвой ты можешь изменять события, поэтому я обращаю внимание на каждое слово. Продолжай, я слушаю.
0: Я боюсь.
1: Боишься? Чего?
0: Я знаю, что ты скажешь мне после этого.
1: Испытай меня и узнаешь.
0: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: А простила ли ты своей подруге?
0: Я так и знала, что ты напомнишь мне об этом. Она получила по заслугам.
1: Но ты молишься. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Я не думала, что это касается меня. Я просто хотела отомстить ей.
1: Но тебе же не стало от этого лучше. Ты потеряла мир. Я думаю, что она хорошая подруга для тебя. Тебе следовало простить ей. А остальное оставь завершить мне.
0: Что завершить?
1: Вначале ты должна простить ее. Потом я прощу тебя.
0: Это нелегко, но я должна простить. Я благодарю тебя за беседу со мной. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

0: Из этого примера молитвы «Отче наш» давайте возьмем полезные уроки для себя. И сейчас попросим помощи у Бога для этого.
1: Отец наш Небесный, помоги нам слышать голос Твой и быть послушными Тебе. Аминь.

Армию я мне говорила мама: осторожно, лужа, а здесь яма. На руки не раз меня брала, где я не могла пройти сама. Вредные привычки – это лужи, это те же ямы, только глубже. Если в детстве нас не уберечь, то оттуда тяжело извлечь. Силой Божией, братья и сестрички, прогоняйте вредные привычки.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти. –

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение беседы Александра Каприяна «Созидание христианской семьи».
1: Мы попробуем сегодня в общих таких чертах немножко закончить наши темы, потому что, я скажу откровенно, у нас собрались мы немножко разных возрастов. Есть разные проблемы у молодых семей, у семей, которые воспитывают детей, и у семей более старших, и у семей совсем преклонных. У них тоже есть свои проблемы, но они немножко разные. И все это объединить, скажем, сегодня это невозможно. Поэтому целесообразно вот мы проводим более плотные такие семинары, когда, скажем, собираются одни пожилые люди. Мы с ними говорим, есть серьезные вопросы. Или только молодожены, там у них совсем другие проблемы. Поэтому сегодня мы, в общем, немножко пройдем кратко с вами. Итак, 7 глава 1 послания к Коринфянам. Мы с вами ее уже начали читать. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». И теперь вот начинается лестничка открывания тайны семейной жизни. Чтобы вы знали, дорогие мои, 7 глава, 1 послание к Коринфянам – это ключик к тайне счастья семейной жизни. Если вдруг вы почувствуете, что в вашей семье как-то любовь немножко угасает, какое-то расстройство, простой совет – вместе возвращайтесь к 7 главе. Начинайте ее вместе внимательно читать, изучать. Именно здесь, как я сказал, даже доктора мировые сказали, вот именно в этой главе изложены самые основные секреты, которые заложены в фундамент семейного счастья. Причем идут они по ступенечкам. Как на крышу невозможно залезть с 10 ступеньки лестницы, но надо с первой. Так здесь построены стихи. Итак, первое. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Первая ступенька в браке. Муж, оказывая жене должное благорасположение. Что такое слово благорасположение? Как его оказывали? А кто его знает, да? Вот что-то надо оказывать, а что не знаю. Но поэтому мы никогда не окажемся, не знаем, о чем.